0: зрячие мамы, которые готовы поделиться своими историями и своим опытом. Итак, представляю наших гостей. Нас сегодня много. Оксана Егорова из Смоленска у нас сегодня. Оксана, здравствуй.
1: Здравствуй.
0: Екатерина Рогачева из Смоленска.
2: День добрый.
0: Екатерина Игнатьева тоже из Смоленска.
3: Добрый вечер.
0: И Анастасия Гатилова из города Ярцево Смоленской области. Настя, привет.
4: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Ну вот такая сегодня простая тема. Начнем мы с Оксаны. Ты, наверное, самая опытная мама из всех, которые здесь находятся, потому что ты так сложилась, что воспитывала, когда родила ребенка, и первые месяцы жизни, недели, так скажем, да, ты сама со всем справлялась, у тебя не было помощи со стороны родных, поэтому как быть слепой мамой, ты это знаешь, как никто другой. Вот, Оксана, давай с тебя и начнем.
1: Первые два месяца была помощь, а потом все сама.
0: Вот расскажи, как все это было.
1: Как-то, приспособилась. Первое время было, конечно, страшно, потому что как взять, не дай бог, что-то там вихленешь, повернешь, так. А потом ты это приспосабливаешься, привыкаешь, и нормально.
0: А твои первые вот, ощущения, первые чувства, когда тебе показали, принесли, дали в руки ребенка, да, дочку твою?
1: Ну, руки затряслись. Вдруг уронишь или что-то еще сделаешь. Нормально. Реально все возможно. Было бы желание.
0: Знаете, девушка, да, которая мечтает стать мамой, сталкивается с тем, что не понимают ее. Родные, близкие, да, и говорят, какая же ты мама? Тебе это недоступно, ты не справишься. Ну и сама девушка нередко боится, да, этого серьезного шага. Вот как ты решилась и
1: были
0: у тебя страхи, сомнения?
1: Представляешь ты себе эту ситуацию, как с собакой на поводке? Потому что я же боялась ее отпустить. Куда она побежит? Как я буду следом за ней бегать? Потому что двору. Ну вот я ее так думаю, ей же хочется по улице побегать. Вот мы с ней так ходили. Потом мы точно так же ходили на велосипеде кататься на четырех колесах. Потому что машин много, я тоже боялась. Теперь уже вообще все хорошо. Мы на море ездили вдвоем, ей было 4-8 первый раз сами. Справились, все хорошо.
0: Ну вот давай начнем сначала. С того момента, когда тебе принесли, да, дочку совсем маленькую, ты говоришь, руки дрожали. Вот в больнице, понятно, врачи, медсестры помогали. Потом вы остаетесь вдвоем. И вот как это все? Как ты училась пеленать, скупать и все прочее?
1: Пеленать сейчас не надо. Купать я первый раз ее скупала 3 месяца. То есть это уже не совсем, вот там совсем махонький такой ребенок. Сейчас покупать проще, там эти все ванночки с приспособами, с горками. То есть кладешь, уже ничего не случится. Горка это на присосках. Аккуратненько поливаешь, что это реально. А сейчас еще проще, потому что сейчас интернет, можно все прочитать, все инструкции и все, что ты хочешь.
0: Ну сейчас, да, инструкции в интернете, информация. Тогда этого не было.
1: Ну да, гулять идешь тростью правой рукой, а там коляску или санки в левой, как бы за спину получается.
4: А можно я добавлю вопрос?
1: Конечно.
4: Мне просто самой даже интересно. Маленький совсем ребенок, вот он закашлял или отрыгнул. Как ты вот с этим справлялась?
1: Ты же слышишь, пощупала вот здесь вот такие под бородой и все, вытерла, переодела.
4: А если ребенок закашлял, вот подавился каким-то предметом?
1: Ну, у нас бывало. Подавливаешь на щеки двумя пальцами небольшими указательными. И быстро, не на что не обращая внимания, просматриваешь, что туда попало. Ну, а так вообще это надо максимально все убирать куда-то повыше, потому что это и зрячие может просмотреть.
4: А
1: это
4: если
1: такое дело.
4: Упал или очень сильно поранился, что в таком случае делать?
1: Упал, поднимаешь подмышки, все как обычно. А поранился, ну, обрабатываешь, упал же. Надо ватный диск перекись там или чем, то ту же палочку ватную вьет, или чем-то обрабатываешь, мажешь. Ну, естественно, это с криками держишь.
0: А в какой момент ребенок понимает, что мама не видит? Понимает, что мама немножко не такая, мама не видит. Как он это понимает в 2 года, в 3, это как?
1: Знаешь, у меня племянница приезжала, они практически одинакового возраста, 2 месяца у них разница. И вот моя подает мне игрушки в руку, а та на меня смотрит, как на диковину зверушку. Я не знаю, как со мной общаться. Вот им было где-то года по полтора, она одной полтора, другой год и 7. И вот она ее стоит и смотрит, и не знает, что как со мной. То есть она привыкла к зрительному контакту. А моя вот, она и сразу мне в руку плала. Ну, а если что-то нельзя брать, то это, естественно, кидалось сразу в сторону. Она же понимала, что я хоть не вижу, но я же слышу, куда это все полетело. То есть она сообразила очень быстро, как можно обмануть, если хочется куда-то влезть, но нельзя.
0: По поводу обмануть, что с этим делать и, возможно, ли с этим что-то сделать?
1: Ничего нельзя с этим делать.
0: Девочки, вот что-нибудь добавите ваш опыт в этом плане?
4: У меня был опыт с соседкой, у нее

0: пальчик и вела по квартире, при этом не ударяя вообще ни обо что и открывая мне двери. Могла убирать, даже пыталась какие-то предметы передо мной. Откуда она это знала, я не понимаю даже.
1: А знаете, дети чувствуют на самом деле. У меня тоже был еще один опыт. У меня у подружки, мальчику было 3 годика. И как-то мы приехали к ним на дачу. Он ко мне подбегает, ну, играется, просто берет меня за руку и уводит меня на качели. Причем я не знаю, куда идти, меня просто ведет ребенок. Я думаю, куда ты меня ведешь? Он по дорожке, по тропинке ведет и до качельки посадил. И мы с ним катались на качелях. То есть как-то вот они интуитивно это понимают, дети.
2: Да, чувствуют они это точно, 100%.
1: Так же и животные.
2: Мой сын, допустим, он неосознанно все это, конечно, понимал, но серьезный вопрос стал задавать, когда ему было, наверное, 3 года. То есть он прям откровенно меня посадил, стал спрашивать, вижу, не вижу, почему, зачем и что вообще как.
3: Даже так, Катя Рогачева, да, ты уже у нас была в гостях, рассказывала о своих книгах, звучали твои рассказы у нас в программе. А вот теперь на данную тему, да, к нам присоединяйся. Катя, вот ты когда родила, ты уже не видела?
2: Или еще видела? Нет, я ослепла, когда ему было 3 месяца.
3: Все равно, получается, он тебя зрячий не знал?
2: Нет, не знает, да. У него всегда жизнь вот состоит из заботы о маме, из того, что нужно чем-то помогать, из того, что игрушки по полу не разбрасываем, потому что на что наступило, то выбросило. У нас такое правило было. Да, вот как-то так.
3: Оксана, по поводу прогулки, да, вот ты начала рассказывать. Давай тогда подробнее, как ты этот процесс организовала, ну и девочки, я думаю, тоже добавят.
4: Во-первых, у нас двор у дома. У нас очень близко площадка. Особо никуда ходить не надо. Ходили мы потихонечку. Нормально, на качелях катались, на всем, что только можно.
3: Помогают другие мамы, или я уже понимала, где эти качели?
4: Конечно, помогают. Сюда же на площадке, на детской, кто-то есть. Тем более, есть те, кто живет с тобой в одном дворе. Поэтому, естественно, помогают. Ничего страшного нет.
3: Катя Рогачева, ты добавишь?
2: Мне, честно говоря, никто особо не помогал. Я достаточно редко выходила с ребенком, вот чтобы совсем в одиночку, да, потому что я-то сама особо не передвигаюсь. Так чисто, если где-то на лавочке посидеть, а он вокруг поносится. Но на нас скорее больше смотрели, как на диких зверей. Потому что это мама, которая не бегает за ребенком, там, да, не участвует в каких-то играх, по-моему, вызывала очень много вопросов. Так что о какой-то помощи там речи особенно не шло. Все сами.
3: Вот по поводу того, что ребенок начинает помогать. Оксана, твой опыт.
4: Ну, если попросишь, да. А так, она у меня довольно-таки самостоятельная всегда была. Ну, а мне как-то и дома...
3: Может быть, водить, вот как Катя сказала.
4: Мне же и дома никто не помогает, поэтому как-то у меня с этим нет проблем. Ну, а водить, а куда деваться? Она меня водит везде, без никаких проблем.
3: Ну, примерно скольки лет начинает пытаться как-то водить?
4: Когда вот уже ребенку, 3 года, там даже потом постарше, там непонятно, кто кого ведет.
3: Угу.
4: То есть ты же тоже контролируешь трость, куда вы идете, да? И я говорю, вот только что такой самый минус большой, наверное, что ты идешь в постоянном напряжении. То есть тебе надо и за ребенком, и плюс еще надо дорогу контролировать, ориентироваться. А так ходили мы везде, и мать и дитя мы ездили 3 раза вдвоем.
3: Куда ездили?
4: Ну, в этот детский санаторий, мать и дитя.
5: Я слышала, что у детей перед слепыми родителями есть ответственность с раннего возраста, начиная с 5 лет, это точно.
3: Оксан, какие еще нюансы вот по поводу детский сад? Наступает возраст, когда пора вести в 3 годика, да, детский сад ребенка оформлять, вести. Вот какие нюансы здесь? С чем здесь может слепая мама столкнуться? Что надо учитывать, скажем так, при этом?
4: Ну, дорогу прежде всего выучить. У меня тоже с этим проблем не было. У меня детский сад прямо вот за домом. У нас и школа прям рядом, и детский сад. За дом заходишь, проезд к школе проходишь, и вот он, забор детского сада.
3: А стороны воспитателей, вот других мам, как-то понимание встречаешь? Вот те же воспитатели.
4: В саду потом переходили, то есть, получается, с группы в группу. Вот в первой группе была очень хорошая воспитательница. То есть все, что написано там на доске объявления, она мне все говорила, когда я приходила за ней. А вот в другой группе уже те уже не озвучивали. Если сам спросишь, то есть это человеческий фактор. Просто вот зависит от людей.
1: Есть просто люди проницательные, которые могут принять твое положение, проницательность, да, это называется, и делать так, чтобы тебе было удобно. А есть люди, которые не то, что не хотят, они не понимают, как это сделать. То есть они не понимают, каково тебе, что тебе нужно в чем-то помочь, что-то тебе прочитать, где-то что-то подсказать. Темперамент людей разные, то есть они не понимают некоторые.
4: Ну, а сейчас опять же проще. Тогда же не было ни WhatsApp,

0: WhatsApp, ни вайберов, а сейчас-то все это написано, все новости.
1: Оксана, да? А можно такой вопрос? Да. А вы полностью не видите или есть какой-то...
0: Да.
1: А вот опека как относилась? То есть были какие-то проблемы с опекой?
0: Нет. Должны были быть.
1: Ну да, зачастую бывает, на слуху есть такое, что опека внедряется в семью там, где либо оба незрячие.
0: Нет, такого нет.
1: И забирают детей. Самое.
0: Но это, скорее всего, если есть какие-то проблемы. То есть если в школе, например, будут видеть, что ребенок не учит уроки, что он грязный, там, голодный и все такое прочее.
2: По поводу школы, опять же, да, Оксана? Вот приходит время идти в школу. Как готовились к школе? Как помогаешь в настоящее
0: мы
2: время?
0: Мы ходили на подготовку. Мы к школе были готовы, а потом уже, ну, уроки проверяла. Она мне читает, я ее проверяю.
2: То есть ты проверяешь?
0: Ну, конечно.
3: А как Но можно это и проверять не... без уроков?
0: Сейчас уже не...
1: Ребенок, допустим, твой пишет. Как ты проверяешь почерк ребенка? Правильно он пишет буквы? Как ты вот это проверяешь?
0: Ну, мы, во-первых, я тебе говорю, мы ходили на подготовку в школе 2 года. То есть первый год я ее отдала, она просто сама уже хотела что-то делать, да, но думаю, ну чего я ее буду тормозить. А потом пошли уже непосредственно как раз перед школой, получается. То есть она уже хорошо это все знала и умела делать.
1: Повезло.
0: Дети идут, они уже читать должны хорошо. Они уже в первом классе, к концу второй четверти уже 4 прописи проходят, ну, заканчивают.
1: Угу.
0: То есть они сейчас уже очень же хорошо подкованы к школе.
1: А вот рисовать. Ребенку задали что-то по рисованию. Как ты с этим справлялась?
0: Ну, она рисует у меня тоже хорошо сама. Она любит рисовать и хорошо рисует. У нас, кстати, в классе практически никто из детей рисовать не умеет. Я не знаю, с чем это связано, с телефонами, с компьютерами. Вот эта учительница на собрании говорила, что дети не умеют рисовать. Учите детей рисовать. То есть вот эти все гаджеты, они отбивают охоту рисовать. И вот эту технику точно так же они ее уничтожают.
1: А как относятся к твоему ребенку другие дети, зная о том, что ты не видишь? То есть ты мама слепая, да, и вот троллит, есть ли какой-то буллинг среди детей?
0: Я с ними, во-первых, не сталкиваюсь. Собрания сейчас редко в школах бывают, то есть, скажем так, они меня не видят.
4: Ну, тут я добавлю, ничего в этом страшного нет. У меня вон ребенок приводит и друзей своих к нам бывает, ребят, младшие классы пока, и все вполне прекрасно.
3: Полностью согласна, у меня сын тоже домой водит массу друзей, и всех все устраивает, никто даже бестактных вопросов не задает никогда. Все воспринимают это как абсолютную данность.
4: Ну, я даже умудрялась развлекать тут ребят. У меня игра с детьми, ну, такая на ориентирование есть. То есть ребята с погремушками ходят по квартире, а я вот в жмурки играю, ловлю их еще.
2: Да, девочки, по поводу игр. Вот как с детьми играете, как играли? Вот давайте об этом тоже подробнее. Какой был опыт?
4: А ну, еще... Я уже рассказала в жмурки, да. Причем я еще умудряюсь их заинтриговать, хожу еще как зомби. Вот. Много устных игр у нас. Мы играем и в слова, и в рифмы. Рифмы придумали такого плана.
0: Ну, а я в интернете читала, потом уже подбирала под себя, что доступно, что нет. Мячик маленький в ложке поносить, там побегать, чтобы он не упал. Ну, вот что-то такое, я говорю, что ребенку можно предложить, во что поиграть, и что доступно.
4: Ну, у меня сейчас вот малышка пока еще маленькая, 3 года. Я у нее и горка, и лошадка, и качельки, и целый парк аттракционов на одном диване, грубо говоря.
3: Да, я со своим играла в пирата, а сама была пиратским псом. Тоже гавкала. А че, куда денешься?
1: А мы с моим сыном играем в лего. То есть я умудряюсь собирать какие-то фигуры. Вертолеты, самолеты. Вместе с ним сидим, ковыряемся. Или бывает такое, что... Тоже я прикидываюсь кошечкой и охочусь на него по всей квартире. Он убегает, я по звуку его ищу. Мяу, так вот. Ну, вот такой игровой парень.
4: Ну, мне дети, я еще так отмечу, очень помогли в реабилитации моей, так как я после инсульта очень много восстанавливать пришлось. Очень много игр я придумала, которые мне вот именно помогали восстановиться с детьми. Это и в кубике с дочкой. И на память, вот ребенок раскладывал 10 предметов, я на ощупь запоминала их, что там. Естественно, я не вижу, какой предмет убрали или добавили, и потом определяла, чего там не хватает или новенькое что-то появилось.
0: Ну, а мы так мягкие игрушки рассаживали тоже, потом перетусуешь их тоже, кто где сидел, надо было запомнить.
3: Мы в мемы играли с карточками.
0: Как цвета там вот это все изучать. Угу. Я, кстати, к волонтерам обращалась. Надо было вот в сад сделать там открытку к 9 мая. И тоже у нас в библиотеке, сейчас их, правда, нету, к сожалению, были волонтеры. И вот Светлана Федоровна у нас такая работала. Я ей сказала, говорю, только мне надо сделать с ней. Не за нее, а именно с ней. И вот она даже детей там из их дома, там в доме библиотека. И она даже детей звала, чтобы тоже они чем-то позанимались. Кто вот болтается просто во дворе, все вместе делали, там девочки молоденькие, студентки, то есть и детям с ними было интересно.
4: В плане поделок мне пригодился опыт все-таки зрячей жизни, я много чего помню, много чего знаю. Сейчас вот, да, с сыном средним, в школу открытки, там какие-то поделки мы делаем вместе, я ему объясняю, стараюсь как-то показать, а он уже дальше делает. Ну, не всегда получается.
0: Ну, с ребенком сложно сделать. Потому что все равно это должно быть красиво. Садовский-то ребенок маленький, он же еще и сам может и неаккуратно приклеить, и криво. Ну, по кружкам по всяким я таскала, куда только мы не ходили. Может, там занимались.
2: Занимались в плане разные поделки делали, да, из разных материалов?
0: И не только поделками, и на гимнастику, и в музей в мире сказки мы ездили, там кукольный театр. И на лепку из глины, и на рисование, и куда мы только не едем, и на ролики. Сейчас бы я на ноши не стала бы так бегать. Но у нас и сейчас музыкальная школа, бассейн, что у нас еще, английский, два кружка рисования, бисероплетение.
2: А к чему больше лежит душа, какому виду деятельности?
0: Мы готовы все сделать. А мы еще вот к этому списку, еще на тэквондо, она вот походила у меня, я хочу ходить, я говорю, когда? Я говорю, если только в воскресенье ночью.
2: Понятно.
0: А так вот она за все хватается, у нее такой темперамент довольно-таки активный. Ну, может закинуть что-нибудь, начнет, и ой, все, надоело.
4: Оксана, а сколько сейчас дочки твоей? Уже подростковый начинается возраст.
0: Да, уже да.
2: 11?
4: Да.
2: Понятно. Девочки, вы можете добавить по поводу увлечения детей? Какие кружки, секции, куда отдаете, к чему стремятся детки?
4: Мои мальчишки, они кикбоксингом занимаются. Пробовали они себя и в единоборствах, таких как тэквондо и карате. Средний вот карате начинал, старший был на тэквондо. Но не зашло у них. Пробовали бассейн, но там болеть часто начали, пришлось бросать. Сейчас кикбоксинг, ну как бы так, чисто вот для саморазвития физического больше. Старший еще у меня лепка из полимерной глины увлекательный, ну и компьютер.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня у нас в гостях 4 незрячие мамы. Мы говорим о воспитании детей, да, о том, как непросто быть мамой незрячей, да, и пытаемся в этом разобраться. Ну что ж, вот здесь поездки с детьми на отдых, на море. Вот, Оксана, ты уже об этом упоминала. Вот давайте об этом поговорим. У кого какой опыт был совместной поездки с детьми? Да? Что важно учитывать, о чем важно помнить? Какие нюансы, какие трудности могут встретиться в такой поездке?
1: Мы ездили всей семьей, когда у меня сын был маленький, ему было 4 года. Мы ездили на море в Голубицкую. Ну да, конечно, несмотря на то, что было кому помогать с ребенком, это все равно огромные нервы, потому что, допустим, на пляже я все время прислушивалась, что он делает, где он носится, за что он зацепился, что он сунул в рот и такое все прочее. Потому что за ним нужно было, не знаю, человек 20, чтобы присматривал, и все равно это было бесполезно. Ну, это того стоило, потому что вот эта вот детская радость, конечно, вот этот вот восторг от поездок, от путешествий. Ты понимаешь, даже несмотря на все свои проблемы, несмотря на все свои нервы, готова делать это еще. Лишь бы вот так вот радовать только.
0: Конечно.
2: Мы с моим сыном и с мамой ездили в Сочи. Ему было 8 лет. Вполне адекватно, отлично провели время. Ребенок за мной смотрел. То есть везде я сам поведу за руку. Я сам, бабушка, не лезь. Я сам поведу. Ступеньки, бордюры, все объяснял отлично. Что-то надо подавал, цветочек сорвет, даст понюхать. В этом плане сын у меня, конечно, отлично справляется.
0: Понятно. Оксана, по поводу поездок, как у тебя это все было?
3: Я же говорила уже, что в огромном напряжении, потому что все равно боишься.
0: А куда ездили?
3: И в Анапу, и в Осиповку, и в Голубицкую, и в Кучугуры. Боишься, а я говорю. Маленькую в море, конечно, я ее не пускала. Только со мной двумя руками сцепишься, держишь, потому что эти волны, мало ли что. То есть реагировать ты по-любому не успеешь.
0: Ну, понятно.
3: Ну и постоянно, опять же, окликиваешь. Это мы с сестрой когда-то ездили первый раз. Они с мужем пошли купаться, а мне оставили племянницу и мою. Вот я сидела, я говорю, как в концлагере. Аня тут, тут, Вероника тут, тут. Мне даже стыдно было. Потому что у меня до такой степени все замирало. Вот не дай бог, думаю, что им по 3 года было. Вот мотанут они туда, и никто не успеет ничего сделать.
2: И сама виновата останешься.
3: Ну, я говорю, я каждую секунду спрашиваю. Вот тут, тут.
0: Нет, ну в поездке ребенок хочет общаться с другими детьми, там, даже в поезде, допустим. Да, дети обычно живые, общительные, бегают друг с другом, знакомятся.
3: Ну, конечно.
0: Тут как-то это возможно контролировать.
3: А зачем? Если ты слышишь, что это все происходит в какой-то доброжелательной обстановке, адекватно, а почему бы нет?
1: Но дальше поезда-то не убегут, если что?
3: Ну да, дальше вагона.
1: Да.
0: Ну да.
3: А мы когда вдвоем ездили,
0: ну, первый раз, поездки,
3: мы ездили на автобусе.
0: Это еще сложнее, наверное.
3: Нет, наоборот, там же встречают, а тут проводили. И точно так же обратно. Там вообще никаких вокзалов, ничего такого нет.
2: Сидишь в кресле, как вкопанный, да?
3: Да, только что вот это, да.
0: Нет, но бежишь остановку, успеть выйти, перекусить туалет, ребенка тоже, да? Остановка не будет мешать.
3: Смотрите, человеческий фактор. Обратно мы ехали, у нас была эта гид очень хорошая, как она называется, сопровождающая. Она сразу мне сказала, молоденькая девчонка, она говорит, если что, вы мне говорите, я вам помогу дойти и туда, и туда, и куда вам надо, вот когда остановка. А когда туда ехали, такого не было. А вот обратно попалось очень даже.
0: А туда ехали, приходилось к людям обращаться, да, к пассажирам, к другим? Или как-то это?
3: Они сами помогали, потому что мы ездили в начале сентября, там уже едут вот эти вот возрастные, такие в основном пары, уже лет по 60, там 65, и они всегда предлагают. А еще мне понравилось в Архипо-Осиповке, там на выходные приезжают из Краснодара, как у нас на озера, там так едут на море. На выходные снимают, и там вот тоже такого же возраста, как я назвала, женщины были. Они там смотрят за всем пляжем. Вот шторм, они тут же говорят, так, девочки, быстро убрали детей. Как, говорю, надзиратели. То есть я не знаю, с чем это связано, но вот они такие вот ответственные. Попалось мне так. То есть они успевают за всем посмотреть. И сами отдохнуть, и других построить.
0: Понятно. То есть поездки в любом случае, тем более с ребенком, важно, ну, уметь попросить помощь, не бояться к людям обратиться за той или иной помощью.
3: Люди сами предлагают. Везде причем.
0: Это повезло, конечно.
3: Мне это всегда.
2: Всегда везет.
3: А тебе не предлагал?
2: Мне, кстати, предлагали вообще тоже. Угу.
3: Понятно, что не все. Кто-то предложит, кто-то нет.
2: Но... кто-то побоится, да, просто. А так, игры совместные. В том же поезде мы ехали с сыном. С нами ехала женщина. Она сразу нам предложила игру. Все поняла. Кстати, она была офтальмологом. Все, и мы как-то вместе там что-то сгибали, какие-то листочки, оригами. Как-то пробовали, делали, вырезали всю дорогу.
0: В общем, ребенок был занят всю дорогу.
2: Да. И дети другие тоже бегали к нам, забегали, играли. Никаких проблем, в принципе.
0: Катя Рогачева, может, что-то добавишь по поводу поездок?
1: У меня небогатый опыт с поездками, конечно. Мы с сыном ездили несколько раз в Москву, но тоже не я одна, и он был уже в достаточно взрослом возрасте, так что это вообще никаких проблем не вызывало. Он у меня достаточно самостоятельный, и еще меня контролирует чуть ли не за шкирку, может куда-нибудь вытащить, если считает нужным. Поэтому кто кого водил, там действительно был большой вопрос.
0: Ну что ж, поговорили о поездке. Вот такой вопрос тоже, наверное, важный будет для мам, для будущих мам, наверное, тоже, да? Если ребенок пытается вас обмануть. Как быть с этим? И как это пресекать?
2: Ну, у меня был такой опыт сыну, уже было 9-10 лет. Он понял, что я не вижу, и пытался неоднократно меня обмануть. Там, сзади подойти, якобы его нету в квартире. То есть я его окликиваю, а он молчит. А я же слышу, что он сзади. То есть я назад оборачиваюсь, его нет, то есть он в другую сторону, то есть играется. А иногда это бывало не очень приятно, то есть не вовремя. В таком случае садишься с ребенком и разговариваешь. То есть, а было бы тебе приятно, если бы я поступала бы так же? А давай попробуем тебе глаза завязать, и я буду над тобой издеваться или тебя обманывать. Как тебе будет? Ребенок осознает, ага, будет неприятно, можно и попробовать. И сразу реабилитируется и перестает так делать, перестает обманывать.
4: Ну, тут, да, важно говорить с детьми. Я тоже пресекала неоднократно обман, попытки обмана. Ну, во-первых, это чувствуешь как-то на интуитивном уровне или какую-то вибрацию ощущаешь, когда ребенок все-таки тебя пытается обмануть. Это ощущается сразу. Во-вторых, ты все-таки слышишь, если там где-то что-то происходит. Мои, например, точно знают, что маму обмануть не получится. Мама знает, ложь видит.
1: Да. Да, мой тоже такого мнения. И уже раз и навсегда выяснил, что проще... повиниться самостоятельно, проще сразу сказать, и дешевле обойдется. Потому что разговорами можно решить, в принципе, практически все. И не всегда есть смысл даже обманывать.
4: Главное знать, что сказать и как сказать.
2: Важно сказать ребенку о том, что ты слепая, но не глупая. И все понимаешь и слышишь. А особенно быть авторитетом для ребенка. Тогда он перестает обманывать. Может быть, и обманывает, но где-то в каких-то мелочах. И очень важно, чтобы ребенок тебя слушал, нужно быть другом для ребенка. Понимать
4: это да.
2: Его.
4: Согласна. Кстати, да, Оксан, тебе вопрос. У тебя девочка сейчас входит только в подростковый возраст. У меня уже один подросток довольно самостоятельный. Говоришь ли ты обо всех моментах с дочкой? Или что-то все-таки утаивается? Какие-то темы?
2: Половое развитие, например.
3: Не, ну пока еще рано. У нас пока еще этот вопрос не поднимался. Она еще довольно-таки, я хочу сказать, в этом плане ребенок ребенком. Они это все обсуждают, как я поняла, в школе. То есть они все знают, что им надо знать.
4: Ну вот я как не только как мама, но все же с психологическим образованием. Своих детей приучаю к тому, что с мамой можно говорить абсолютно на любую тему и разговариваю.
3: Я тоже, у меня нет тоже, да. Потому что я не ругаюсь, не луплю, как там. Я тебе не сказала, что у меня сегодня тройка, и ты меня убьешь, тебя убивали хоть раз. Я говорю, зачем ты вот такое говоришь? Все ж так это сам бояться. Я говорю, ну да, ты прям убитая ты.
1: Так положено.
3: Да,
1: традиция
3: положено.
1: Такая, бояться, да. Бояться. Нечего нарушать.
4: Мой старший сын один раз...
3: Давайте положено убивать.
1: Да.
4: Сын мне один раз сказал, мама, я в шоке, что я сижу и с мамой на такие темы вообще разговариваю. Там темы были уже довольно интимного характера пошли. Он говорит, я в шоке, что я могу. Я говорю, ты лучше со мной об этом говори.
2: Мама лучший друг.
4: Да.
0: Это здорово, конечно, когда мама лучший друг, но все-таки, да, когда мама одна, понятно, что она для нее будет авторитетом. Да? Когда живешь в семье, когда где-то мама, возможно, не самостоятельно, да, где-то, может, возможно, другие близкие что-то решают за нее. Вот как при этом сохранить авторитет у ребенка?
4: Да легко, мама, абсолютно. Мама... Во-первых, самой ему рассказывать ребенку, девочке, вам даже советом просто таким. Надо самой какие-то говорить, вот это наша тайна, это секрет, я тебе расскажу. Когда ты рассказываешь ребенку какой-то момент, он понимает, что ага, значит, маме тоже можно доверить что-то.
1: Нужно из самой себя в первую очередь представлять личность. Можешь ты что-то сделать, не можешь, решают за тебя, не решают. Если ребенок видит, что ты в принципе бесправное существо, и неважно, есть зрение, нет зрения, или человек абсолютно здоров, он и не будет воспринимать это за авторитет. А если он видит, что та же незрячая мама чего-то способна добиться, что-то может, ее уважают, ее любят, ее ценят, то почему это не будет авторитетом?
2: Мать должна работать над собой. Если она что-то не может, в первую очередь она должна работать над собой, чтобы ребенок в ней видел авторитета и личность.
1: Чтобы он сам был способен ее уважать.
2: Нужно добиться этого уважения.
1: Да, нужно добиться этого уважения, совершенно верно.
4: Мне вчера козявочка моя заявила: «Мама, ты у меня самая сильная».
2: А мне сын говорит: «Мам, я хочу быть таким, как ты. Сильной, мужественной и умной». Приятно.
0: Катя Игнатьева, ты до эфира давно общалась, ты говорит, такое рассказала, трогательный момент, что дочка за тебя молится. Да, молится, чтобы ты прозрела, да, чтобы глазки увидели.
4: Да, был момент, когда я стояла на кухне, ребятам готовила немножко. У меня много икон, естественно, распятие виснет. Слышу, дочка просто говорит: «Иконка, иконка, то есть, иконка, пусть у мамы глазки видят». Потом она заплакала, я бегу к ней, говорю: «Что случилось? Иконка сломалась». Она распятие сняла со стены. Я говорю: «Да нет, не сломалась». Я, естественно, от этого умиления немножко расплакалась. Она: «Мама, не плачь. Иконка полечит тебя, глазки будет видеть, и ты не будешь плакать больше. Ты будешь меня видеть». Вот так вот, 3 года.
2: Мой ребенок, сына, тоже где-то 8 лет, молился Богу, чтобы у меня глазки выздоровели. А в тот момент, когда я ослепла, где-то в течение полугода, был такой момент, мой ребенок открыл анатомию, книжку мной подаренную когда-то, открыл про глаза, начал читать, рассматривать глаза и говорить: «Мама, я знаю, как тебе помочь, мы тебе поможем». Вот это, вот это читает, изучает. Тоже очень забавно, что дети переживают за взрослых, за близких.
0: Да, конечно же. Катя Рогачева, знаешь, что у тебя сын твоим успехом радуется, да, следит за твоим творчеством, да, когда ты получаешь премии литературные, да, ты побеждаешь на конкурсах литературных, он тобой гордится.
1: Да, это, конечно, тоже очень приятно. Я когда получила премию имени Лермонтова, он из класса народ водил смотреть на мой диплом, как на экскурсию. И мне так смешно было, в то же время так приятно. Это бесценно, когда наши дети нами гордятся. Ты понимаешь, что, в принципе, все, наверное, не зря.
2: Главное, чтобы ребенок не стыдился матери. В некоторых случаях такое бывает. Надо объяснять ребенку так, чтобы он не стыдился этого. То есть надо быть, опять же таки, лидером, авторитетом и чего-то добиваться, чтобы ты был примером для своего ребенка и для его друзей.
0: Настя, добиваться, да. Но я знаю, допустим, пример женщины, успешная была, тоже творческая, да, многого добилась и преподавала. Но при этом ребенок, начиная с детства, стыдился того, что мама слепая, ну и это никуда не ушло с его взрослением. Вот как эти моменты заранее предупредить, девочки, ко всем вопросам?
2: Психологом. Можно работать психологом.
4: Ну, во-первых, я как психолог скажу, если мама сама себя стыдится и не уверена в себе, то и ребенок будет так же это чувствовать. И так же сама будет относиться. В первую очередь, мама сама должна показывать ребенку и окружающим, что ничего необычного и страшного не происходит, все нормально. Все обычно.
2: Ну, мать надо к этому подвести, поэтому нужна работа с психологом. Если она не может самостоятельно справиться со своими проблемами и страхами, нужна психолог в этом случае.
3: Слушай, девочка, вы можете меня отпустить?
0: Да, Оксана, я помню. Твое напутствие незрячим мамам и девушкам, которые мечтают ими стать. Коротко.
3: Не надо ничего бояться, все получится.
0: Оксана, спасибо тебе большое. Продолжаем. Девочки, какие еще трудности возникают у незрячей мамы? Каких моментов важно сегодня коснуться нам еще? Какие трудности вы испытывали? Да, какие моменты важно говорить, учитывать? О чем важно знать?
4: Ну, наверное, все-таки сложности могут возникнуть в лечении, если ребенок заболел, то есть препараты или что-то. Это надо точно знать, что дают и как дают. Когда уже детки постарше, вот у моих было постарше, тут уже попроще, конечно. Но вот недавно я для себя освоила новый момент. Я научилась все-таки делать ингаляции детям, даже заряжать ингалятор самостоятельно на небулайзер. пришлось научиться. Для меня пока это самый такой сложный момент.
0: Катя, вот мы вначале как-то об этом не сказали, но тебе, я знаю, что долгое время твою маленькую дочку даже близкие не давали.
4: Да. Получилось так, что помимо того, что я потеряла зрение, я еще и парализована была на левую сторону. И мне боялись передавать, что я могу что-то сделать дочке. И где-то месяцев до 8 мне очень редко вот давали подержать буквально 2 минуточки ее. Потом я стала просто сама научилась ее вытаскивать из коляски, из кровати, ложить рядом с собой на диване. Даже памперсы научилась ей менять самостоятельно. Можно сказать, практически одной рукой. Но купать стала ее только после годика, когда уже держать особо не надо было ее.
2: Ну, у меня небольшие трудности возникали тогда, когда я гуляла со своим сыном и обучала его пользоваться навигатором на телефоне. Я говорю, ну, сына, посмотри, ты должен научиться ориентироваться в городе. Дома, номера домов, как это отображается на карте. Я же не вижу, но я-то помню, как это все выглядит. А он не знает. То есть были некие трудности, мы останавливались, спрашивали у прохожих, куда, что. То есть смотри, ты ведешь меня до точки сам. Вот доведи меня туда-то, туда-то. Мы набираем в навигаторе и идем.
0: То есть ты учила ребенка работать с навигатором?
2: Да. Пользоваться поиском в интернете. То есть если ты хочешь что-то найти, пожалуйста, набираем в адресной строке то-то, то-то, то-то, что ты хочешь найти. И мы ищем. Обучала его также покупать что-либо на маркетплейсах. Как это делается, как пользоваться картой и так далее. То есть были трудности, но тем не менее ребенок научился. То есть я его научила без зрения.
0: Понятно. Катя Рогачева, а ты какие моменты хотела бы отметить? Трудности? О чем, может быть, предостеречь?
1: Самый трудный период – это пока вот ребенок действительно маленький. Это, конечно, самые сложные моменты, потому что дальше, когда он подрастает, он действительно начинает тебе уже помогать, уже какая-то вот ответственность появляется, по крайней мере, у моего это было очень сильно. То есть лет с 2-3 он уже самостоятельно ходил за собой горшок мыть, мне не давая. А вот с памперсами, да, было очень сложно. Просто очень. Это был один из самых жутчайших моментов воспитания ребенка. Да, а так, не сказать, чтобы у нас было много трудностей. Мне, конечно, было кому помогать. Да, у меня муж с него глаз не спускал все детство, и нам было от кого ожидать этой помощи. Но то, что мы делали сами, это скорее было как-то больше азарта, что ли. Получится, не получится. Получится на ощупь научить его читать или не получится. Ну, получилось. Мы писали на листах, мы играли вот в эти вот мозаика, которая буквы вот эти вот объемные, получалось. Получится или не получится научить его еще чему-то, допустим, самостоятельно есть. Получилось. Интересно же. Ну, подумаешь, мы там угваздали кухню несколько раз. Терпимо, жить можно. То есть это вот как-то так было. У нас каждый раз все эти преодоления были даже не то, что игрой, а скорее нам обоим нравилось получать результат. Ну, а потом, действительно, наши дети, незрячих мам, они очень рано понимают, что они должны быть взрослыми. Очень рано. И они начинают такими быть. Ответственными, самостоятельно решающими какие-то проблемы. Хорошо это, плохо, не знаю, но я на ребенка уже, наверное, лет в 5 могла полностью положиться. Я уже знала, что ничего он страшного не сделает, никуда не убежит, ничего не натворит, в розетку не влезет, хотя он и так этим особо не страдал. И как-то вот было уже не страшно воспитывать.
0: Угу. Ты говоришь, научила читать, научила есть. Вот давай, может, эти моменты поподробнее, я думаю, что кому-то это пригодится. Такие практические советы, Катя.
1: Ну, я не знаю про практические советы. Не то, чтобы я прям научила, но показать, как двигается ложка и куда нужно ей тыкать, ну, это просто. Для этого не нужно видеть. Тарелку на ощупь ты ее и так найдешь. Мы пробовали. Ну, когда получалось, когда не получалось. Главное не ругаться. Главное иметь вот это вот терпение и позитивный настрой. Потому что если ребенок будет понимать, что что-то идет не так, что это плохо, что не получается, мама расстраивается, никакого желания что-либо дальше делать не будет.
2: Паника.
1: И с буквами точно так же. То есть я что-то черчу на этом листике. Я говорю, Владь, какая буква? Он на меня, на листик, на меня, на листик. Просто даже не видя, понимаю, что у него абсолютно недоумение на мордашке. Думаю, а что я там накорябала сама-то? Сидим, хихикаем, весело. Так и учились.
4: плане букв. У меня, например, еще из зрячей жизни остались магнитики, объемные такие буковки.
1: Да. Мы тоже с такими работали, да.
4: Очень удобно, кстати.
1: Вот удобно, часть, да. Единственное, что они, когда разъезжаются, он не совсем понимал, почему буквы можно переставить во все стороны, еще не меняется. Как-то вот у нас с этим было сложно.
0: Что еще, с уроками?
1: Да, потому что я думала, что это будет, ну, очень сложно. Школа это все-таки как-то, домашку эту проверять, да. Ну, тоже очень забавно получалось. Мы до сих пор, я помогаю ему с уроками периодически, хотя сейчас уже в этом такой необходимости нет, все-таки довольно взрослый. Но вот кто быстрее на слух посчитает дроби, допустим, ну, здорово же. Приходится считать, мозг тренировать, получается. Можно ли на слух нарисовать диаграмму? Оказывается, тоже можно, было бы желание.
0: По поводу школы, по поводу уроков, Катя Игнатьевна, что-то добавишь?
4: Ну, у меня ребятки практически самостоятельно все делают. Но если нужна помощь, устная там что-то, конечно, я помогаю. Частенько их прошу там пересказать обязательно мне. Вот они готовятся к школе, там, к урокам, какой-то рассказ прочитали или какой-то параграф. Но вот у сына, когда биология у старшего началась, да, я много могла помочь ему, объяснить даже. Ну и среднему тоже объясняю, если что-то необходимо. Хотя бывают очень курьезные моменты, когда ребенок ко мне подходит и говорит: «Мама, а проверочное слово у слова грузин?» Это уже анекдот.
2: Я помогаю своему сыну в сочинениях. И у нас прекрасно вместе получается. То есть я не только сочиняю за него, но помогаю ему самому сочинять. А что бы ты добавил? То-то. А как бы ты написал? Ну вот написал бы вот так. А давай вот так исправим. Так же будет лучше. Угу. Вот это слово повторяется. Это тавтология. Давай исправим. Давай придумаем другое слово. Угу. Придумаем. То есть устные уроки делаю с ним вообще прекрасно. С математикой также помогаю. Объясняю, как это посчитать правильно. То есть визуализирую и прошу своего ребенка тоже пользоваться визуализацией. В математике это очень полезно. Не просто видеть цифры, да, а представлять в уме, как это выглядит. Количество того-то, то есть какого-то предмета. То есть приходится объяснять мне, незрячему человеку, ребенку, как правильно считать.
4: Может быть, это даже несколько и увлекательнее, вот, да, придумывать новые какие-то вот способы, как помочь ребенку вообще с любыми его трудностями, которые возникают. Надо самой в голове тоже для себя решить эту проблему. И как это ребенку объяснить, как решить ему эту проблему?
2: У нас такая была проблема. Его задирали девочки. И мне пришлось учить ребенка давать отпор девочкам. Девочек же бить нельзя. Я встаю на коленке напротив него. Я говорю: вот, я девочка, я к тебе пристаю, задираю. Что ты будешь делать? Мам, я не знаю. Я говорю: смотри, у меня хвостик. У всех девочек есть косички и хвостики. Если тебе девочка плохо там к тебе относится, задирает или плюется, можно дернуть ее за косичку. И показываю, как это делать так, чтобы ей не сильно было больно, но она поняла, что больше так себя вести не будет. Вот такой у нас был с ним опыт. И все, девочки, в принципе, не приставали особо к нему. Он их дергал.
0: Понятно.
4: Я учу детей своих, как правильно сказать, чтобы тебя не трогали. Я как-то сама не любитель каких-то там физических контактов таких. Я сама с детства всегда решала проблемы свои словами. И стараюсь научить ребят так же само.
0: Удается?
4: Да, в большинстве случаев да.
2: Солидарно полностью, но некоторые дети слова не понимают. Особенно девочки бывают. Когда мальчик красивый, что бы ты ей ни говорил, она все равно к тебе будет приставать.
0: Сейчас нахальные девочки, видимо, пошли.
2: Задиристые пошли, хуже мальчиков.
0: Девочки, а что мне еще не спросила, может быть, вас?
4: Можно я немножечко прочитаю из своих? Можно?
0: Можно.
4: Есть профессия лучшая, самая. И профессия – это просто быть мамою. И в профессии этой надо много уметь. И лечить, и учить. Понимать и жалеть, пожурить, если другой ребенок не прав, усмирить даже самый взбунтовавшийся нрав. И оплаты дороже вовек не сыскать, только детки родные могут так обнимать.
0: Ну что ж, а я думаю, что споры продолжают, но еще поговорим немного, да? А пока я думаю, что услышим песню, которая называется «Вязала матушка мне шаль», и песня в моем исполнении прозвучит сегодня.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня у меня в гостях незрячие мамы. Говорим, конечно же, о детях. Посвященный выпуск для защиты детей. Продолжаем. Девочки, ну, если говорить о том, какими были мы в своем детстве, да, в своей детской паре, какие дети сейчас, да, какие сейчас мы наблюдаем детей, да, вот чем отличаются дети 21 века от детей с советской, постсоветской поры?
1: 21 века дети больше информированы. Доступ к информации довольно-таки быстрый и обширный, точный, наверное, такой глобальный, что ли. Можно достать любую информацию с помощью интернета. У нас такого не было. Мы в догадках всегда были. Или спрашивали у родителей. Родители сами что-то не знали. А сейчас дети знают практически все. Потому что доступ есть к интернету и у родителей, и у детей. Сами технологии, телефоны, гаджеты. Раньше не было, а сейчас есть. Все в изобилии. И виртуальная реальность, планшеты, компьютеры, 3D-кино. Все что угодно, любые развлечения.
0: А не слишком плотно уходят дети в виртуальную реальность, как тебе кажется?
1: Думаю, что да. Но это надо принять в обществе.
2: Единственное, что мне не нравится сейчас, то, что дети мало общаются в реале. Они все сидят в виртуальной реальности.
1: Это наше будущее, к сожалению. Это будущее наше. Во взрослом возрасте они будут менее коммуникабельны. А кто-то будет деградирован от общества. Возможно, ну, это даже нехорошо отчасти.
0: А как можно на это повлиять, вот имея в виду своего ребенка?
1: Ограничивать от посещения интернета, больше с ним коммуницировать и давать возможность общаться с другими детьми, с животными, с природой. Обязательно ходить на природу. То есть ребенок должен понимать, в каком месте он находится, что жизнь не соткана из техники, технологии, телевизора, компьютера и так далее. Что есть еще природа. И природой можно наслаждаться. И на природе можно получать удовольствие от игр или каких-то занятий, нежели от компьютерных игр. Увлекать. Нужно детей увлекать.
0: Катя, что хотела сказать?
2: Ну, я полностью согласна, да. В советское время даже часто были вот ходили дети и взрослые в походы куда-то. И это было правильно. Потому что сейчас я даже смеюсь, говорю, вас выпусти в лес, вы не выберетесь оттуда.
1: Да.
2: Но ребенок говорит, если будет ловить интернет, то выберемся. Не в каждом месте у нас интернет не будет. И каждый оператор берет его.
0: Если не будет ловить, то нечего там делать в лесу. Понятно. Катя, по поводу походов, приучаете детей как-то вот к природе, к лесу, к таким прогулкам, выездам куда-то, тем более машина есть?
2: К сожалению, мой муж вечно занят, много очень работает, выезда у него нет. Поэтому одну никуда не пускают даже детей.
1: А мы с моим сыном ходим летом на речку и на озеро. Я приобрела ему сачок. В этом году мы с ним пойдем ловить маленьких лягушат, рыбок. Ну, естественно, отпускай. То есть ему нравится в воде искать маленьких рыбок, головастиков. Они очень интересные. Таким образом, ребенок познает мир, трогая других существ, нежели кошек или собак. Также мы подкармливаем животных. Я приучаю ребенка к доброте, что животных на улице надо подкармливать. Птиц, общение с птицами, слушать их пение. Не так просто там не обращать внимания, да, на пение птицы, а именно понимать, как они поют. Это же очень важно. Чувствовать природу. Ходим в лес.
0: Катя Рогачева, здесь что-то добавишь вот, о том, как отвлечь ребенка от гаджета и что ему предложить взамен?
3: Ой, с этим, конечно, сложно. Самое главное, что делают гаджеты, это дети перестают удивляться, дети перестают видеть какие-то чудеса. Ну, какие могут быть чудеса, если любые можно добыть, ткнув на кнопочку? Вот это вот страшно. Удивить уже практически нечем. И полностью согласна, что заменять это общением с природой и, в принципе, любым хотя бы каким-то общением – это лучший, наверное, вариант. Ну, у нас есть дача. У нас бабушка, у нас дача. Все как положено, поэтому да. С этим у нас немножко меньше проблем. Каждое лето я пытаюсь сплавить ребенка как можно на больший срок на свежий воздух. Он, конечно, сопротивляется, потому что интернет там действительно не ловит. Мы выдерживаем большой бой, но это нужно делать, это действительно правильно. Они вот не понимают пока этого, вот эти моменты детства, которые можно там на велике где-то погонять, в траве где-то поваляться, да, на ту же речку сходить, они же больше повторяться не будут. Вырастешь, такого безоблачного счастья уже не получится добыть, поэтому нужно давать это сейчас.
1: Да, и городским детям нужно выбираться в деревню. Вот здесь я тоже полностью согласна, и у меня были такие варианты. Мы с ребенком ездили в глухую деревню, там, где совсем нет интернета, но зато есть куры, коровы, козы, кролики. Это все пощупать, поухаживать за животными, не бояться их. То есть вот этот контакт с животными очень важен. А еще можно покататься на лошадях, если ребеночек уже подростковый, допустим, да, уже побольше. На ослах, на лошадях, не бояться сидеть верхом. Это же намного круче, нежели играть на компьютере верхом на лошади в роли игрока. Виртуального, да? На себе попробовать. Играть на инструментах, на гитаре там. Вот у меня тоже появилась гитара, я своего ребенка научила одной мелодии, которую только сама знаю. В траве сидел кузнечик. И у него это получилось. Буквально за 15 минут, и он был в восторге, что у него это получилось. Опять же, в интернете есть игры на инструментах. И на гитаре, и на клавишах. Они там пальчиками нажимают на экран, что-то получается. А тут настоящий инструмент. Вау! То есть, да? Как-то вот увлечь его тоже нужно.
0: Ну что ж, наверное, будем мы потихонечку завершать. Здесь мы завершение на нашей встрече такой вот, да, встречи мам сегодня. Девочки, ну что бы вы сказали молодым совсем девчонкам, которые, наверное, мечтают, да, все-таки стать мамами, да, прийти в семью, но боятся, говорят, нет, я не справлюсь, я не вижу и прочее. Вот как вы, может быть, обнадежили, от чего-то предостерегли, вот какое-то некое напутствие молодым девочкам, будущим мамам?
1: В первую очередь выбрать правильного мужчину. То есть для этого нужен мужчина.
0: Правильного или какого?
1: Доброго. Мужчина должен быть добрый. Это самое первое качество. Надежный, добрый, проницательный, чуткий. Чувствует сердце в первую очередь. Нужно как-то так. Друзья должны быть, чтобы не бояться пойти на такой шаг, родить ребенка. Надо немножко стоять на ногах финансово. И иметь друзей и родственников. Если родственников нет, хотя бы хороших, преданных друзей. Чтобы, если что, вдруг, было бы на кого положиться.
3: Верить в себя в первую очередь. Потому что если есть огромное желание быть счастливой, то этому ничего не может противостоять. Но страх иногда делает нас очень слабыми. Очень и очень слабыми, даже если мы все можем. Но боимся... Это не всегда получается преодолеть, поэтому вот действительно не бояться и верить в себя, верить в то, что все получится.
0: Да, это правда. Я думаю, что на этой позитивной ноте мы завершим. Сегодня у меня в гостях были 4 незрячие мамы. Оксана Егорова из Смоленска, Екатерина Рогачева из Смоленска, Екатерина Игнатьева тоже из Смоленска и Анастасия Гатилова из города Ярцево, Смоленской области. Вот у нас такая встреча земляков сегодня получилась. А программу подготовили и провели Валерий Попов и я, Светлана Воронина. Всего вам самого доброго!

0: мама своя.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Радио Рансис. www.rancis.org.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как в море.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Where you from?
2: Ты откуда?
1: I'm Russian.
3: Russian?
2: Русский.
1: Ага.
3: From Moscow?
2: Из Москвы?
1: Moscow.
3: Russia's very big.
2: Россия очень большая.
3: Very big.
4: Куда ты смотрел, старый осел? Но тот тоже сказал пароль «Черт побери».
5: Черт побери, черт побери.
0: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
6: You speak English?
2: Говорите по-английски.
7: А, не, не понимаю я.
8: В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Ах, Париж, Париж. Город философов, художников, сумасшедших и влюбленных, что почти одно и то же. «Sous le ciel de Paris». «Под небом Парижа» поет Ив Монтан. Sous

В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. Под парижским небом поет Эдит Пиаф, а под московским перевожу я. Под небом Парижа летит песня. Она родилась сегодня в сердце одного парнишки. Под небом Парижа расхаживают влюбленные. Их радость вызвана воздухом, который вокруг. Под мостом Берси сидит философ, два музыканта, пара зевак, а также множество других людей. Под небом Парижа до самого вечера хочется петь. Гимн народа, влюбленного в свой старый город. Перед собором Парижской Богоматери порой разворачивается драма. Да, но где-нибудь в Панаме все может уладиться. Летнее небо в лучах солнца, аккордеон моряка. Надежда расцветает под небом Парижа. Под небом Парижа течет веселая река. Ночью город засыпает, бродяги и бродяжки. Под небом Парижа божественные птицы слетаются со всего мира, чтобы поболтать друг с другом. У неба Парижа есть свой секрет. Уже 20 веков небо влюблено в наш остров Сен-Луи. Когда город ему улыбается, оно надевает свой голубой фраг. А когда над Парижем идет дождь, значит, оно несчастно. Когда оно наполняется ревностью к миллионам влюбленных, оно содрогается раскатами грома, сверкают молнии. Но небо Парижа не может быть жестоким долгое время. И в качестве извинения оно дарит всем радугу.

0: В эфире радио «Рамсес», с вами Анка-переводчица. Ну вот мы с вами погуляли под небом Парижа. Небо над Парижем, небо над Москвой, небо над Пекином – это одно огромное синее небо, единственное, что наверняка роднит все города нашей старушки Земли. Пишите anka@ramses.org. Добрый час, дорогие друзья. Au bonheur, mes amis.
1: Авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: Bye-bye.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Андрей Толоков. «Мишень на все времена». Глава 9. «Призрак». Немирович собирался уже уходить из кабинета. Он сегодня вечером должен выехать в Семигорск. Очень похоже на то, что Игорь Семченко и есть народный мститель. Уже подойдя к двери, Константин вынужден был вернуться. Раздался телефонный звонок. «Немирович, слушаю», — ответил капитан. «Константин Сергеевич», — Немирович узнал голос Хромова. «Семченко задержали». «Хорошо. Где, в Братске?» «Нет, в Домодедово. Он прилетел рейсом из Иркутска. По ориентировке задержали». «Так он здесь, в Москве?» «Нет, уже везут в Семигорск». «Понятно, я утром буду». «Хорошо, я встречу», — сказал Хромов и положил трубку. Новый исследователь по делу произвел на Немировича хорошее впечатление. Молод, с умным, цепким взглядом, говорит медленно, вкрадчиво, внимательно слушает и не строит из себя последнюю инстанцию. Хотя первое впечатление может быть обманчиво, как с белоконем, например. «Петров Станислав», — представился следователь и протянул руку Немировичу. «А вас я заочно знаю». «Вот и хорошо», — ответил Костя. «Экономим время». Привели Семченко. Неприветливое выражение лица, холодный щетинистый взгляд. Семченко остановился посередине кабинета и неторопливо обвел взглядом присутствующих. Скользнул быстро по Хромову. Потом чуть дольше задержал взгляд на Петрове и, пристально разглядев Немировича, кивнул ему, как бы здороваясь с уже знакомым человеком. Петров указал Семченко на стул и, когда тот сел, задал вопрос, знает ли егерь, почему его задержали.
2: «Догадываюсь», — ответил Семченко и посмотрел на Немировича. «Если вы про Павловского, то зря время теряете. Лучшее, что я мог сделать в этой жизни, так это дать ему в морду». «Не сделал, а жаль, теперь поздно».
1: «Ваша позиция понятна», — сказал Петров. «А теперь подробно отвечайте на мои вопросы. Почему сразу после разговора с капитаном Немировичем вы уехали из Семигорска?»
2: «Телеграмму получил. Сестра в больницу попала, сердце, просила приехать. Видать, край жизни увидела. Зарубин отпуск дал».
1: «А почему Зарубин ничего не сказал про телеграмму?»
2: «А потому что я ему не сказал. Мы с ним чуток в раздрае после моей ссоры с судьей».
1: «С Павловским?»
2: «А с кем еще? Сказал Максимовичу, что надо к сестре съездить, все. Я вообще не люблю много болтать. А сестра у меня одна была».
1: «Что значит «была»?» — спросил Немирович.
2: «Не успел я», — опустив голову, произнес Семченко. «Приехала она уже того. Покинула наш мир. Ночью сердце остановилось. Не смогла Маруся пережить эту несправедливость? Скажите». Семченко опять повернулся к Немировичу. «Как земля носит таких сволочей? Молодого человека приговорить к расстрелу? За что? За то, что он подрался со своим начальником? Это что за правосудие у нас такое?»
1: Ответа егерь не дождался. Он обратился к Петрову.
2: «Запишите, товарищ следователь, я, Семченко Игорь Митрофанович, люто ненавидел судью Павловского. Потому ненавидел, что он не судья, убийца. Я высказал ему это в лицо. Долго не решался, но все же высказал. А убить я его не мог. Я, как советский офицер военно-морского флота, гражданского человека убить не могу. Воспитан по-другому. Все, больше мне сказать нечего. Хотите из меня делать убийцу — делайте, берите грех на душу. Последний я остался из рода Семченко. Всех уже в могилу свели».
1: После этой тирады Митрофанович замолчал. Он застыл на стуле, словно статуя, и вонзил взгляд в стену за Петровым. В кабинете наступила тишина. Слышно было, как ручка в руке следователя скребется по строчкам протокола. Марии Игнатовой Игорь Семченко был братом по отцу. Мама Маруси умерла, и отец женился второй раз. Тяжело приходилось девочке с новой мамой, но Маша добрая, неприхотливая и очень трудолюбивая. Нянчилась с младшим братом, пока был маленький, потом помогала ему в школе. Игорь всю жизнь помнил и ценил это. Окончил военное училище, женился и поехал служить на Северный флот. Постоянные походы, учения, командировки. Жена ждать не хотела, ушла к другому вместе с дочкой. Уехала на Дальний Восток, и связь прекратилась. После случайного ранения Семченко комиссовали. Куда ему? Только к сестре в Семигорск. Ей тоже не сладко, сына одна поднимает. Игорь решил вдвоем легче острые углы обходить. Приехал, устроился в охотхозяйство, даже директором был, потом сняли. Не угодил одному партийному начальнику, нагрубил. Сам виноват, скверный характер. Увольняться не стал, так и работает по сей день. А Маруся после того, как сына обвинили и приговорили к смертной казни, уехала из города. В виновность Миша не верила, но спорить с людьми и ловить на себе тяжелые взгляды и проклятия не хотела. Списалась с подругой, она и пригласила Марусю приехать. Вот и перебралась в Братск. Недолго пожила. Тоска и обида добили несчастную женщину. Петрова эмоции Семченко с толку не сбивали. Он продолжал скрупулезно выяснять все подробности дела. «Я Зарубину так и сказал. За себя не ручаюсь», — отвечал на вопросы следователя Игорь Митрофанович. «Павловского увижу и сдерживать себя не буду. Не такой я человек, чтобы лебезить». А директор уперся, как баран. «Нет больше никого. Тот в отпуске, тот болеет. Сам должен в город ехать. Стройматериалы ждать не будут. Так что пришлось мне эту компанию на номера вести. Как и думал, вышел этот судья, так называемый, из Волги своей. У меня перед глазами Мишка. Короче, все, что думал, все сказал. Слово за слово, скандал. Он угрожать начал. Уволю, выгоню, со света сживу». «Кому угрожать? Мне? Советскому офицеру? Угрожалка не выросла». «Я ему так и сказал. Собрал свои манатки и вон отсюда». «В сердцах, конечно, сказал. Но куда я характер дену? Куда?»
3: Что дальше было?
1: «Да ничего не было. Охоты не случилось. Ружья в машины побросали, вся компания присела в беседке водку пить и консервами закусывать».
3: «А Павловский?» — спросил Петров.
1: «А этот ходил-ходил, бухтел-бухтел. Потом попрощался с друзьями и уехал. Но не сразу. Отозвал меня в сторону и давай воспитывать. Я его послал, развернулся и пошел к себе. Я же на заимке живу. Что я, этих пьяных охранять, что ли, должен?» «Дошел я до домика своего, смотрю, подъезжает на Волге Павловский. Давай опять мне лекцию читать. Но показалось мне, он как будто оправдывается».
3: «Что он вам говорил?» — на этот раз задал вопрос Немирович.
1: «Сказал, что я лезу не в свое дело», — после короткой паузы ответил Семченко. «Он, как судья, никого незаслуженно не приговаривал. Есть, мол, материалы следствия, вот по их результатам он и судит. Если ошибся бы, то суд, который над ним приговор, бы отменил. Но он сказал, что такого ни разу не было. Потом уехал, вот и все».
3: «Вы говорили ему, что Игнатов ваш племянник?»
1: «Нет, я не говорил».
3: «Значит, Павловский уехал, а вы остались?» — уточнил Петров.
1: «Я остался».
3: «Кто может это подтвердить? Вас кто-нибудь видел в то время, когда совершалось убийство? На заимке видел?» Семченко задумался.
1: «Я не знаю, когда его убили», — отвечал егерь, — «но я все время был у себя. Ко мне никто не приходил. Зарубин приехал поздно. Он мне и сказал, что Павловский застрелился. Я, честно, не расстроился, да и потом», — Семченко оживился, — «как бы я его догнал? Ну, Павловского. Козлик забрал Зарубин, другого транспорта у нас нет. А я не Петр Болотников, чтобы Волгу догнать и обратно быстро вернуться».
3: Петр Григорьевич Болотников — советский бегун на длинные дистанции, олимпийский чемпион 1960 года в беге на 10 тысяч метров.
1: «И еще, если за Павловским бежать или ехать, то это мимо беседки нужно. Меня бы видели, другой дороги нет, только лесом».
3: Аргументы Семченко были довольно убедительные. Допрос окончился, арестованного увели.
1: «Мотив у него есть, а в то, что он убил, я мало верю», — сделал вывод следователь.
3: «Только если он не спрятался в багажнике у Павловского», — добавил предположение Хромов и тут же оговорился. «Это так, фантазия». Через сутки Семченко освободят. Петров все проверит и убедится, что егерь говорит правду. Телеграмма действительно была, Друг Павловского, судья Пантюхин и второй секретарь обкома Ганчев подтвердили доводы Семченко. А это значит, что поиски убийцы продолжаются. За последние две недели поезд стал для Немировича чуть ли не родным домом. Ранним утром Костя приехал домой, Алена уже не спала. Бедная девушка. Немирович заточил ее в съемную квартиру без телефона и бросил. Мотается по стране в поисках убийцы, а результата нет. Ну не инопланетяне же свели счеты с Павловским. Их-то он чем обидел?
4: «Костя, мне скучно», — здесь одной жаловалась Алена. «На работу надо устроиться. Ну что, я сижу одна и жду у моря погоды».
3: «Аленка», — Немирович прижал к себе любимую, — «я сам хочу, чтобы это быстрее закончилось. Веришь, делаю все, даже больше».
4: «Верю. Ты сегодня вечером приедешь?»
3: Костя нежно поцеловал девушку и посмотрел ей в глаза. Алена приняла это как ответ. Немирович и сам не знает, где он будет вечером и что станет делать. Днем Немирович опять сидел в приемной генерала. Савельев освободился и пригласил капитана.
2: «Это замкнутый круг какой-то», — ворчал Борис Захарович. «Я уже не знаю, что говорить в министерстве. Зам прямо сказал, сомневаюсь в способностях вашего Немировича».
3: «Сомнение — это часть нашей профессии», — парировал Константин.
2: «Шутишь? Опять шутишь? Ты не шути, а лучше доложи, что дальше думаешь делать. Если провалишься с убийством Павловского, я тебе не завидую».
3: «Я сам себе не завидую, Борис Захарович», — уже серьезно сказал Константин. «У меня осталась только одна бредовая мысль. Только вы заместителю министра о ней пока не говорите».
2: «Это я сам решу. Что за мысль?»
3: «Призрака надо искать. Я не знаю, каким образом, но у меня ощущение, что Игнатов мог остаться в живых».
2: «Я это уже слышал», — с недовольным видом махнул рукой генерал. «Уж этот бред я точно докладывать не буду. Забудь дело Игнатова. Ищи в другом месте». «Я тебе сразу говорил, версия с Игнатовым неубедительна. Возвращайся в Семигорск, окапывайся в архиве и вычитывай каждое дело. До посинения. Все».
3: Савельев дал понять, разговор окончен. «За работу». Семигорск так Семигорск. Возразить Немировичу нечего. Придется ночь опять провести в вагоне. Так и случилось на самом деле, только уехал Немирович в другом направлении. Потому что примерно через час ему позвонил майор Арсеньев из Гурьковской области. Он вспомнил, что в день катастрофы врачи нашли раненого человека, раздетого до трусов и постриженного наголо. Правда, у него был паспорт.
2: «У Голова паспорт? Где?» «Да привязан куском простыни к руке».
3: Семигорск откладывается. Немирович убедил Савельева и срочно уехал в Горький. Константин в буквальном смысле, как ищейка, пошел по следу найденного врачами человека. Каким-то непонятным ему чутьем Костя прихватил дубликат фотографии Михаила Игнатова из дела о тройном убийстве. Теперь это фото, пожалуй, единственная надежда хоть что-то узнать о нем. Пока разыскивали работников скорой, Немирович заявился в районную больницу. Главврач сразу направил сыщика к Василию Васильевичу. Тот не скрывал, что сильно удивлен. Первым делом Немирович показал врачу фотографию Игнатова. Василий Васильевич долго вглядывался.
4: «Нет, не узнаю. Не Захаров вроде. Что он такое натворил?» — спросил доктор, возвращая фотографию. «Его подобрали практически мертвым. Огромная потеря крови, колено разорвано. Вот так?» — Василий Васильевич провел рукой от темечка почти до подбородка. «Голова рассечена. Часть волосяного покрова скальпирована. Я думал, до утра не доживет. Дожил».
3: «Вам не показалось странным, что этот пациент пострижен налысо?» — задал вопрос капитан.
4: «О чем вы говорите?» — махнул рукой врач. «Когда привозят пациента в таком состоянии, разве смотришь, как он выглядит? Об этом вообще не думаешь? Он весь в крови, без сознания, синий, мертвец. А вы лысый, не лысый».
3: «Я так понимаю, фото в паспорте вы не сверяли?»
4: «Нет, паспорт в тот же день милиция забрала. Имя запомнил, Олег. Знаю, что когда регистрировали, даже фамилию записать не смогли. Паспорт рваный и залитый кровью. А имя и отчество старшая сестра записала».
3: «Как же узнали, что он Захаров?»
4: «Сам потом сказал».
3: «А когда он пришел в себя?»
4: «На третий день, по-моему», — ответил Василий Васильевич и прикрыл глаза, как бы вспоминая. «Давно было?» «Да, дня два он был без сознания».
1: «Когда очнулся, что говорил?»
4: «Ничего, он не говорил, смотрел молча. Шок — дело серьезное. На следующий день стал на вопросы отвечать, потом его в обычную палату перевели. Он все просил ногу не ампутировать. Но знаете, товарищ капитан, я не волшебник».
1: «Ампутировали?»
4: «Нет, мы нет. Отправили его в Горький, в областную. А как там поступили, я не знаю».
1: «Спасибо. И еще вопрос. Когда он был в реанимации, кто с ним сидел?» Немирович задал этот вопрос не из любопытства. «Человек без сознания может бредить, такое бывает. И в бреду он не контролирует себя. Косте было интересно, а вдруг он что-то говорил?»
4: «Так медсестры, чья смена, тот и наблюдает за больными».
1: «Я хочу с ними поговорить». Захаров не бредил, не издавал ни звука. Так показали обе медсестры. Даже когда нянечка увидела, что он очнулся, больной не сказал ни слова. Что ж, теперь очередь участкового. Справку приносил Захарову он же с ним и разговаривал. Милиционер пригляделся к фото.
4: «Ну, Захаров такой худой, и глаза будто другие, а вот нос...» Участковый снова прищурился, застыл. «Нос похож, врать не хочу, вдруг оговорю человека».
1: «Вы, Гуров, об этом не думаете», — сказал Немирович. «Мне его найти надо, а там я решу, тот это, кто мне нужен или нет. Так как, похож?»
4: «Есть что-то».
1: Немирович понимал, что узнать по этой фотографии человека, пережившего такие трагические события, непросто. Да и месяцы тюрьмы могли изменить выражение лица и даже некоторые черты. Константин об этом знал, но хоть малая зацепка должна быть. Участковый сказал, что-то есть, а это означает, возможно, Немирович на правильном пути, возможно, Захаров и есть Игнатов, вернее, его призрак. В районный отдел привезли экипаж скорой помощи, водителя и врача.
2: «Он в канаве лежал», — вспоминал водитель. «Страшно было смотреть. Я тогда увидел тело и крикнул: вот труп куда занесло». «Я тоже не думал, что этот человек жив», — говорил врач. «Синее тело, холодное, лужа крови. Пульс прощупал, а он бьется. Еле-еле бьется. Хорошо, что успели довести до больницы, спасли еще одну жизнь».
1: Капитан показал фотографию Игнатова.
2: «Нет», — сказал врач, — «это, по-моему, совсем другой человек. И потом, знаете, мы кровь с лица убрали, но у него рассечение было глубокое, пришлось сразу повязку наложить. Я только пол лица видел, не похож».
1: Врач скорой в Захарове Игнатова не опознал, но это еще ничего не значит. Немирович двинулся дальше, областная больница в Горьком. Здесь больной Захаров лежал и лечился долго, здесь персонал должен больше о нем знать. И здесь же можно прочитать историю болезни Захарова. Добротное трехэтажное здание довоенной постройки. Немировича проводили в хирургическое отделение. Заведующую искать не пришлось, она после обхода работала в кабинете. Немирович представился. В глазах женщины он прочитал вопрос: что здесь понадобилось московскому сыщику?
4: «Захаров?» — переспросила Ирина Павловна. «Это которого после крушения нам привезли?» «Помню, его помню. Года три назад было».
1: «Да», — подтвердил Немирович, — «апрель 68-го».
4: «Точно! Он все время просил ногу оставить. Вы знаете, очень волевой человек. Он за жизнь как бульдог хватался. Хотя откуда силы? Бледный, худой. С такими пациентами легко работать. Они своим духом помогают организму выживать».
1: «Ногу спасли?»
4: «Да, его наш молодой хирург оперировал. Талантливый парень. В Москву забрали. Жаль. Так он этого Захарова вытащил. Долго, правда, долго он лечился».
1: Костя положил перед женщиной фото Игнатова.
2: «Это он?»
1: Заведующая взяла фотографию и долго разглядывала.
4: «Вы знаете, что-то похожее есть, но точно не скажу. Захаров, он гораздо старше, и когда его привезли, у него ёршик был на голове. Короткий-короткий. А пока лежал, волосы отросли, практически седые. А этот», — врач поводила пальцем по фото, — «молодой человек с хорошей шевелюрой, но что-то общее есть».
1: Ирина Павловна рассказала Константину о частичной потере памяти Захарова, об отсутствии родственников, о том, как внезапно Захаров вспомнил, откуда он приехал,
4: где жил до катастрофы и где работал, и как после этого быстро попросил о выписке.
3: «За ним так никто и не приехал?» — спросил Немирович. «Он сам поехал домой?»
4: «Да, мы ему деньги собрали на билет. Так на костылях и ушел. Санитарочка взялась его проводить».
3: «Кто такая?»
4: «Я не помню. Она давно уволилась. Девочка такая маленькая, скромная. Говорили, вроде сирота она. Я могу в отделе кадров уточнить».
3: «Конечно, и историю болезни пусть принесут».
1: Немирович был шокирован, когда Ирина Павловна ему сказала, что история болезни Захарова исчезла. Нет ее и все. Заведующая раскраснелась, разволновалась. Пропажа такого документа — это серьезное происшествие.
4: «Нет», — взволнованно говорила Ирина Павловна, — «такого не может быть! Нет, будем искать!»
1: Однако для Немировича картина потихоньку приобретала свои очертания. Пока только контуры. Но Костя был уверен, очень скоро появятся первые краски, и оказался прав. Спустя час он уже стоял у дома, в котором была прописана Елизавета Войнова, та самая санитарка Лиза. От работников хирургического отделения он уже знал, как тесно сдружились с девушкой и Захаров. Эта дружба не случайна. Хромому Захарову нужен помощник, в данном случае помощница. Именно Лиза провожала больного на вокзал. Всем сказала, что посадила в поезд, и Захаров уехал. А потом, весной следующего года, Лиза уволилась, и никто ее больше не видел. Старенький деревянный домик. Во дворе около маленького сарая складывает дрова пожилой мужчина. Костя окликнул человека и представился.
4: «Кого вы сказали?» — переспросил человек. «Лиза Войнова? Так не знаю, где она».
3: «Она прописана в этом строении».
4: «Была прописана», — ответил мужчина. «Мы с женой у нее дом купили. Летом купили, а она с мужем уехала».
3: «С мужем?»
4: «Ну да, она так говорила. Мы с мужем, говорит, в теплые края поедем. Он больной у нее, хромал сильно. Так не климат ему здесь. Вот дом продали и на юга».
1: На фото мужчина тоже долго смотрел.
4: «Ничего не пойму», — пожал он плечами. «Вроде как он, но только сильно моложе».
3: «Значит, сходство есть?»
4: «Есть».
1: С соседями Костя тоже поговорил. Хорошо отзывались старики о Захарове. Хоть и на костылях, но деятельный, отзывчивый, помогал, чем мог.
2: «И еще», — говорил пожилой сосед, — «волевой он мужик, духом крепкий».
3: «Откуда такой вывод?» — поинтересовался Немирович.
2: «Так нога у него раздроблена, колено не гнется, а он каждый день упражнения делает. Ногу тренирует, стонет, а делает, через боль. Так год прошел, и он костыли выбросил, с тросточкой стал ходить. Вот так хромает», — старик скопировал Захарова, — «но идет быстро».
1: И тут Немирович вспомнил слова Зарубина. Он видел хромого человека, который голосовал на трассе. Костя тогда подумал, хромой быстро от места убийства до асфальта не дойдет, а тут, оказывается, дойти может. Таких совпадений в жизни не бывает. Хромой, скорее всего, и есть Захаров, он же Игнатов. Тогда все становится на свои места. Игнатов не только присвоил себе чужое имя, но и ловко, очень ловко заметал следы. Костя уверен, история болезни пропала не просто так, ее выкрал Игнатов, возможно, с помощью санитарки Лизы. А это значит, что девушка — сообщник Игнатова, и этот сообщник — очень преданный ему человек. В тот же день стало известно, что Захаров Олег Дмитриевич получил паспорт и прописался в доме у бабушки Лизы Войновой. Потом он женился на Лизе. Лиза, наверное, взяла его фамилию, только вот в чем странность. В ЗАГСах Горького такой брак не регистрировался. Еще одна загадка. А соседи и новый владелец дома утверждают, что они поженились. Бабушка умерла год назад, дом остался Лизе. Через полгода она его продала и уехала с мужем. Но Немирович не верил, что уехали они на юг. Они в Семигорске или где-то около. Потому что все приговоренные, теперь уже Захаровым и Игнатовым, живут там. Стоп. А Леонид Верхотуров? Он же тоже может попасть в список. Его спасает одно — Верхотуров за границей. С этого момента Костя не сомневался. Павловского убил Олег Захаров и сделал это так же, как был убит Степан Капустин. То есть и другое убийство замаскированы под самоубийство. Захарова надо срочно объявлять в розыск, как и его жену. Призрак не остановится. Он нацелен мстить. Глава 10. Туман. Олег лежал в постели, закинув жилистые руки за голову. На его плече устроила свою маленькую головку Лиза. Она лежала и тонким пальчиком раздвигала жесткие поседевшие волосы на груди мужчины. Лиза не верила в счастье. В то счастье, которое в эту ночь свалилось на нее. Она так долго ждала, что ее вера во взаимную любовь начала угасать. Это мучило, угнетало, не давало спать по ночам. А он все молчал, будто не замечал ее влюбленного взгляда, ее пылкого желания. Она не хотела задавать себе вопрос, что произошло. Почему Олег вдруг изменился? Почему он, наконец, увидел в ней свою женщину? Она боялась ответа. А вдруг? Нет, никаких вдруг. Он просто пригляделся к ней, пригляделся и полюбил. «Я очень люблю тебя, Олежек», — тихо, словно мурлыча, произнесла Лиза. Олег не ответил. Он прижал хрупкое горячее тело к себе. Любил он Лизу или нет, Олег понять не мог. Это точно было не то, что он чувствовал к Валерии. Там была необузданная страсть, неуправляемое желание и застилающая глаза ревность, когда он узнал, что Лера предпочла ему московского слюнтяя. Там было другое. Вот то другое, наверное, и называется любовь. А что здесь? Это хрупкое, беззащитное существо не вызывает у Олега жгучих чувств. Но Лиза стала для него теплым, родным человеком. Он не любит ее тело, но любит ее чистую и преданную душу. Лиза никогда не променяет его на престижного мужчину. Она всегда останется с ним даже в самую страшную минуту жизни. В этом Олег уверен. Из двух состояний любви сегодня Захаров Игнатов выбирает второе. Преданность и верность. Значит, и он должен быть таким же, как Лиза. Никогда он не посмеет обидеть ее. Олег поклялся себе в этом. «Выйдешь за меня?» — после раздумий спросил он. Вместо ответа Лиза так крепко прижалась к мужчине, что ее маленькие коготки впились в его кожу. Олег понял, что этим хотела сказать девушка, но все равно спросил. «Так выйдешь или подумаешь еще?» «Выйду, выйду, выйду, выйду!» — зашептала Лиза на ухо любимому. За завтраком Захаров сказал Антонине Гавриловне, что сделал Лизе предложение, и она согласилась. Бабушка охнула и ничего не сказала в ответ. То ли обрадовалась, то ли насторожилась. «Понимаю вас», — сказал Олег. «Зачем внучке калека, да еще без работы и без жилья?» «Понимаю, но я вам обещаю. Я восстановлюсь, на работу устроюсь. А как все наладится, о детях подумаем». В глазах Антонины Гавриловны блеснули слезинки. Она взяла за руку внучку и спросила у Захарова. «Ты хоть любишь ее?» Это прозвучал непраздный вопрос. Бабушка понимала, Лиза совсем некрасивая, как гадкий утенок. Тоненькая, неказистая. Хватит ли женских сил для рождения ребенка? А Захаров мужчина взрослый, сильный, уверенный в себе. Хоть и инвалид, но фору даст многим здоровым мужикам. Зачем ему Лиза? Или задумал, что недоброе?
5: «Ба!» — возмутилась Лиза. «Ты чего? Если Олег замуж предлагает, значит, любит!» — чуть ли не со слезами произнесла внучка.

0: Пусть ищет, не найдет. Потому что независимо от того, любит Олег ее внучку или не любит, он будет ей верным мужем. Может быть, это больше, чем просто любовь. Первый шаг Захаров уже сделал. Теперь надо заняться собой. Ходить на костылях и исполнить то, что он задумал, невозможно. Надо ставить себя на ноги, потом искать работу. Деньги нужны. Без них никакой план не сработает. И Захаров начал над собой работать. Он истязал себя каждый день. Попросил Лизу найти в библиотеке книги по физической подготовке. Читал и притворял на практике. Больно. Порой невыносимо больно. Так больно, что посещали унылые мысли. Зря он это затеял. Ничего не получится. Бросить надо это. Но не бросал. Сам себе удивлялся и не бросал. Первые результаты тренировок появились через полгода. Начал ходить с одним костылем. Нога стала крепче. Еще через 2 месяца пошел искать работу. Взяли в строительное управление вахтером. Зарплата маленькая, но уже кое-какие деньги есть. Лиза даже не спрашивала, зачем эти деньги копить, просто делала то, что говорил Олег. Большую часть зарплаты носила в сберкассу и клала на книжку. Она была уверена, что Захаров собирает деньги на свадьбу. Олег планомерно шел к своей цели. Он уже не пользовался костылями, ходил с тростью, для фиксации колена придумал кожаный корсет и сам его смастерил. Теперь он мог передвигаться значительно быстрее, тренировался. Ему нужны были подвижность и выносливость. Внутренне он готовился к схватке со своими врагами. В то, что эта схватка состоится, Олег не сомневался. Только бы его не стали искать. Это следующий этап — напустить туману. Сделать так, чтобы его след потерялся. И вот тут ему нужна верная Лиза. Как ей сказать? Если признаться, что он беглый смертник, девушка может не справиться с такой правдой. Непонятно, как она себя поведет. Надо придумать другую легенду, правдоподобную, чтобы признание не напугало девочку, правдивую и искреннюю. Ему необходимо вызвать в Лизе сочувствие. Придумать очень сложно, но надо. Олег решил идти маленькими шажками. Однажды вечером в постели он, обнимая девушку, спросил: «Лиза, я могу тебе доверить тайну?» Лиза, лежа на груди мужчины, даже не открывая глаз, ответила: «Да, твоя тайна, моя тайна. Только никому не рассказывай». «Никому». Лиза все так же продолжала лежать на груди у Олега. Казалось, она играет и не воспринимает то, что говорит Захаров всерьез. «Даже бабушке». «Угу, никому». Олег откинул одеяло и сел на край кровати. «В той, в прошлой жизни, — тихо говорил Олег, — у меня были друзья. Хорошие друзья, я так думал. Работали на заводе».
1: «На фабрике», — поправила Лиза.
0: «Что?»
1: «Ты же на фабрике работал».
0: «Ну, да, на фабрике. Суть не в этом», — исправился Олег. «А потом связались мои друзья с нехорошим человеком. Это я сейчас знаю, кто он такой. А тогда все было легко и просто. Понимаешь, я же не могу остаться в стороне. Если мои пацаны взялись за одно дело, то как я останусь в стороне?»
1: «Это что-то плохое?» — насторожилась Лиза.
0: «Плохое», — виновато кивнул Олег. «Не хочу тебе всего рассказывать. То, что произошло, это глупо и очень страшно. В общем, мы задолжали этому человеку много денег. Взять их негде, и отдавать мы отказались». После этой фразы Захаров замолчал. Он встал и захромал по комнате, опираясь на трость. Лиза обняла руками колени и со страхом ждала продолжения рассказа. Олег молчал.
1: «Где твои друзья?» — спросила Лиза.
0: «Их больше нет», — чуть слышно ответил мужчина. Лиза ахнула, вскочила с кровати, подбежала к Олегу и обняла его. «Я успел сбежать», — продолжил Олег. «Уехал и попал в ту катастрофу. Когда очнулся, подумал, может, и хорошо, что так получилось. Только остаться без ноги совсем не хотелось. Слава богу, пронесло. Потом, когда милиционер пришел, в больницу, чтобы справку об утере паспорта дать, я придумал еще один ход. Он сказал, что там, в документе, первой буквы фамилии нет, а Харов написано. Ну, я и решил вместо «С» сказать «З». Теперь я Захаров, а не Сахаров». Врал Олег весьма правдоподобно, ему самому хотелось в такую легенду верить. Отсюда и такая убедительность. Лиза не будет сомневаться. А если не будет сомневаться, будет

0: помогать. Олег сел на стул и посадил девушку себе на колени. Честно, я был уверен, что искать меня уже не будут, но вчера я увидел одного из них. Лиза задрожала. Она смотрела в глаза Захарова и часто моргала. «Где?» — спросила она. «Около проходной. Я его узнал и сразу спрятался. Они идут по моему следу. Надо их запутать».
1: «А если пойти в милицию?» — предложила Лиза.
0: «В милицию?» — Захаров улыбнулся, погладил Лизу по волосам, заглянул в ее глаза. «Какая же ты у меня наивная девчонка. Их главарь — это не бандит с большой дороги. Он работает в органах. В милицию нельзя. Я думаю, через милицию они меня и ищут».
1: «Какой ужас!» — прошептала девушка.
0: «Ты сможешь сделать одно, но не совсем законное дело?» — спросил Олег.
1: «Да, похоже, Лиза в том не сомневалась».
0: «Надо узнать, где хранится моя история болезни».
1: «Я знаю, где».
0: «Ее надо оттуда забрать. Чем быстрее, тем лучше». Лиза задумалась. Она молчала довольно долго. «Если надо, я тебе помогу», — добавил Олег.
1: «Нет», — твердо ответила Лиза. «Я договорюсь. Ключи я достану, только если начнут искать, сразу подумают на меня».
0: «Ну и пусть. Ты заберешь историю и сразу уволишься».
1: «Уволюсь?
0: А что, найдем тебе другую работу? Временно. А когда накопим денег, уедем».
1: «Куда? Зачем? А как же бабушка?»
0: Олег прижал к себе Лизу и стал гладить ее по голове и спине. Он понял, что немного переборщил. «Не волнуйся, это не скоро. Я же сказал, когда накопим денег». Лиза улыбнулась.
1: «Не пугай меня так. И знаешь что? Тебе тоже надо уйти с этой работы. Если ты там видел этого шпиона, значит, они знают, где тебя искать».
0: «Умница», — похвалил Лизу Захаров. «Я так и сделаю. Зарплату получу 25-го и сразу уволюсь. А пока мы с тобой сделаем еще одно важное дело. Догадываешься?»
1: «Не-а», — помотала головой девушка.
0: «Пойдем в ЗАГС и подадим заявление. Чего тянуть?» В ответ Лиза крепко поцеловала Олега в губы. Когда она заснула, Олег смотрел на нее и думал, как хорошо, что он в ней не ошибся. Она любит его и пойдет на все. Главное, чтобы без лишней резвости. Но об этом он с Лизой еще поговорит. Историю болезни Захарова Лиза умыкнула. Получилось не сразу. Несколько смен пришлось ждать удобного момента. Но первое поручение Захарова она выполнила. Ей, как верной собачонке, хотелось видеть в глазах хозяина одобрение, и Олег оправдал ее ожидания. Лиза росла сама в своих глазах, становилась более уверенной, матерела. А историю болезни они вместе с Олегом сожгли. Зачем она теперь? Туман должен быть туманом. Регистрировать брак Олег и Лиза поехали в село неподалеку от Горького. Лиза никак не могла понять, почему нельзя оформить отношения в городе. Олег опять напомнил о плохих людях из милиции. А здесь председатель сельсовета — новый знакомый Олега. Захаров врал, он просто нашел подход к председателю с помощью зеленой 50-рублевой купюры. Вот и вся дружба. В сельсовете Лизу ждала одна неожиданность. Перед росписью Захаров сказал, что хочет взять ее фамилию. Благо, такое решение не пришлось объяснять Антонине Гавриловне. Бабушка в это время сильно заболела и на торжество внучки поехать не могла. Олегу опять улыбнулась удача. Хотя он уже давно придумал оправдание своего решения для старушки. Но все же лучше обойтись без лишних объяснений.
1: «Почему?» – спросила Лиза. «Обычно девушки берут фамилию мужа».
0: «А мы с тобой необычные», — возразил Олег. «Ты забыла? Мне надо исчезнуть. По твоей фамилии меня искать не будут». Такое объяснение Лизу устроило. Теперь Захаров Олег стал Войновым. Это был очень хороший ход. Не сразу кто-то сообразит искать коллегу из больницы под этой фамилией. Конечно, если будут хорошо копать, то выяснят. Но для этого нужны причины. Пока их Олег не давал. Но очень скоро даст. Тогда и посмотрим, кто кого. Олег планомерно шел к своей цели. Откуда в нем такая основательность, такая целеустремленность? Чувство несправедливости заставило смертника стать таким. Олег очень много читал, думал, анализировал, научился сдерживать свои эмоции, все эмоции, кроме одной. Когда он встретит любого из своих врагов, он не будет его жалеть. Что будет потом, неважно. Если где-то промахнется, то будет смерть. Если все получится, как он задумал, жизнь, но с вечным страхом разоблачения. Пусть. В любом случае, те, кто незаслуженно отнял жизнь у Миши Игнатова, за это ответят. И тогда, возможно, невинно приговоренных будет меньше. Во всяком случае, так он оправдывал то, что задумал. Павловского и Белоконя он уже приговорил, а Леня Верхотуров должен рассказать всю правду. А там будет видно, что с ним делать, где его место, в обычной жизни, в камере или в могиле. Как найти Леню и разговорить его, Олег еще не знал, но знал, что придумает. Следующим шагом была смена работы. Олегу нужна мобильность, ему надо перемещаться по стране. Для чего? А для того, чтобы выяснить, где теперь Павловский, Белоконь и Леня. Для этого Войнов устроился экспедитором. Теперь он законно, за государственный счет, ездит в разные города. Постепенно Олег наладил связи с начальством и время от времени просил направлять его в сторону Москвы и Семигорска. А это как раз то, что нужно. Войнов узнал, что судья все так же работает, собственно, как и Белоконь. Каждый раз с приездом в Семигорск он узнавал все больше и больше. К Павловскому подобраться было легче. Он часто ездил на охоту в охотхозяйство, где работал дядя Игорь. Однако мысль о встрече с Семченко Олег отмел сразу. Дядя — это не Лиза, он никогда не одобрит убийство, даже если это заслуженная кара. Поэтому держаться от егеря Семченко Олег решил подальше. С Белоконем было сложнее. Этот жил по скользящему графику. Олег пока не понимал, где и как он приведет в исполнение приговор следователю. Поэтому Войнов решил, что первым будет Павловский. Тут и началась настоящая подготовка. Судьба опять отдавала долги погибшему Мише Игнатову. Недалеко от деревни Жуковка, мимо которой проходила грунтовка в охотхозяйство, стояла птицеферма. Ферма была на пригорке. Бывший десантник, имевший навыки наблюдения и разведки, сразу понял – обосноваться надо здесь. Лучше это сделать скрытно. Олег решил поговорить со сторожем. Если надо, можно и денег дать. Сколько там сторож на ферме получает? Рублей 35 или 40? Так Олег добавит червонец и поживет в сторожке несколько дней. Благо, из окна сторожки хорошо видно дорогу. Каково же было удивление Олега, когда дверь сторожки открыл никто иной, как свидетель по его делу Пучков. Пьяный, с мутным глазом и запахом похлеще того, который исходил из птичника. «Че надо?» — промычал Пучков. «Поговорить», — ответил Олег и, отодвинув Пучкова, вошел в сторожку. Грязь, сивушный смрад, бутылка с остатками бело-серой жидкости на столе. Находиться в такой обстановке не то что несколько дней, несколько минут невозможно. Олег закрыл нос платком, подошел к окошку, которое как раз выходило на нужную дорогу, и распахнул его. Замычал Пучков. «Ты че тут командуешь?» «Заткнись», — процедил сквозь зубы Олег и взял Пучкова за горло. «Я твой сосед на пару дней. Вопросы?»
2: «Это какой сосед?»
0: «Буду тебя замещать, пока ты в дрезину», — пояснил Войнов.
2: «Так тут это нельзя», — промямлил испуганный Пучков.
0: «Тебя как зовут?»
2: «Саша».
0: «В общем так, Саша, я из милиции». Олег достал из кармана удостоверение инспектора санэпидстанции, который умыкнул на одном из объектов, и ткнул его в нос сторожу. «Вряд ли тот что-то разберет». «У меня задание. Сменщик есть?» Пучков помотал головой. «Ты здесь живешь или домой днем уходишь?»
2: «Здесь сплю», — стараясь не упасть, ответил Пучков. «Живу здесь».
0: Олег отпустил горло сторожа, поправил воротник и усадил того на кушетку. «Сейчас спать», — приказал Олег. «Проснешься, скажу, что делать».
2: «Угу», —
0: кивнул Пучков и послушно лег на кушетку. Олегу пришлось налаживать быт. Он выбросил воняющие остатки со стола, натопил печь, собрал с вешалки пригодную одежду и устроил себе лежанку около печки. Еду Войнов принес с собой, вскипятил в чайнике воду, поужинал и задремал. Это был вечер пятницы. В субботу Олег рассчитывал увидеть Волгу Павловского. Сезон уже открылся, и заядлый охотник Сергей Алексеевич должен появиться. Только бы пьяница Пучков ничего не испортил. Пучков проснулся рано. Пошарил в темноте по столу, наверное, искал остатки самогона.
2: «Где? Где?» — бормотал он.
0: Олег поднялся и включил свет.
1: «А!» — крикнул Пучков. «Ты кто?»
0: «Ну ты и синяк», — произнес Олег. «Вчера с тобой договорились, не помнишь?»
2: «Не-а!»
0: Войнову пришлось повторить все снова. Опять козырнуть удостоверением и в конце предъявить главный аргумент. Олег достал из сумки чекушку столичной и поставил на стол. Глаза Пучкова чуть не выскочили из орбит. Он трясущейся рукой потянулся за водкой. Олег отвел руку Пучкова.
2: «Это», — Войнов указал на бутылку, — «аванс. Будешь делать, как я скажу, получишь в 3 раза больше. Я понятно говорю?»
1: «Так точно, товарищ милиционер», — дрожащим голосом ответил Пучков.
0: Войнов достал из сумки банку тушенки и хлеб, поставил на стол. «Пить понемногу и с закуской», — приказал Олег. «Ты мне живой нужен». Ослушаться своего благодетеля Пучков не мог. Он выпил 100 граммов, закусил, пришел в себя и, оправив телогрейку, спросил, что надо делать. Олег, видя, что сторож в памяти, провел инструктаж. Потом заставил Пучкова повторить услышанное. Запомнил.
2: «Вот», — Олег посмотрел на чекушку, — «чудодейственный напиток. Даже таких безнадежных, как Саша Пучков, возвращает к жизни. И запомни, нарушишь инструкцию — сядешь. Срок я тебе лично назначу, понял?»
0: Как тут не понять? Если майор милиции выполняет особое задание в его сторожке, то надо соответствовать его требованиям. Сорвать задание никак нельзя, и в тюрьму Пучков не хотел. Здесь, на птицефабрике, его все устраивало. Как и рассчитал Войнов, Павловский приехал. Олег хорошо разглядел его в бинокль. Хотя расстояние здесь такое, что и без прибора можно все рассмотреть. В машине судья ехал один, это плюс. Обратно должен уехать, как только наступят сумерки, если, конечно, не останется на ночь. Перед наступлением сумерек Войнов пошел к дороге. Прошел опушкой 300 метров, зашел в лес. Около дороги приготовил себе укрытие из еловых веток, снега и куска брезента, как учили в спецназе, и стал наблюдать. Фары автомобиля Олег заметил издалека. Дело в том, что здесь начинался склон. Дорога уходит плавно вниз, и сквозь ровные голые сосновые стволы можно наблюдать за техникой довольно далеко. Волга судьи медленно проехала мимо укрытия. Здесь дорога с ухабами, поэтому не разгонишься. До ровной грунтовки 300 метров. Олег это запомнил. В его голове постепенно вырисовывался план действий. Именно здесь он будет приводить приговор в исполнение. Но спешить никак нельзя. Надо так подготовиться, чтобы не случилось осечки. Войнов ушел из сторожки ранним утром. Он наградил Пучкова священным напитком и велел не увольняться, ждать следующей фазы операции. Пучков поверил в свою значимость и заверил, что он здесь как скала, в любой момент готов помогать органам. В Горьком Войнова ждала новость. Хорошая она или плохая, это как посмотреть. Накануне умерла Антонина Гавриловна. Лиза встретила Олега в траурном платке, совпалыми от бессонной ночи глазами и охрипшим голосом. Для девочки это ужасная потеря и сильное потрясение. Для того, чтобы смириться с потерей самого близкого человека, Лизе понадобится время. И не только время, но и поддержка Олега. Значит, с казнью Павловского придется повременить. С одной стороны, это путало планы, но с другой, теперь у семьи Войновых больше свободы, и это хорошо. Лиза вступит в наследство, тогда они смогут продать дом и испариться из Горького. Куда? Жизнь подскажет. А пока Олег надеялся, что Павловский никуда не денется. Зато теперь у него есть время на Белоконя и Верхотурова, так что все идет по плану.
3: Глава 11. Беги. «У меня такое ощущение, что мы имеем дело с профессиональным шпионом, а не с беглым преступником», — сделал вывод генерал, когда прочитал рапорт Немировича о результатах охоты на Игнатова. «Надо собрать все материалы в кучу и передавать на Лубянку». У Константина и самого складывалось подобное впечатление. Простой работяга, недавно демобилизованный, без образования, без специальных навыков, и так спрятался, так замел следы, что любой гуру конспирации позавидует.
0: А если Савельев прав? Если сыщик ничего не знает о настоящем Игнатове?
3: Я одного не пойму, как бы сам с собой разговаривал Борис Захарович. Как он выбрался из такого ада? При этих словах генерал водил пальцем по фотографии расплющенного арестантского вагона.
0: И я не понимаю, как это возможно, согласился Немирович. Но выбрался же. Мало того, у какого-то погибшего забрал паспорт и смог убедить милицию, что это он, Захаров. Хотя подобрали его врачи в состоянии практически безнадежном. Савельев еще раз перелистал рапорт капитана. Посмотрел на фото, которое Немировичу передали коллеги из паспортного стола. Мало что в этой новой фотографии напоминало Мишу Игнатова. То ли фотограф бездарь, то ли образ смертника изменила сама жизнь. Но все же определенное сходство опытный Савельев ухватил.
3: «Судя по всему, это действительно Игнатов», — сказал он. «А почему он так изменился? Год всего прошел. Год назад у человека одна внешность, а теперь другая».
0: «Ну, этого мы не знаем», — поправил Костя. «Сами знаете, как наши люди фотографируются на паспорт. Сходство есть, но говорят, что на самом деле настоящий Захаров на Мишу Игнатова мало чем похож. Шрам на голове и лице — это особая примета, но зимой шрам просто скрыть. Шапка и все. Летом тоже. Кепку натянул пониже и нет приметы».
3: «А девушка?» — Савельев нашел глазами имя и фамилию. «Лиза Войнова. Ее же фотография вот».
0: «То же самое. Маленькое фото», — заметил Немирович. «Не особо, думаю, оно соответствует действительности. Хотя бы имеем то, что имеем. Опять же, если Игнатов так маскируется, где гарантия, что и жену свою он внешне не изменит?»
3: «Никакой гарантии. Я даже уверен, что так они и сделали. Поди, и прическа другая, и макияж».
0: «Хороший ребус нам уголовник загадал. Но плюс все же есть». Савельев собрал бумаги и фотографии в стопку.
3: «С этим пойду к заму. Это уже результат. Молодец, Костя. Один выходной и потом подробный план дальнейших действий».
0: Немирович уже был на пороге, как генерал вдруг сказал.
3: «Не хотел об этом, но надо сказать».
0: Костя обернулся. На лбу Савельева между бровями вздыбились глубокие морщины.
3: «Полина лютует», — тихо произнес Борис Захарович.
0: «И что?
3: Требуют устроить встречу с тобой. Ты же ее знаешь, она как клещ».
0: Вырастил дочку. Савельев ослабил галстук.
3: «Поговорил бы ты с ней. Решите, наконец, свои проблемы».
0: «Борис Захарович, у меня проблем с Полиной нет. У меня проблема с Игнатовым. Это проблема. А с Полиной я все давно решил. Найду супостата и закончу дело с разводом».
3: Савельев поднял сердитый взгляд на Немировича. А как еще мог тесть смотреть на строптивого зятя?
0: «Простите, товарищ генерал», — виновато склонил голову Костя. «Говорю, как есть».
3: «Все я понимаю, капитан, но дочь все же. Иди, послезавтра жду».
0: Генерал махнул рукой, провожая Константина. «Выходной — это хорошо, но два лучше. Однако Немирович не смел в такой ситуации просить больше. Опасный преступник, коварный и хитрый, где-то залег и ждет. Костя уверен, Игнатов Захаров не остановится. Он ждал 3 года, и не просто ждал. Игнатов готовился. Он восстановил физическую форму, зачистил хвосты, выследил Павловского, убил судью почти тем же способом, как убили инженера Капустина. Это уже изощрение, уверенность в себе. С таким противником одной левой не получится. Так что отдых хорошо, но дело надо доделать». Пока Костя ехал в метро, он размышлял. Ему казалось, что он что-то упускает. Розыск ничего не дает. Захаровых в стране тысячи, но ни Олега, ни Елизаветы, подходящих по описанию, нет. Константин уверен, действовать надо на опережение. Цели Игнатова известны. Первая из них — Белоконь. Мститель должен появиться рядом со следователем. Еще перед отъездом из Горького Костя позвонил Ивану, но тот и слушать не хотел о выжившем смертнике. Назвал Немировича фантазером и бросил трубку. Только после звонка генерала Савельева начальнику Семигорского управления за Иваном Михайловичем выставили наблюдение. И поручили это по настоянию Немировича капитану Хромову. Так что после выходного опять придется вернуться в Семигорск. Игнатов там, в этом Костя не сомневался. Войдя с букетом белоснежных хризантем домой, Константин увидел на вешалке женское пальто. «Гостья. Интересно, с кем это успела познакомиться Алена?» Костя снял куртку, разулся и, спрятав букет за спину, заглянул на кухню. То, что он увидел, заставило Немировича вздрогнуть. На кухне за столом сидели Алена и Полина. «Вот Савельев, вот слабак! Сдал Полине мой адрес», — первое, что подумал Костя. Он встал в проеме двери и, прежде чем что-то сказать, оценивал обстановку. Взгляд Алены напряженный и даже осуждающий. Полина же, наоборот, довольная и наглая. Улыбалась краешком губ, что говорила о хорошем в ее понимании результате разговора с Аленой. «Значит, Борис Захарович все же сдал мой адрес теперь вслух», — сказал Константин.
1: «Папа здесь ни при чем», — возразила Полина. «Ты забыл? Я дочь большого милицейского начальника и жена хорошего сыщика. Ты же писал рапорт на установку служебного телефона? Он у Валентины Ивановны на столе. Я в состоянии запомнить адрес и как жена имею право прийти сюда».
0: «Не жена, а бывшая».
1: «Врешь, Немирович», — Полина хлопнула ладошкой по столу. «Почему ты всегда врешь? Мы не разводились. Ты зачем обманываешь ребенка?» Полина кивнула в сторону Алены.
0: Из глаз Алены выкатились маленькие слезинки. Она сжала губы, чтобы не заплакать, не показать свою слабость. Костя понял. Полина в его отсутствии наговорила такую гору гадостей, что теперь ему придется несладко.
3: «Я всегда знал, что ты врунь, — я пошел в наступление, Немирович. Но то, что ты мерзавка, только догадывался».
1: «Ха-ха-ха!» — искусственно расхохоталась Полина. «Опять врешь? Все ты знал, Немирович. Я ввела в курс Алену. Рассказала, как ты меня охмурил, как женился только для того, чтобы в Москве остаться, как гулял направо и налево, как спал со своими проститутками в нашей постели».
0: Полина говорила все громче, нагнетая атмосферу скандала и истерики.
1: «Она теперь знает о тебе все. Алена, беги, детка, беги, пока он и тебя не обманул, пока он не вытер об тебя ноги».
0: «Убирайся из моего дома», — спокойно сказал Немирович и сделал шаг в сторону, освобождая проход.
1: «Нет у тебя никакого дома», — язвила Полина. «Ты сам несчастный человек и девочку обрекаешь на это».
0: «Я счастливый человек, в отличие от тебя».
1: «Ты», — Полина опять расхохоталась, — «тебе четвертый десяток, а за душой ни шиша. Ты до сих пор капитан, бегаешь за убийцами, как гончая за зайцем, живешь на съемной квартире. У тебя ничего нет, кроме внешней обертки. Какой же ты счастливый!»
0: Костя вытащил из-за спины букет и положил его перед Аленой. «Я люблю», — сказал он, глядя на Алену. «Меня любит прекрасная женщина. Я хочу детей. Я хочу, чтобы у меня была семья. Настоящая семья. Я люблю свое дело и хорошо его делаю, потому что умею. Я счастлив, Полина. Тебе, дорогая бывшая жена, сложно в такое поверить». Полина поднялась, ехидно улыбнулась в глаза Константину и обратилась к Алене.
1: «Мне он говорил то же самое, слово в слово. Беги от него, девочка».
0: В эту секунду Алена громко вздохнула и выскочила из кухни. Немирович поспешил за ней. Девушка металась по квартире. Костя попытался обнять и успокоить ее, но Алена оттолкнула Немировича.
1: «Не трогай меня!» — крикнула она.
0: Через минуту, одевшись, Алена выскочила из квартиры, оставив дверь нараспашку. Немирович помчался за ней. Сделав несколько шагов по лестнице, он резко развернулся, залетел в квартиру и, направив указательный палец на Полину, сказал: «Когда мы вернемся, тебя здесь не будет! И забудь дорогу сюда!» — кричал он уже с лестничной клетки. Костя выскочил на улицу. Он уже не видел, куда пошла Алена. Логика подсказала — в сторону проспекта. Не будет же она бродить в потемках по слякотному двору. Не ошибся. Силуэт Алены Немирович увидел на троллейбусной остановке. Как раз подъехал троллейбус, и Алена зашла внутрь. Как не спешил Костя, он не успел. Троллейбус загудел и стал быстро удаляться. Однако любовь творит чудеса. Костя успел ухватиться за мокрые канаты, привязанные к контактным штангам. Немирович изо всех сил дернул и оторвал гибкие железные рога от проводов. Гул моторов затих, и троллейбус остановился. Костя бросил канаты и подбежал к передней двери. Дверь распахнулась, но весь проход перекрывала фигура мощной, почти двухметрового роста женщины.
2: «Ты какого хулиганишь?» — низким голосом стала ругаться женщина-водитель.
0: «Уголовный розыск», — быстро смекнул Немирович и достал удостоверение. Однако на большую крепкую фигуру этот трюк не оказал никакого воздействия.
1: «Какой к черту розыск?» — продолжала ругаться женщина. «Ты сейчас затор устроишь, а ну в сторону!»
0: Тетенька взмахом руки отодвинула Немировича словно занавеску и вышла из троллейбуса. Костя влетел в салон, быстро взглядом нашел Алену, пробился сквозь строй пассажиров и, подойдя к девушке, рухнул на колени.
2: «Я тебя люблю», — громко сказал он. «Никого не слушай. Ты, только ты, больше никого. Я на тебе женюсь».
1: «Встань», — смущаясь, сказала Алена. «Встань, что за цирк?»
0: «Эх, хотела бы я себе такого клоуна из такого цирка», — вдруг громко сказала женщина, сидящая рядом с Аленой.
4: «Он ради тебя железного коня остановил», — сказала другая тетушка.
2: «Да чего ты перед ней на колени-то встал?» — вступил в дискуссию пожилой мужчина в потрепанной серой кепке. «Повыпендривается и вернется. Встань, не позорься!»
0: Немирович, не вставая с колен, взял Алену за руку.
1: «Встань!» — оглядываясь, попросила Алена.
2: «Не встану!» — громко ответил Костя.
1: «Правильно!» — поддержала Костю первая женщина и, повернувшись к мужику в кепке, строго сказала. «А ты помолчал бы, старый хрыч! Не видишь, любовь у них!»
2: «Это кто хрыч?» — возмутился пассажир. «Ты на себя посмотри, сама уже в тираж вышла!»
0: Общественность троллейбуса загудела. На товарища в кепке обрушился весь пролетарский гнев советских женщин. Их-то в салоне было намного больше. Женщина, которая первая заступилась за Немировича, уже встала со своего места и приготовила сумку для нападения на дяденьку в кепке.
1: «Ты видишь, что устроил?» — наклонившись к уху Константина, сказала Алена.
0: Только теперь Немирович понял, что сейчас начнется классовое противостояние.
2: «Тихо, товарищи!» — поднявшись с колен, призвал он пассажиров к порядку.
0: Но кто бы его слышал?
2: Бойцы уже на ринге, и успокоить их можно только растащив по углам. Сделать это удалось только женщине-водителю. «А ну молчать!» — громко заревела она в микрофон. «Всех высажу к одной матери!»
0: Наступила тишина. Хозяйка троллейбуса опять в микрофон сказала.
2: «Вы!» — указала она мощной рукой на Немировича. «Хулиган с милицейским удостоверением! Проезд оплатили?»
1: «Мы выходим», — спасая положение, ответила Алена. «Нам в другую сторону».
0: «Простите, простите», — пробираясь к выходу, повторял Немирович.
1: «Выходи за него», — посоветовала все та же активная женщина и, повернувшись опять к дядьке в кепке, с иронией добавила. «Таких бы мужиков побольше, а то вымерли совсем, как птеродактили».
0: Троллейбус уехал. Алена с Костей стояли на остановке под моросящим холодным дождиком и смотрели друг на друга.
1: «Ты такая красивая», — шепнул Костя. «Я не смогу без тебя жить».
0: Алена еще несколько секунд смотрела в глаза Константину, потом обхватила его лицо холодными ладошками и поцеловала.
1: «Если ты изменишь мне», — говорила девушка, — «я умру. Умру, потому что люблю тебя. И ты будешь виноват в моей смерти, понял?»
0: На следующий день Немирович познакомил Алену со своими друзьями, Василием и Ольгой. Он давно собирался это сделать, но как-то все не сходилось. Теперь, если Алене будет одиноко, она всегда сможет приехать к ребятам, пообщаться, провести с ними время. И снова вагон, и снова вокзал Семигорска, и Виктор на Победе как главная достопримечательность города. Таксист искренне обрадовался встрече с капитаном и, пренебрегая планом, отвез Немировича в гостиницу. Через час Костя уже шел по коридору прокуратуры. Он все же хотел донести до упрямого белоконя степень поджидающей его опасности. По телефону не вышло, так придется воочию. На удачу Иван Михайлович работал у себя в кабинете. Белоконь встретил Немировича неприветливо со словами.
1: «Я уже в курсе, что вы за мной слежку организовали».
0: «Это не слежка, это ваша защита», — поправил Немирович.
1: «Вы что, капитан?» — следователь развел локти и уперся руками в стол. «Думаете, что Ивана Белоконя может напугать какой-то уголовник? Какой-то сопляк?»
0: «Этот сопляк так обставил убийство Павловского, что вы, опытный следователь, чуть невиновного человека под вышку не подвели», — упрекнул Белоконя капитан.
1: «Вам не сыщиком, вам защитником надо работать», — цинично ответил на выпад Немировича следователь. «Защищать всякие отбросы общества».
0: Белоконь намеренно говорил грубо. Он провоцировал Константина, хотел пообиднее уколоть гостя. И понятно почему. Из-за Немировича репутация Ивана Михайловича пострадала. Прощать такое Белоконь не собирался. «Прежде всего, эти, как вы сейчас назвали, отбросы — это люди».
1: «Люди?»
0: — Белоконь приподнялся и смотрел на Немировича гневным взглядом.
1: «Убийцы, насильники, бандиты, по-вашему, достойны называться людьми? Этот Джамной, который ничего хорошего в жизни не сделал, который помогал банде грабить и калечить людей, честных людей, тоже человек?»
0: Белоконь громко хлопнул ладонью о стол.
1: «Я не понимаю, как с такими убеждениями вы, Немирович, до сих пор работаете в милиции».
0: Костя не имел никакого желания вести эту дискуссию. Убеждения Белоконя ему давно известны. Перевоспитывать старшего следователя областной прокуратуры – дело бесполезное. Но Немирович пришел в этот кабинет с определенной целью и пока этой цели не достиг. А Белоконь упорно гнул свою линию и не хотел слушать Константина.
1: Иван Михайлович плюхнулся на стул. «Я же забыл! Вы, товарищ капитан, имеете в родственниках такого большого начальника! Что же это я так? Вот и ответ на все вопросы сразу. Вы, Немирович, такой добренький, потому что мохнатая рука у вас. Вам не надо место под солнцем отвоевывать. Так ведь? Ну скажите, что я не прав».
0: «Вас могут убить», — выдержав паузу и подавив свои эмоции, сказал Костя. «Это может случиться даже сегодня». Белоконь встал, застегнул китель и, указав пальцем на дверь, сказал.
1: «Покиньте мой кабинет».
0: «Он вас убьет», — спокойно сказал Немирович, будто не слышал Белоконя. «И тогда этим убийством будет заниматься Генеральная прокуратура. Вам же не надо объяснять, почему. Дело Игнатова всплывет, и имя старшего следователя Белоконя будет опорочено. Вам к тому времени будет все равно, но у вас, Иван Михайлович, жена и две дочери. Вы хотите, чтобы они все это пережили?» Белоконь застыл на несколько секунд. Он медленно расстегнул китель, снял его и бросил на стол. Немирович понял, что его слова начали доходить до следователя.
1: «У вас есть доказательства?» — задал вопрос Белоконь.
0: «Есть».
1: «Садитесь», — успокоившись, тихо произнес следователь. «Я вас слушаю».
0: Константин быстро и убедительно рассказал Ивану Михайловичу о том, что он изложил в рапорте Савельеву. Белоконь не перебивал и не бесился. Видимо, на него подействовал не страх мести со стороны Игнатова, а перспектива разоблачения его с Павловским фальсификацией.
1: «Почему вы думаете, что он в Семигорске?» — спросил Белоконь после того, как Костя закончил свою речь.
0: «Я точно не знаю, но стараюсь придерживаться его логики. То, что вы следующий, это точно».
1: «Я пойду к прокурору», — Белоконь снял трубку и начал набирать номер телефона. «Мне нужна хорошая охрана».
0: «Логично», — поддержал Ивана Михайлович капитан. «Но я бы вам советовал уехать. Забрать семью и уехать, например, в отпуск. За вами он не поедет, будет ждать. А пока будет ждать, я его поймаю».
1: «Дети учатся, жена работает. Куда?» — Белоконь не успел договорить.
0: «Бежать, Иван!» — бесцеремонно перебил следователя Немирович. «Бежать! Какая школа? Какая работа? Мне показалось, что вы меня поняли. Он смертник, никакая охрана его не остановит. Камикадзе! Знаете, что это такое?»
1: «Знаю», — выдержав паузу, ответил Белоконь. «Пойдем со мной к прокурору».
0: В этот же день Белоконь получил отпуск. «Но исчезнуть из города мгновенно невозможно. Надо собрать семью, купить билеты, сесть в поезд. На все это надо время, а смертник может ждать где угодно, хоть за углом прокуратуры». Прокурор области позвонил начальнику местного управления МВД и потребовал предоставить старшему следователю надежную охрану до того момента, пока он с семьей не уедет. Распоряжение спустили Карнаухову.
2: «Так два оперативника от Белоконя не отходят», — заявил Карнаухов. «Старший Хромов, больше у меня людей нет».
0: Два так два. Никто до конца не верил в серьезность ситуации. Два опытных милиционера вполне могли уберечь следователя от неприятностей. Воевать с провинциальной безалаберностью Немирович не собирался. Проще и эффективнее самому потратить день и поучаствовать в охране Ивана Михайловича. Немирович, Хромов и еще один молодой сотрудник не спускали глаз с объекта охраны. «Хромой», — инструктировал коллег Костя, — «он хромает на левую ногу. Может быть, с тростью. Но есть еще вариант. Молодая женщина маленького роста. Немирович на всякий случай показал фото Лизы. Не думаю, что сейчас она выглядит так, но вдруг. Любого похожего и даже просто подозрительного задерживаем. В прокуратуре выделили две «Волги». В первой повезли на вокзал жену и дочерей Ивана Михайловича, во второй поехал он сам вместе с Немировичем. Машины по распоряжению Константина ехали разными маршрутами. В назначенное время оба экипажа должны были прибыть на вокзал. Если у Игнатова есть транспорт, этот ход может его запутать. Немирович все время оглядывался назад. Слежки не заметил. Но это еще ничего не значило. Костя все время ставил себя на место преступника. Как бы сделал он, если бы хотел покончить с Белоконем? У следователя несколько слабых мест. Прежде всего, это двор дома и подъезд. После этого дорога на работу. У Белоконя нет личной машины. В прокуратуру он ездит на городском автобусе, обратно домой тоже. Больше подловить его негде. Даже если следователь по выходным гуляет с дочками в парке или ходит с женой в кино, это действие спонтанное. А охотнику нужно изучить систему, готовить нападение в местах, в которых жертва бывает постоянно и примерно в одно и то же время. Вокзал в такие места не входит. Так думал Немирович, но все-таки оставался крайне внимательным. К вокзалу подъехали не со стороны главного входа, а со стороны грузового терминала. Здесь меньше людей, и преступнику не скрыться среди пассажиров. Белоконя с семьей разместили в зале для депутатов. Туда просто так посторонний не пройдет. Место надежное. Через большое окно зала Немирович наблюдал за привокзальной площадью. Он увидел знакомую «Победу» Виктора, правда, машина стояла не в очереди, как другие такси, а около сквера, на другой стороне площади. «Пошел перекусить», — решил Костя. «Хотя нет, из-под кормы клубится дымок. Двигатель работает. Наверное, отдыхает, готовится к ночной смене». Вечером и ночью через Семигорск проходит много поездов. Верный заработок. В зал зашел Хромов, отдал билеты Белоконю. Поезд прибывает через 10 минут. Скорый, поэтому стоянка короткая. Как только объявили прибытие, Хромов с коллегой и двое постовых из линейного отдела повели подопечных на перрон. Костя решил наблюдать со стороны. Он остался в здании и смотрел за следователем через окно. Семью подвели к вагону, завели внутрь. Постовые остались на перроне, а Хромов с молодым инспектором зашли в вагон. Через несколько минут поезд тронулся. Оперативники выпрыгивали уже на ходу. Все прошло гладко. Костя собрался идти к машине, как вдруг боковым зрением увидел хромающего человека. Черное пальто, меховая шапка и трость. Он! Сомнений у Немировича не было. Игнатов Захаров провожал, если можно так выразиться, Белоконя. Медлить было нельзя. Костя побежал. Он пробивался через плотный поток пассажиров, сбил какую-то женщину, не до извинений. Старался держать в поле зрения Хромова, а тот быстро шел к боковому выходу. Как назло, на пути попался носильщик с тележкой, забитой вещами. Немирович со всего маху врезался в тележку и вместе с сумками и чемоданами рухнул на пол. Хозяйка вещей, полная женщина, заверещала, словно сирена воздушной тревоги. Она орала так громко, что все, кто был в округе, обернулись. Но вступать в пререкания Костя не стал. Он вскочил и двинулся дальше. Хромова Немирович уже не видел, он лишь заметил, как закрылась дверь бокового входа в вокзал. Еще немного, еще какие-то несколько секунд, и капитан выскочит на улицу. Уж там Хромой от него не уйдет. Костя выставил вперед руки, чтобы сходу открыть дверь, но уперся в нее, как в каменную стену. Дверь оказалась закрыта. Как так? Только что через нее вышел преступник. Костя несколько раз ударил дверь ногой. Не поддавалось. Соображать надо быстрее. Немирович кинулся к окну, хотя бы увидеть, куда двигается Хромой. Но человека в черном пальто и шапке на улице уже не было. Костя шарил взглядом по привокзальной площади. Не улетел же Игнатов. Но взгляд ни за что не цеплялся. В эту секунду Немирович увидел, как от сквера отъезжает «Победа» Виктора. Неужели Хромой в ней? Надо ехать за «Победой». Костя помчался к грузовому терминалу. По дороге крикнул Хромову: «За мной! Быстро!» Водитель прокурорской «Волги» — человек профессиональный. Он ловко маневрировал, умело проскакивал перекрестки, но найти такси не удалось. Через 10 минут погоню прекратили. «Ты уверен, что Хромой поехал с Витей?» — спросил Хромов.
1: «А куда он мог деться?» — ответил Костя. «Не под землю же он провалился, не превратился же в дерево!» «Поехали на вокзал», — приказал Костя водителю. То, что Хромой и есть Игнатов Захаров, сомнений не осталось. Дверь бокового выхода не открылась Немировичу, потому что она оказалась заблокирована тяжелой бетонной урной, стоящей рядом с выходом. «Опрокинуть ее просто», — пояснял постовой, — «а вот поднять тяжело, только вдвоем справились». Город перекрыли через полчаса. Инспекторы ГАИ разыскивали такси «Победа». На всех выездах патрули искали хромого мужчину, возможно, с девушкой маленького роста. Искали Захаровых, Олега и Елизавету. Если за эти полчаса Захаров не успел выскочить из города, то теперь сделать это будет трудно. Костя еще раз убедился, что имеет дело с подготовленным человеком. Даже зная, в каком городе он сейчас, поймать его будет непросто. Капитан остался на вокзале. Если Виктора не остановят в городе, он обязательно вернется сюда. От того, что расскажет таксист, и зависят дальнейшие действия Немировича.
5: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».

0: до нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Радио Рансис очередная программа для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Герой нашей сегодняшней программы – популярная московская группа «Зодчие».

Дорогие товарищи, на раскачку у нас нет времени. Надо работать, надо делать дело. Очень точные, емкие,

В исполнении группы «Зодчи» прозвучала композиция «Демонстрация 1 мая 1982 года». Авторы композиции Юрий Давыдов и Леонид Лепницкий. Запись 1988 года. Бессменным руководителем группы «Зодчи» был и остается Юрий Давыдов. Он родился в Одессе 16 января 1957 года. Кроме общеобразовательной, Юра учился в музыкальной школе. Еще одним его увлечением был футбол. В 12 лет Юра поступил в знаменитую футбольную школу молодежи в Лужниках. В 15 лет он перешел в школу с физико-математическим уклоном, где из одноклассников создал свою первую рок-группу. Но футбол не бросил, два сезона отыграв в юношеской команде «Торпедо». По окончании средней школы Юрий поступил в Московский архитектурный институт. На третьем курсе перевелся в Московский автодорожный институт. В исполнении группы «Зодчие» слушаем композицию Юрия Давыдова и Сергея Патрушева «Юла». Запись 1000.

Вот что Юрий Давыдов рассказывал о начале своей музыкальной карьеры. Цитата. «В нашем классе было 2 ансамбля и еще 6 в школе, и все довольно популярные. А сколько их было в районе, в Москве, в стране? Большинство самодеятельных ВИА подражали всем новомодным течениям и все-таки играли так одинаково, так плохо и на таких плохих инструментах, что их музыка просто сливалась в однообразный звуковой фон. Исчезали они, надо сказать, так же быстро, как и появлялись. И с того времени я и вынес свое довольно специфическое отношение к популярности, к подражательству и к новомодным течениям. Но отказаться от всего этого было не так-то просто. Впрочем, признание у нас в ту пору было, а для самодеятельности даже широкое. Но наша музыка по-прежнему что-то мучительно напоминала. Может, песняров, или Битлз, или Пинк Флойд, или, скорее всего, всех вместе. Всерьез нами никто не занимался, никто не помогал. Мы вынуждены были воспитывать себя сами». Конец цитаты. В исполнении группы «Зодчие» слушаем композиции Юрия Лозы «Жигули».

Юрий Давыдов, цитата. «Мне всегда удивительно везло. Однажды случайно познакомился с директором ДК электрозавода имени Куйбышева. В ДК случайно оказался комплект БИК, который по тогдашним меркам технической оснащенности ВИА казался чем-то вроде космической аппаратуры. К нему фантастическая случайность, нас и допустили. Уровень обязывал, пришлось работать с полной отдачей. Потом вошли во вкус». Конец цитаты. Ансамбль, которым руководил Юрий Давыдов, назывался «Гусляры». В ноябре 1978 года на московском конкурсе любительских групп «Гусляры» завоевали первое место. Они исполнили композицию «Зодчие», написанную Юрием Давыдовым на стихотворение Дмитрия Кедрина. Вот фрагмент этой композиции.

0: а как храм осветили, то с посохом в шапке монашьей обошел его царь от подвалов и служб до креста. И, окинувши взором его узорчатые башни, «Лепота!» — молвил царь. И ответили все: «Лепота!»
1: И спросил благодетель: «А можете ли сделать, пригожий, благолепнее этого храма другой, говорю?»
2: И, тряхнув волосами, ответили зодчие: «Можем, прикажи, государь!» И ударились в ноги царю.

Только что в исполнении группы «Зодчие» прозвучал финал композиции Юрия Давыдова на стихотворение Дмитрия Кедрина «Зодчие». В начале 1980 года на волне предолимпийских послаблений группа «Гусляры» получила профессиональный статус и начала работать от Тюменской областной филармонии. Правда, пришлось поменять название, поскольку по стране уже гастролировал один ансамбль с названием «Гусляры». Ребята выбрали название «Зодчие» по названию одной из композиций своего репертуара. Одно дело быть лидером среди любительских коллективов, совсем другое – завоевывать место под солнцем среди профессионалов. Да и тюменский климат достаточно суров. Одни музыканты уходили, другие приходили. В 1983 году к «Зодчим» примкнул музыкант, композитор и исполнитель собственных песен Юрий Лоза. В исполнении Юрия Лозы и группы «Зодчие» послушаем композицию «Не спешите рок-н-ролл сдавать в утиль». Запись 1984 года.

Юрий Лоза родился 1 февраля 1954 года в Свердловске, теперь Екатеринбург. Еще в детстве у Юрия проявились музыкальные способности и хороший голос. Первое публичное выступление Юрия Лозы состоялось, когда он учился в 4 классе. Он пел в школьном хоре. Юрий Лоза, цитата. «Тогда я от волнения потерял сознание». Ну, а позже были попытки создать свою группу при Казахском университете. Занятия в училище на отделении духовых и ударных инструментов. 5 лет работы в «Интеграле», ставшем лауреатом фестиваля популярной музыки «Тбилиси-80». Конец цитаты. У Юрия Лозы накопилось около 100 собственных песен. Однако руководитель «Интеграла» Барри Алибасов не включал их в репертуар ансамбля, что вынудило Юрия Лозу покинуть «Интеграл». В 1983 году Юрий Лоза с помощью музыкантов группы «Примус» записал свой первый магнитоальбом «Путешествие в рок-н-ролл». В исполнении Юрия Лозы и группы «Примус» послушаем композицию «Старый лимузин», запись 1983 года.

Первую в Советском Союзе группу электронной музыки «Примус», поэтому и название «Первый» в переводе с латинского, создали в 1980 году Ярослав Ангелюк, самый крутой в Советском Союзе бизнесмен, или, как тогда говорили, спекулянт по новомодной музыкальной аппаратуре и инструментам, и Александр Боднарь, простой самодеятельный музыкант. «Примус» исполнял электронную музыку, созданную на основе новейших музыкальных технологий. Ангелюк, хорошо знавший Барри Алибасова, пригласил Юрия Лозу для записи собственных песен. За два дня было записано 12 песен Юрия Лозы, составивших альбом «Путешествие в рок-н-ролл». Вот одна из этих композиций. Называется она «Девочка в баре». Слушаем.

Через два месяца альбом Юрия Лозы и группы «Примус. Путешествие в рок-н-ролл» стал распространяться по стране с помощью студии звукозаписи. Статья композитора Александра Морозова «О чем варит «Примус» в газете «Комсомольская правда» с одной стороны добавила популярности «Примусу», а с другой положила начало гонению и запретам на эту группу. Группу обвиняли в антисоветчине и в попытке разложения советской молодежи. «Примус» попал в черный список Министерства культуры СССР. А автор композиции альбома «Путешествие в рок-н-ролл» Юрий Лоза на некоторое время исчез с музыкального горизонта. В заключении нашей сегодняшней программы послушаем еще один рок-н-ролл с альбома «Путешествие в рок-н-ролл» Юрия Лозы и группы «Примус». Композиция называется «Купи мне, мама».

0: На сегодня это все. Слушайте радио Рансис. Заходите на наш сайт www.rancis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retrosobachka@rancis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
1: В эфире радио «Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».

0: В большом клубном зале ремесленного училища было пусто и тихо. От стен пахло свежей краской. Чисто вымытые окна сверкали на солнце. Паша Сычев, одетый в черную со светлыми пуговицами шинель, стоял перед деревянным щитом, на котором блестели какие-то замысловатые металлические предметы. Вот этот, например, похож на пистолет. И от того, что эти металлические вещи были такие красивые, что от них чудо как гладко отшлифованных будто исходило сияние, Паше до холодка в сердце захотелось и самому научиться их делать. Говор и смех таких же, как и Паша, подростков, мальчиков и девочек, становился все громче. Группа девочек остановилась около щита, перед которым стоял Паша Сычев.
1: Новенькие! Новенькие! Смотрите, девчата! И этого уже в шинель обредили!
2: Девочки, смешной-то какой!
3: Ой, Катя, не стыдно, Маруська, зачем смеешь? Не надо.
2: Уж даже посмеяться нельзя, да? Тебя как зовут-то?
4: Паша Сычев.
2: А ты всегда такой?
4: Какой?
2: А вот такой.
4: Ты что представил?
2: Тебя откуда привезли? Ты из какой деревни?
4: Ну, из Лукьяновки.
2: Ты на теленка похож.
3: Ты постой, постой, постой. Ты не сердись. Ты на кого хочешь учиться-то? На токаря или на слесаря?
4: Ну, на токаря.
3: И я тоже. А вам Петр Федорович уже показывал станок?
4: Нет, завтра покажет.
3: И нам завтра. А хочешь, я тебе расскажу про станок?
4: А ты знаешь?
3: Ну, мой дядя был токарем. Вот слушай. Во-первых, станок обслуживают две бабки.
4: Что?
3: Одна старая и совсем неподвижная, а другая помоложе и страшно вертлявая. С бабками надо ладить, а то они тебе жизни не дадут. Есть на станке салазки. Надоело работать, садись и катайся. Но главное, ты остерегайся кулачков. А у станка их целых три. Как, что сделал не так? Так, сейчас тебя кулачком по лбу раз.
4: Ну, это ты врешь.
3: Что, не веришь, да?
4: Врешь.
3: А вот идут ученики старого набора. Ну-ка, спросим у них.
2: Давай.
3: Чеботарев.
5: Да.
3: Ну, сходи сюда. Скажи. Есть на токарном станке кулачки?
5: Целых три.
3: А, что, будешь мне теперь верить-то? Эх ты, теленочек!
2: Пошли, девочки, пошли!
6: Вот каверзная девчонка эта Маруся Родникова. Ты ее не слушай, не слушай. Тебя как звать-то?
4: Паша Сычев.
6: Паша, а меня Степа. Степа Хмара.
7: А меня Чеботарев. Виктор.
4: Сычев.
6: Я слышал, как она тебе тут про кулачки рассказывала, а ты и уши развесил.
4: Еще не
6: кулачки – это такие металлические приспособления, которыми зажимают в патроне деталь. Вау. Понимаешь? А бабки и залазки... Бабки и залазки – это части токарного станка. Погоди.
7: Погоди.
6: Еще новенькое идет. С медалями. Целых три.
8: Здорово, братцы!
9: Здорово.
6: Тебя как же звать?
8: Меня Сеня, а фамилия Чесноков, запомнишь?
6: Ну, чего ж тут не запомнить? Запомни, ну, вот. Чесноков. А меня Степа, Хмара.
8: Привет.
9: Вот, а меня Чеботарев, Виктор.
8: Привет.
9: Костя.
8: Привет.
10: Саша.
8: Привет,
10: Паша,
8: привет.
10: Что же медаль-то, на фронте заработал?
8: Ну, ясное дело, на фронте.
9: А когда же ты успел?
8: А вот успел. Я в Ленинграде жил у тетки. Ну, во время блокады голодал, конечно, а когда тетка-то умерла, а мы на окраине жили, до фронта рукой подать. Я и пристал к разведчикам. Ну, наши пошли в наступление, и я с ними. Все больше в разведчиках ходил.
10: Так чего ж ты к нам-то пришел? Тебе же прямая дорога в Суворовцев.
8: У Суворовцев, ребят, конечно, хорошо, но меня сюда потянуло. На гражданку. Ну, да ладно. Ну, как у вас тут? Сытно кормят, в баню водят, мыло выдают?
9: Конечно, выдают.
8: Ну, а табачок исправно получается?
9: Брат, ты устава не знаешь. Ремесленникам курить не положено.
8: И правильно, ребят, не курите. Пагубная привычка. Вот у нас в эскадроне один казак приучил свою лошадь махорку курить.
9: Что?
8: Как эскадрон, ребят, в атаку, так он и сейчас зубы цигаркой. Ну, немцы увидят, что у лошади из ноздрей дым идет. И сейчас же на землю. аж синие делались от страха.
9: Синие?
8: Да, ну, а для мирного положения такая лошадь не годилась. Идет, везет телегу и станет.
10: Станет, он и кнутом ее, и словами всякими стоит, хоть ты что.
8: Покуда он не достанет кисет и не скрутит ей цигарку. Закурит, опять пойдет. Ну, вот так он, ребята, и продал ее. Разве ж на лошадь табаку напасешься?
9: Врёшь. Ну где же это видно, чтобы лошади курили?
8: Так это что, ребят, у нас в соседнем эскадроне коза была?
10: Да это, ребята, Мюнхгаузен какой-то.
9: Правда, Мюнхгаузен. А мы тебя так и будем звать. Мюн.

0: Со дня поступления Паши в училище прошло много времени. К концу года он стал первым учеником группы номер 5 токарей универсалов. Все, мастер группы Денис Денисович, преподаватели и ребята, ценили и уважали Пашу. Уважали за ровный и спокойный характер, за добросовестность в каждом деле, за вдумчивые и точные ответы на уроках. И только беспокойная Маруся Родникова из третьей группы девочек-токарей, казалось, не признавала в Паше никаких достоинств и по-прежнему донимала его разными каверзами и шутками. Хоть бы сама училась как следует, а то один раз ответит лучше всех, а другой такую чушь скажет, что учитель только головой покачает. Паша терпел-терпел ее шуточки и, наконец, вышел из себя. Вот что случилось сегодня. Шел Паша в перемену по двору, а навстречу ему Маруся.
1: Здравствуй, Пашенька.
2: Здравствуй.
1: Ты не знаешь, Пашенька, что такое шток?
2: Шток?
1: Да.
2: Ну, это коротко сказать основание поршня, а что?
1: А как его делают? Раз-два и в дамки? Или постепенно и аккуратно?
2: Опять начинаю.
1: Как это ты сказал вчера на комсомольском собрании-то? Нужно все делать постепенно и аккуратно, а не так, как некоторые раз-два и в дамки.
2: Ты это лучше оставь, слышишь? Вот они то...
1: Теленочек!
2: Так вот тебе!
3: Ты что? Ты что толкаешься, дурак?
2: Будешь теперь дразниться?
3: Вон комсорг идет, он тебе покажет.
4: Это что такое? Это что такое? Сычок! Образцовый групп комсорг. Лучший ученик. И вдруг такое хулиганство. Маруся, за что он тебя толкнул?
1: Что вы, товарищ Михайлов? Мы просто силой мерились.
4: Силой мерились? А я был подумал. Ну ладно, коли так. Я тебя, Паш, как раз искал. Тут Маруся одно заявление в бюро комсомола написала.
1: Мне можно идти, товарищ Михайлов?
4: Иди, иди, Марусенька, иди. Так вот, Паша, разыщи Сашу Городищева и вместе с ним поезжайте в дом инвалидов.
2: В дом инвалидов? А зачем, товарищ Михайлов?
4: А видишь ли, Маруся пишет, что в доме инвалидов третью неделю лежит старый рабочий, Науменков Глеб Иванович. Ну, бюрократы-волокитчики до сих пор не сделали для него коляску. А без коляски ему не сдвинуться с места. Разузнайте все и доложите на комсомольском комитете. Понятно?
2: Понятно, товарищ Михайлов.
4: Вот так.

0: и вошли во двор. Санитарка в халате с любопытством оглядела их.
1: Ребят, вы, наверное, к Науменкову? Глебу Ивановичу?
2: К Науменкову.
3: Возле Глеба Ивановича.
2: Да, а почему вы знаете-то?
1: Так девочка тут одна была. Вот такой же форме, как у вас. Как? С молоточками.
2: Какая?
1: О, ой, бедовая такая. Говорила с Глебом Ивановичем, а потом к директору.
2: Морозная.
1: Кулачки сжала, глазки блестят. Это, говорит, безобразие. Это, говорит, невнимание к рабочему классу. Вы, говорит, ответите.
4: Точно.
1: Пойдемте, ребят, я вас провожу. Глеб Иванович, тут к вам пришли.
5: А, пожалуйста.
2: Здравствуйте, Глеб Иванович.
4: Здравствуйте, Глеб Иванович.
5: Ремесленники. Вот так Маруся пообещала и сделала. Это она вас прислала. Садитесь.
2: Да. Нет, точнее сказать, нас комсомольский комитет послал. Ну, а Родникова только заявление написал.
5: Во, я и говорю. Ну и бойкая ж девочка.
2: А как же она про вас узнала, Глеб Иванович?
5: А просто. Она тут близко живет, но мимо ходит. Заглянула раз в окошко и говорит, дедушка, вам, верно, скучно лежать. Скучно, говорю, детка. А вы пошли погуляли. Пошел бы, говорит, а ходилок у меня нет. А вы на колясочке. Знаете, есть такие коляски, что их руками двигают. А чтобы, говорю, на колясочке, так надо две руки иметь. А у меня только одна. Да, села она на подоконник, ну и все расспросила. И кто я, и где работал, и как со мной эта беда случилась. А потом и говорит, ваш директор, наверное, бездушная личность, бюрократ и волокитчик, раз до сих пор не заказал вам подходящей колясочки. Да, говорю, трошки есть в нем всего этого добра, говорю. А главное, две руки надо иметь. Ничего, отвечаете, мы вам такую колясочку изобретем, что и с одной рукой поедете. Подумаешь, какой сложный агрегат. Да такая бедовая, напористая.
2: Ей все пустяки. Глеб Иванович, мы сейчас сходим к директору этого дома, а потом доложим на комсомольском собрании.
5: Ага.
2: Да, ведь надо делать все по порядочку.
5: Понятно.
2: Да. Так, до свидания, Глеб Иванович.
4: До свидания, Глеб Иванович.
5: До свидания. До свидания. До свидания, товарищи. Да, как вас по имени-то?
4: Паша.
5: Паша.
4: А меня Саша.
5: Саша.
4: До свидания, Глеб Иванович.
5: До свидания, Глеб Иванович. До свидания.

0: Вечером заседал комсомольский комитет. На заседании был и мастер пятой группы Денис Денисович. Была, конечно, и Маруся. Забившись в угол, она следила оттуда беспокойными глазами за всеми, кто брал слово.
1: В этом, ребятки, нужно будет как следует разобраться.
2: Следующий вопрос. О коляске для рабочего инвалида. Мария Родникова, докладывай.
3: Товарищи, Глеб Иванович, старый токарь Харьковского паровозостроительного завода. Понимаете, попал под бомбежку. Семья погибла, а сам остался калекой. Из Харькова Глеба Ивановича эвакуировали сюда и положили в больницу. А из больницы в дом инвалидов. Понимаете, человеку хочется видеть жизнь. А что он видит? Только стены палаты да одних и тех же людей, своих соседей.
2: Сычок, ты ездил в дом инвалидов. Докладывай. Был у директора.
4: Был, товарищ Михайлов. Но директор говорит, что коляска с двумя рычагами у него есть, но Глебу Ивановичу она не подходит. А сделать такую коляску, которой можно управлять одной рукой, будто бы никто не берется.
2: Следовательно...
4: Что? Что следует?
3: Ой, ну вот что за человек этот Сычев, а? Вот ему подсказывают, а он не понимает. Следовательно, коляску должны сделать мы.
4: Ну, мы и правильно.
2: Правильно, Родникова. Правильно. Кто же разработает проект коляски?
5: Надо поручить активистам комнаты юного изобретателя. Саше Городищеву, Сене Чеснокову.
3: И Косте Безуглову.
2: Верно. Денис Денисович. Согласны вы руководить ребятами?

0: Уж видно придется, товарищ Михайлов. Я думаю, задача им ясна. А я укажу, в каком направлении шевелить мозгами. А уж все остальное пусть попробуют сделать сами.
1: Задание экстренное. Можете начинать хоть сейчас.
2: Правильно, тут же и приступим. Ребят, кто читал Левшу Лескова?
3: Ну и что?
2: Давайте,
3: ну что ли?
2: Запрем двери, занавесим окна, как это делали тульские оружейники, когда подковали английскую блоху. Костя, занавешивай.
4: Ну чего это ради, без того жарко.
1: Все остальные свободны. Можете расходиться. Изобретателям честь и место.
5: Пошли.
2: Умен,
6: не
2: подкачай.
4: Не подведем.
6: Не подведем.
0: Ну, ребята, задача вам понятна.
4: Понятно.
3: Ясно.
2: Понятно, Денис Денисович. Я уже знаю, как надо сделать. Ребят, смотрите на доску, я начерчу.
4: Ну-ка, Мин, показывай.
3: Так.
2: Вот это ось.
4: Да.
3: Так.
2: И это шестерня. На шестерню накидывается цепь.
4: Ясно.
3: Понятно.
2: Что она делает? Она проходит через ролики и набрасывает на шестеренку ручки, которые сидят на валу.
3: Так.
2: Понятно?
3: Так, так.
4: Ясно.
2: Дальше. Шестеренка вращается вокруг оси вала. Что этим достигается? Этим достигается движение коляски вперед. Все. Просто и хорошо. Вот голова, Денис Денисович.
4: Это вот это-то просто. Ты бы сюда еще мотор приспособил. Не пойдет.
2: Почему эта кость не пойдет?
4: Потому что будет цепь соскакивать. Эх ты, Мюнхгаузен.
2: При чем тут Мюнхгаузен?
0: Так, ну а ты, Саша, что ты скажешь?
7: Есть. Сейчас я вам изображу. Тут уж без зацепочки. Ну, смотрите, чертеж. Ну, верно, Денис Денисович?
0: Так.
2: Что? Передача при помощи конических шестерен? Ну? Ой, не пойдет.
7: Почему это не пойдет?
0: Постой. Ну-ка, Сеня, скажи, какие бывают передачи?
2: Цепная, Денис Денисович. Канатная. Колесная.
0: Правильно. Еще.
2: При помощи конических и цилиндрических шестерен.
0: Верно. Еще.
2: Реечная.
0: Ну?
2: О! Догадался. Мы на стержень ручки наглухо прикрепим шестеренку. Шестеренка войдет в сцепление с рейкой. Рейка превратит движение вращательное в поступательное.
7: Правильно. А обратным поступательным движением рычага мы добьемся вращения ведущей оси.
0: Правильно, ребята, молодцы, молодцы.
8: Коляску делали с азартом. Всем

0: Наконец, в воскресенье из училища вышли 20 юношей и девушек в парадных костюмах, по 2 делегата от каждой группы, и, отбивая шаг, двинулись к городу. У Глеба Ивановича в палате было тесно. Чтобы поставить коляску, пришлось отодвинуть к стене тумбочку. Старик прижал руку к груди и, взволнованный, бледный, молча смотрел на ремесленников. Губы его вздрагивали.
1: Саша, говори ты.
2: Паша, чего Паша, я буду говорить? Я
3: не... Саша, говори,
2: говори, говори, Саша. Говори, говори, Саша.
3: Все, сейчас, подожди.
4: Глеб Иванович, вы проработали 43 года за станком. Вы пострадали от фашизма, лишились родной семьи. И мы, ваши младшие братья, ну, а вернее сказать, вот ваши дети, мы всем училищем решили взять над вами шефство. Вот теперь мы вроде вашей семьи. Чтоб вы могли ездить, куда вам захочется, и все видеть. Вот даже, например, отправиться к речке, к лещею дичь. Мы изготовили для вас всем училищем коляску собственной конструкции. Не сомневайтесь, работа прочная, все равно как по государственному заказу.
1: Глеб Иванович, и мы просим принять от нас подарки. Вот конфеты, пряники, литературу. И еще просим приехать к нам на собрание и на вечер самодеятельности. Вот билет пригласите.
4: Да, господин Глеб Иванович.
5: Детушки, родные, ну что я вам могу сказать? Спасибо, мои дорогие. Спасибо.
6: Приезжайте обязательно.
5: До свидания. До свидания.
4: Пошли, ребята!
7: Пошли!

0: Клубный зал был переполнен. Всем было интересно узнать, удержит ли прославленная пятая группа мальчиков первенство или знамя отберет третья группа девушек, которая обогнала уже две группы ребят и идет дальше. Комсорг Михайлов поднялся на трибуну. Выражение его скуластого лица явно говорило: «Ну, держись, ребята!» По рядам пробежал первый смешок. «Ох уж этот Михайлов!» В самом начале его доклада Сеня, все время смотревший в окно, вдруг заволновался.
1: «Едет! Едет!
2: Кто?
1: Ребята, кто? Смотрите в окно! Глеб Иванович едет на коляске!»
3: «Ребятки, точно он! Товарищи, можете наблюдать коляску нашей конструкции в действии!»
4: «Товарищи! Предлагаю Глеба Ивановича избрать в президиум!»
5: «Верно, Маруся! Вот он! Ребята, тащите коляску прямо на подмостки!»
6: «Ребята, взялись! Взялись!
7: Осторожненько, ребята, все осторожно!» «Вот спасибо! Вот это хорошо!»
5: «Здравствуйте, Глеб Иванович!»
8: «Здравствуйте, Глеб Иванович!»
7: «Здравствуйте, дорогие ребятушки! Детушки мои родные! Здравствуйте, товарищ Михайлов!»
9: «Здравствуйте, Глеб Иванович!»
7: «Здравствуйте!»
9: «Товарищи, продолжаем собрание!» «Послушайте вы, Глеб Иванович, мы обсуждаем вопрос, чье будет знамя».
7: «Ага».
9: «Итак, пятая группа обогнала четвертую, потом вторую и пошла рядом с девушками. Заметьте, все работали без брака, аккуратно. Тут девушки поднажали и в прошлую пятницу, можете себе представить, сделали 79 деталей, 79. Обогнав за один день пятую группу мальчиков на 24 детали.
7: Это подходящее.
9: Из коих 19 пошли в брак.
7: Это никуда не годится.
9: Вот как решила комиссия. Знамя, которое пока держит пятая группа, сейчас не присуждать никому, а дать время всем четырем группам показать себя на заводе, где вы будете проходить производственную практику и одновременно выполнять важнейший государственный заказ.
5: Правильно, что ж.
9: Глеб Иванович.
7: Да-да.
9: Может быть, вы скажете ребятам несколько слов?
7: А как же скажу, обязательно скажу. Дорогие ребятушки, от всей души желаю вам таких успехов, чтобы у каждого кадрового рабочего при виде вас делалось светло и радостно на душе. И чтобы каждый мог сказать: вот это действительно пополнение, с которым можно шагать все дальше и дальше. Добрый вам путь, дорогие мои.
5: Можно мне сказать, товарищ Михайлов?
9: Говори, Родникова.
5: Ребята, через 2 дня заводской гудок будет гудеть и для нас. Наша группа решила выйти завтра гудку навстречу.
9: Как это выйти гудку навстречу? Ты говори с расстановкой.
5: Есть расстановка. Значит так. Встать пораньше раз.
9: Так.
5: Принарядиться и выйти в сквер 2. Там ждать 3. А когда гудок загудит, с песни двинуться к заводу 4.
9: Вот еще раз ещё. Это здорово. Но только... Почему одна ваша группа? Всем надо так?
5: Всем, правильно, да, с музыкой, ребята, и с цветами.
9: Правильно, правильно, насчет цветов я не знаю, но, пожалуй, девушкам можно и с цветами.
7: Можно.
9: А мальчикам лучше построже.
7: Можно,
9: ну,
7: и мальчикам.
9: Ну, добрый час.
5: Можно, да, и мальчикам. Да, давайте споем.
10: Мы работы не боимся.
1: Товарищ Михайлов, одну минуточку.
9: Что с еще?
1: Товарищ Михайлов, я вам должен рассказать про Марусю. Я ее тогда толкнул. Она вам неправду сказала, что мы силы имели.
9: Подожди, подожди, Паша. Так ты ее тогда все-таки толкнул?
1: Толкнул.
9: Ну за что же?
1: Да за то, что она меня все задевала, разыгрывала. Я терпел, терпел, а она все задевает, все задевает. Ну что я ей дался?
9: Экая каверсная девчонка. Вот мы ее сейчас допросим. Родникова, поди-ка сюда.
5: Я здесь, товарищ Михайлов.
9: Ты что ж это ведешь себя с Пашей не по-товарищески? Зачем ты его преследуешь?
11: Уже нажаловался.
9: Да нет, подожди, не нажаловался, а просто рассказал.
11: Чужий, пошутить с ним нельзя.
9: Так надо же знать шуткам меру.
11: А чего же он такой?
9: Какой?
11: Вот то ходил, рот раскрывший, а теперь... Ну, не знаю какой, только я таких не люблю. Сегодня маленький плюсик, завтра маленький плюсик, постепенно да аккуратно.
1: Вот, товарищ Михайлов, слушайте, вот она всегда так.
9: Слышу. Но уверен, что она больше так поступать не будет. Я не ошибся, Маруся?
11: Ну, ладно, не буду.
9: Вот так.

Утром следующего дня только солнце загорелось на стеклянных крышах заводских корпусов, вдоль училищного здания выстроились 7 взводов девушек и юношей. Паша стоял впереди, под знаменем училища. Все напряженно ждали. И вот...

0: утренний ветерок развевал красное шелковое полотнище, и Паше казалось, что знамя рвется к заводу и влечет за собой всю колонну. В ту же минуту чугунные ворота дрогнули, медленно подались назад, и перед колонной открылся широкий вход в завод. Здание внутри было огромно, как стадион, и почти пусто. Только посредине возвышалась какая-то машина, ярко-красная, причудливая, похожая в пустоте этого гигантского цеха на корабль в море. Около машины стояло несколько человек. Один из них, высокий, с седыми висками, внимательно всматривался в приближающуюся колонну.
1: Товарищи учащиеся, сейчас главный инженер завода Валерий Викторович Марков объяснит вам вашу задачу.
2: Так, ну что же, давайте познакомимся. Давайте. Ближе, ближе, пожалуйста, сюда. Вот так. Так вот, о задаче. Ну, вот вы пришли с музыкой. Это хорошо. Но здесь есть своя музыка. Музыка творческого труда. Вы услышите ее, когда придет ваше время. Вот я вижу у девушек в руках цветы. Хорошо. И здесь цветут цветы. А? Металлическая стружка. Смотрите, как она причудливо вьется, окрашивается в разные цвета. Эти цвета меняются от быстроты бега металла. Бег вперед! К дням, когда зацветет вся земля. Вот о чем говорят наши упругие цветы. Вот полюбуйтесь этим первенцем нашего завода, этим степным кораблем. Перед вами самоходный комбайн. Он идет по степи, на ходу косит, молотит, очищает зерно. И только один человек управляет им. А работает он за 1000 человек. И вот эту чудесную машину будете делать вы. Да, вы, ну, не одни, конечно, вместе со всеми рабочими завода. В этой машине 4175 деталей. Тут хватит дела всем. Вот посмотрите, какая в этой машине деталь повторяется много раз.
3: Звездочка.
4: Верно, похоже на звездочку.
2: Правильно. Звездочка, передающая движение с одного вала на другой. Очень важная деталь. К тому же она нужна в огромном количестве. Ее-то вы и будете делать. Вот. Завод должен выпустить к урожаю 2000 таких машин. Если вы отстанете, придется перебрасывать на эту деталь заводских рабочих. А у нас лишних рук нет, все на счету.
5: Ну, по вашим глазам что-то незаметно, чтобы вы могли отстать.
3: А если перегоним?
2: А никто вас не осудит. Стране нужны десятки тысяч комбайнов. И их наш завод даст. Вот увидите, какое пойдет соревнование, когда завод приступит к серийному выпуску. Но вам соревноваться со взрослыми рабочими будет нелегко. Конечно, у них есть навыки, отличные знания своих станков, инструментов. Все это вам придется здесь приобретать. Понятно. Учитесь.
6: Понятно. Сразу не перегонишь, учиться надо.
7: Ясное дело, Паша. Ясно. Вот и начнем.
2: Так. Ну, а теперь, товарищи мастера, прошу развести учащихся по цехам. Ну, друзья, желаю вам бодрости и настойчивости в труде. Счастливо!
3: Спасибо! Спасибо.
4: До свидания!
3: До свидания.
0: В механическом цехе будущие токари столпились около Дениса Денисовича и мастера группы девушек Ивана Вакулыча. Денис Денисович остановился около новенького аккуратного станка. Это был наш отечественный станок ДИП-500. Д-И-П. Догнать и перегнать. В его матовую поверхность была вделана табличка с диаграммой. Под табличкой виднелись две яркие кнопки. Одна зеленая с надписью «Пуск», другая красная с надписью «Стоп». Денис Денисович настроил станок, показал в действии его части и ушел, оставив Паше листок с чертежом. В правом углу чертежа стояла звездочка самоходного комбайна. Паша прочно зажал резец и нажал зеленую кнопку. На другой день Паша изготовил 4 звездочки. В 2 с лишним раза меньше нормы взрослого рабочего. Но Пашу это не смутило. Он видел ясно, на чем терял время, подсчитал, как будет сберегать его в дальнейшем, написал обязательства и вывесил его на доске. Подошла Маруся.
8: Смотрите, девочки, смотрите. Вызов. Я... Павел Никитович Сычев, ученик 5-й группы токарей, обязуюсь быть дисциплинированным, точно выполнять указания мастера и во всем следовать чертежу. Еще обязуюсь не делать брака, каждый день наращивать выработку и довести ее к концу практики до 10 звездочек в день.
9: Ого!
8: Вызываю соревноваться со мной товарища... Товарища Семёна Чеснокова. А я думала меня. Паша!
10: Ну?
8: Павел Никитович!
9: Ой, Павел Никитович! Чего?
8: Ну, подите-ка сюда.
10: Ну, чего?
8: Читай мой вызов.
10: Так, я, Мария Родникова, обязуюсь не делать брака каждый день. Что такое? Ты вызываешь меня, обещаешь дать 12 звездочек?
8: Ага.
10: Да ведь это же 120% нормы взрослого рабочего ребенка.
8: А верно? Ты трусил! Вот карандаш подписывай.
10: Подожди. Это же чепуха. Зачем мы сюда пришли? Учиться. А ты сразу рекорд хочешь ставить. Я на это не согласен. Верно, Степ Кумара?
11: Да ясное дело, чепуха. И ты не подписывай, Паша, не подписывай.
10: И не буду.
11: Что ей потакать,
8: понимаешь? Трусил, Паша!
12: А чё шумит народ? Чего не поделили?
8: Сеня!
12: Ась!
8: Я вызвала Пашу Сычева. До свидания. Мы работы не боимся.
11: Ну
8: вот,
11: Ой,
12: братцы. Какой я сегодня сон видел.
11: Какой? Будто длинный Саша Городищев изобрел ракету для межпланетного перелета.
13: Да подожди.
11: И вот взяли мы курс на Марс. Летим! Я, Саша и Марусь Родников, аж душа.
12: Мы сразу не рады.
11: Погоди ты, Мю. Ты лучше почитай, что Родникова написала. Вот, смотри.
10: Смотри. Где?
11: Вот это?
10: Ну, читай.
11: Здорово. Вот, молодец.
10: Молодец. Да ведь это же хвостовство, молодец.
11: А что, ты, Паш, думаешь, много, да?
10: Много.
11: Да, многовато. Ну, куда же я такой, Паш, а? Ну, 10 куда ни шло, 11 даже, ну. А то 12. Это она перехватила, ну, перехватила.
10: Я и говорю 10.
11: Перехватила, 10. Да.
10: Ну, подожди, вот, прочти, я тебя вызываю. Читай и подписывай.
11: Так, меня 10 подписываю. Чесноков, да. Многовато, Паш, она, а? 12. Однако, ребят, ничего невозможного нет.
10: Ах, нет? Давай сюда. Тогда иди и соревнуйся с ней.
12: Она меня не вызывает, она к тебе, папа.

0: звездочки говорили на технических совещаниях. Она глядела с красочных плакатов. О ней печатались заметки в заводской многотиражке. Паша действительно шел впереди всех. Только Сеня сдавал столько же звездочек, сколько и он. Соревнования хватило всех ребят, и никто не хотел отставать от Паши. Но тот интервал, который образовался между девочками и пятой группой мальчиков, не сокращался. Девочки храбрились, но все чаще поглядывали с невысказанным вопросом на Ивана Вакулча. С надеждой, сменявшейся тревогой, посматривали девочки и на первую ученицу своей группы Марусю Родникову. Она то сдавала контролеру столько звездочек, сколько не давал даже Паша. Но из них чуть не треть оказывалась браком. То целый день возилась только с одной звездочкой, да так и не доделав, бросала ее.
1: Маруся, это что? Как ты закрепляешь деталь? Как у тебя резец заточен?
2: Ой, Иван Вакулыч, я задумалась.
1: Порча резца, трата времени, возможность травмы. Куда же это годится?
2: Иван Вакулыч, вы же тоже задумываетесь, когда изобретаете.
1: Что-что? Чем же ты занимаешься?
2: Я тут одно приспособление хотела сделать, а оно не получилось, даже не знаю почему. А теперь, Иван Вакулыч, теперь я хочу сразу два резца закрепить. Только вот не знаю, как лучше. Чтобы один брал первую стружку, а другой вторую? И чтобы они шли параллельно. Вот как вы посоветуете, Иван Вакулыч?
1: Ты это сейчас брось.
3: Иван Вакулыч.
1: Да, брось. Ты технологический процесс знаешь и делай все только так. А душу свою покуда зажми. Ты развивай в себе ловкость, понимаешь? Осваивай станок, чтобы узнать всю его силу, все повадки. Эконом время в каждом движении. А когда дальше экономить будет не на чем, ну, тогда душ отпусти. Вот тогда изобретай. Вот тебе мой совет. И не только совет, а прямо-таки приказание. Слышишь?
3: Слышу.
1: Да, прямо-таки приказание.
2: Ой!
4: На чем от станции? Маруся!
5: Маруся,
4: что тебе такое?
2: Маруся, больно тебе, да? Ой, она без сознания побледнела как.
4: Иван Вакулыч, иди скорее сюда.
2: Иван Вакулыч, ничего, сейчас пройдет.
6: Что случилось? Ах, вон она что, не послушалась таки. Козулина, и ты, Городище, отведите ее в медпункт.
2: Можно вот так, опирайся. Я поведу тебя.
4: Облокачивайся на меня, Родина. Иван Вакулыч. Иван Вакулыч, как же это случилось?
1: Захотелось ей ускорить обточку хвостовика. Вот она и пустила в ход сразу два резца. Но не учла усиленного давления на деталь. Вот деталь вырвалась и угодила ей в плечо.
2: Козулина!
7: Клава!
2: Ну, как Маруся?
7: Что врач сказал? Что с ней?
2: Ничего, простой ушиб. Доктор сказал, что она посидит 2-3 дня дома с компрессами.
1: И вернется умнее, чем была. Вот говорил я ей, не послушала меня. Вперед вам всем наука, ребята. Но ничего. В общем, вы работаете неплохо. Приток звездочек, сделанных вашими руками, позволил заводу работать бесперебойно. Ну, а сейчас, ребята, давайте продолжать работу.

0: после происшествия с Марусей прошло 2 дня. Паше все время было как-то не по себе. Что-то бередило его душу и не давало сосредоточиться. Он понял, наконец, что не успокоится, пока не повидает Марусю и не поговорит с ней. В воскресенье перед вечером Паша тщательно почистил костюм и с увольнительной запиской в нагрудном кармане отправился к Марусе. Калитку открыл высокий худой старик с черными живыми глазами. Паша сразу догадался, что перед ним Марусин отец.
1: О, еще один. Целый день гости. Вот повезло Мане.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуй.
2: А разве наши уже приходили?
1: Как же, приходили. 3 девчат. Саша изобретатель. О. Сеня с медалями. А тебя как звать?
2: Меня Павел.
1: Ах, Павел, Паша. Первый только. Слыхал, как же слыхал. Вот ты какой. Ну, заходи, заходи.
2: А от кого слыхали?
1: Как от кого? От Мани? От кого же еще?
2: От Маруси. Так она же меня только ругает.
1: Ну, не очень-то ругает. Маруся, тебе Паша пришел. Вон она в саду. Иди, Паша.
2: Здравствуй.
3: Здравствуй. Хочешь абрикос? Я тебе сорву. Ой.
2: Да брось, Маруся, ну брось. Ну брось, тебе же больно.
3: Ну и пусть больно. Лови.
2: Да что?
3: И этот.
2: Ну?
3: Еще, ну.
2: Ну довольно.
3: Ой, совсем довольно. Желтый только. Вот, спелый. А ну-ка, береги.
2: Ну, ой. Ой, прям в лоб.
3: Да, ой, я нечаянно.
2: Хватит, хватит, Маруся. Полная фуражка.
3: Ничего, ничего, ребятам понесешь.
2: Да хватит, хватит.
3: Ну? А? Хорошая?
2: Подходящая.
3: Ты вот этот попробуй, спелый.
2: Ага, хорош. Маруся, Маруся, а ты сколько резцов затачиваешь? Небось, один?
3: М? Один.
2: А вот тут и оно. А надо 2. Первый затупится, сразу же закрепляй другой запасной. А то это надо к точилу идти. А ты не шути, на этом тоже время сберегаю.
3: Да, только немножечко, совсем чуточку.
2: Тут чуточку, да тут чуточку, да тут чуточку. Как-никак и наберется смену на лишнюю звездочку. А как же? Обязательно. А ты думаешь, я не видел, как у тебя инструменты на тумбочке лежат?
3: Ну как?
2: Как? Как попало. А у каждого инструмента должно быть свое место, чтобы брать его не глядя.
3: Ну, и сколько ты на этом сэкономишь?
2: Да сколько бы не сэкономила. А коль сэкономила, оно и хорошо.
3: Да.
2: Вот видишь, а ты что-то там все изобретаешь. Ну, чего тут изобретать? Дали тебе чертеж, и выполняй все точно.
3: Ой, вот видишь, какой ты. А Глеб какой? Иванович тоже ж рабочий. А сколько у него всяких изобретений. Ты знаешь, я каждый день к нему забегаю. Он рассказывает, а я пишу. Вот смотри, записки старого токаря. Целая тетрадка.
2: Посвящаю славному пополнению рабочего класса моим дорогим шефам. Это про что же?
3: А вот это про разные приспособления, какие он делал. Про упрощение технологических процессов. Эх, Паша, ты посмотри, как сейчас все накаляются. Каждый хочет свое задание перевыполнить, время обогнать. А ты как лягушка в жаркий день.
2: То есть это как же так? Почему лягушка?
3: А так? Чего, лягушка всегда холодная, даже когда кругом жара.
2: А-а-а.
3: Ты обиделся, Паша? Не сердись. Я, наверное, дура или злая какая-то. Я тебя всегда обижаю. Ну, Паш.
2: Не знаешь ты, Маруся, вот.
3: Чего?
2: Вот не знаешь, как в деревне. Как тяжело голыми руками землю обрабатывать. А при фашистах все сгинуло. Весной подошли наши, погнали фашистов, а в селе только бабы остались, да дети. Вот тут и хозяйничай. И коров впрягали, плуги, и сами впрягались, всю землю потом полили.
3: И ты?
2: А то как же. Принуждать никто не принуждал. А по доброй воле работали ребята и младше меня. А вот теперь я как увидел комбайн, так сердце у меня и запрыгало. Если б ты понимала, что это за машина такая... И какое она колхозникам облегчение несет. Ты бы эти игрушки бросила, а взялась бы за звездочки по-серьезному. Вот, вот как я это понимаю, хоть тебе, может, это и обидно слушать.
3: Нет, Паша, это не игрушки. И ты напрасно так подумал. Потому я и хотела найти приспособление, чтобы побольше таких машин-то было. Только видно, я не способная.
2: Да что ты?
3: Ну что ж, буду сберегать время по кусочку, буду затачивать резец про запас и класть инструменты на свое место.
2: Во, верно.
3: Так, Паш?
2: Так.
3: Ну, так, так, так. И не буду я сидеть дома ни одного дня. Завтра же пойду на завод. Ой, только до чего стыдно будет перед всеми. Вот, скажут, изобретательница явилась. Качайте ее.
2: А ты об этом не думай. Дразнить никто не станет. Ведь мы комсомольцы. А если кто вздумает, мы ему сразу охоту отобьем.
3: Ну уж ты.
2: Ну, Марусь, я пойду. А то как бы не опоздать. Увольнительный-то у меня до 20 часов. Ну так, придешь, значит, завтра?
3: Приду. Абрикосы возьми, не забудь.
2: Да ладно, спасибо.
3: Вот приду и буду делать все по-твоему.
2: Вот.
3: Все-таки как-никак, ты хороший парень.
2: Да ладно.
3: Честное слово. Я тебя провожу, хочешь?
2: Да не надо, не надо, спасибо. До свидания, Марусь.
3: До завтра, Пашенька, спасибо тебе.
1: До свидания, первый токарь.
2: До свидания, товарищ Родников.
3: Вот видишь, папка, какой он. Только он, пожалуй, еще лучше, чем я думала.

0: Как-то в конце смены от станка к станку побежала весть, что после работы весь завод соберется в сборочный цех на какой-то необыкновенный митинг. Пришли и ремесленники. Делегаты от колхозов, приехавшие из разных областей, благодарили рабочих за чудо-машины. Рабочие пообещали колхозникам выпускать еще больше комбайнов. После гудка ремесленники собрались у доски показателей.
1: Надо бы знать, ребята, что
2: сделали. Денис Денисович, какие у нас итоги? Напишите на доске.
3: Ну что ж, ребята, могу сказать, учились вы недаром. Сегодня наша пятая группа доказала свою зрелость. Вот смотрите, сегодня мы сделали...
4: 200...
2: Что?
5: 240!
2: 247!
3: 247! Да, ребята, 247. Вот что значит правильная выучка и сознательность. На первом месте, ясное дело, наши всегдашние передовики Сычев Павел и Чесноков Семен по 11 штук дали Дорогуши. По 11 штук. Честь им и слава.
6: Поздравляю, Павел. Молодец,
3: поздравляю. Пусть каждый даст по 11 звездочек. Вот оно, 264 звездочки и получится в смену. Оно, конечно, и этого не хватит. Завод теперь возьмет такие темпы,
2: товарищ,
3: что...
2: Товарищ!
7: Чесноков, что такое? Что такое? Вы где были?
2: Денис Денисович, не ругайте меня. Я сейчас такое скажу, что мне опять не поверят.
3: Ну, говорите.
2: Денис Денисович, я скажу. Только пускай ребята меня больше Мюром не зовут. Товарищи, сейчас Маруся Родникова сдала контролеру 16 звездочек.
8: 16?
2: Да. Что? А все девчата 332.
3: Что? Что ты сказал?
9: Врешь, не может этого быть.
2: Ну нет, брат, на этот раз я сказал правду. Она сократила технологический процесс обработки. С 6 до 4 операций. 16 звездочек. Тебе, Пашка, во сне столько не приснится. Сдала и убежала. Вот как.
3: Да, событие. Я так и предчувствовал, что девочки заводу готовят подарок, а нам удар. Вырвали таки знамя. Ну, Маруся, что сделала, а? Да теперь мы звездочками весь завод закидаем.

0: Первый раз в своей жизни Паша Сычев нарушил дисциплину. Не взяв увольнительной записки, даже никому ничего не сказав, он прямо с завода помчался к Марусе. Все перепуталось в его голове, но одна мысль настойчиво повторялась. Кого ж я учил? Кого же я учил? Он открыл знакомую калитку.
1: Маруся дома? Здравствуйте, товарищ Родников. Извините, что...
2: Здравствуй, здравствуй. Маруся там умывается. Сейчас придет.
3: Пап, ты с кем там разговариваешь?
2: Да вот.
4: Ой, Паша, я знала, что ты придешь. Я уверена была.
1: Ну, Маруся, твоя взяла.
4: Ой.
1: Ну что ж, ну вот, смейся надо мной.
4: Подожди, ты подожди, Паша. Я не понимаю, почему ты так говоришь. Твоя взяла. Не моя, а наша с тобой.
1: Да
4: наша.
1: Как же? Да что ты, нет, твоя.
4: Нет, да, ты садись, садись, я расскажу. Почему меня тогда ушибло? А потому что я плохо знала свой станок. А когда я стала обращаться с ним, как ты, Паша, и он ко мне применился, мы с ним, с моим станком подружились. Я его так узнала, так узнала. И тут я опять стала думать, как бы сократить работу над звездочками. Я спросила себя, почему мы сперва сверлим деталь меньшим сверлом, а потом рассверливаем большим?
1: Ну?
4: А если сразу сверлить большим сверлом? Станок не потянет.
1: Так.
4: Ну, думаю, какой другой не потянет, а мой дип потянет. Думала я, думала, да все Иван Вакулчу и рассказала.
2: А он что, Маруся?
4: А вот мне, папка, подержи еще свою душу в зажиме. А я тем временем обмозгую. Кажется, мысль твоя правильна. А тут этот митинг. После митинга он мне и говорит: ну, Маруся, звездочка наша. Так и сказал, честное слово,
1: ну,
4: звездочка
1: ну,
4: наша.
1: Ну, да дальше я.
4: Больше ждать невозможно. Пойдем пробовать твой проект. Вернулись мы в наш цех, а там ни души, все домой ушли. Зажала я упаковку, закрепила большое сверло и стою, жду. Только слышу, как сердце колотится, да в висках стучит. Иван Вакулыч все проверил и говорит: пускай. Я как нажала кнопку, так от нее электричество будто через меня пробежало. Остановку, басом. Стою я ни жива, ни мертва, даже глаза закрыла. Нет, говорит Иван Вакулыч, тут уж надо глядеть в оба. И вот снял он деталь, осмотрел и тихонько засмеялся. Так все хорошо получилось. Попробовал он на другом дипе, и на другом вышло. Он на третьем тоже. Вот как оно все получилось. Ты доволен, Паша? А я так до сих пор в себя прийти не могу. Все кажется, что мне это снится. Ты что, Паша?
1: Что? Подожди, подожди, подожди, Маруся. А ведь я дам завтра 18 звездочек, больше твоего.
4: 18?
1: Да, что? Да, да, да, 18. Ведь раз так, то значит можно венец-то звездочки предварительно не обтачивать.
4: А обточить его?
1: Сразу.
4: Сразу, правильно, Пашка, молодец. Потому что теперь мы с тобой больше никогда не поссоримся.
1: Никогда, Маруся.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Интурист хорошо говорит.
2: А что он говорит конкретно? Что?
3: Языками не владею, ваше благородие.
0: Если вам интересно, о чем поют ваши любимые иностранные исполнители, слушайте в эфире радио «Рансис» авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Время выхода программы в эфир уточняйте на нашем портале по адресу www.ransis.org. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Веселая песенка из репертуара британской группы Les Humphrey Singers была выпущена на пластинке ансамбля «Поющие сердца» под названием «Отгадай любовь», русский текст Игоря Кохановского, в 1975 году. Давайте послушаем.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. Музыкальный нон-стоп.

0: Водка, да!
1: Канал ретро-музыки «Ностальгия» на радио «Рансес».
0: За ваше здоровье!

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Ранзис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: 500 рублей могут спасти гиганта мысли.
2: Скажите, а 200? 200 рублей не могут спасти гиганта мысли?
3: Я думаю, что торг здесь неуместен. Простите.
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на радио «Ранзис». Радио «Ранзис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона автор ведущий Светлана Воронина. Напоминаю, что теперь у программы «Зрячее сердце» есть группа ВКонтакте. Она так и называется «Зрячее сердце». Вы можете к нам добавляться, оставлять свои отзывы, комментарии, заявки на участие в нашей программе. А этот выпуск программы «Зрячее сердце» мы посвятили Дню защиты детей. И сегодня у нас в гостях 4 незрячие мамы, которые готовы поделиться своими историями и своим опытом. Итак, представляю наших гостей. Нас сегодня много. Оксана Егорова из Смоленска у нас сегодня. Оксана, здравствуй.
3: Здравствуй.
2: Екатерина Рогачева из Смоленска.
4: День добрый.
2: Екатерина Игнатьева тоже из Смоленска.
5: Добрый вечер.
2: И Анастасия Гатилова из города Ярцево Смоленской области. Настя, привет.
6: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Ну вот такая сегодня непростая тема. Начнем мы с Оксаны. Ты, наверное, самая опытная мама из всех, которые здесь находятся, потому что ты так сложилась, что воспитывала, когда родила ребенка, и первые месяцы жизни, недели, так скажем, да, ты сама со всем справлялась, у тебя не было помощи со стороны родных, поэтому как быть слепой мамой, ты это знаешь, как никто другой. Вот, Оксана, давай с тебя и начнем.
3: Первые 2 месяца была помощь, а потом все сама.
2: Вот расскажи, как все это было.
3: Как-то, ну, приспособилась. Первое время было, конечно, страшно, потому что как взять, не дай бог, что-то там вихленешь, повернешь, ну так. А потом ты это приспосабливаешься, привыкаешь, и нормально.
2: А твои первые вот, ощущения, первые чувства, когда тебе показали, принесли, дали в руки ребенка, да, дочку твою?
3: Ну, руки затряслись. Вдруг уронишь или что-то еще сделаешь. Нормально. Реально все возможно. Было бы желание.
2: Незрячая девушка, да, которая мечтает стать мамой, сталкивается с тем, что не понимают ее. Родные, близкие, да, и говорят, какая же ты мама? Тебе это недоступно, ты не справишься. Ну и сама девушка нередко боится, да, этого серьезного шага. Вот как ты решилась и...
3: Естественно, боится. Ну, сомнения. Первое время, но выезжал. Знаешь ты себе эту ситуацию, как с собакой на поводке? Потому что я же боялась ее отпустить. Куда она побежит? Как я буду следом за ней бегать? Потому уже двору. Ну вот я ее так думаю, ей же хочется по улице побегать. Вот мы с ней так ходили. Потом мы точно так же ходили на велосипеде кататься. На 4 колесах. Потому что машин много, я тоже боялась. Теперь уже вообще все хорошо. Мы на море ездили вдвоем, ей было 4-8 первый раз сами. Справились, все хорошо.
2: Ну вот давай начнем сначала. С того момента, когда тебе принесли, да, дочку совсем маленькую, ты говоришь, руки дрожали. Вот в больнице, понятно, врачи, медсестры помогали. Потом вы остаетесь вдвоем. И вот как это все? Как ты училась пеленать, скупать и все прочее?
3: Пеленать не надо. Скупать я первый раз ее скупала 3 месяца. То есть это уже не совсем, ну, там совсем махонький такой ребенок. Сейчас покупать проще, там эти все ванночки с приспособами, с горками. То есть кладешь, уже ничего не случится. Горка это на присосках. Аккуратненько поливаешь, что это реально. А сейчас еще проще, потому что сейчас интернет, можно все прочитать, все инструкции и все, что ты хочешь.
2: Ну сейчас, да, инструкции, в интернете информация. Тогда этого не было.
3: Ну да, гулять идешь тростью правой рукой, а там коляску или санки в левой, как бы за спину получается.
6: А можно я добавлю вопрос?
3: Конечно.
6: Мне просто самой даже интересно. Маленький совсем ребенок, вот он закашлял или отрыгнул. Как ты вот с этим справлялась?
3: Ты же слышишь, пощупала вот здесь вот такие под бородой и все, вытерла, переодела.
6: А если ребенок закашлял, вот подавился каким-то предметом?
3: Ну, у нас бывало. Подавливаешь на щеки 2 пальцами небольшими указательными. И быстро, не на что не обращая внимания, просматриваешь, что туда попало. Ну а так вообще это надо максимально все убирать куда-то повыше, потому что это и зрячие может просмотреть.
6: А
3: это
6: если
3: такое дело.
6: Упал или очень сильно поранился, что в таком случае делать?
3: Упал, поднимаешь подмышки, все как обычно. А поранился, ну, обрабатываешь, упал же. Надо ватный диск перекись там или чем, то ту же палочку ватную вьет или чем-то обрабатываешь, мажешь. Ну, естественно, это с криками держишь.
2: А в какой момент ребенок понимает, что мама не видит? понимаешь, что мама немножко не такая, мама не видит. Как он это понимает в 2 года, в 3, это как?
3: Знаешь, у меня племянница приезжала, они практически одинакового возраста, 2 месяца у них разница. И вот моя подает мне игрушки в руку, а та на меня смотрит, как на диковину зверушку, не знает, как со мной общаться. Вот им было где-то года по полтора, она одной полтора, другой год и 7. И вот она ее стоит и смотрит, и не знает, что, как со мной. То есть она привыкла к зрительному контакту. А моя вот, она и сразу мне в руку плала. Ну, а если что-то нельзя брать, то это, естественно, кидалось сразу в сторону. Она же понимала, что я хоть не вижу, но я же слышу, куда это все полетело. То есть она сообразила очень быстро, как можно обмануть, если хочется куда-то влезть, но нельзя.
2: По поводу обмануть, что с этим делать и, возможно, ли с этим что-то сделать?
3: Ничего нельзя с этим делать.
2: Девочки, вот что-нибудь добавите ваш опыт в этом плане?
6: У меня был опыт с соседкой, у нее маленькая дочка годовалая, и я часто с ней контактирую. Она так на меня смотрит, улыбается, лялякает, смеется, но подозревает, что что-то не так. То есть я немножко отличаюсь от мамы и от других родственников ее. И совсем недавно я дала ей ладошку свою и просто ее держу. И она берет такой маленький пальчик мне, такая бац, на ладошку. Сама. То есть она соображает. Немножко уже начинает соображать, что что-то вот не так. Она смотрит на мои глаза, куда я смотрю, как я мимикой играю. И уже начинает соображать.
4: Ну, у меня был удивительный опыт, когда моя доченька училась 1 годик. Она брала меня за пальчик и вела по квартире, при этом не ударяя вообще ни обо что и открывая мне двери. Могла убирать, даже пыталась какие-то предметы передо мной. Откуда она это знала, я не понимаю даже.
6: А знаете, дети чувствуют на самом деле. У меня тоже был еще один опыт. У меня у подружки, мальчику было 3 годика. И как-то мы приехали к ним на дачу. Он ко мне подбегает, ну, играется, просто берет меня за руку и уводит меня на качели. Причем я не знаю, куда идти, меня просто ведет ребенок. Я думаю, куда ты меня ведешь? Он по дорожке, по тропинке ведет, и до качельки посадил, и мы с ним катались на качелях. То есть как-то вот они интуитивно это понимают, дети.
5: Да, чувствуют они это точно, 100%.
6: Так же и животные.
5: Мой сын, допустим, он неосознанно все это, конечно, понимал, но серьезные вопросы стал задавать, когда ему было, наверное, 3 года. То есть он прям откровенно меня посадил, стал спрашивать, вижу, не вижу, почему, зачем и что вообще как.
2: Даже так, Катя Рогачева, да, ты уже у нас была в гостях, рассказывала о своих книгах, звучали твои рассказы у нас в программе. А вот теперь на данную тему, да, к нам присоединяйся. Катя, вот ты когда родила, ты уже не видела?
5: Или еще видела? Нет, я ослепла, когда ему было 3 месяца.
2: Все равно, получается, он тебя зрячий не знал?
5: Нет, не знает, да. У него всегда жизнь вот состоит из заботы о маме, из того, что нужно чем-то помогать, из того, что игрушки по полу не разбрасываем, потому что на что наступило, то выбросило. У нас такое правило было. Да, вот как-то так.
2: Оксана, ну по поводу прогулки, да, вот ты начала рассказывать. Давай тогда подробнее, как ты этот процесс организовал, ну и девочки, я думаю, тоже добавят.
3: Во-первых, у нас двор у дома, у нас очень близко площадка, особо никуда ходить не надо. Ходили мы потихонечку. Нормально, на качелях катались, на всем, что только можно.
2: Помогают другие мамы, или я уже понимала, где эти качели?
3: Конечно, помогают. Сюда же на площадке, на детской, кто-то есть. Тем более, есть те, кто живет с тобой в одном дворе. Поэтому, естественно, помогают. Ничего страшного нет.
2: Катя Рогачева, ты добавишь?
5: Мне, честно говоря, никто особо не помогал. Я достаточно редко выходила с ребенком, вот чтобы совсем в одиночку, да, потому что я-то сама особо не передвигаюсь. Так чисто, если где-то на лавочке посидеть, а он вокруг поносится. Но на нас скорее больше смотрели, как на диких зверей. Потому что это мама, которая не бегает за ребенком, там, да, не участвует в каких-то играх, по-моему, вызывала очень много вопросов. Так что о какой-то помощи там речи особенно не шло. Все сами.
2: Вот по поводу того, что ребенок начинает помогать. Оксана, твой опыт.
3: Ну, если попросишь, да. А так, она у меня довольно-таки самостоятельная всегда была. Ну, а мне как-то и дома...
2: Может быть, водить, вот как Катя сказала.
3: Мне же и дома никто не помогает, поэтому как-то у меня с этим нет проблем. Ну, а водить, а куда деваться? Она меня водит везде, без всяких проблем.
2: Например, она скольки лет начинает пытаться как-то водить?
3: Когда вот уже ребенку, ну, 3 года, там даже потом постарше, там непонятно, кто кого ведет.
2: Угу.
3: То есть ты же тоже контролируешь трость, куда вы идете, да? И я говорю только, что такой самый минус большой, наверное, что ты идешь в постоянном напряжении. То есть тебе надо и за ребенком, и плюс еще надо дорогу контролировать, ориентироваться. А так ходили мы везде, и в мать и дитя мы ездили 3 раза вдвоем.
2: Куда ездили?
3: Ну, в этот детский санаторий в мать и дитя.
7: Я слышала, что у детей перед слепыми родителями есть ответственность с раннего возраста, начиная с 5 лет, это точно.
2: Оксан, какие еще нюансы вот по поводу детский сад? Наступает возраст, когда пора вести в 3 годика, да, детский сад ребенка оформлять, вести. Вот какие нюансы здесь? С чем здесь может слепая мама столкнуться? Что надо учитывать, скажем так, при этом?
3: Ну, дорогу прежде всего выучить. У меня тоже с этим проблем не было. У меня детский сад прямо за домом. У нас и школа прям рядом, и детский сад. За дом заходишь, проезд к школе проходишь, и вот он, забор детского сада.
2: А со стороны воспитателей, вот других мам, как-то понимание встречаешь? Вот, допустим, те же воспитатели.
3: В саду потом переходили, то есть, получается, с группы в группу. Вот в первой группе была очень хорошая воспитательница. То есть все, что написано там на доске объявления, она мне все говорила, когда я приходила за ней. А вот в другой группе уже те уже не озвучивали. Если сам спросишь, то есть это человеческий фактор. Просто вот зависит от людей.
6: Есть просто люди проницательные, которые могут принять свое положение, проницательность, да, это называется, и делать так, чтобы тебе было удобно. А есть люди, которые не то, что не хотят, они не понимают, как это сделать. То есть они не понимают, каково тебе, что тебе нужно в чем-то помочь, что-то тебе прочитать, где-то что-то подсказать. Темперамент людей разный, то есть они не понимают некоторые.
3: Ну, а сейчас опять же проще. Тогда же не было ни WhatsApp, ни Viber, а сейчас-то все это написано, все новости.
6: Оксана, да? А можно такой вопрос? Да. А вы полностью не видите или есть какой-то...
3: Да.
6: А вот опека как относилась? То есть были какие-то проблемы с опекой?
3: Нет. Должны были быть.
6: Ну да, зачастую бывает, на слуху есть такое, что опека внедряется в семью там, где либо оба незрячие.
3: Нет, такого нет.
6: И забирают детей. Самое.
3: Ну это, скорее всего, если есть какие-то проблемы. То есть если в школе, например, будут видеть, что ребенок не учит уроки, что он грязный, там, голодный и все такое прочее.
2: По поводу школы, опять же, да, Оксана, вот приходит время идти в школу. Как готовились к школе? Как помогаешь в настоящее время?
3: Мы ходили на подготовку. Мы к школе были готовы, а потом уже, ну, уроки проверяла. Она мне читает, я ее проверяю.
2: То есть ты проверяешь?
3: Ну, конечно.
4: А как Но можно это и проверять нет. без уроков?
3: Сейчас уже не...
6: Ребенок, допустим, твой пишет. Как ты проверяешь почерк ребенка? Правильно он пишет буквы? Как ты вот это проверяешь?
3: Ну, мы, во-первых, я тебе говорю, мы ходили на подготовку в школе 2 года. Mm-hmm. То есть первый год я ее отдала, она просто сама уже хотела что-то делать, да? Но думаю, ну чего я ее буду тормозить? А потом пошли уже непосредственно как раз перед школой, получается. То есть она уже хорошо это все знала и умела делать.
6: Повезло.
3: Дети идут. Они уже читать должны хорошо. Они уже в первом классе, к концу второй четверти уже 4 прописи проходят, но заканчивают.
6: Mm-hmm.
3: То есть они сейчас уже очень же хорошо подкованы к школе.
6: А вот рисовать. Ребенку задали что-то по рисованию. Как ты с этим справлялась?
3: Ну, она рисует у меня тоже хорошо сама. Она любит рисовать и хорошо рисует. У нас, кстати, в классе практически никто из детей рисовать не умеет. Я не знаю, с чем это связано, с телефонами, с компьютерами. Вот эта учительница на собрании говорила, что дети не умеют рисовать. Учите детей рисовать. То есть вот эти все гаджеты, они отбивают охоту рисовать. И вот эту технику точно так же они ее уничтожают.
6: А как относятся к твоему ребенку другие дети, зная о том, что ты не видишь? То есть ты мама слепая, да, и вот троллят, есть ли какой-то буллинг среди детей?
3: Я с ними, во-первых, не сталкиваюсь. Собрания сейчас редко в школах бывают, то есть, скажем так, они меня не видят.
4: Ну, тут я добавлю, ничего в этом страшного нет. У меня вон ребенок приводит и друзей своих к нам бывает. Ребят, младшие классы пока, и все вполне прекрасно.
8: Полностью согласна, у меня сын тоже домой водит массу друзей, и всех все устраивает, никто даже бестактных вопросов не задает никогда. Все воспринимают это как абсолютную данность.
4: Ну, я даже умудрялась развлекать тут ребят. У меня игра с детьми, ну, так она ориентирование есть. То есть ребята с погремушками ходят по квартире, а я вот В жмурки играю, ловлю их еще.
2: Да, девочки, по поводу игр. Вот как с детьми играете, как играли? Вот давайте об этом тоже подробнее. Какой был опыт?
4: А ну, еще... Я уже рассказала в жмурке, да. И причем я еще умудряюсь их заинтриговать, хожу еще как зомби. Вот. Много устных игр у нас. Мы играем и слова, и в рифмы. Рифмы придумываем. Такого плана.
3: Ну, а я в интернете читала, потом уже подбирала под себя, что доступно, что нет. Мячик маленький в ложке поносить, там побегать, чтобы он не упал. Ну, вот что-то такое, я говорю, что, что ребенку можно предложить, во что поиграть и что доступно.
4: Ну, у меня сейчас вот малышка пока еще маленькая, 3 года. Я у нее и горка, и лошадка, и качельки, и целый парк аттракционов на одном диване, грубо говоря.
8: Да, я со своим играла в пирата, а сама была пиратским псом. Тоже гавкала. А че, куда денешься?
6: А мы с моим сыном играем в лего. То есть я умудряюсь собирать какие-то фигуры. Вертолеты, самолеты. Вместе с ним сидим, ковыряемся. Или бывает такое, что тоже я прикидываюсь с кошечкой и охочусь на него по всей квартире. Он убегает, я по звуку его ищу. Мяу, так вот. Ну, вот такой игровой порно.
4: Ну, мне дети, я еще так отмечу, очень помогли в реабилитации моей, так как я после инсульта очень много восстанавливать пришлось. Очень много игр я придумала, которые мне вот именно помогали восстановиться с детьми. Это и в кубике с дочкой, и на память. Вот ребенок раскладывал 10 предметов, я на ощупь запоминала их, что там. Естественно, я не вижу, какой предмет убрали или добавили, и потом определяла, чего там не хватает или новенькое что-то появилось.
3: Ну, а мы так мягкие игрушки рассаживали тоже, потом перетусуешь их тоже, кто где сидел, надо было запомнить.
8: Мы в мемы играли с карточками.
3: Похуже, как цвета там вот это все изучать.
8: Угу.
3: Я, кстати, к волонтерам обращалась. Надо было вот в сад сделать там открытку к 9 мая. И тоже у нас в библиотеке, сейчас их, правда, нету, к сожалению. Были волонтеры, и вот Светлана Федоровна у нас такая работала. Я ей сказала, говорю, только мне надо сделать с ней. Не за нее, а именно с ней. И вот она даже детей там из их дома, там в доме библиотека. И она даже детей звала, чтобы тоже они чем-то позанимались. Кто вот болтается просто во дворе, все вместе делали. Там девочки молоденькие, студентки. То есть детям с ними было интересно.
4: В плане поделок мне пригодился опыт все-таки зрячей жизни. Я много чего помню, много чего знаю. Сейчас вот, да, с сыном средним, школу, открытки, там какие-то поделки мы делаем вместе. Я ему объясняю, стараюсь как-то показать, а он уже дальше делает. Ну, не всегда получается.
3: Надо, что-то ребенком сложно сделать, потому что все равно это должно быть красиво. Садовский-то ребенок маленький, он же еще и сам может и неаккуратно приклеить, и криво. Ну, и по кружкам по всяким я таскала. Куда только мы не ходили. Может, там занимались.
2: Занимались в плане разные поделки делали, да, из разных материалов?
3: И не только поделками. И на гимнастику, и в музей в мире сказки мы ездили. Там кукольный театр. И на лепку из глины, и на рисование. И куда мы только не ездили. И на ролики. Сейчас бы я на ноже не стала бы так бегать. Но у нас и сейчас музыкальная школа, бассейн. Что у нас еще? Английский. 2 кружка рисования, бисероплетения.
2: А к чему больше лежит душа? Какому виду деятельности?
3: Мы готовы все сделать. А мы еще вот к этому списку, еще на тэквондо, она год походила у меня. Я хочу ходить, я говорю, когда? Я говорю, если только в воскресенье ночью.
2: Понятно.
3: А так вот она за все хватается, у нее такой темперамент довольно-таки активный. Ну, может закинуть что-нибудь, начнет, и ой, все, надоело.
4: Оксана, а сколько сейчас дочь твоей? Уже подростковый начинается возраст.
3: Да, уже
2: 11?
3: Да.
2: Понятно. Девочки, что может добавить по поводу увлечения детей? Какие кружки, секции, куда отдаете, к чему стремятся детки?
4: Мои мальчишки, они кикбоксингом занимаются. Пробовали они себя и в единоборствах, таких как тэквондо и карате. Средний вот карате начинал, старший был на тэквондо. Но не зашло у них. Пробовали бассейн, но там болеть часто начали, пришлось бросать. Сейчас кикбоксинг, ну, как бы так, чисто вот для саморазвития физического больше. Старший еще у меня лепкой из полимерной глины увлекательный, ну и компьютер.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня у нас в гостях 4 незрячие мамы. Мы говорим о воспитании детей, да, о том, как непросто быть мамой незрячей, да, и пытаемся в этом разобраться. Ну что ж, вот здесь поездки с детьми на отдых, на море. Вот, Оксана, ты уже об этом упоминала. Вот давайте об этом поговорим. У кого какой опыт был совместной поездки с детьми? Да? Что важно учитывать, о чем важно помнить? Какие нюансы, какие трудности могут встретиться в такой поездке?
1: Мы ездили всей семьей, когда у меня сын был маленький, ему было 4 года. Мы ездили на море в Голубицкую. Ну да, конечно, несмотря на то, что было кому помогать с ребенком, это все равно огромные нервы, потому что, допустим, на пляже я все время прислушивалась, что он делает, где он носится, за что он зацепился, что он сунул в рот и такое все прочее. Потому что за ним нужно было, не знаю, человек 20, чтобы присматривал, и все равно это было бесполезно. Ну, это того стоило, потому что вот эта вот детская радость, конечно, вот этот вот восторг от поездок, от путешествий. Ты понимаешь, даже несмотря на все свои проблемы, несмотря на все свои нервы, готова делать это еще. Лишь бы вот так вот радовать только.
0: Конечно.
2: Мы с моим сыном и с мамой ездили в Сочи. Ему было 8 лет. Вполне адекватно, отлично провели время. Ребенок за мной смотрел. То есть везде я сам поведу за руку. Я сам, бабушка, не лезь. Я сам поведу. Ступеньки, бордюры, все объяснял отлично, что-то надо подавал, цветочек сорвет, даст понюхать. В этом плане сын у меня, конечно, отлично справляется.
0: Понятно. Оксана, по поводу поездок, как у тебя это все было?
3: Я же говорила уже, что в огромном напряжении, потому что все равно боишься.
0: А куда ездили?
3: И в Анапу, и в Осиповку, и в Голубицкую, и в Кучугуры. Боится, я говорю, маленькую в море, конечно, я ее не пускала. Только со мной двумя руками вцепишься, держишь, потому что эти волны, мало ли что. То есть реагировать ты по-любому не успеешь.
0: Ну, понятно.
3: Ну и постоянно, опять же, окликиваешь. Это мы с сестрой когда-то ездили первый раз. Они мужем пошли купаться, а мне оставили племянницу и мою. Вот я сидела, я говорю, как в концлагере. Аня тут, Вероника тут. Мне даже стыдно. Потому что у меня вот до такой степени все замирало. Вот не дай бог, думаю, что им по 3 года было. Вот мотанут они туда, и никто не успеет ничего сделать.
2: И сама виновата останешься.
3: Ну, я говорю, я каждую секунду спрашивала. Тут.
0: Нет, ну в поездке ребенку хочется общаться с другими детьми, там даже в поезде, допустим. Да, дети обычно живые, общительные, бегают друг с другом, знакомятся.
3: Ну, конечно.
0: Тут как-то это возможно контролировать.
3: А зачем? Если ты слышишь, что это все происходит в какой-то доброжелательной обстановке, адекватно, а почему бы нет?
1: Но дальше поезда-то не убегут, если что?
3: Ну да, дальше вагона.
1: Да.
0: Ну да.
3: А мы когда вдвоем ездили,
0: ну,
3: первый раз,
0: поездки,
3: ездили на автобусе.
0: Это еще сложнее, наверное.
3: Нет, наоборот, там же встречают, а тут проводили. И точно так же обратно. Там вообще никаких вокзалов, ничего такого нет.
2: Сидишь в кресле, как вкопанный, да?
3: Да, только что вот это, да.
0: Нет, на первую остановку успеть выйти, перекусить туалет, ребенка тоже, да? Остановка
3: ну,
0: не помешает.
3: Смотри, человеческий фактор. Обратно мы ехали, у нас была эта гид очень хорошая, как она называется, сопровождающая. Она сразу мне сказала, молоденькая девчонка, она говорит, если что, вы мне говорите, я вам помогу дойти и туда, и туда, и туда вам надо, вот когда остановка. А до туда ехали, такого не было. А вот обратно попалось очень даже.
0: А туда ехали, приходилось к людям обращаться, да, к пассажирам другим? Или как-то ну, это?
3: Они сами помогали, потому что мы ездили в начале сентября, там уже едут вот эти вот возрастные, такие в основном пары, уже лет по 60, там 65, и они всегда предлагают. А еще мне понравилось в Архипо-Осиповке, там на выходные приезжают из Краснодара, как у нас на озера, там так едут на море. На выходные снимают, и там вот тоже такого же возраста, как я назвала, женщины были. Они там смотрят за всем пляжем. Вот шторм, они тут же говорят, так, девочки, быстро убрали детей. Как, говорю, надзиратели. То есть я не знаю, с чем это связано, но вот они такие вот ответственные. Попалось мне так. То есть они успевают за всем посмотреть. И сами отдохнуть, и других построить.
0: Понятно. То есть поездки в любом случае, тем более с ребенком, важно ну, уметь попросить помощь, не бояться к людям обратиться за той или иной помощью.
3: Люди сами предлагают. Везде причем.
0: Ну, это повезло, конечно.
3: Мне это всегда.
2: Всегда везет.
3: А тебе не предлагают?
2: Мне, кстати, предлагали вообще тоже. Угу.
3: Отзывчивость. Понятно, что не все. Кто-то предложит, кто-то нет.
2: Кто-то побоится, да, просто. А так, игры совместные, в том же поезде мы ехали с сыном, с нами ехала женщина, она сразу нам предложила игру, все поняла. Кстати, она была офтальмологом. Все, и мы как-то вместе там что-то сгибали, какие-то листочки, оригами, как-то пробовали, делали, вырезали всю дорогу.
0: В общем, ребенок был занят всю дорогу.
2: Да, и дети другие тоже бегали к нам, забегали, играли. Никаких проблем, в принципе.
0: Катя Рогачева, может, ты что добавишь по поводу поездок?
1: У меня небогатый опыт с поездками, конечно. Мы с сыном ездили несколько раз в Москву, но тоже не я одна, и он был уже в достаточно взрослом возрасте, так что это вообще никаких проблем не вызывало. Он у меня достаточно самостоятельный, и еще меня контролирует чуть ли не за шкирку, может куда-нибудь вытащить, если считает нужным. Поэтому кто кого водил, там действительно был большой вопрос.
0: Ну что ж, поговорили о поездке. Вот такой вопрос тоже, наверное, важный будет для мам, для будущих мам, наверное, тоже, да? Если ребенок пытается вас обмануть, как быть с этим и как это пресекать?
2: Ну, у меня был такой опыт, сыну уже было 9-10 лет. Он понял, что я не вижу, и пытался неоднократно меня обмануть. Там, сзади подойти, якобы его нету в квартире. То есть я его окликиваю, а он молчит. А я же слышу, что он сзади. То есть я назад оборачиваюсь, его нет, то есть он в другую сторону, то есть играется. А иногда это бывало не очень приятно, то есть не вовремя. В таком случае садишься с ребенком и разговариваешь. То есть, а было бы тебе приятно, если бы я поступала бы так же? А давай попробуем тебе глаза завязать, и я буду над тобой издеваться или тебя обманывать. Как тебе будет? Ребенок осознает, ага, будет неприятно, можно и попробовать. И сразу реабилитируется и перестает так делать, перестает обманывать.
4: Ну тут, да, важно говорить с детьми, я тоже пресекала неоднократно обман, попытки обмана. Ну, во-первых, это чувствуешь как-то на интуитивном уровне или какую-то вибрацию ощущаешь, когда ребенок все-таки тебя пытается обмануть. Это ощущается сразу. Во-вторых, ты все-таки слышишь, если там где-то что-то происходит. Мои, например, точно знают, что маму обмануть не получится. Мама знает, ложь видит.
1: Да. Да, мой тоже такого мнения. И уже раз и навсегда выяснил, что проще повиниться самостоятельно, проще сразу сказать, и дешевле обойдется. Потому что разговорами можно решить, в принципе, практически все. И не всегда есть смысл даже обманывать.
4: Главное знать, что сказать и как сказать.
2: Важно сказать ребенку о том, что ты слепая, но не глупая, и все понимаешь и слышишь. А особенно быть авторитетом для ребенка. Тогда он перестает обманывать. Может быть, обманывает, но где-то в каких-то мелочах. И очень важно, чтобы ребенок тебя слушал, нужно быть другом для ребенка. Понимать
4: это да.
2: Его.
4: Согласна. Кстати, да, Оксан, тебе вопрос. У тебя девочка сейчас входит только в подростковый возраст. У меня уже один подросток довольно самостоятельный. Говоришь ли ты обо всех моментах с дочкой? Или что-то все-таки утаивается, какие-то темы?
2: Половое развитие, например.
3: Не, ну пока еще рано. У нас пока еще этот вопрос не поднимался. Она еще довольно-таки, я хочу сказать, в этом плане ребенок ребенком. Они это все обсуждают, как я поняла, в школе. То есть они все знают, что им надо знать.
4: Ну вот я как не только как мама, но все же с психологическим образованием своих детей приучаю к тому, что с мамой можно говорить абсолютно на любую тему и разговариваю.
3: Я тоже, у меня нет тоже, да. Потому что я не ругаюсь, не луплю, как там. Я тебе не сказала, что у меня сегодня тройка, и ты меня убьешь, тебя убивали хоть раз. Я говорю, зачем ты вот такое говоришь? Все ж так это сам бояться. Я говорю, ну да, ты прям убитая ты.
1: Так положено.
3: Да,
1: так традиция положено. Такая, бояться, да. Бояться. Нечего нарушать.
4: Мой старший сын один раз...
3: На тройке положено убивать.
1: Да.
4: Сын мне один сказал, мама, я в шоке, что я сижу и с мамой на такие темы вообще разговариваю. Там темы были уже довольно интимного характера пошли. Он говорит, я в шоке, что я могу. Я говорю, ты лучше со мной об этом говори.
2: Мама – лучший друг.
4: Да.
0: Это здорово, конечно, когда мама – лучший друг. Но все-таки, да, когда мама одна, понятно, что она для нее будет авторитетом. Да? Когда живешь в семье, когда где-то мама, возможно, не самостоятельна. Да? Где-то, может, возможно, другие близкие что-то решают за нее. Вот как при этом сохранить авторитет у ребенка?
4: Да легко, мама, абсолютно. Мама.
5: Во-первых, самой ему рассказывать ребенку, девочке, я вам даже советом просто таким. Надо самой какие-то говорить, вот это наша тайна, это секрет, я тебе расскажу. Когда ты рассказываешь ребенку какой-то момент, он понимает, что ага, значит, маме тоже можно доверить что-то.
1: Нужно из самой себя в первую очередь представлять личность. Можешь ты что-то сделать, не можешь, решают за тебя, не решают. Если ребенок видит, что ты в принципе бесправное существо, и неважно, есть зрение, нет зрения, или человек абсолютно здоров, он и не будет воспринимать это за авторитет. А если он видит, что та же незрячая мама чего-то способна добиться, что-то может, ее уважают, ее любят, ее ценят, то почему это не будет авторитетом?
2: Мать должна работать над собой. Если она что-то не может, в первую очередь она должна работать над собой, чтобы ребенок в ней видел авторитета и личность.
1: Чтобы он сам был способен ее уважать.
2: Нужно добиться этого уважения.
1: Да, нужно добиться этого уважения, совершенно верно.
5: Мне вчера козявочка моя заявила: «Мама, ты у меня самая сильная».
2: А мне сын говорит: «Мам, я хочу быть таким, как ты. Сильной, мужественной и умной». Очень приятно.
0: Катя Игнатьева, ты до эфира давно общались, ты говорила такой, рассказала трогательный момент, что дочка за тебя молится, да, молится, чтобы ты прозрела, да, чтобы глазки увидели.
5: Да, был момент, когда я стояла на кухне, ребятам готовила немножко. У меня много икон, естественно, распятие висит. Слышу дочке, просто говорит: «Иконка, иконка, то есть, иконка, пусть у мамы глазки видят». Потом она заплакала, я бегу к ней, говорю: «Что случилось? Конка сломалась». Она распятие сняла со стены. Я говорю: «Да нет, не сломалась». Я, естественно, от этого умиления немножко расплакалась. Она: «Мама, не плачь. Конка полечит тебя, глазки будет видеть, и ты не будешь плакать больше. Ты будешь меня видеть». Вот так вот, 3 года.
2: Мой ребенок, сына, тоже где-то 8 лет, молился Богу, чтобы у меня глазки выздоровели. А в тот момент, когда я ослепла, где-то в течение полугода, был такой момент, мой ребенок открыл анатомию, книжку мной подаренную когда-то, открыл про глаза, начал читать, рассматривать глаза и говорить: «Мама, я знаю, как тебе помочь, мы тебе поможем». Вот это, вот это читает, изучает. Тоже очень забавно, что дети переживают за взрослых, за близких.
0: Да, конечно же. Катя Рогачева, знаешь, что у тебя сын твоим успехом радуется, да, следит за твоим творчеством, да, когда ты получаешь премии литературные, да, ты побеждаешь на конкурсах литературных, он тобой гордится.
1: Да, это, конечно, тоже очень приятно. Я когда получила премию имени Лермонтова, он из класса народ водил смотреть на мой диплом, как на экскурсию. И мне так смешно было, в то же время так приятно. Это бесценно, когда наши дети нами гордятся. Ты понимаешь, что, в принципе, все, наверное, не зря.
2: Главное, чтобы ребенок не стыдился матери. В некоторых случаях такое бывает. Надо объяснять ребенку так, чтобы он не стыдился этого. То есть надо быть, опять же таки, лидером, авторитетом и чего-то добиваться, чтобы ты был примером для своего ребенка и для его друзей.
0: Настя, добиваться, да. Но я знаю, допустим, пример женщины, успешная была, тоже творческая, да, много добилась и преподавала. Но при этом ребенок, начиная с детства, стыдился того, что мама слепая, ну и это никуда не ушло с его взрослением. Вот как эти моменты заранее предупредить, девочки, ко всем вопросам?
2: Психологом. Можно работать психологом.
5: Ну, во-первых, я как психолог и скажу, если мама сама себя стыдится и не уверена в себе, то и ребенок будет так же это чувствовать. И так же сама будет относиться. Да. В первую очередь, мама сама должна показывать ребенку и окружающим, что ничего необычного и страшного не происходит, все нормально. Все обычно.
2: Ну, мать надо к этому подвести, поэтому нужна работа с психологом. Если она не может самостоятельно справиться со своей проблемой и страхами, нужна психолог в этом случае.
3: Слушайте, девочки, вы можете меня отпустить?
0: Да, Оксана, я помню. Твое напутствие незрячим мамам и девушкам, которые мечтают ими стать. Коротко.
3: Не надо ничего бояться, все получится.
0: Оксана, спасибо тебе большое. Продолжаем. Девочки, какие еще трудности возникают у незрячей мамы? Каких моментов важно сегодня коснуться нам еще? Какие трудности вы испытывали? Да, какие моменты важно говорить, учитывать? О чем важно знать?
5: Ну, наверное, все-таки сложности могут возникнуть в лечении, если ребенок заболел, то есть препараты и что-то. Это надо точно знать, что дают и как дают. Когда уже детки постарше, вот у моей двое постарше, тут уже попроще, конечно. Но вот недавно я для себя освоила новый момент. Я научилась все-таки делать ингаляции детям, даже заряжать ингалятор самостоятельно, на небулайзер. пришлось научиться. Для меня пока это самый такой сложный момент.
0: Кать, ну вот мы вначале как-то об этом не сказали, но тебе, я знаю, что долгое время твою маленькую дочку даже близкие не давали.
5: Да. Получилось так, что помимо того, что я потеряла зрение, я еще и парализована была на левую сторону. И мне боялись передавать, что я могу что-то сделать дочке. И где-то месяцев до 8 мне очень редко вот давали подержать буквально 2 минуточки ее. Потом я стала просто сама научилась ее вытаскивать из коляски, из кровати, ложить рядом с собой на диване, и даже памперсы научилась ей менять самостоятельно. Можно сказать, практически одной рукой. Но купать стала ее только после годика, когда уже держать особо не надо было ее.
2: Ну, у меня небольшие трудности возникали тогда, когда я гуляла со своим сыном и обучала его пользоваться навигатором на телефоне. Я говорю, ну, сына, посмотри, ты должен научиться ориентироваться в городе. Дома, номера домов, как это отображается на карте. Я же не вижу, но я-то помню, как это все выглядит. А он не знает. То есть были некие трудности, мы останавливались, спрашивали у прохожих, куда, что. То есть смотри, ты ведешь меня до точки сам. Вот доведи меня туда-то, туда-то. Мы набираем в навигаторе и идем.
0: То есть ты учила ребенка работать с навигатором?
2: Да. Пользоваться поиском в интернете. То есть если ты хочешь что-то найти, пожалуйста, набираем в адресной строке то-то, то-то, то-то, что ты хочешь найти. И мы ищем. Обучала его также покупать что-либо на маркетплейсах, как это делается, как пользоваться картой и так далее. То есть были трудности, но тем не менее ребенок научился. То есть я его научила без зрения.
0: Понятно. Катя Рогачева, а ты какие моменты хотела бы отметить? Трудности? О чем, может быть, принести речь?
1: Самый трудный период – это пока вот ребенок действительно маленький. Это, конечно, самые сложные моменты, потому что дальше, когда он подрастает, он действительно начинает тебе уже помогать, уже какая-то вот ответственность появляется, по крайней мере, у моего это было очень сильно. То есть лет с 2-3 он уже самостоятельно ходил за собой горшок мыть, мне не давая. А вот с памперсами, да, было очень сложно. Просто очень. Это был один из самых жутчайших моментов воспитания ребенка. Да, а так, не сказать, чтобы у нас было много трудностей. Мне, конечно, было кому помогать. Да, у меня муж с него глаз не спускал все детство, и нам было от кого ожидать этой помощи. Но то, что мы делали сами, это скорее было как-то больше азарта, что ли. Получится, не получится. Получится на ощупь научить его читать или не получится. Ну, получилось. Мы писали на листах, мы играли вот в эти вот мозаика, которая буквы вот эти вот объемные. Получалось. Получится или не получится научить его еще чему-то, допустим, самостоятельно есть. Получилось. Интересно же. Ну, подумаешь, мы там угваздали кухню несколько раз. Терпимо, жить можно. То есть это вот как-то так было. У нас каждый раз все эти преодоления были даже не то что игрой, а скорее нам обоим нравилось получать результат. Ну, а потом, действительно, наши дети, незрячих мам, они очень рано понимают, что они должны быть взрослыми. Очень рано. И они начинают такими быть. Ответственными, самостоятельными, самостоятельно решающими какие-то проблемы. Хорошо это, плохо, не знаю, но я на ребенка уже, наверное, лет в 5 могла полностью положиться. Я уже знала, что ничего он страшного не сделает, никуда не убежит, ничего не натворит, в розетку не влезет, хотя он и так этим особо не страдал. И как-то вот было уже не страшно воспитывать.
0: Угу. Ты говоришь, научила читать, научила есть. Вот давай, может, эти моменты поподробнее, я думаю, что кому-то это пригодится. Такие практические советы, Катя.
1: Ну, я не знаю про практические советы. Не то, чтобы я прям научила, но показать, как двигается ложка и куда нужно ей тыкать, ну, это просто. Для этого не нужно видеть. Тарелку на ощупь ты ее и так найдешь. Мы пробовали. Ну, когда получалось, когда не получалось. Главное не ругаться. Главное иметь вот это вот терпение и позитивный настрой. Потому что если ребенок будет понимать, что что-то идет не так, что это плохо, что не получается, мама расстраивается, никакого желания что-либо дальше делать не будет.
2: Паника.
1: И с буквами точно так же. То есть я что-то черчу на этом листике. Я говорю, Владь, какая буква? Он на меня, на листик, на меня, на листик. Просто даже не видя, понимаю, что у него абсолютно недоумение на мордашке. Думаю, а что я там накорябала сама-то? Сидим, хихикаем. Весело. Так и учились.
5: плане букв. У меня, например, еще из зрячей жизни остались магнитики, объемные такие буковки.
1: Да. Мы тоже с такими работали, да.
5: Очень удобно, кстати. Вот
1: удобно, да. Единственное, что они, когда разъезжаются, он не совсем понимал, почему буквы можно переставить во все стороны, и ничего не меняется. Как-то вот у нас с этим было сложно.
0: Что еще, с уроками?
1: Да, потому что я думала, что это будет, ну, очень сложно. Школа, это все-таки как-то домашку эту проверять, да. Ну, тоже очень забавно получалось. Мы до сих пор, я помогаю ему с уроками периодически, хотя сейчас уже в этом такой необходимости нет, все-таки довольно взрослый. Но вот кто быстрее на слух посчитает дроби, допустим, ну, здорово же. Приходится считать, мозг тренировать, получается. Можно ли на слух нарисовать диаграмму? Оказывается, тоже можно, было бы желание.
0: По поводу школы, по поводу уроков, Катя Игнатьевна, что-то добавишь?
5: Ну, у меня ребятки практически самостоятельно все делают. Но если нужна помощь, устная там что-то, конечно, я помогаю. Частенько их прошу там пересказать обязательно мне. Вот они готовятся к школе, там, к урокам, какой-то рассказ прочитали или какой-то параграф. Но вот у сына, когда биология у старшего началась, да, я много могла помочь ему, объяснить даже. Ну и среднему тоже объясняю, если что-то необходимо. Хотя бывают очень курьезные моменты, когда ребенок ко мне подходит и говорит: «Мама, а проверочное слово у слова груз грузин?» Это уже анекдот.
2: Я помогаю своему сыну в сочинениях. И у нас прекрасно вместе получается. То есть я не только сочиняю за него, но помогаю ему самому сочинять. А что бы ты добавил? То-то. А как бы ты написал? Ну вот написал бы вот так. А давай вот так исправим. Так же будет лучше. Угу. Вот это слово повторяется. Это тавтология. Давай исправим. Давай придумаем другое слово. Угу. Придумаем. То есть устные уроки делаю с ним вообще прекрасно. С математикой также помогаю. Объясняю, как это посчитать правильно. То есть визуализирую и прошу своего ребенка тоже пользоваться визуализацией. В математике это очень полезно. Не просто видеть цифры, да, а представлять в уме, как это выглядит. Количество того-то, того-то, то есть какого-то предмета. То есть приходится объяснять мне, незрячему человеку, ребенку, как правильно считать.
5: Может быть, это даже несколько и увлекательнее, вот, да, придумывать новые какие-то вот способы, как помочь ребенку вообще с любыми его трудностями, которые возникают. Надо самой в голове тоже для себя решить эту проблему. И как это ребенку объяснить, как решить ему эту проблему?
2: У нас такая была проблема. Его задирали девочки. И мне пришлось учить ребенка давать отпор девочкам. Девочек же бить нельзя. Я стою на коленке напротив него. Я говорю: вот, я девочка, я к тебе пристаю, задираю. Что ты будешь делать? Мам, я не знаю. Я говорю: смотри, у меня хвостик, у всех девочек. Есть косички и хвостики. Если тебе девочка плохо там к тебе относится, задирает или плюется, можно дернуть ее за косичку. И показываю, как это делать так, чтобы ей не сильно было больно, но она поняла, что больше так себя вести не будет. Вот такой у нас был с ним опыт. И все, девочки, в принципе, не приставали особо к нему. Он их дергал.
0: Понятно.
5: Я учу детей своих, как правильно сказать, чтобы тебя не трогали. Я как-то сама не любитель каких-то там физических контактов таких. Я сама с детства всегда решала проблемы свои словами. И стараюсь научить ребят так же самое.
0: Удается?
5: Да, в большинстве случаев да.
2: Солидарно полностью, но некоторые дети слова не понимают. Особенно девочки бывают. Когда мальчик красивый, что бы ты ей ни говорил, она все равно к тебе будет приставать.
0: Сейчас нахальные девочки, видимо, пошли.
2: Задиристые пошли, хуже мальчиков.
0: Девочки, а что меня еще не спросила, может быть, вас?
5: Можно я немножечко прочитаю из своих? Можно?
0: Можно.
5: Есть профессия лучшая, самая. И профессия – это просто быть мамою. И в профессии этой надо много уметь. И лечить, и учить, понимать и жалеть. Пожурить, если вдруг был ребенок неправ. Усмирить даже самый взбунтовавшийся нрав. И оплаты дороже вовек не сыскать. Только детки родные могут так обнимать.
0: Ну что ж, а это может спорить на сюжет, но еще поговорим немного, да? Пока я думаю, что услышим песню, которая называется «Вязала матушка мне шаль», и песня в моем исполнении прозвучит сегодня.

0: обширный, точный, наверное, такой глобальный, что ли. Можно достать любую информацию с помощью интернета. У нас такого не было. Мы в догадках всегда были. Или спрашивали у родителей. Родители сами что-то не знали. А сейчас дети знают практически все. Потому что доступ есть к интернету и у родителей, и у детей. Сами технологии, телефоны, гаджеты. Раньше не было. А сейчас есть. Все. В изобилии. И виртуальная реальность, планшеты, компьютеры, 3D-кино. Все что угодно. Любые развлечения.
1: А не слишком плотно уходят дети в виртуальную реальность, как тебе кажется?
0: Думаю, что да. Но это надо принять общество.
2: Единственное, что мне не нравится сейчас, то, что дети мало общаются в реале. Они все сидят в виртуальной реальности.
0: Это наше будущее, к сожалению. Это будущее наше. Во взрослом возрасте они будут менее коммуникабельны. А кто-то деградирован от общества. Возможно, ну это даже нехорошо отчасти.
1: А как можно на это повлиять, вот имею в виду своего ребенка?
0: Ограничивать от посещения интернета, больше с ним коммуницировать и давать возможность общаться с другими детьми, с животными и с природой. Обязательно ходить на природу. То есть ребенок должен понимать, в каком месте он находится, что жизнь не соткана из техники, технологии, телевизора, компьютера и так далее. Что есть еще природа. И природой можно наслаждаться, и на природе можно получать удовольствие от игр или каких-то занятий, нежели от компьютерных игр. Увлекать. Нужно детей увлекать.
1: Катя, что хотела сказать?
2: Ну, я полностью согласна, да. В советское время даже часто были вот ходили дети и взрослые в походы куда-то, и это было правильно. Потому что сейчас я даже смеюсь, говорю, вас выпусти в лес, вы не выберетесь оттуда.
0: Да.
2: Но ребенок говорит, если будет ловить интернет, то выберемся. Не в каждом месте интернет не выберемся. Не каждый оператор берет его.
1: Если не будет ловить, то нечего там делать по лесу.
0: Понятно.
1: Вы по поводу походов приучаете детей как-то вот в природе, к лесу, к таким прогулкам, выездам куда-то, тем более машина есть?
2: К сожалению, мой муж вечно занят, много очень работает, выезда у него нет. Поэтому одну никуда не пускают даже детей.
0: А мы с моим сыном ходим летом на речку и на озеро. Я приобрела ему сачок. В этом году мы с ним пойдем ловить маленьких лягушат, рыбок. Ну, естественно, отпускай. То есть ему нравится в воде искать маленьких рыбок, головастиков. Они очень интересные. Таким образом, ребенок познает мир, трогая других существ, нежели кошек или собак. Также мы подкармливаем животных. Я приучаю ребенка к доброте, что животных на улице надо подкармливать. Птиц, общение с птицами, слушать их пение. Не так просто там не обращать внимания, да, на пение птицы, а именно понимать, как они поют. Это же очень важно. Чувствовать природу. Ходим в лес.
1: Катя Рогачева, здесь что-то добавишь вот, о том, как отвлечь ребенка от гаджета и что ему предложить взамен?
3: Ой, с этим, конечно, сложно. Самое главное, что делают гаджеты, это дети перестают удивляться, дети перестают видеть какие-то чудеса. Ну, какие могут быть чудеса, если любые можно добыть, ткнув на кнопочку? Вот это вот страшно. Удивить уже практически нечем. И полностью согласна, что заменять это общением с природой и, в принципе, любым хотя бы каким-то общением – это лучший, наверное, вариант. Ну, у нас есть дача. У нас бабушка, у нас дача, все как положено, поэтому да. С этим у нас немножко меньше проблем. Каждое лето я пытаюсь сплавить ребенка как можно на больший срок на свежий воздух. Он, конечно, сопротивляется, потому что интернет там действительно не ловит. Мы выдерживаем большой бой, но это нужно делать, это действительно правильно. Они вот не понимают пока этого, вот эти моменты детства, которые можно там на велике где-то погонять, в траве где-то поваляться, да, на ту же речку сходить, они же больше повторяться не будут. Вырастешь, такого безоблачного счастья уже не получится добыть, поэтому нужно давать это сейчас.
0: Да, и городским детям нужно выбираться в деревне. Вот здесь я тоже полностью согласна, и у меня были такие варианты. Мы с ребенком ездили в глухую деревню, там, где совсем нет интернета, но зато есть куры, коровы, козы, кролики, это все пощупать, поухаживать за животными, не бояться их. То есть вот этот контакт с животными очень важен. А еще можно покататься на лошадях, если ребеночек уже подростковый, допустим, да, уже побольше. На ослах, на лошадях, не бояться сидеть верхом. Это же намного круче, нежели играть на компьютере верхом на лошади в роли.

0: игрока виртуального, да, на себе попробовать. Играть на инструментах, на гитаре там. Вот у меня тоже появилась гитара, я своего ребенка научила одной мелодии, которую только сама знаю. В траве сидел кузнечик, и у него это получилось. Буквально за 15 минут, и он был в восторге, что у него это получилось. Опять же, в интернете есть игры на инструментах. И на гитаре, и на клавишах. Они там пальчиками нажимают на экран, что-то получается. А тут настоящий инструмент. Вау! То есть, да? Как-то вот увлечь его тоже нужно.
1: Ну что ж, наверное, будем мы потихонечку завершать. Здесь на завершение нашей встречи такой вот, да, встречи мам сегодня. Девочки, ну что бы вы сказали молодым совсем девчонкам, которые, ну, наверное, мечтают, да, все-таки стать мамами, да, прийти в семью, но боятся, говорят, нет, я не справлюсь, я не вижу и прочее. Вот как вы, может быть, обнадежили, от чего-то предостерегли, вот какое-то некое напутствие молодым девочкам, будущим мамам?
0: В первую очередь выбрать правильного мужчину. То есть для этого нужен мужчина.
1: Правильного или какого?
0: Доброго. Мужчина должен быть добрый. Это самое первое качество. Надежный, добрый, проницательный, чуткий. Чувствует сердце в первую очередь. Нужно как-то так. Друзья должны быть, чтобы не бояться пойти на такой шаг, родить ребенка. Надо немножко стоять на ногах финансово. И иметь друзей и родственников. Если родственников нет, хотя бы хороших, преданных друзей. Чтобы, если что, вдруг, было бы на кого положиться.
2: Верить в себя в первую очередь. Потому что если есть огромное желание быть счастливой, то этому ничего не может противостоять. Но страх иногда делает нас очень слабыми. Очень и очень слабыми, даже если мы все можем. Но боимся... Это не всегда получается преодолеть. Поэтому вот действительно не бояться и верить в себя, верить в то, что все получится.
1: Да, это правда. Я думаю, что на этой позитивной ноте мы завершим. Сегодня у меня в гостях были 4 незрячие мамы. Оксана Егорова из Смоленска, Екатерина Рогачева из Смоленска, Екатерина Игнатьева тоже из Смоленска, и Анастасия Гатилова из города Ярцево, Смоленской области. Вот у нас такая встреча земляков сегодня получилась. А программу подготовили и провели Валерий Попов и я, Светлана Воронина. Всего вам самого доброго!

0: мама своя.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Радио Рансис. www.rancis.org

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

Имеешь все, пожалуй, кроме проблем. Имеешь внешность, манеры и выгодный брак. Ты взяла свое, но все же что-то не так. Ты взяла свое, но ты все время одна. Тебе придет

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, о высокочтимые и глубоко уважаемые товарищи радиослушатели. В эфире программа «Инфотрон», у микрофона Евгений Корнев. В одной группе в Телеграм было обсуждение, как вслепую можно настроить телевизор или приставку на Android TV. Я вообще, если честно, никогда подобными вещами не занимался, поэтому кое-что расскажу с чужих слов, кое-что расскажу из личного опыта. Ну, в общем, сегодняшний выпуск будет посвящен, опять-таки, различным полезным вещам, связанным с Android TV, то есть это приставки и телевизоры именно на Android TV. Итак, как я уже рассказывал в одном из выпусков, в основном сейчас все приставки идут на Android TV, но есть два типа приставок. Это приставки с инфракрасным пультом, который сопрягать не нужно. Вы просто его берете, направляете на приставку и начинаете нажимать кнопки, и все должно работать. Но на подобных приставках, как правило, токбэк запустить, удерживая кнопки на пульте, невозможно. Это может сделать только зрячий помощник, да еще и токбэк, как правило, нужно устанавливать. Я об этом рассказывал. А вот если приставка на Android TV и пульт там Bluetooth, то есть вероятность, что можно попытаться запустить токбэк самостоятельно. Правда, для этого токбэк и синтезатор речи должен быть установлен изначально. Это точно есть на приставках Xiaomi. Это точно есть на приставках, сертифицированных от Google. Если прям производитель указывает, приставка на Android TV, сертифицированная от Google, там токбэк предустановлен. Там может быть предустановлен и синтезатор Google, но чтобы попытаться токбэк запустить, нужно сначала выполнить сопряжение Bluetooth пульта. Как это делается? В общих чертах. Когда приставка загружается, проходят все служебные этапы, на экране появляется инструкция. Направьте пульт на приставку. Нажмите и удерживайте кнопки. Как правило, это кнопка увеличения громкости и кнопка ОК. Ну, точно я не возьмусь утверждать, что это на всех пультах. Но лучше перед сопряжением пульта посмотрите, какие кнопки нужно нажимать для сопряжения Bluetooth пульта на такой-то приставке. Это, я думаю, сейчас можно и у ассистентов спросить, у так называемых нейросетей, или в интернете посмотреть. Так вот, нужно, зажав эти кнопки, навести пульт на приставку, и в инструкции, которая отображается на экране, сказано: удерживайте эти кнопки до тех пор, пока индикатор на пульте не загорится ровным светом. Тут возникает несколько моментов. Во-первых, как вслепую убедиться, что индикатор стал гореть ровным светом? Во-вторых, когда нужно эти кнопки нажимать? Ну, когда появится соответствующая инструкция. Поэтому, если вы решили полностью самостоятельно запустить токбэк, то включите приставку, подождите какое-то время, ну, как минимум минуты две, наверное, для верности. Потом зажмите кнопки на пульте, направьте его на приставку и держите их, ну, секунд 5-10. Затем отпустите, и зрячий сразу видит, произошло сопряжение или нет. Ну и по индикатору, но самое главное, дальше, если нажимать клавиши стрелки на пульте, то видно, двигается курсор или нет. Вслепую это определить невозможно. Определить, что пульт подключен и функционирует, можно только попытавшись запустить токбэк. Причем токбэк на приставках и телевизорах от Xiaomi запускается с помощью одновременного удержания в течение минимум 3 секунд клавиш громкости. Надо их зажать и держать. Ну, вы как минимум должны услышать звук, вот такой характерный бульк, что токбэк запустился. А вот заговорит он или нет, это большой вопрос, потому что к Wi-Fi вы еще не подключились. Но об этом чуть-чуть позже. А вообще в аутентичном Android, то есть в Android, который практически не модифицирован и не изменен, для запуска TalkBack, вот этой службы, которая называется «быстрое включение», нужно одновременно нажать и удерживать кнопку «назад» и кнопку «стрелка вниз». Но на каких-то приставках это не работает, даже если это включить принудительно вручную. На каких-то работает, а где-то нужно кнопки громкости. Тут тоже разночтение, и по моему личному опыту это далеко не на всех приставках, даже если там токбэк предустановлен, работает. Поэтому если вы нажали и кнопки громкости подержали, ничего не произошло, и стрелка вниз плюс кнопка назад подержали, ничего не запустилось. Скорее всего, либо токбэк не установлен, либо сопряжение пульта прошло неудачно. И тут без зрячего уже проблему не решить. Но если он у вас запустился, вы услышали звук, то пульт точно работает. А вот заговорит ли у вас токбэк? Ну, как правило, в сертифицированных Google приставках на Android TV, в телевизорах есть синтезатор Google, и там имеются офлайновые английские голоса. Поэтому если изначально при настройке приставки выбран русский язык и страна Россия, то токбэк может либо не заговорить, либо заговорить английским голосом, который будет пытаться очень сильно коверкая произносить русские слова. Это явно не для слабонервных, но если вы настолько выдержаны, имеете железные нервы, может быть, вам удастся как-то пройти все предварительные этапы, используя вот этот офлайновый английский голос, установить нужный, нормальный, уже полноценный русский синтезатор и получить функционирующий токбэк. В общем, все, что я описал, это, ну, такой весьма сомнительный путь. Я его лично не проделывал. Кстати, если вы запустите токбэк, он заговорит, вы можете подключиться к Wi-Fi, введя пароль для подключения, и потом уже, скорее всего, у вас токбэк заговорит онлайновым русским голосом. Тут уже станет полегче. Но самое главное, чтобы у вас токбэк запустился и заговорил. Подчеркиваю, что это можно сделать только когда у вас Bluetooth-пульт, только когда вам его удалось сопрячь и когда в приставке или в телевизоре токбэк предустановлен. Это бывает далеко не всегда. Поэтому, как говорится, раз на раз не приходится.
0: Инфотрон.
1: Кстати, по поводу инфракрасных пультов. Дело в том, что есть замечательные устройства, так называемые умные пульты или пульты с обучением. Это инфракрасное устройство, и как раз если у вашей приставки, ну, у телевизоров, по-моему, сейчас у большинства инфракрасный пульт, а вот у приставок бывают Bluetooth-пульты и инфракрасные пульты. Это очень легко распознать. Если у вас в пульт встроен микрофон, то это с очень большой долей вероятности именно Bluetooth-пульт, потому что через инфракрасную связь голос передавать нельзя. Так вот, если у вашей приставки инфракрасный пульт, то вы можете, не используя несколько отдельных пультов, пользоваться одним единственным универсальным обучаемым пультом. Есть пульт и кнопочный, у меня такой есть, и он поддерживает до 8 устройств. То есть этот пульт позволяет на каждую практически свою кнопку назначить код с аутентичного пульта, ну, например, от телевизора, от приставки, от еще какого-то устройства. Это может быть кондиционер, это может быть робот-пылесос. В общем, любое устройство, которое управляется с инфракрасного пульта. Даже какой-нибудь ресивер, какая-нибудь аудиосистема, лишь бы это был инфракрасный пульт. Программируется он следующим образом. Ну, конечно, вы должны инструкцию почитать. Причем есть пульты, у которых мало кнопок, у которых много. Ну, чем больше кнопок, тем лучше. Как правило, там есть цифровые клавиши и всевозможные клавиши для телевизоров. Так вот, почитав инструкцию или в интернете поискав информацию, вы можете запрограммировать кнопки на пульте. Для этого вам понадобится аутентичный пульт от того устройства, функции которого вы хотите на универсальный пульт назначить. Вы должны эти пульты положить так, чтобы их инфракрасные датчики были направлены друг от друга, чтобы расстояние между ними было, ну, не больше 10 сантиметров. Ну и вплотную их тоже, конечно, совмещать не следует. Ну и дальше, следуя инструкциям, вы можете назначать инфракрасные коды с аутентичного пульта на определенную кнопку на универсальном пульте. И вот так можете запрограммировать несколько устройств. И не используя отдельный пульт для телевизора, для приставки, для аудиосистемы, все делать с одного пульта. Нажимаете кнопку, переключаетесь на один канал, управляете, ну скажем, телевизором. Нажимаете вторую кнопку, переключаетесь на другой канал, управляете приставкой на Android TV, ну и так далее. Причем есть пульт не кнопочный, а пульты голосовые. Ну, в России, пожалуй, самый ходовой – это так называемый умный пульт от Яндекс. Это такая круглая шайба, где по периметру расположены инфракрасные излучатели. Эту шайбу нужно положить в такое место комнаты, чтобы световые сигналы, ну, то есть невидимый свет, мог попадать на все нужные вам устройства. Дальше вы на Android запускаете приложение «Умный дом с Алисой». И там подключаете этот пульт и, следуя инструкциям, также назначаете коды кнопок с аутентичного инфракрасного пульта, например, от телевизора, от приставки, от аудиосистемы, вот этому самому умному пульту. Кто-то скажет, ну на нем же нет кнопок, как им управлять? А управлять с помощью Алисы голосом. То есть, выполняя инструкции, вы можете запрограммировать различные команды на этом пульте, а потом открыть Алису на вашем смартфоне под Android и голосом подавать команды. Ну, например, увеличь громкость или поставь громкость на 70%, или запусти воспроизведение, или приостановить и так далее и тому подобное. В общем, довольно увлекательное занятие программировать это все голосом, но, на мой взгляд, это очень неудобно, гораздо удобнее управлять кнопочным универсальным пультом, потому что голосовой вот этот пульт, это, во-первых, такое устройство очень капризное, потому что его нужно положить в такое место, чтобы сигналы попадали на все нужные инфракрасные приемники на ваших устройствах. Ну, то есть пульт должен лежать так, чтобы световые импульсы от него попадали на приемник телевизора, приставки и всех прочих устройств. А если они у вас в разных концах комнаты рассредоточены, то, ну, фактически шайба должна либо быть подвешена где-то в центре комнаты, либо в таком месте находиться. В общем, еще нужно место подобрать. Если же у вас все устройства кучкуются и сгруппированы примерно в одном месте, то тут, в принципе, главное так эту шайбу умного пульта от Яндекс разместить, чтобы световые импульсы попадали в это место. Да и голосом управлять не так быстро. Тут на пульте программируемом кнопочным просто кнопочку нажали и команды уже исполнены. А тут нужно запустить Алису на смартфоне, подать команду, эти команды запрограммировать, да еще и находиться в такой среде, чтобы Алиса все это расслышала. Ну, в общем, гораздо проще и быстрее нажимать кнопочки на обучаемом универсальном инфракрасном пульте. Ну вот, собственно, и все, что я успел сегодня рассказать. Позвольте с вами на этом попрощаться и до следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы: info@ransys.org.

0: Ну, наконец-то! Наконец-то! Добрый день, мои дорогие! Очень рад видеть вас! Я так скучал по вам! А вы соскучились по мне?
1: Здравствуйте!
0: Ах да, совсем забыл представить. Разрешите представить вам мою очаровательную помощницу Наталью. Поприветствуем ее.
1: Витя, почему ты меня представил как помощницу?
0: А как надо было тебя представить?
1: Ну, соведущая, партнерша по сцене. Ну, как-то обидно, помощница.
0: Наташ, когда ты еще училась в школе, я уже вел концерты. Представь себе, ты решала задачи в столбик, а я уже примерял костюм Деда Мороза. Короче говоря, я мэтр, а у мэтра могут быть только помощники. Понятно теперь?
1: Понятно. И что я должна делать?
0: Ну как что? Ты должна с обожанием, во-первых, с обожанием глядеть на меня. Ну и время от времени произносить какие-нибудь фразы. Там «здравствуйте», «встречайте», «поприветствуем». Вот давай мы сейчас объявим первого участника нашего концерта и порепетируем. Для вас поет заслуженный артист России Алексей Волжанин.
1: Ваши аплодисменты! Аплодисменты!

Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад всех вас сегодня видеть. Ехал из ярмарки ухарь-купец.

встает, обнял, целует и руки жмет. Рвется красотка за девичий круг, совестно ей от родных и подруг. Смотрят подруга, их зависть берет. Вот, мол, прямец и счастье идет. Детки на мать расторопно смела, с вкрадчивой речью купцу подошла. Полно касать, отстань, не волой, девки моей, не позорь, не целуй.

Да. Спасибо, спасибо, дорогие друзья. Ну а сейчас романс «Живет моя отрада».

0: Спасибо, спасибо, дорогие друзья, спасибо.
1: Лауреат всероссийских и международных конкурсов, заслуженный артист России Алексей Волжанин. Друзья, есть такая пословица: рыбак рыбака видит издалека. Знаете? Знаете, да? Ну, а для сегодняшнего концерта я немножко ее переделал, и она звучит так. Метр метра видит за 100 метров. А к чему это я все говорю? Я вижу, в зале сидит настоящий мэтр, наш неизменный председатель Московской городской организации ВОС Александр Николаевич Машковский. Давайте поприветствуем его. Ему представляется слово для приветствия и для награждения. Пожалуйста.
2: Дорогие друзья, не пугайтесь, петь я не буду. Да.
1: А мы попросим.
2: Да, спасибо. Конечно, в нашем обществе очень большие таланты, и действительно поражаешься их мастерству, умению. Вы знаете, у нас была хорошая традиция. Мы в конце года выезжали за город и проводили семинары. На этих семинарах, помимо тех вопросов, которые мы там решали, мы собирались и чествовали ветеранов, юбиляров, которые в данном периоде стали юбилярами. Сегодня, к сожалению, маловероятно, что мы сможем в этом году выехать за город по разным причинам и провести такое мероприятие. И мы немножко подумали и решили данное мероприятие провести в нашем узком кругу. Да. Ну и я хотел бы сказать, что действительно нам повезло. В нашей организации очень много достойных, уважаемых людей, которые заслуживают, помимо тех наград, которые они получили, заслуживают большого человеческого внимания и добрых слов в их адрес. Но вот сегодня мы решили такой небольшой импровизированный такой торжественную часть провести, так?
1: Да, ну, и вот у меня есть список. Давайте. Список людей, которые будут сегодня награждаться.
2: Да, и мы их всех приглашаем на сцену.
1: Да, и приглашаем на сцену Гладышевскую Валентину Сергеевну. Работает в системе ВОЗ более 22 лет, 20 из которых в должности главного бухгалтера Московской городской организации ВОЗ. Валентина Сергеевна – высококвалифицированный руководитель и творчески мыслящий организатор. Исключительное трудолюбие и добросовестность – помогает ей успешно решать множество ответственных профессиональных задач. Она требовательна к себе и подчиненным, что существенно влияет на высокую результативность ее работы. Валентина Сергеевна также участвует в разработке и реализации проектов, направленных на социальную поддержку и комплексную реабилитацию инвалидов по зрению. Своим неординарным делам

станция стала красивым и уютным домом, в котором незрячие люди окружены постоянной заботой и вниманием. Здесь успешно функционирует клуб любителей кино, тренажерный зал, уникальный кабинет механического массажа, а также работают разнообразные кружки по интересам, включая домоводство, сад-огород, хоровой кружок, чтение и письма по Брайлю, шахматно-шашечный и другие, что помогает инвалидам по зрению удовлетворять свои потребности в общении с друзьями и единомышленниками и ощущать себя членами большой дружной команды. Благодаря трудолюбию, чувству долга и неиссякаемой энергии Валентины Николаевны, в Измайлово ведется историческая летопись организации и создан собственный интернет-сайт, освещающий обширный круг интереснейших событий, которыми живет этот сплоченный и дружный коллектив. Валентина Николаевна щедро делится своим богатым опытом работы с коллегами и со студентами Института профессиональной реабилитации и в подготовке персонала Всероссийского общества слепых «Реакомп». Свою многолетнюю успешную трудовую деятельность на благо инвалидов по зрению она удостоена многочисленных наград, в том числе и от мэра Москвы, Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, МГО и ЦП ВОС. Дальше на сцену приглашается для награждения Спицына Ольга Ивановна. Работает в системе ВОС более 17 лет, из которых 12 является председателем московской организации «Таганская» Московской городской организации ВОС. Ольга Ивановна – грамотный, квалифицированный руководитель и творчески одаренный человек. Она неоднократно участвовала и побеждала в различных поэтических состязаниях. Благодаря ей на Таганке произошли большие позитивные преобразования. Проявилась активность молодежи, организовался хоровой коллектив, возникли успешные контакты с различными благотворителями в сфере социально-бытовой помощи инвалидам по зрению. Эта местная организация все чаще и смелее заявляет о себе на городских социально-культурно- и спортивных мероприятиях и постоянно стремится к повышению результативности. За свой добросовестный труд Ольга Николаевна награждена Департаментом труда, социальной защиты населения города Москвы, МГО и ЦП ВОС. Для награждения приглашается Наталья Александровна Лаврова. Более 13 лет возглавляет местную организацию работников интеллектуального труда Московской городской организации ВОС. Это очень яркий, харизматичный, решительный и энергичный руководитель, совмещающий в себе качество умелого организатора, борца за справедливость, защитника прав человека и наставника своих подопечных, которых она опекает поистине материнской заботой. Как человек, искренне преданный своему делу, Наталья Александровна внесла свой большой вклад в звонкие победы ритовцев на различных городских и федеральных социально-культурных мероприятиях. Кроме того, она является талантливым организатором и популяризатором социального туризма среди незрячих людей. Пользуясь заслуженным авторитетом и уважением окружающих, Наталья Александровна удостоена многочисленных наград, в том числе и от мэра Москвы, Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, МГО и ЦП ВОС. Для награждения приглашается Храмцова Инна Юрьевна. Начала работать в системе ВОС более 18 лет назад. Сначала в должности секретаря местной организации «Сокол», а затем заведующей канцелярией Московской городской организации ВОС. На протяжении 11 лет работы в этой должности зона ее ответственности является одной из самых важных и необходимых в слаженном функционировании аппарата управления МГО ВОС, так как именно она ведет дело производства, готовит текущую и отчетную документацию, занимается массой повседневных вопросов, без которых невозможна деятельность незрячего председателя МГО ВОС. В круг обязанностей Инны Юрьевны входит подготовка документов по работе правления МГО ВОС, справок по различным направлениям производственно-хозяйственной деятельности нашей организации, отчетов по численности ее членов. Кроме того, она принимает участие в проведении культурно-массовых мероприятий, направленных на социальную реабилитацию инвалидов по зрению, за что награждена знаком «Заслуженный работник Всероссийского общества слепых» и знаком «За заслуги перед ВОС» третьей степени.

0: Также на сцену для награждения приглашается Куликова Марина Владимировна. Человек по-своему уникальный среди сотрудников МГУ ВОС, так как она работает в должности секретаря московской организации «Коптева» уже более 37 лет, являясь верным помощником председателя и своих подопечных. Это скромный, добросовестный, внимательный, честный, остроумный, творческий и очень любознательный человек, отдающий на протяжении долгих лет свои силы, энергию и душевное тепло окружающим ее людям. Она старательно стремится к достижению результатов в работе, создает вокруг себя доброжелательную атмосферу, много читает, любит путешествовать и умеет ценить красоту во всех ее проявлениях. Марина Владимировна – человек неравнодушный. Она активный участник всех происходящих в организации событий, помогает незрячим москвичам в решении их насущных проблем, участвует в подготовке культурно-массовых праздничных мероприятий, словом, является неотъемлемой и важной частью организации, в которой верой и правдой служит всю свою жизнь, за что удостоена многочисленных наград, в том числе от мэра Москвы, Департамента труда, социальной защиты населения города Москвы, МГО и ЦП ВОС. Друзья, давайте поприветствуем всех награжденных, пожелаем им крепкого здоровья, личного счастья и всего самого-самого доброго. Ну а наш праздничный концерт продолжается. Давайте поприветствуем аплодисментами артистов и ведущих. Наташ, вот ты обиделась, что я назвал тебя помощницей, но ведь ты не сможешь провести этот концерт без меня.
1: А это почему?
0: Ну потому что ты ничего не знаешь.
1: Ну что ж такого, я не знаю.
0: Ну, например, традиции наших концертов.
1: Ну почему же? Я готовилась и могу сказать, что каждый концерт не обходится без выступлений юных артистов. И сегодняшний концерт тоже не будет исключением.
0: Готовилась она. Настоящий артист всегда должен быть готов. Нужно уметь импровизировать. Импровизация – вот что главное в нашем деле. Ну и харизма, конечно. Смотри, как я объявлю следующего участника. Классика не умирает. Бах, Бетховен, Лист. Слушаем, для вас играет юный пианист. А?
1: Прекрасно. А на сцене Лопухин Тимофей, 15 лет, выпускник детской школы искусств имени Светланова, фортепианное отделение. Тимофей – многократный лауреат музыкального конкурса и многих олимпиад.
0: И ваши аплодисменты, друзья.
1: Прошу приветствовать.

0: Дорогие друзья, а я дополню, что Тимофей также увлекается композицией и игрой на ударных инструментах.
1: И является также учеником интерната номер один. Давайте еще раз поприветствуем Тимофей Лопухин, замечательный музыкант. Ну а наш концерт продолжается. Наташ, вот ты готовилась к сегодняшнему концерту. Что же, по-твоему, мы должны делать дальше?
0: Ну, я думаю, что настала пора рассказать о тех памятных датах, о тех праздниках, которым посвящен наш сегодняшний концерт.
1: Ну да, самое время.
0: И расскажет нам о них наш мэтр, непревзойденный мастер слова Виктор Скворцов.
1: Наташ, то ты что, я же не готовился.
0: Ну, ты как-то импровизируй, там, используй свою харизму.
1: Наташ, я тут внимательно на тебя посмотрел и увидел настоящего партнера, на которого можно положиться, который никогда не подведет.
0: А, то есть ты посмотрел на меня с обожанием.
1: Наташ, давай не будем вспоминать прошлое. Признаю, я был неправ. Сейчас надо как-то спасать ситуацию.
0: Ну, хорошо. Первое событие, памятная дата, о которой я напомню, расскажу, это День инвалида. В декабре 2006 года Генассамблея ООН приняла Конвенцию о правах инвалидов, которая является правозащитным документом с ориентацией на социальное развитие. Это одновременно и договор по правам человека, и инструмент развития. Конвенция вступила в силу 3 мая 2008 года, поэтому проведение 3 декабря Международного дня инвалида направлено на привлечение внимания к проблемам инвалидов, защиту их достоинства, прав и благополучия, на привлечение внимания общественности и на те преимущества, которые получает общественность при участии инвалидов в политической, социальной, экономической и культурной жизни.
1: Молодец, Наташа. С праздником вас, друзья! Ну, а концерт наш продолжается, и я хочу пригласить на эту сцену коллектив Талгат Фэмили.
0: Встречайте!
1: Песни, которые они исполнят, вряд ли смогут оставить вас равнодушными. Поприветствуем их, друзья, Талгат Фэмили.
2: Мы очень рады сегодня принять участие на концерте уже не первый раз в ВОСе. Возможно, из тех концертов тоже есть люди, которые уже нас видели. Поэтому мы очень рады встрече. Мы подготовили сегодня с Талгатом две песни. Это песни из 50-х годов. Они необыкновенно светлые. Я думаю, вам они подарят приятные, светлые эмоции. Берегите себя, не болейте. Мир вашим домам. Бумажный кораблик.

Лучше не топать ногой. Спасибо. Еще одна замечательная песня, которую редко сейчас кто помнит, кто вспоминает и поет, из репертуара Леонида Быкова, из кинофильма «Зайчик». Музыка Андрея Петрова, слова Рыжова. «Для чего ты живешь, человек?»

0: Спасибо большое. Всем мира и благоденствия.
1: Замечательный коллектив Talgat Family. Давайте поприветствуем прекрасных артистов, музыкантов.
2: Ну а следующий артист не нуждается в представлении. Встречайте, вокалист, саксофонист, мультиинструменталист Алексей Геращенко. Правильно! Встречайте!
3: Добрый день всем. Я поздравляю всех с праздником. А неважно, какой праздник, потому что если мы собираемся, особенно это касается последнего времени, если мы собираемся, мы, артисты, музыканты, на сцене, а вы в зрительном зале, значит, это как минимум уже одно общее, маленькое, да может быть и не совсем маленькое, но счастье. Поэтому со счастьем вас, дорогие. Я вначале немножко поиграю, а потом спою для вас.

Спасибо большое. Спасибо. Еще одна замечательная песня. Песня для всех. Для всех присутствующих здесь. Для всех не присутствующих здесь. Для всех присутствующих здесь всегда незримо в наших душах, в наших сердцах. Для всех тех, кто, может быть, занял самые большие, самые высокие зрительные места и смотрит за нами сверху.

0: Спасибо. Спасибо.
1: Певец и музыкант Алексей Геращенко. Дорогие друзья, вот коллектив, который выступал перед Алексеем, Талгат Фэмили, его руководителем является Талгат Хасемов. Он прекрасный музыкант, тоже, можно сказать, мультиинструменталист, играет на многих инструментах, и сейчас он вам сыграет на флейте уже. Пожалуйста, Талгат Хасемов. Хочу добавить, что Талгат является музыкальным руководителем театра песни Рената Ибрагимова и клавишником солиста группы А-Студио. Ваши аплодисменты. Талгат Хасемов.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Поздравляю вас с праздником. Очень рад выступать на этой сцене с моими коллегами, друзьями, музыкантами. И хотел бы пожелать вам всем здоровья, прежде всего здоровья, вот, прекрасного настроения и бодрости духа, чтобы дух и душа всегда были готовы к любым ударам судьбы. И для вас этот подарок. Знаменитый вальс из кинофильма «Берегись автомобиля». Андрей Петров.

0: Спасибо. Еще раз с праздником.
1: Прозвучал знаменитый вальс Андрея Петрова из кинофильма «Берегись автомобиля» в исполнении Талгата Хасемова.
2: Ой, Витя, я что-то вот немного волнуюсь.
1: Волнуешься?
2: Да.
1: Ну, не мудрено. Все женщины волнуются, когда они рядом со мной.
2: Ну, прости, пожалуйста, вот мое волнение с тобой никак не связано. Просто сейчас будут выступать ребята из первичной организации, где я председатель. И можно сказать, что у них дебют.
1: Тогда давайте поддержим их бурными аплодисментами. Наших молодых исполнителей из первичной организации Даргамилова.
2: Даргамилова, да. Даргамилова. Ну, а пока ребята готовятся, я расскажу немного еще об одном важном дне. Это День Белой Трости. Идея установить День Белой Трости появилась в США в 60-е годы. 6 июля 1963 года Национальная Федерация Слепых выступила с таким призывом к губернаторам 50 штатов. И 16 октября 1964 года Конгресс США принял решение, в соответствии с которым 15 октября официально было провозглашено Днем Белой Трости. В мировом масштабе этот день впервые отмечался в 1970 году. Всероссийское общество слепых присоединилось к празднованию этого дня в 1987 году. История Белой Трости как символа незрячих людей берет начало в 1921 году. И она связана с именем молодого фотографа Джеймса Бикса из Бристоля. Джеймс потерял зрение в результате несчастного случая и стал учиться самостоятельно ходить, ну, при помощи трости. Но вскоре он понял, что на его черную трость не реагируют ни прохожие, ни водители, и тогда он перекрасил ее в белый цвет. Это новшество подхватили в Европе, в Америке, а затем и в России. Ведь трость – это не только символ незрячих людей, это их инструмент, их глаза.
1: Ну что ж, друзья, еще раз поздравляем вас с праздником. И, Наташ, слово твоим подопечным. Аплодисменты.
2: Встречайте вокально-инструментальный ансамбль «Exceptions».

Спасибо. Дорогие друзья, первая композиция, которую мы для вас исполнили, она называется «Фея». И написана она была в 2014 году, и сегодня состоялась ее живая премьера. А следующая композиция... Ну, автор я, аранжировка вместе с ребятами. Следующая композиция, которую мы для вас сыграем, мы хотим немножко подарить вам настроение лета, ведь все помнят лето, все хотят вернуться в лето. Композиция группы «Чили», так и называется «Лето».

0: Спасибо, друзья!
1: Дорогие друзья, это были новые эксперименты Via Exceptions. Спасибо, ребят, большое. Я тоже волнуюсь за своих. Да. Вить, ну вот мы сегодня говорили про традиции, а тебе не кажется, что мы забыли еще про одну?
2: Про какую же, интересно?
1: Ведь ни один концерт не обходится без цыганской песни.
2: А, это точно, действительно, есть такая традиция.
1: Ну да, но вот где мы ее возьмем, ведь цыгане сегодня к нам не приехали.
2: Ну не переживай, ведь рядом с тобой мэтр. А мэтр должен уметь все, даже петь цыганские песни. Потому что кто такой мэтр? Мэтр — это...
1: Мэтр не говорит, а делает. Вот и ты не говори, а лучше спой. Давайте попросим. Виктор Скворцов.
2: Ну что ж, друзья, раз цыганская, так цыганская. А вы подпевайте мне, потому что песня известная. Сейчас вы ее все, конечно, узнаете. Пожалуйста, музыку. Можно ручки поднять и похлопать немножко. Оп! Представим, что мы попали в цыганский табор.

0: Попова! Спасибо, друзья. Ну вот как будто бы мы и побывали в цыганском таборе. У всех все на месте, проверяйте.
1: Чуть не выскочила на подтанцовку, вот уж действительно мэтр. Ну, друзья, а сейчас на эту сцену выйдет коллектив, выступление которого в наших концертах стало доброй традицией. Итак, марципаны во главе с их руководителем, директором Московского эстрадно-реабилитационного центра Черемушем Алексеем Алексеевичем.
0: И сначала, конечно, мы дадим нашему генеральному директору Алексею Алексеевичу слово для приветствия. Алексей Алексеевич, микрофон тебе.
2: Что ж, прежде всего хочу всех поприветствовать. Спасибо всем, что здесь с нами, поддерживаете нас. В такое непростое время мы с вами вместе совершили, наверное, невозможное — провести концерт. И я крайне очень рад, доволен, что мы это смогли сделать. Ну и, конечно же, всех хочу поздравить со всеми прошедшими и грядущими праздниками, о которых шла сегодня речь, посвящен этот концерт. Желать всем здоровья, благополучия и счастья. Вот. На самом деле, мы недавно здесь и фестиваль проводили заключительный, да, итоги подводили жюри. И наша деятельность, прежде всего творческая, культурная в МГУ, она очень обширная. И главное, что несмотря ни на что, не прекращается. Я считаю, что искусство и творчество победит все. Так что давайте друг друга поприветствуем и скажем друг другу благодарности слова. Так, держи микрофон.

Ну что ж, еще минутная прям буквально готовность. Я хотел еще сказать, что мы практически уже в преддверии, уже заканчивается уже середина, уже больше середины осень, и следующие песни, конечно, мы хотели бы посвятить. И у нас будет еще одна, две песни, посвященные этой такой паре очарования, да, то есть, которая несет такие лирические настроения, где-то, может быть, пересмотр каких-то событий, философии, романтики, ну и, конечно же, любви. И следующая песня, это авторская песня, написала наша хорошая знакомая Светлана Тишина. Вот. И исполнять ее сегодня будет наша прекрасная вокалистка Власова Анна.

0: Спасибо, спасибо, друзья. Ну что ж, продолжаем нашу программу. И, конечно же, следующую песню мы хотим, чтобы подарил вам наш великолепный саксофонист, вокалист, клавишник Алексей Геращенко. Спасибо. Будем петь на итальянской музыке сегодня. Песня известная, надеюсь, вы узнаете. И дважды еще раз искупаете Алексея в овациях.
1: Grazie.

0: Gracias.
1: Спасибо, спасибо, друзья. Так, сейчас вот маленькая рокировочка у нас будет. У нас наши мультиинструменталисты меняются инструментами.
0: Да, я никогда этого раньше не делал. Я сейчас буду играть на бас-гитаре.
1: Да. Друзья, ну, следующая песня, как я, в общем-то, уже проанонсировал, тоже будет про осень. И как Алексей первый раз сегодня играет на бас-гитаре, также я сегодня первый раз буду петь эту песню. Так что можно сказать, что премьера. Так что не судите строго, а если знаете слова, то помогайте. Thank you.

0: Спасибо, спасибо, друзья. Ну что ж, и чтобы немножко сменить лирику на такой позитивный лад, на то, чтобы у нас в душах все-таки было светло и далеко было от грусти, мы снова предоставляем слово нашей прекрасной Анне Власовой.
1: Сейчас, секунду. Вы обратите внимание, у нее в руках бубен, так что хорошего настроения она вам нашаманит сейчас.
2: Между прочим, я хочу продолжить твои слова. Что бы ни творилось в этом мире, что бы нам ни подкидывала судьба, на самом деле счастье, оно внутри нас. И насколько мы мечтаем, вот столько и получаем. Знаете, бывает, идешь, и человек какой-то грубость тебе говорит. Вот у человека, что есть за душой, тем он делится. И я желаю вам, чтобы у вас счастье было столько намечтано, чтобы не жалко было делиться со всеми, кто встречается на вашем жизненном пути. Вот так. Говорил один мудрец.

0: Будьте счастливы, пускай все ваши мечты исполняются, и несмотря ни на что, собирайтесь в хорошей душевной компании. Большое спасибо.
1: Всем спасибо, друзья.
2: Это был ансамбль «Мерцепаны». И, наверное, нужно представить всех музыкантов. Давайте по аплодисментами встретим каждого из них. Алексей Геращенко, клавиши, бас-гитара. Талгат Хасемов, бас-гитара и клавиши. И Аяс Хасемов, ударные. Роман Якименко, электрический баян. Наша очаровательная солистка-вокалистка Анна Власова. Ну и, конечно, неизменный руководитель, композитор, певец, музыкант, дирижер, поэт, скульптор, художник и танцор. Ну, в общем, настоящий молдавский цыган, наш руководитель Алексей Черемуш. И это все ансамбль «Мерцепаны». Спасибо, друзья. Наташ, ты сегодня много рассказывала про праздники Белой Трости, День инвалида. А давай я про Новый год расскажу.
3: А это еще зачем?
2: Ну, скоро уже. Вдруг нам не удастся его отпраздновать. А я столько знаю баек про Деда Мороза, анекдотов разных.
3: Ну, хорошо, конечно. Все-таки давай будем надеяться на лучшее. Но думаю, что подарить подарок все-таки можно. И поскольку ты у нас профессиональный, непревзойденный Дед Мороз, тебе и дарить.
2: Ну что же, подарок у нас есть. У нас есть для вас, друзья, сюрприз. И сейчас вы его увидите и услышите. Приготовьте ручки ваши для аплодисментов, потому что мы приглашаем на сцену народного артиста РСФСР Рената Ибрагимова!
4: Добрый день, дорогие друзья. Великолепный концерт. Такие выступающие, талантливые все. Я с удовольствием получал там, сидел, слушал. Слышал ваши аплодисменты. Когда-то в дружной трудовой стране Советов мы жили, может быть, и проще, и бедней. Но все же в космосе и в области балета мы были точно впереди планеты всей. Мы свято верили, что нет страны чудесней, и чтобы легче было строить и творить, нам грели душу замечательные песни, каких теперь уже, пожалуй, не сложить. Мы путь в грядущее прокладывали рьяно, и над бескрайними просторами страны звенела музыка Арно Бабаджаняна, как символ вечной романтической весны.

темперантные были песни. Серьезно. Вот я уже полвека танцую, танцую эту песню. В свое время, в 70-х годах, получал призы на танцах, когда учился в консерватории. Вот. Но время идет, меняется музыка, песни. А Арно Бабаджанян также, мне кажется, интересен и хорошо слушается и получает удовольствие от него. Великолепная песня. А еще прекрасные песни приходили нам с экранов кино. Звучали вначале в кинотеатре, затем становились любимыми. Вот сейчас для вас прозвучит одна из таких песен из кинофильма «Дом, в котором я живу». Помните это кино? Великолепное. А как песня называется? Даже не песня, скорее всего, романс. Точно. «Тишина Дорогожской заставы». Слушаем и поем, если желаете.

Ну, и в завершение небольшое мое выступление. Шлягер, который я в свое время тоже оценил песни года, выходила моя пластинка, это был, по-моему, начало 80-х годов, «В краю магнолий». Можешь даже станцевать, если желание, подвигаться.

0: Любви, счастья и здоровья вам, дорогие друзья. Спасибо.
1: Народный артист РСФСР Ринат Ибрагимов.
2: Дорогие друзья, наш концерт подошел к концу, и остается поблагодарить его организаторов. Прежде всего, Александра Николаевича Машковского, председателя Московской городской организации Всероссийского общества слепых.
1: А также директора культурно-спортивного реабилитационного комплекса Баженова Владимира Петровича. Ну и, конечно же, генерального директора музыкально-эстрадного объединения МЕРЦ, нашего вдохновителя, нашего генератора и наших идей, Черемуша Алексея Алексеевича. Друзья, еще раз хотим поздравить вас со всеми прошедшими наступающими праздниками, с Новым годом, я думаю, уже стоит поздравлять, начинать. Как там сложится, мы не знаем, но лишний раз поздравить, я думаю, стоит. Всем вам здоровья, счастья, чтобы у всех все было хорошо, и главное, почаще нам встречаться вот в таких замечательных залах, с такими песнями, с такими артистами, с таким хорошим настроением. Остается только добавить, что наш сегодняшний праздничный концерт провели Наталья Скрыпкина
2: и Виктор Скворцов.
1: Спасибо, друзья. До свидания. До новых, скорых встреч, мы надеемся.

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org.
1: Интурист хорошо говорит.
2: А что он говорит конкретно? Что?
3: Языками не владею, ваше благородие.
0: Если вам интересно, о чем поют ваши любимые иностранные исполнители, слушайте в эфире радио «Ранзис» авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Время выхода программы в эфир уточняйте на нашем портале по адресу www.ranzis.org. Радио «Ранзис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: эти слова.
1: Радио Рансис. www.rancis.org.

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене.
1: Фрагмент живого выступления.

0: Спасибо!
1: Музыкальное объединение «Мэртс» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

Ты все поймешь, увидев мой дом, где я всегда с тобою вдвоем.

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Если продлить бесконечную прямую до пересечения ею орбиты планеты Сириус, вращающейся вокруг Солнца, то она пересечет ее на расстоянии 8,2 миллионов миль. Спрашивается, в каком отношении находится это число к месячному окладу акцизного чиновника, жена которого 25 лет назад сбежала с лейтенантом гусарского полка?
2: Как?
3: Причем тут...
0: Нет. Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на радио «Рансис». Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Песенка Луиса Прима «Анджелина» вошла в репертуар ансамбля «Веселые ребята» с русским текстом Онегина Гаджикасимова под таким же названием. Давайте послушаем. Солирует Леонид Бергер. Запись 1971 года.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. Мы вещаем при поддержке музыкального объединения МЕРЦ. Музыкальное объединение МЕРЦ представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Радио Рансис. Наш адрес в интернете www.rancis.org.
1: Музыка, спорт, технологии и творчество. Все это объединит второй фестиваль прозрения. Межрегиональная общественная организация инвалидов «Общество слепых. Новый взгляд» приглашает на уникальное инклюзивное событие. Мероприятие пройдет 17 и 18 октября в Москве на ВДНХ в павильоне номер 37 «Феникс» в Центре ассистивных технологий. В программе специальная трасса с тростью для незрячих участников, выставка ассистивных технологий, конференции и мастер-классы. Если вы хотите принять участие в фестивале в качестве исполнителя, конкурсанта или посетителя, мы ждем ваши заявки. Звоните 925-152-72-66. Вход строго по пригласительным. Заявки принимаются до 15 октября до 17 часов. Прозрение. Музыка без границ. Присоединяйтесь.
2: Все зарегистрированные посетители получат скидку 15% на продукцию бренда «Новый взгляд».

0: волшебное, Ранцев — это радио классное.
1: Радио «Рансис» представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
2: Ну, а она самая известная, звучит по радио, на стихи Есенина под названием «Да теперь решено без возврата».

0: Спасибо.
1: Музыкальное объединение «Мэрц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: В большом клубном зале ремесленного училища было пусто и тихо. От стен пахло свежей краской. Чисто вымытые окна сверкали на солнце. Паша Сычев, одетый в черную со светлыми пуговицами шинель, стоял перед деревянным щитом, на котором блестели какие-то замысловатые металлические предметы. Вот этот, например, похож на пистолет. И от того, что эти металлические вещи были такие красивые, что от них чудо как гладко отшлифованных будто исходило сияние, Паше до холодка в сердце захотелось и самому научиться их делать. Говор и смех таких же, как и Паша, подростков, мальчиков и девочек, становился все громче. Группа девочек остановилась около щита, перед которым стоял Паша Сычев.
1: Новенькие! Новенькие! Смотрите, девчата! И этого уже в шинель обредили!
2: Девочки, смешной-то какой!
3: Ой, Катя, не стыдно, Марусик, зачем смеешься? Не надо.
4: Уж даже посмеяться нельзя, да? Тебя как зовут-то?
5: Паша Сычев.
4: А ты всегда такой?
5: Какой?
2: А вот такой.
5: Ты что приставил?
4: Тебя откуда привезли? Ты из какой деревни?
5: Ну, из Лукьяновки.
4: Ты на теленка похож.
2: Ты постой, постой, постой, ты не сердись.
4: Ты на кого хочешь учиться-то? На токаря или на слесаря?
5: Ну, на токаря.
4: И я тоже. А вам Петр Федорович уже показывал станок?
5: Нет, завтра покажешь.
4: И нам завтра. А хочешь, я тебе расскажу про станок?
5: А ты знаешь?
4: Ну, мой дядя был токарем. Вот слушай. Во-первых, станок обслуживают две бабки.
5: Что?
4: Одна старая и совсем неподвижная, а другая помоложе и страшно вертлявая. С бабками надо ладить, а то они тебе жизни не дадут. Есть на станке салазки. Надоело работать, садись и катайся. Но главное, главное, ты остерегайся кулачков. А у станка их целых три. Как, что сделал не так? Так, сейчас тебя кулачком по лбу раз.
5: Ну, это ты врешь.
4: Что, не веришь, да?
5: Врешь.
4: А вот идут ученики старого набора. Ну-ка, спросим у них.
6: Давай.
4: Чеботарев.
6: Да.
4: Ну, сходи сюда. Скажи, есть на токарном станке кулачки?
7: Целых три.
4: А, что, будешь мне теперь верить-то? Эх ты, теленочек.
2: Пошли, девочки, пошли.
8: Вот каверзная девчонка эта Маруся Родникова. Ты ее не слушай, не слушай. Тебя как звать-то?
5: Паша Сычев.
8: Паша, а меня Степа. Степа Хмара.
7: А меня Чеботарев.
8: Виктор.
5: Сычев.
8: Я слышал, как она тебе тут про кулачки рассказывала, а ты и уши развесил.
5: Еще не
8: развесил. Кулачки – это такие металлические приспособления, которыми зажимают в патроне деталь. Понимаешь? А бабки и залазки... Бабки и залазки – это части токарного станка. Погоди.
7: Погоди.
8: Еще новенькое идет. С медалями.
7: Целых три.
9: Здорово, братцы!
10: Здорово.
8: Тебя как звать?
9: Меня Сеня, а фамилия Чесноков, запомнишь?
8: Ну, чего ж тут не запомнить? Запомнил, ну, Чесноков. А меня Степа, Хмара.
9: Привет.
10: Вот, а меня Чеботарев, Виктор.
9: Привет.
10: Костя.
9: Привет.
8: Саша.
9: Привет, Паша, привет.
8: Что же медаль-то на фронте заработал?
9: Ну, ясно дело, на фронте.
10: А когда ж ты успел?
9: А вот успел. Я в Ленинграде жил у тетки. Ну, во время блокады голодал, конечно, а когда тетка умерла, а мы на окраине жили, до фронта рукой подать. Я и пристал к разведчикам. Ну, наши пошли в наступление, и я с ними все больше в разведчиках ходил.
8: Так чего ж ты к нам-то пришел? Тебе же прямая дорога в Суворовцев.
9: У Суворовцев, ребят, конечно, хорошо, но меня сюда потянуло на гражданку. Ну, да ладно. Ну, как у вас тут? Сытно кормят, в баню водят, мыло выдают?
10: Конечно, выдают.
9: Ну, а табачок исправно получаете?
10: Брат, ты устава не знаешь. Ремесленникам курить не положено.
9: И правильно, ребят, не курите, пагубная привычка. Вот у нас в эскадроне один казак приучил свою лошадь махорку курить.
10: Что?
9: Как эскадрон, ребят, в атаку, так он и сейчас зубы цигаркой. Ну, немцы видят, что у лошади из ноздрей дым идет. И сейчас же на землю. Аж синие делались от страха.
10: Синие?
9: Да, ну, одномерного положения такая лошадь не годилась.
8: Почему?
9: Идет, везет телегу и станет. Станет! Он и кнутом ее, и словами всякими стоит, хоть ты что. Покуда он не достанет кисет, а не скрутит ей цигарку. Закурит, опять пойдет. Ну, вот так он, ребята, продал ее. Разве ж на лошадь табаку напасешься?
10: Врёшь. Ну где же это видно, чтобы лошади курили?
9: Так это что, ребят, у нас в соседнем эскадроне коза была?
8: Да это, ребята, Мюнхгаузен какой-то.
10: Правда, Мюнхгаузен. А мы тебя так и будем звать. Мюн. Мюн. Мюн. Мюн.

0: Со дня поступления Паши в училище прошло много времени. К концу года он стал первым учеником группы номер 5 токарей универсалов. Все, мастер группы Денис Денисович, преподаватели и ребята, ценили и уважали Пашу. Уважали за ровный, спокойный характер, за добросовестность в каждом деле, за вдумчивые и точные ответы на уроках. И только беспокойная Маруся Родникова из третьей группы девочек-токарей, казалось, не признавала в Паше никаких достоинств и по-прежнему донимала его разными каверзами и шутками. Хоть бы сама училась как следует, а то один раз ответит лучше всех, а другой такую чушь скажет, что учитель только головой покачает. Паша терпел-терпел ее шуточки и, наконец, вышел из себя. Вот что случилось сегодня. Шел Паша в перемену по двору, а навстречу ему Маруся.
1: Здравствуй, Пашенька.
2: Здравствуй.
1: Ты не знаешь, Пашенька, что такое шток?
2: Шток?
1: Да.
2: Ну, это коротко сказать, основание поршня, а что?
1: А как его делают? Раз-два и в дамки? Или постепенно и аккуратно?
2: Опять начинаешь?
1: Как это ты сказал вчера на комсомольском собрании-то? Нужно все делать постепенно и аккуратно, а не так, как некоторые раз-два и в дамки.
2: Ты это лучше оставь, слышишь? Вот они то...
1: Теленочек!
2: Так вот тебе!
3: Ты что? Ты что толкаешься, дурак?
2: Будешь теперь дразниться?
3: Вон комсорг идет, он тебе покажет.
4: Это что такое? Это что такое? Сычок! Образцовый групп комсорг. Лучший ученик. И вдруг такое хулиганство. Маруся, за что он тебя толкнул?
1: Что вы, товарищ Михайлов? Мы просто силой мерились.
4: Силой мерились? А я был подумал. Ну ладно, коли так. Я тебя, Паш, как раз искал. Тут Маруся одно заявление в бюро комсомола написала.
1: Мне можно идти, товарищ Михайлов?
4: Иди, иди, Марусенька, иди. Так вот, Паша, разыщи Сашу Городищева и вместе с ним поезжайте в дом инвалидов.
2: В дом инвалидов? А зачем, товарищ Михайлов?
4: А видишь ли, Маруся пишет, что в доме инвалидов третью неделю лежит старый рабочий, Науменков Глеб Иванович. Ну, бюрократы-волокитчики до сих пор не сделали для него коляску. А без коляски ему не сдвинуться с места. Разузнайте все и доложите на комсомольском комитете. Понятно?
2: Понятно, товарищ Михайлов.
4: Вот так.

0: На одной из улиц, где по обе стороны шумели высокие тополя, ребята разыскали двухэтажное здание и вошли во двор. Санитарка в халате с любопытством оглядела их.
1: Ребят, вы, наверное, к Науменкову? Глебу Ивановичу?
2: К Науменкову.
3: Возле Глеба Ивановича.
2: Да, а почему вы знаете-то?
1: Так девочка тут одна была. Вот в такой же форме, как у вас, как? С молоточками.
2: Какая?
1: О, ой, бедовая такая! Говорила с Глебом Ивановичем, а потом к директору.
2: Марусь.
1: Кулачки сжала, глазки блестят. Это, говорит, безобразие. Это, говорит, невнимание к рабочему классу. Вы, говорит, ответите.
2: Точно.
1: Пойдемте, ребят, я вас провожу. Глеб Иванович, тут к вам пришли.
4: А, пожалуйста.
2: Здравствуйте, Глеб Иванович.
5: Здравствуйте, Глеб Иванович.
4: Ремесленники. Вот так Маруся пообещала и сделала. Это она вас прислала. Садитесь.
2: Да. Нет, точнее сказать, нас комсомольский комитет послал. Ну, а Родникова только заявление написал.
4: Во-во, да, я и говорю. Ну и бойкая ж девочка.
2: А как же она про вас узнала, Глеб Иванович?
4: А просто. Она тут близко живет, но мимо ходит. Заглянула раз в окошко и говорит, дедушка, вам, верно, скучно лежать. Скучно, говорю, детка. А вы пошли погуляли. Пошел бы, говорю, так ходилок у меня нету. А вы на колясочке, знаете, есть такие коляски, что их руками двигают. А чтобы, говорю, на колясочке, так надо две руки иметь, а у меня только одна. Да, села она на подоконник, ну и все расспросила, и кто я, и где работал, и как со мной эта беда случилась. А потом и говорит, ваш директор, наверное, бездушная личность, бюрократ и волокитчик, раз до сих пор не заказал вам подходящей колясочки. Да, говорю, трошки есть в нем всего этого добра, говорю. А главное, две руки надо иметь. Ничего, отвечаете, мы вам такую колясочку изобретем, что и с одной рукой поедете. Подумаешь, какой сложный агрегат. Да такая бедовая, такая напористая.
2: Ей вот, ей все пустяки. Глеб Иванович, мы сейчас сходим к директору этого дома,
5: вот.
2: А потом доложим на комсомольском собрании.
4: Ага.
2: Да, ведь надо делать все по порядочку.
4: Понятно.
2: Да. Так, до свидания, Глеб Иванович.
5: До свидания, Глеб Иванович.
4: До свидания, товарищи. Да, как вас по имени-то?
2: Паша.
4: Паша.
2: А меня Саша.
4: Саша.
2: До свидания, Глеб Иванович.
4: До свидания, Глеб Иванович. До свидания.

0: Вечером заседал комсомольский комитет. На заседании был и мастер пятой группы Денис Денисович. Была, конечно, и Маруся. Забившись в угол, она следила оттуда беспокойными глазами за всеми, кто брал слово.
1: В этом, ребята, нужно будет как следует разобраться.
2: Следующий вопрос. О коляске для рабочего инвалида. Мария Родникова, докладывай.
3: Товарищи, Глеб Иванович, старый токарь Харьковского паровозостроительного завода. Понимаете, попал под бомбежку. Семья погибла, а сам остался калекой. Из Харькова Глеба Ивановича эвакуировали сюда и положили в больницу. А из больницы в дом инвалидов. Понимаете, человеку хочется видеть жизнь. А что он видит? Только стены палаты до одних и тех же людей, своих соседей.
2: Сычок, ты ездил в дом

0: Разработает проект коляски. Да.
1: Надо поручить активистам комнаты юного изобретателя. Саше Городищеву, Сене Чеснокову.
2: И Косте Безуглову.
0: Верно. Денис Денисович, согласны вы руководить ребятами?
3: Да уж, видно, придется, товарищ Михайлов. Я думаю, задача им ясна. А я укажу, в каком направлении шевелить мозгами. А уж все остальное пусть попробуют сделать сами.
0: Задание экстренное. Можете начинать хоть сейчас.
4: Правильно, тут же и приступим. Ребят, кто читал Левшу Лескова?
5: Ну и что?
4: Давайте,
5: ну что ли?
4: Запрем двери, занавесим окна, как это делали тульские оружейники, когда подковывали английскую блоху. Костя, занавешивай.
6: Ну чего это ради, без того жарко.
0: Все остальные свободны. Можете расходиться. Изобретателям честь и место.
4: Пошли, ну, он, не подкачай.
6: Не подведем. Не подведем.
3: Ну, ребята, задача вам понятна.
5: Понятно.
4: Ясно. Понятно, Денис Денисович. Я уже знаю, как надо сделать. Ребят, смотрите на доску, я начерчу.
6: Ну-ка, Мюн, показывай.
4: Так. Вот это ось.
6: Да.
4: Так. Это шестерня. На шестерню накидывается цепь.
6: Ясно.
4: Понятно. Что она делает? Она проходит через ролики и набрасывает на шестеренку ручки, которые сидят на валу.
5: Так.
4: Понятно?
5: Так, так.
6: Ясно.
4: Дальше. Шестеренка вращается вокруг оси вала. Что этим достигается? Этим достигается движение коляски вперед. Все. Просто и хорошо. Вот голова, Денис Денисович.
6: Просто. Это вот это-то просто. Ты бы сюда еще мотор приспособил. Не пойдет.
4: Почему и кость не пойдет?
6: Потому что будет цепь соскакивать. Эх ты, Мюнхгаузен.
4: При чем тут Мюнхгаузен?
3: Так, ну а ты, Саша, что ты скажешь?
7: Есть. Сейчас я вам изображу. Тут уж без зацепочки. Давай. Смотрите, чертеж. Верно, Денис Денисович?
3: Так.
4: Что? Передача при помощи конических шестерен? Ну? Не пойдет.
7: Почему это не пойдет?
3: Постой. Ну-ка, Сеня, скажи, какие бывают передачи?
4: Цепная, Денис Денисович, канатная, колесная.
3: Правильно, еще.
4: При помощи конических и цилиндрических шестерен.
3: Верно, еще.
4: Реечная.
3: Ну?
4: О! Догадался. Мы на стержень ручки наглухо прикрепим шестеренку. Шестеренка войдет в сцепление с рейкой. Рейка превратит движение вращательное в поступательное.
7: Правильно! А обратным поступательным движением рычага мы добьемся вращения ведущей оси.
3: Правильно! Ребята, молодцы! Молодцы!
8: Коляску делали с азартом. Всем

0: Наконец, в воскресенье из училища вышли 20 юношей и девушек в парадных костюмах, по 2 делегата от каждой группы, и, отбивая шаг, двинулись к городу. У Глеба Ивановича в палате было тесно. Чтобы поставить коляску, пришлось отодвинуть к стене тумбочку. Старик прижал руку к груди и, взволнованный, бледный, молча смотрел на ремесленников. Губы его вздрагивали.
1: Саша, говори ты.
2: Паша, чего Паша, я буду говорить?
3: Сейчас, подожди.
4: Глеб Иванович, вы проработали 43 года за станком. Вы пострадали от фашизма, лишились родной семьи. И мы, ваши младшие братья, ну, а вернее сказать, ваши дети, мы всем училищем решили взять над вами шефство. Вот теперь мы вроде вашей семьи. Чтоб вы могли ездить, куда вам захочется, и все видеть. Вот даже, например, отправиться к речке, к лещей удить. Мы изготовили для вас всем училищем коляску собственной конструкции. Не сомневайтесь, работа прочная, все равно как по государственному заказу.
1: Глеб Иванович, и мы просим принять от нас подарки. Вот конфеты, пряники, литературу. И еще просим приехать к нам на собрание и на вечер самодеятельности. Вот билет пригласите.

0: Да, господин Глеб Иванович.
1: Детушки, родные, ну что я вам могу сказать? Спасибо, мои дорогие. Спасибо.
2: До свидания.
1: До свидания. До свидания.
3: Пошли, ребята!
4: Пошли!

0: Клубный зал был переполнен. Всем было интересно узнать, удержит ли прославленная пятая группа мальчиков первенство или знамя отберет третья группа девушек, которая обогнала уже две группы ребят и идет дальше. Комсорг Михайлов поднялся на трибуну. Выражение его скуластого лица явно говорило: «Ну, держись, ребята!» По рядам пробежал первый смешок. Ох уж этот Михайлов! В самом начале его доклада Сеня, все время смотревший в окно, вдруг заволновался.
1: Едет! Едет!
2: Кто?
1: Ребята, кто? Смотрите в окно! Глеб Иванович едет на коляске!
3: Ребятки, точно он! Товарищи, можете наблюдать коляску нашей конструкции в действии!
4: Товарищи! Предлагаю Глеба Ивановича избрать в президиум.
5: Верно, Маруся! Вот он! Ребята, тащите коляску прямо на подмост!
6: Ребята, взялись! Взялись!
7: Осторожненько, ребята, все осторожненько! Вот спасибо! Вот это хорошо!
5: Здравствуйте, Глеб Иванович!
8: Здравствуйте, Глеб Иванович!
7: Здравствуйте, дорогие ребятушки! Дедушки мои родные! Здравствуйте, товарищ Михайлов!
9: Здравствуйте, Глеб Иванович!
7: Здравствуйте!
9: Товарищи, продолжаем собрание! Послушайте вы, Глеб Иванович, мы обсуждаем вопрос, чье будет знамя.
7: Ага.
9: Итак, пятая группа обогнала четвертую, потом вторую и пошла рядом с девушками. Заметьте, все работали без брака, аккуратно. Тут девушки поднажали и в прошлую пятницу, можете себе представить, сделали 79 деталей.
7: 79.
9: Обогнав за один день пятую группу мальчиков на 24 детали. Из коих 19 пошли в брак.
7: Это никуда не годится.
9: Вот как решила комиссия. Знамя, которое пока держит пятая группа, сейчас не присуждать никому. А дать время всем четырем группам показать себя на заводе, где вы будете проходить производственную практику и одновременно выполнять важнейший государственный заказ.
5: Правильно, что ж.
9: Глеб Иванович.
7: Да-да.
9: Может быть, вы скажете ребятам несколько слов?
7: А как же, скажу, обязательно скажу. Дорогие ребятушки, от всей души желаю вам таких успехов, чтобы у каждого кадрового рабочего при виде вас делалось светло и радостно на душе. И чтобы каждый мог сказать: вот это действительно пополнение, с которым можно шагать все дальше и дальше. Добрый вам путь, дорогие мои.
5: Можно мне сказать, товарищ Михайлов?
9: Говори, Родникова.
5: Ребята, через 2 дня заводской гудок будет гудеть и для нас. Наша группа решила выйти завтра гудку навстречу.
9: Как это выйти гудку навстречу? Ты говори с расстановкой.
5: Есть расстановка. Значит так. Встать пораньше раз.
9: Так.
5: Принарядиться и выйти в сквер 2. Там ждать 3. А когда гудок загудит, с песней двинуться к заводу 4.
9: Вот здорово. Это здорово. Но только... Почему одна ваша группа? Всем надо так?
5: Всем, правильно! Да, с музыкой, ребята! И с цветами!
9: Правильно, правильно. Насчет цветов я не знаю. Но, пожалуй, девушкам можно и с цветами.
7: Можно.
9: А мальчикам лучше построже.
7: Можно,
9: ну,
7: и мальчикам.
9: Добрый час!
5: Можно, да, давайте споем!
10: Мы работаем не
11: боимся. Товарищ Михайлов, одну минуточку.
9: Что с еще?
11: Товарищ Михайлов, я вам должен рассказать про Марусю. Я ее тогда толкнул. Она вам неправду сказала, что мы силы имели.
9: Подожди, подожди, Паша. Так ты ее тогда все-таки толкнул?
11: Толкнул.
9: Ну за что же?
11: Да за то, что она меня все задевала, разыгрывала. Я терпел, терпел, а она все задевает, все задевает. Ну что я ей дался?
9: Экая каверсная девчонка. Вот мы ее сейчас допросим. Родникова, поди-ка сюда.
5: Я здесь, товарищ Михайлов.
9: Ты что ж это ведешь себя с Пашей не по-товарищески? Зачем ты его преследуешь?
5: Уже нажаловался.
9: Да нет, подожди, не нажаловался, а просто рассказал.
5: Чужий, пошутить с ним нельзя.
9: Так надо же знать шуткам меру.
5: А чего же он такой?
9: Какой?
5: Вот то ходил, рот раскрывши, а теперь... Ну, не знаю я какой, только я таких не люблю.
2: Сегодня маленький плюсик, завтра маленький плюсик, постепенно да аккуратно.
11: Вот, товарищ Михайлов, слушайте. Вот она всегда так.
9: Слышу. Но уверен, что она больше так поступать не будет. Я не ошибся, Маруся?
2: Ну, ладно, не буду.
9: Вот так.

Утром следующего дня только солнце загорелось на стеклянных крышах заводских корпусов, вдоль училищного здания выстроились 7 взводов девушек и юношей. Паша стоял впереди, под знаменем училища. Все напряженно ждали. И вот...

0: Утренний ветерок развевал красное шелковое полотнище, и Паше казалось, что знамя рвется к заводу и влечет за собой всю колонну. В ту же минуту чугунные ворота дрогнули, медленно подались назад, и перед колонной открылся широкий вход в завод. Здание внутри было огромно, как стадион, и почти пусто. Только посредине возвышалась какая-то машина, ярко-красная, причудливая, похожая в пустоте этого гигантского цеха на корабль в море. Около машины стояло несколько человек. Один из них, высокий, с седыми висками, внимательно всматривался в приближающуюся колонну.
1: Товарищи учащиеся, сейчас главный инженер завода Валерий Викторович Марков объяснит вам вашу задачу.
2: Так, ну что же, давайте познакомимся. Давайте. Ближе, ближе, пожалуйста, сюда. Так вот, о задаче. Ну, вот вы пришли с музыкой. Это хорошо. Но здесь есть своя музыка. Музыка творческого труда. Вы услышите ее, когда придет ваше время. Вот я вижу у девушек в руках цветы. Хорошо. И здесь цветут цветы. А? Металлическая стружка. Смотрите, как она причудливо вьется, окрашивается в разные цвета. Эти цвета меняются от быстроты бега металла. Бег вперед! К дням, когда зацветет вся земля. Вот о чем говорят наши упругие цветы. Вот полюбуйтесь этим первенцем нашего завода, этим степным кораблем. Перед вами самоходный комбайн. Он идет по степи, на ходу косит, молотит, очищает зерно. И только один человек управляет им. А работает он за 1000 человек. И вот эту чудесную машину будете делать вы. Да, вы. Ну, не одни, конечно. Вместе со всеми рабочими завода. В этой машине 4175 деталей. Тут хватит дела всем. Вот посмотрите, какая в этой машине деталь повторяется много раз.
3: Звездочка.
4: Верно, похоже на звездочку.
2: Правильно. Звездочка, передающая движение с одного вала на другой. Очень важная деталь. К тому же она нужна в огромном количестве. Ее-то вы и будете делать. Вот. Завод должен выпустить к урожаю 2000 таких машин. Если вы отстанете, придется перебрасывать на эту деталь заводских рабочих. А у нас лишних рук нет, все на счету. Ну, по вашим глазам что-то незаметно, чтобы вы могли отстать.
3: А если перегоним?
2: А никто вас не осудит. Стране нужны десятки тысяч комбайнов. И их наш завод даст. Вот увидите, какое пойдет соревнование, когда завод приступит к серийному выпуску. Но вам соревноваться со взрослыми рабочими будет нелегко. Конечно, у них есть навыки, отличные знания своих станков, инструментов. Все это вам придется здесь приобретать. Понятно. Учитесь.
5: Понятно. Сразу не перегонишь, учиться надо.
6: Ясное дело, Паша. Ясно. Вот и начнем.
2: Так. Ну, а теперь, товарищи мастера, прошу развести учащихся по цехам. Ну, друзья, желаю вам бодрости и настойчивости в труде. Счастливо!
3: Спасибо! Спасибо. Спасибо. До свидания!
0: В механическом цехе будущие токари столпились около Дениса Денисовича и мастера группы девушек Ивана Вакуловича. Денис Денисович остановился около новенького аккуратного станка. Это был наш отечественный станок ДИП-500. Д-И-П. Догнать и перегнать. В его матовую поверхность была вделана табличка с диаграммой. Под табличкой виднелись две яркие кнопки. Одна зеленая с надписью «Пуск», другая красная с надписью «Стоп». Денис Денисович настроил станок, показал в действии его части и ушел, оставив Паше листок с чертежом. В правом углу чертежа стояла звездочка самоходного комбайна. Паша прочно зажал резец и нажал зеленую кнопку. На другой день Паша изготовил 4 звездочки. В 2 с лишним раза меньше нормы взрослого рабочего. Но Пашу это не смутило. Он видел ясно, на чем терял время, подсчитал, как будет сберегать его в дальнейшем, написал обязательства и вывесил его на доске. Подошла Маруся.
7: Смотрите, девочки, смотрите. Вызов. Я... Павел Никитович Сычёв, ученик 5-й группы токарей, обязуюсь быть дисциплинированным, точно выполнять указания мастера и во всем следовать чертежу. Еще обязуюсь не делать брака, каждый день наращивать выработку и довести ее к концу практики до 10 звездочек в день.
4: Ого!
7: Вызываю соревноваться со мной товарища... Товарища Семёна Чеснокова. А я думала меня. Паша!
8: Ну?
7: Павел Никитович!
4: Павел Никитович!
8: Чего там?
7: Ну, подите-ка сюда.
8: Ну, чего?
7: Читай мой вызов.
8: Так, я, Мария Родникова, обязуюсь не делать брака каждый день. Что такое? Ты вызываешь меня, обещаешь дать 12 звездочек?
7: Ага.
8: Да ведь это же 120% нормы взрослого рабочего ребенка.
7: А ты струсил! Вот карандаш подписывай.
8: Подожди, подожди. Это же чепуха. Зачем мы сюда пришли? Учиться. А ты сразу рекорд хочешь ставить. Я на это не согласен. Верно, Степ Кумара?
9: Да ясное дело, чепуха. И ты не подписывай, Паша, не подписывай.
8: И не буду.
9: Что ей потакать,
7: понимаешь? Трусили, трусили,
10: Паша! А шумит народ? Чего не поделили?
7: Сеня!
10: Ась!
7: Я вызвала Пашу Сычёва. До свидания. Мы работы не боимся.
10: Ну,
7: вот,
10: ну что с ним разговаривать? Ой, братцы, братцы. Какой я сегодня сон видел.
11: Какой? Будто длинный Саша Городищев изобрел ракету для межпланетного перелета.
12: Да подожди.
11: И вот взяли мы курс на Марс. Летим! Я, Саша и Марусь Родников, аж душа.
10: Да мы сразу умираем.
9: Погоди ты, Мю. Ты лучше почитай, что Родникова написала. Вот, смотри.
8: Смотри. Где?
11: Вот это?
8: Ну, читай.
11: Здорово. Вот, молодец, а?
8: Молодец. Да ведь это же хвостовство, молодец.
11: А что, ты, Паш, думаешь, много, да?
8: Много.
11: Да, многовато, многовато. Ну, куда же я такой, Паш, а? Ну, 10 куда ни шло, 11 даже, а то 12. Это она перехватила, перехватила.
8: Я и говорю 10.
11: Перехватила, 10. Да.
8: Ну, подожди, вот, прочти, я тебя вызываю. Читай и подписывай.
11: Так, меня 10 подписываю. Чесноков. Да. Многовато, Паш, она, а? 12. Однако, ребят, ничего невозможного нет.
8: Ах, нет? Давай сюда. Тогда иди и соревнуйся с ней.
11: Она меня не вызывает, она к тебе, Пашенька.

0: звездочки говорили на технических совещаниях. Она глядела с красочных плакатов. О ней печатались заметки в заводской многотиражке. Паша действительно шел впереди всех. Только Сеня сдавал столько же звездочек, сколько и он. Соревнования охватило всех ребят, и никто не хотел отставать от Паши. Но тот интервал, который образовался между девочками и пятой группой мальчиков, не сокращался. Девочки храбрились, но все чаще поглядывали с невысказанным вопросом на Ивана Вакулча. С надеждой, сменявшейся тревогой, посматривали девочки и на первую ученицу своей группы Марусю Родникову. Она то сдавала контролеру столько звездочек, сколько не давал даже Паша. Но из них чуть не треть оказывалась браком. То целый день возилась только с одной звездочкой, да так и не доделав, бросала ее.
1: Маруся, это что? Как ты закрепляешь деталь? Как у тебя резец заточен?
2: Ой, Иван Вакулыч, я задумалась.
1: Порча резца, трата времени, возможность травмы. Куда же это годится?
2: Иван Вакулыч, вы же тоже задумываетесь, когда изобретаете.
1: Что-что? Чем же ты занимаешься?
2: Я тут одно приспособление хотела сделать, а оно не получилось, даже не знаю почему. А теперь, Иван Вакулыч, теперь я хочу сразу два резца закрепить. Только вот не знаю, как лучше. Чтобы один брал первую стружку, а другой вторую? И чтобы они шли параллельно. Вот как вы посоветуете, Иван Вакулыч?
1: Ты это сейчас брось.
2: Иван Вакулыч.
1: Да, брось. Ты технологический процесс знаешь и делай все только так. А душу свою покуда зажми. Ты развивай в себе ловкость, понимаешь? Осваивай станок, чтобы узнать всю его силу, все повадки. Экономь время в каждом движении. А когда дальше экономить будет не на чем, ну, тогда душ отпусти. Вот тогда изобретай. Вот тебе мой совет. И не только совет, а прямо-таки приказание. Слышишь?
2: Слышу.
1: Да, прямо-таки приказание.
2: Ой!
3: На чьем это станке? Маруся! Маруся, что с тобой?
2: Маруся, больно тебе, да? Ой, она без сознания побледнела как.
3: Иван Вакулыч, идите скорее сюда.
2: Иван Вакулыч, ничего, сейчас пройдет.
4: Что случилось? Ах, вон она что, не послушалась-таки. Козулина и ты, Городище, да. Отведите ее в медпункт.
2: Можно встать, нарочно. Ну вот так, опирайся. Я поведу тебя.
3: Облокачивайся на меня, Родина. Иван Вакулыч, как же это случилось?
4: Захотелось ей ускорить обточку хвостовика. Вот она и пустила в ход сразу два резца. Но не учла усиленного давления на деталь. Вот деталь вырвалась и угодила ей в плечо.
2: Козулина!
5: Клава!
2: Ну, как Маруся?
5: Что врач сказал? Что с ней?
2: Ничего, простой ушиб. Доктор сказал, что она посидит 2-3 дня дома с компрессами.
4: И вернется умнее, чем была. Вот говорил я ей, не послушала меня. Вперед вам всем наука, ребята. Но ничего. В общем, вы работаете неплохо. Приток звездочек, сделанных вашими руками, позволил заводу работать бесперебойно. Ну, а сейчас, ребята, давайте продолжать работу.

0: После происшествия с Марусей прошло 2 дня. Паше все время было как-то не по себе. Что-то бередило его душу и не давало сосредоточиться. Он понял, наконец, что не успокоится, пока не повидает Марусю и не поговорит с ней. В воскресенье перед вечером Паша тщательно почистил костюм и с увольнительной запиской в нагрудном кармане отправился к Марусе. Калитку открыл высокий худой старик с черными живыми глазами. Паша сразу догадался, что перед ним Марусин отец.
1: О, еще один. Целый день гости. Вот повезло Мане.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуй.
2: А разве наши уже приходили?
1: Как же, приходили. 3 девчат. Саша изобретатель. О. Сеня с медалями. А тебя как звать?
2: Меня Павел.
1: Ах, Павел, Паша. Первый только. Слыхал, как же слыхал. Вот ты какой. Ну, заходи, заходи.
2: А от кого слыхали?
1: Как от кого? От Мани? От кого же еще?
2: От Маруси. Так она же меня только ругает.
1: Ну, не очень-то ругает. Маруся, тебе Паша пришел. Вон она в саду. Иди, Паша.
2: Здравствуй.
3: Здравствуй. Хочешь абрикос? Я тебе сорву. Ой.
2: Да брось, Маруся, ну брось. Ну брось, тебе же больно.
3: Ну и пусть больно. Лови.
2: Да что?
3: И этот?
2: Ну?
3: Еще, ну!
2: Ну, довольно!
3: Ой, совсем довольно. Желтый только! Вот, спелый! А ну-ка, береги!
2: Ну, ой, ой, прям в лоб!
3: Да, ой, я не
2: хватит, реально. Хватит, Маруся! Полная фуражка!
3: Ничего, ничего, ребятам понесешь!
2: Да хватит, хватит!
3: Ну? А? Хорошая?
2: Подходящая.
3: Ты вот это попробуй, спелый!
2: Ага, хорош! Маруся! Маруся, а ты сколько резцов затачиваешь? Небось, один?
3: М? Один.
2: А вот тут и оно. А надо 2. Первый затупится, сразу же закрепляй другой запасной. А то это надо к точилу идти. А ты не шути, на этом тоже время сберегаю.
3: Да, только немножечко, совсем чуточку.
2: А, тут чуточку, да тут чуточку, да тут чуточку. Как-никак и наберется смену на лишнюю звездочку. А как же, обязательно... А ты думаешь, я не видел, как у тебя инструменты на тумбочке лежат?
3: Ну как?
2: Как? Как попало. А у каждого инструмента должно быть свое место, чтобы брать его не глядя.
3: Ну, и сколько ты на этом сэкономишь?
2: Да сколько бы не сэкономила. А коль сэкономила, оно и хорошо.
3: Да.
2: А, вот видишь, а ты что-то там все изобретаешь. Ну чего тут изобретать? Дали тебе чертеж и выполняй все точно.
3: Ой, вот видишь, какой ты. А Глеб какой? Иванович тоже ж рабочий. А сколько у него всяких изобретений. Ты знаешь, я каждый день к нему забегаю. Он рассказывает, а я пишу. Вот смотри, записки старого токаря. Целая тетрадка.
2: Посвящаю славному пополнению рабочего класса моим дорогим шефам. Это про что же?
3: А вот это про разные приспособления, какие он делал. Про упрощение технологических процессов. Эх, Паша, ты посмотри, как сейчас все накаляются. Каждый хочет свое задание перевыполнить, время обогнать. А ты как лягушка в жаркий день.
2: То есть это как же так? Почему лягушка?
3: А так. Чё, лягушка всегда холодная, даже когда кругом жара.
2: А-а-а.
3: Ты обиделся, Паша? Не сердись. Я, наверное, дура или злая какая-то. Я тебя всегда обижаю. Ну, Паш.
2: Не знаешь ты, Маруся, вот.
3: Чего?
2: Вот не знаешь, как в деревне. Как тяжело голыми руками землю обрабатывать. А при фашистах все сгинуло. Весной подошли наши, погнали фашистов. А в селе только бабы остались, да дети. Вот тут и хозяйничай. И коров впрягали, плуги. И сами впрягались. Всю землю потом полили.
3: И ты?
2: А то как же. Принуждать никто не принуждал. А по доброй воле работали ребята и младше меня. А вот теперь я как увидел комбайн, так сердце у меня и запрыгало. Если б ты понимала, что это за машина такая, и какое она колхозникам облегчение несет, ты бы эти игрушки бросила, а взялась бы за звездочки по-серьезному. Вот, вот как я это понимаю, хоть тебе, может, это и обидно слушать.
3: Нет, Паша, это не игрушки. И ты напрасно так подумал. Потому я и хотела найти приспособление, чтобы побольше таких машин-то было. Только видно, я не способная.
2: Да что ты?
3: Ну что ж, буду сберегать время по кусочку, буду затачивать резец про запас и класть инструменты на свое место.
2: Во, верно.
3: Так, Паш?
2: Так.
3: Ну, так, так, так. И не буду я сидеть дома ни одного дня. Завтра же пойду на завод. Ой, только до чего стыдно будет перед всеми. Вот, скажут, изобретательница явилась. Качайте ее.
2: А ты об этом не думай. Дразнить никто не станет. Ведь мы комсомольцы. А если кто вздумает, мы ему сразу охоту отобьем.
3: Ну уж ты.
2: Ну, Марусь, я пойду. А то как бы не опоздать. Увольнительный-то у меня до 20 часов. Ну так, придешь, значит, завтра?
3: Приду. Абрикосы возьми, не забудь.
2: Да ладно, спасибо.
3: Вот приду и буду делать все по-твоему.
2: Вот.
3: Все-таки как-никак, ты хороший парень.
2: Да ладно.
3: Честное слово. Я тебя провожу, хочешь?
2: Да не надо, не надо, спасибо. До свидания, Марусь.
3: До завтра, Пашенька, спасибо тебе.
1: До свидания, первый токарь.
2: До свидания, товарищ Родников.
3: Вот видишь, папка, какой он. Только он, пожалуй, еще лучше, чем я думала.

0: Как-то в конце смены от станка к станку побежала весть, что после работы весь завод соберется в сборочный цех на какой-то необыкновенный митинг. Пришли и ремесленники. Делегаты от колхозов, приехавшие из разных областей, благодарили рабочих за чудо машины. Рабочие пообещали колхозникам выпускать еще больше комбайнов. После гудка ремесленники собрались у доски показателей.
1: Надо бы знать, ребята, что
2: сделали. Денис Денисович, какие у нас итоги? Напишите на доске.
3: Ну что ж, ребята, могу сказать, учились вы недаром. Сегодня наша пятая группа доказала свою зрелость. Вот смотрите, сегодня мы сделали...
4: 200...
2: Что? 247!
3: Да, ребята, 247. Вот что значит правильная выучка и сознательность. На первом месте, ясное дело, наши всегдашние передовики Сычев Павел и Чесноков Семен по 11 штук дали Дорогуши. По 11 штук. Честь им и слава.
5: Поздравляю, Павел. Молодец,
3: поздравляю. Пусть каждый даст по 11 звездочек. Вот оно, 264 звездочки и получится в смену. Оно, конечно, и этого не хватит. Завод теперь возьмет такие темпы,
2: товарищ,
3: что...
2: Товарищ,
6: товарищ, что такое?
3: Чесноков, Чесноков, что
6: чего
3: такое?
6: Ты?
3: Вы где были?
2: Денис Денисович, не ругайте меня. Я сейчас такое скажу, что ну, мне опять не поверят.
3: Ну, говорите.
6: Ну, говори, говори, говори.
2: Денис Денисович, я скажу, только пускай ребята меня больше миром не зовут. Товарищи, сейчас Маруся Родникова сдала контролеру 16 звездочек.
6: 16?
2: Да. Что? А все девчата 332.
3: Что? Это, что ты сказал?
6: Врешь. Врешь. Не может этого быть. Не может этого быть. Врешь.
2: Ну нет, брат. На этот раз я сказал правду. Она сократила технологический процесс обработки. С 6 до 4 операций. 16 звездочек. Тебе, Пашка, во сне столько не приснится. Сдала и убежала. Вот как.
3: Да, события. Я так и предчувствовал, что девочки заводу готовят подарок, а нам удар. Вырвали таки знамя. Ну, Маруся, что сделала, а? Да теперь мы звездочками весь завод закидаем.

0: Первый раз в своей жизни Паша Сычев нарушил дисциплину. Не взяв увольнительной записки, даже никому ничего не сказав, он прямо с завода помчался к Марусе. Все перепуталось в его голове, но одна мысль настойчиво повторялась. «Кого ж я учил? Кого же я учил?» Он открыл знакомую калитку.
1: «Маруся дома? Здравствуйте, товарищ Родников. Извините, что...»
2: «Здравствуй, здравствуй. Маруся там умывается. Сейчас придет».
3: «Пап, ты с кем там разговариваешь?»
2: «Да вот».
4: «Ой, Паша, я знала, что ты придешь. Я уверена была».
1: «Ну, Маруся, твоя взяла».
4: «Ой...»
1: «Ну что ж, ну вот, смейся надо мной».
4: «Подожди, ты подожди, Паша, я не понимаю, почему ты так говоришь. Твоя взяла». «Не моя, а наша с тобой. Наша!»
1: «Да, да что ты, нет, твоя!»
4: «Нет, да, ты садись, садись, я расскажу. Почему меня тогда ушибло? А потому что я плохо знала свой станок. А когда я стала обращаться с ним, как ты, Паша, и он ко мне применился, мы с ним, с моим станком подружились. Я его так узнала. И тут я опять стала думать, как бы сократить работу над звездочками? Я спросила себя, почему мы сперва сверлим деталь меньшим сверлом, а потом рассверливаем большим?
1: Ну?
4: А если сразу сверлить большим сверлом? Станок не потянет».
1: «Так».
4: «Ну, думаю, какой другой не потянет, а мой дип потянет. Думала я, думала, да все Иван Вакулчу и рассказала».
2: «А он что, Маруся?»
4: «А вот мне папка, подержи еще свою душу в зажиме. А я тем временем обмозгую. Кажется, мысль твоя правильна. А тут этот митинг. После митинга он мне и говорит: ну, Маруся, звездочка наша. Так и сказал, честное слово,
1: ну,
4: звездочка
1: ну,
4: наша.
1: Ну, да дальше, дальше.
4: Больше ждать невозможно. Пойдем пробовать твой проект». Вернулись мы в наш цех, а там ни души, все домой ушли. Зажала я упаковку, закрепила большое сверло и стою, жду. Только слышу, как сердце колотится, да в висках стучит. Иван Вакулыч все проверил и говорит: пускай. Я как нажала кнопку, так от нее электричество будто через меня пробежало. Остановку, басом. Стою я ни жива, ни мертва, даже глаза закрыла. Нет, говорит Иван Вакулыч, тут уж надо глядеть в оба. И вот снял он деталь, осмотрел и тихонько засмеялся. Так все хорошо получилось. Попробовал он на другом дипе, и на другом вышло. Он на третьем тоже. Вот как оно все получилось. Ты доволен, Паша? А я так до сих пор в себя прийти не могу. Все кажется, что мне это снится. Ты что, Паша?
1: Что? Подожди, подожди, подожди, Маруся. А ведь я дам завтра 18 звездочек, больше твоего.
4: 18?
1: Да, что? Да, да, да, 18. Ведь раз так, то значит можно венец-то звездочки предварительно не обтачивать.
4: А обточить его?
1: Сразу.
4: Сразу, правильно, Пашка, молодец. Потому что теперь мы с тобой больше никогда не поссоримся.
1: Никогда, Маруся.

0: адрес нашей электронной почты.
1: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
2: Музыка, спорт, технологии и творчество. Все это объединит второй фестиваль прозрения. Межрегиональная общественная организация инвалидов «Общество слепых. Новый взгляд» приглашает на уникальное инклюзивное событие. Мероприятие пройдет 17 и 18 октября в Москве на ВДНХ в павильоне номер 37 «Феникс» в Центре ассистивных технологий. В программе специальная трасса с тростью для незрячих участников, выставка ассистивных технологий, конференции и мастер-классы. Если вы хотите принять участие в фестивале в качестве исполнителя, конкурсанта или посетителя, мы ждем ваши заявки. Звоните 925-152-72-66. Вход строго по пригласительным. Заявки принимаются до 15 октября до 17 часов. Прозрение «Музыка без границ». Присоединяйтесь.
3: Все зарегистрированные посетители получат скидку 15% на продукцию бренда «Новый взгляд».
1: Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Прекрасная грустная песня Сальваторе Адамо называется и по-французски, и по-русски одинаково «Падает снег». Послушаем ее в записи Муслима Магомаева. Русский текст Леонида Дербенева.
5: Холодный вечер, в мире и в сердце зима.

кружится снег надо мной, мудрый и вечный, он не добрый, не злой, просто напомнил о счастье недавнем, пришел, как всегда, тот.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

не дома, что провожает меня взглядом своих окон. И ласточка махнула мне крылом, а к вечеру и я вернусь в свой дом.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: «Инфотрон». Авторская программа Евгения Корнева.
2: Здравствуйте, о высокочтимые и глубоко уважаемые товарищи радиослушатели. В эфире программы «Инфотрон», у микрофона Евгений Корнев. В одной группе в Телеграм было обсуждение, как вслепую можно настроить телевизор или приставку на Android TV. Я вообще, если честно, никогда подобными вещами не занимался, поэтому кое-что расскажу с чужих слов, кое-что расскажу из личного опыта. Ну, в общем, сегодняшний выпуск будет посвящен, опять-таки, различным полезным вещам, связанным с Android TV, то есть это приставки и телевизоры именно на Android TV. Итак, как я уже рассказывал в одном из выпусков, в основном сейчас все приставки идут на Android TV, но есть два типа приставок. Это приставки с инфракрасным пультом, который сопрягать не нужно. Вы просто его берете, направляете на приставку и начинаете нажимать кнопки, и все должно работать. Но на подобных приставках, как правило, токбэк запустить, удерживая кнопки на пульте, невозможно. Это может сделать только зрячий помощник, да еще и токбэк, как правило, нужно устанавливать. Я об этом рассказывал. А вот если приставка на Android TV и пульт там Bluetooth, то есть вероятность, что можно попытаться запустить токбэк самостоятельно. Правда, для этого токбэк и синтезатор речи должен быть установлен изначально. Это точно есть на приставках Xiaomi. Это точно есть на приставках, сертифицированных от Google. Если прям производитель указывает, приставка на Android TV, сертифицированная от Google, там токбэк предустановлен. Там может быть предустановлен и синтезатор Google, но чтобы попытаться токбэк запустить, нужно сначала выполнить сопряжение Bluetooth пульта. Как это делается? В общих чертах. Когда приставка загружается, проходят все служебные этапы, на экране появляется инструкция. Направьте пульт на приставку. Нажмите и удерживайте кнопки. Как правило, это кнопка увеличения громкости и кнопка ОК. Ну, точно я не возьмусь утверждать, что это на всех пультах. Но лучше перед сопряжением пульта посмотрите, какие кнопки нужно нажимать для сопряжения Bluetooth пульта на такой-то приставке. Это, я думаю, сейчас можно и у ассистентов спросить, у так называемых нейросетей, или в интернете посмотреть. Так вот, нужно, зажав эти кнопки, навести пульт на приставку, и в инструкции, которая отображается на экране, сказано: удерживайте эти кнопки до тех пор, пока индикатор на пульте не загорится ровным светом. Тут возникает несколько моментов. Во-первых, как вслепую убедиться, что индикатор стал гореть ровным светом? Во-вторых, когда нужно эти кнопки нажимать? Ну, когда появится соответствующая инструкция. Поэтому, если вы решили полностью самостоятельно запустить токбэк, то включите приставку, подождите какое-то время, ну, как минимум минуты две, наверное, для верности. Потом зажмите кнопки на пульте, направьте его на приставку и держите их, ну, секунд 5-10. Затем отпустите, и зрячий сразу видит, произошло сопряжение или нет. Ну и по индикатору, но самое главное, дальше, если нажимать клавиши стрелки на пульте, то видно, двигается курсор или нет. Вслепую это определить невозможно. Определить, что пульт подключен и функционирует, можно только попытавшись запустить токбэк. Причем токбэк на приставках и телевизорах от Xiaomi запускается с помощью одновременного удержания в течение минимум 3 секунд клавиш громкости. Надо их зажать и держать. Ну, вы как минимум должны услышать звук, вот такой характерный бульк, что токбэк запустился. А вот заговорит он или нет, это большой вопрос. Потому что к Wi-Fi вы еще не подключились. Но об этом чуть-чуть позже. А вообще в аутентичном Android, то есть в Android, который практически не модифицирован и не изменен, для запуска токбэк, вот этой службы, которая называется «быстрое включение», нужно одновременно нажать и удерживать кнопку «назад» и кнопку «стрелка вниз». Но на каких-то приставках это не работает, даже если это включить принудительно вручную. На каких-то работает, а где-то нужно кнопки громкости. Тут тоже разночтение, и по моему личному опыту это далеко не на всех приставках, даже если там токбэк предустановлен, работает. Поэтому если вы нажали и кнопки громкости подержали, ничего не произошло, и стрелка вниз плюс кнопка назад подержали, ничего не запустилось. Скорее всего, либо токбэк не установлен, либо сопряжение пульта прошло неудачно. И тут без зрячего уже проблему не решить. Но если он у вас запустился, вы услышали звук, то пульт точно работает. А вот заговорит ли у вас токбэк? Ну, как правило, в сертифицированных Google приставках на Android TV, в телевизорах есть синтезатор Google, и там имеются офлайновые английские голоса. Поэтому если изначально при настройке приставки выбран русский язык и страна Россия, то TalkBack может либо не заговорить, либо заговорить английским голосом, который будет пытаться очень сильно коверкая произносить русские слова. Это явно не для слабонервных, но если вы настолько выдержаны, имеете железные нервы, может быть, вам удастся как-то пройти все предварительные этапы, используя вот этот офлайновый английский голос, установить нужный, нормальный, уже полноценный русский синтезатор и получить функционирующий токбэк. В общем, все, что я описал, это, ну, такой весьма сомнительный путь. Я его лично не проделывал. Кстати, если вы запустите токбэк, он заговорит, вы можете подключиться к Wi-Fi, введя пароль для подключения, и потом уже, скорее всего, у вас токбэк заговорит онлайновым русским голосом. Тут уже станет полегче. Но самое главное, чтобы у вас токбэк запустился и заговорил. Подчеркиваю, что это можно сделать только когда у вас Bluetooth-пульт, только когда вам его удалось сопрячь, и когда в приставке или в телевизоре токбэк предустановлен. Это бывает далеко не всегда. Поэтому, как говорится, раз на раз не приходится.
0: Инфотрон.
2: Кстати, по поводу инфракрасных пультов. Дело в том, что есть замечательные устройства, так называемые умные пульты или пульты с обучением. Это инфракрасное устройство, и как раз если у вашей приставки, ну, у телевизоров, по-моему, сейчас у большинства инфракрасные пульты, а вот у приставок бывают Bluetooth-пульты и инфракрасные пульты. Это очень легко распознать. Если у вас в пульт встроен микрофон, то это с очень большой долей вероятности именно Bluetooth-пульт, потому что через инфракрасную связь голос передавать нельзя. Так вот, если у вашей приставки инфракрасный пульт, то вы можете, не используя несколько отдельных пультов, пользоваться одним единственным универсальным обучаемым пультом. Есть пульты кнопочные, у меня такой есть, и он поддерживает до 8 устройств. То есть этот пульт позволяет на каждую практически свою кнопку назначить код с аутентичного пульта, ну, например, от телевизора, от приставки, от еще какого-то устройства. Это может быть кондиционер, это может быть робот-пылесос. В общем, любое устройство, которое управляется с инфракрасного пульта. Даже какой-нибудь ресивер, какая-нибудь аудиосистема, лишь бы это был инфракрасный пульт. Программируется он следующим образом. Ну, конечно, вы должны инструкцию почитать. Причем есть пульты, у которых мало кнопок, у которых много. Ну, чем больше кнопок, тем лучше. Как правило, там есть цифровые клавиши и всевозможные клавиши для телевизоров. Так вот, почитав инструкцию или в интернете поискав информацию, вы можете запрограммировать кнопки на пульте. Для этого вам понадобится аутентичный пульт от того устройства, функции которого вы хотите на универсальный пульт назначить. Вы должны эти пульты положить так, чтобы их инфракрасные датчики были направлены друг от друга, чтобы расстояние между ними было, ну, не больше 10 сантиметров. Ну и вплотную их тоже, конечно, совмещать не следует. Ну и дальше, следуя инструкциям, вы можете назначать инфракрасные коды с аутентичного пульта на определенную кнопку на универсальном пульте. И вот так можете запрограммировать несколько устройств. И не используя отдельный пульт для телевизора, для приставки, для аудиосистемы, все делать с одного пульта. Нажимаете кнопку, переключаетесь на один канал, управляете, ну, скажем, телевизором. Нажимаете вторую кнопку, переключаетесь на другой канал, управляете приставкой на Android TV, ну и так далее. Причем есть пульт не кнопочный, а пульты голосовые. Ну, в России, пожалуй, самый ходовой – это так называемый умный пульт от Яндекс. Это такая круглая шайба, где по периметру расположены инфракрасные излучатели. Эту шайбу нужно положить в такое место комнаты, чтобы световые сигналы, ну, то есть невидимый свет, мог попадать на все нужные вам устройства. Дальше вы на Android запускаете приложение «Умный дом с Алисой». И там подключаете этот пульт и, следуя инструкциям, также назначаете коды кнопок с аутентичного инфракрасного пульта, например, от телевизора, от приставки, от аудиосистемы вот этому самому умному пульту. Кто-то скажет, ну на нем же нет кнопок, как им управлять? А управлять с помощью Алисы голосом. То есть, выполняя инструкции, вы можете запрограммировать различные команды на этом пульте, а потом открыть Алису на вашем смартфоне под Android и голосом подавать команды. Ну, например, увеличь громкость или поставь громкость на 70%, или запусти воспроизведение, или приостановить и так далее и тому подобное. В общем, довольно увлекательное занятие программировать это все голосом, но, на мой взгляд, это очень неудобно, гораздо удобнее управлять кнопочным универсальным пультом, потому что голосовой вот этот пульт, это, во-первых, такое устройство очень капризное, потому что его нужно положить в такое место, чтобы сигналы попадали на все нужные инфракрасные приемники на ваших устройствах. Ну, то есть пульт должен лежать так, чтобы световые импульсы от него попадали на приемник телевизора, приставки и всех прочих устройств. А если они у вас в разных концах комнаты рассредоточены, то, ну, фактически шайба должна либо быть подвешена где-то в центре комнаты, либо в таком месте находиться. В общем, еще нужно место подобрать. Если же у вас все устройства кучкуются и сгруппированы примерно в одном месте, то тут, в принципе, главное так эту шайбу умного пульта от Яндекс разместить, чтобы световые импульсы попадали в это место. Да и голосом управлять не так быстро. Тут на пульте программируемом кнопочным просто кнопочку нажали и команды уже исполнены. А тут нужно запустить Алису на смартфоне, подать команду, эти команды запрограммировать, да еще и находиться в такой среде, чтобы Алиса все это расслышала. Ну, в общем, гораздо проще и быстрее нажимать кнопочки на обучаемом универсальном инфракрасном пульте. Ну вот, собственно, и все, что я успел сегодня рассказать. Позвольте с вами на этом попрощаться и до следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы: infotron@ransys.org.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Андрей Толоков. Мишень на все времена. Глава 6. Секрет маленькой компании. Ленивое ноябрьское утро не радовало. Серое небо, голая с проплешинами седой изморози на жухлой траве земля, тонкий жилистый ледок на лужах. Костя твердо решил сегодня наконец-то покинуть Семигорск. Пора по-настоящему заняться поиском убийцы судьи Павловского. Немирович убедил генерала Савельева забрать это дело у Белоконя. Савельев с трудом, но согласился поговорить об этом с заместителем министра. Но в любом случае решение примут только после убедительного доклада капитана Немировича. Так что сегодня вечером в Москву. Впереди целый день, и Константин решил посвятить его Белоконю. Теперь самое время задать старшему следователю пару неудобных вопросов. Надежды на то, что Костя получит ответ, почти нет, но задать их надо. Немирович заехал в гостиницу, привел себя в порядок после тяжелой ночи и отправился в прокуратуру. Выйдя из гостиницы, Константин столкнулся лицом к лицу с Ольгиным. «Я к вам, Константин Сергеевич», — поправив очки, сказал Ольгин. «У вас есть пара часов?»
2: «Смотря для чего».
1: «Вам надо встретиться с моей девушкой». Фраза прозвучала несколько нелепо, и это заставило Немировича улыбнуться. Андрей понял, выразился некорректно. «Не в том смысле, то есть... Короче, вам надо с Ниной поговорить прямо сейчас».
2: «По поводу?»
1: «По поводу Белоконя».
2: «С этого надо было начать. Где она?»
1: «Дома. Едем». Пока ехали в холодном дребезжащем трамвае, Ольгин рассказал, что его девушка работает помощником у прокурора Каткова. А к Каткову то и дело заходит Белоконь. У них дружеские отношения. Обычно Катков в конце дня отпускает Нину домой, но вчера он нагрузил ее делами, и Нине пришлось задержаться. То, что она услышала через неприкрытую дверь, должен знать Немирович. Андрей мог бы и сам пересказать, но лучше услышать из первых уст. Нина — симпатичная голубоглазая девушка с круглым личиком, пушистыми ресницами и озорным вздернутым носиком. Она увидела на пороге Немировича и засмущалась. «Простите, я по-домашнему», — сказала Нина.
2: «Я, Нина, дома тоже не во фраке хожу. Давайте без предисловий. Расскажите, что вчера слышали».
1: Белоконь пришел вечером. Времени было около 7. Нина в приемной подшивала дела для Каткова. Прокурор попросил секретаря Наталью заварить чай для него и гостя. Секретарь принесла чай. Белоконь, глядя на девушку, раскошелился на пару комплиментов, что для него совсем не свойственно. Он был в хорошем настроении. Секретарь вышла и совершенно случайно не закрыла полностью дверь. Через щель можно было слышать, о чем говорят в кабинете. Секретарь куда-то ушла, а Нина решила захлопнуть дверь, но когда подошла, услышала разговор о Немировиче. Ей стало интересно.
3: «Этот московский капитан слишком много о себе возомнил», — говорил Белоконь. «Но это мы сегодня поправим».
2: «Ты чего задумал?» — не без тревоги спросил Катков.
3: «Маленькую комбинацию».
2: «С ума сошел, Иван? Ты уже звонил в генеральную, и что из этого вышло?»
3: «Под лежачий камень вода не течет», — довольным голосом отвечал Белоконь. «Им оттуда не видно, что у нас происходит и как приходится выкручиваться. Подумаешь, какому-то старшему следователю мешает московский эмиссар. Ничего, потерпит. А я, Володя, нетерпеливый. Я человек действия».
2: «Как бы твое действие боком не вышло».
3: «Владимир Иванович, ты же меня много лет знаешь. Хоть раз я прокололся? Скажи, ну скажи».
2: «Когда-то всегда бывает впервые», — ворчал Катков. «Я бы на твоем месте просто с ним подружился».
3: «Подружился?» — громко переспросил следователь и дальше продолжил говорить очень тихо. «Ты знаешь, куда он полез?»
2: «Куда?»
3: «В дело Игнатова. Я у архивариуса выяснил. То самое дело, понимаешь?»
1: Наступила тишина. Нина очень боялась, что ее застукают за подслушиванием, и быстро отошла от двери. Она вернулась за стол и оттуда уже слов разобрать не могла. Женское любопытство все же взяло верх. Она снова на цыпочках подошла к двери и услышала.
3: «Мы тогда с Алексеевичем Леню спасли», — тихо говорил Белоконь. «Да что там Леню? Мы Павловского спасли. И если бы Леонида из протоколов не убрали, были бы большие проблемы у областного судьи. Поехал бы Сережа за штатным юристом в какой-нибудь совхоз 40 лет без урожая.
2: «Но сейчас-то он что узнает?» — возражал Катков. «Игнатов погиб, похоронен в братской могиле. Ни в одном протоколе упоминания о Алене нет. Чего ты так бесишься?»
3: «А что же ты, Вова, тогда это дело не взял? Тебе же прокурор его отписал. Ты тогда взял и в сторонку отъехал».
2: «Ты же знаешь, жену повез в Москву на операцию».
3: «Только мне эти басни не рассказывай, Вова. Вот вел бы ты дело, пришел бы к тебе судья областного суда и попросил об услуге. Ты бы, Володя, не отказал Сергею? Сделал бы так, как он попросил? Сделал бы?»
2: «Не знаю».
3: «Не знает он. Сделал бы точно, как я. А спустя несколько лет приезжает такой весь из себя правильный и модный Немирович. И надо же, в это твое дело лезет. Я бы посмотрел на тебя».
2: «Ну все, чего ты нагнетаешь? Ничего он не раскопает».
3: «Теперь ему не до раскопок будет. Теперь ему свою задницу спасать надо. У тебя есть что-нибудь покрепче чая?»
1: Нина поняла, что сейчас Владимир Иванович позовет секретаря и попросит принести что-то покрепче. Так и вышло. Вышел Катков, не увидел секретаря и попросил Нину взять в шкафу бутылку трехзвездочного, пару стаканов и принести в кабинет. Нина выполнила просьбу и ушла. На этот раз она закрыла дверь плотно.
3: «Они посидели еще около получаса, и Белоконь ушел», — закончила рассказ Нина.
1: «Спасибо, милая девушка», — сказал Немирович после небольшой паузы. «Это очень важно, то, что вы рассказали. Только прошу больше никому. Забудьте, вы ничего не слышали. И ты забудь», — Немирович повернулся к Ольгину. «А я поеду в прокуратуру и спрошу кое о чем Ивана Михайловича».
3: «Может быть, вы поесть хотите?» — скромно спросила Нина. «Вы же из гостиницы, а у меня вкусные пельмени, сама лепила».
1: Это выглядело так сердечно, что Костя не смел отказать девушке. Он посмотрел на время и ответил. «Если честно, жутко соскучился по домашней еде. Не откажусь, тем более от пельменей».
3: Утром перед началом рабочего дня следователь Белоконь запросил у дежурного сводку по городу. Ничего интересующего его не нашел. Из кабинета позвонил Карнаухову, никто не ответил. Иван Михайлович начал подозревать, что-то пошло не так. Время 8:15. Возможно, разработка Немировича еще продолжается, надо подождать. Когда стрелки часов подходили к 10, терпение Белоконя лопнуло. Карнаухов словно провалился сквозь землю. В его отделе подчиненные не знали, где начальник. Только дозвонившись до начальника управления, Белоконь узнал, что Алексей взял выходной.
2: «Какой выходной?»
3: Позвонил на номер домашнего телефона. Тишина. Теперь точно стало понятно, случилось что-то незапланированное. Выход один — ехать к Карнаухову домой. Если не отвечает на звонки, то не открыть дверь он не посмеет. Иван надел пальто и направился к выходу. Однако дверь открыть он не успел, потому что ее открыл Немирович. «Доброе утро, Иван Михайлович!» — с излишней яркой улыбкой поздоровался Костя. «Уходите?» Белоконь понял — провал. Он не ответил Немировичу, потому что быстро перебирал в мыслях варианты произошедшего. Что знает Немирович об участии следователя в спектакле с Гришиной? «Знает, если пришел сюда. Знает». «Откуда? От Карнаухова или Гришиной?» «Нет, Гришина тут ни при чем. Ее заряжал Алексей. Значит, это Карнаухов прокололся и, вероятно, сдал следователя. Иначе зачем ему пропадать?» «Надо выиграть время. Откладываем разговор с Немировичем». «Да, ухожу, извините, сегодня у меня нет для вас времени», — выпалил Белоконь и сделал жест, указывая на выход. «А я пришел попрощаться». Костя держался за ручку двери и не давал следователю прохода. «Признаться, я рад, что вы уезжаете. Выйдите в коридор, мне надо закрыть кабинет». Костя продолжал стоять в проеме и, надменно улыбаясь, смотрел в глаза Белоконю. «Я опаздываю», — повысил голос следователь. «А?» — словно очнулся Немирович. «Да-да, не буду вам мешать». Белоконь вышел за Немировичем, вставил ключ в замок и никак не мог его провернуть. Нервы. «А вы что-то налегке?» — намекнул Костя на то, что Иван Михайлович не взял ни портфель, ни папку. Белоконь повернулся к Константину и прошипел.
2: «Ты чего от меня хочешь, капитан?»
3: «Хочу узнать», — так же тихо ответил Костя. «Кто такой Леня?» Немирович придвинулся близко к следователю и шепнул на ухо. «Леня, который исчез со страниц протоколов. А Игнатов появился вместо него».
2: Белоконь побледнел. Этот московский хлюст, как червяк, пролез в самую сердцевину.
3: «Павловский погиб из-за этого дела, уже не спрашивал, а утверждал Немирович. Правильнее сказать, не погиб, его убили».
2: Белоконь передумал закрывать кабинет. Он толкнул дверь и жестом пригласил Немировича войти.
3: «После вас», — галантно склонив голову, сказал Константин. Белоконь зашел в кабинет. Костя закрыл дверь и остался стоять около нее. Белоконь бросил пальто на стул, налил из граненого графина воды в стакан и выпил залпом.
2: Пауза затянулась.
3: «Вы же точно знаете», — прервал молчание Немирович, — «Жамной судью не убивал».
2: «Допустим».
3: «Нет, Иван Михайлович, знаете», — настаивал Константин. «Значит, его убил кто-то другой. Я перечитал все дела, которые рассматривал Павловский. Вернее, те, из-за которых могут мстить. Дело Игнатова — единственное, за что я зацепился. Уверен, Павловскому отомстили за Игнатова. Если отомстили ему, значит, могут мстить и вам. Кто это мог быть? Может, Леня?»
2: «Я вас умоляю», — замахал рукой Белоконь. «Какой к черту Леня? Вы бы видели...»
3: Вот что делает внезапный стресс. Такой опытный следователь, сам не раз выводивший провокационными вопросами подследственных из равновесия, прокололся. Белоконь проговорился. Леня он знает. Теперь задача Немировича — дожать.
2: «Где я могу поговорить с этим таинственным Леней?»
3: Белоконь опустился на стул. Он еще раз налил из графина воды в стакан и выпил. «Иван Михайлович, не ищите во мне врага. Я не первый день в органах. Могу сложить 2 и 2. Вы молодой следователь, только что вас назначили на должность. Зная вас, делаю вывод. Иван Белоконь готов взяться за любое дело. Главное, его довести до конца, до приговора. Если есть возражения, возражайте».
2: Следователь продолжал молчать. Костя продолжил.
3: «Тут подворачивается тройное убийство. Конечно, вам его вряд ли дадут расследовать. Назначают кого-то более опытного». Белоконь в эту секунду поднял взгляд на Константина. И в этом взгляде читался вопрос. «Ты кто? Откуда ты это знаешь?»
2: «Я не знаю наверняка», — словно отвечая на немой вопрос, сказал Немирович, хотя лукавил. Он уже знал, что Катков должен был вести расследование.
3: «Но предполагаю, обстоятельства сложились так, что все же расследовать это убийство поручили вам. Вы, Иван Михайлович, не тот человек, который откажется от ведения дела». Однако молодой следователь не знал, что к этому убийству причастен областной судья Павловский.
2: «Нет», — перебил повествование Немировича следователь, — «он не причастен».
3: «Верю», — не стал возражать капитан. «Тогда переформулирую. Судья попросил убрать из показаний свидетелей упоминание о каком-то Леониде. Почему?» «Пока я этого не знаю. Надеюсь, вы потом мне расскажете. Леню вы выморали, а вместо него появился Игнатов. Как я думаю, Игнатов — тот, которому просто не повезло. Он и стал козлом отпущения. Вы и хотели бы сделать все по справедливости, но судья Павловский вам выбора не оставил. Вот так я представляю себе происходящее несколько лет назад. Только не пойму, как вы привязали к убийству Игнатова».
2: «Там был свидетель», — тихо начал говорить Белоконь.
3: «Пучков», — назвал фамилию Немирович. «Свидетель Пучков куда-то делся, его не могут найти».
2: «Вы хотите сказать, что я в этом виноват?»
3: «Я констатирую факт, только и всего. Я читал показания этого Пучкова. Гладко, как штиль на море. А при допросе у дежурного следователя, вашего наставника Губанова, он говорил про Леню, а не про Игнатова».
2: «И до Губанова добрались», будто размышляя вслух, пробурчал Белоконь.
3: Костя понял. Еще немного качнуть, и можно услышать хотя бы часть правды. Он выдвинул стул и сел напротив Ивана. «Вы должны выбрать, Иван Михайлович. Или пострадает ваша репутация, или вас просто убьют». Опять в кабинете установилась тишина. Белоконь никак не реагировал на слова Немировича. Он крутил пальцами пустой стакан. Все это продолжалось долго, около минуты.
2: «Леня оказался там случайно», — наконец выдал Иван. «Он просто встречался с этой девушкой. Не помню, как ее звали». «Валерия», — напомнил Немирович. «Валерия Капустина». «Да, Леня встречался с этой Валерией. Он не причастен к убийству, в этом я уверен. В этот день к Капустиным приходил тот самый Игнатов. Кстати, он это и на суде не отрицал. Приходил».
3: Константин знал, что Белоконь не говорит всей правды. «Ну и пусть. Сейчас не это важно. Сейчас надо выдавить из следователя информацию, кто такой Леня.

0: решил посчитаться, то есть прийти средь бела дня, взять ружье, причем не свое, а ружье Степана Капустина, и убить его. Что интересно, здоровый мужик Степан Капустин не сопротивляется, следов борьбы нет. Но гладко не получилось. Вот беда, возвращаются жена и дочь Капустина. И этот зверь Игнатов убивает и их, хладнокровно, из того же ружья. Паренек, который был влюблен в Валерию, убивает ее, а потом хладнокровно маскирует все под семейную драму и самоубийство. Ничего не напоминает? И это, по-вашему, правда? Да, докажи обратное. Немировичу больше не о чем было говорить с этим человеком. Главное, он уже знал. Остальное узнает, когда найдет Леню Павловского. Немирович встал, задвинул стул и сказал. «Знаете, Иван Михайлович, в средние века был такой варварский способ укарающих органов. Очищение кипятком. Не слышали?» Белоконь не ответил, только метнул недобрый взгляд на Константина. Падшую женщину или провинившегося мужчину клали на настил, привязывали и вливали в рот кипяток. Вершители судеб думали, что так из пропащей души они изгоняют скверну, а по сути изгоняли жизнь. По-нашему убивали. С Игнатовым сделали то же самое. Парня просто убили. «Не суди, капитан», — глядя из-под лобья, прошипел Белоконь. «Игнатов убийца и получил то, что заслуживал». «До свидания, Иван Михайлович», — ответил Костя и вышел из кабинета. Больше дел у Константина в этом городе пока не было, во всяком случае, так думал Немирович. Однако администратор в гостинице передала Косте, что ему звонили и просили перезвонить. На том конце провода трубку взял Хромов. «Я нашел Пучкова», — коротко отрапортовал Вадим. «Где он?» «Он в деревне, недалеко от Семигорска, Жуковка называется». «Однако», — чуть ли не вскрикнул Немирович. «Только Константин Сергеевич, говорить с ним бесполезно».
1: «Что так?»
0: «Он спился окончательно. Я пытался задать несколько вопросов, все в молоко».
1: «А если его в ЛТП?»
0: «Можно попробовать, поговорю с участковым. Но сам понимаешь, это не быстро».
1: «Хорошо, попробуй привести его в чувство. Он может нам понадобиться. Я сегодня в Москву, как там все выясню, вернусь».
0: «Тогда до встречи, товарищ капитан», — попрощался Хромов.
1: «До встречи. И вот что, Вадим. Если Карнаухов нарушит наш договор, понимаешь как, сразу звони. Телефоны мои ты знаешь».
0: «Спасибо за заботу, Константин Сергеевич. Думаю, мы сами сдюжим».
2: К платформе белорусского вокзала поезд подъехал ранним утром. Пассажиры высыпались из вагонов, как горошины из банки, и покатились, опережая друг друга к дверям метро. Немирович не торопился. 5 минут раньше, 5 минут позже, все равно Алена в такой ранний час еще спит. А добираться Косте до съемной квартиры чуть больше получаса. Алена уже не спала. Она вышла из кухни, услышав щелчок дверного замка, и бросилась к Косте.
3: «Почему ты меня бросил так надолго?» — прошептала девушка, прижавшись теплой щекой к любимому.
1: «Прости, Аленка, такая у меня дурацкая работа».
3: «Но сегодня ты же забудешь о своей работе?» — Алена посмотрела в глаза Немировичу. «Отвечай!»
2: Костя не хотел врать. Ей, этой чудной девушке, которую он полюбил всем сердцем, врать нельзя, даже если это ложь во благо. Костя поцеловал Алену в губы. Поцеловал горячо, чувственно. «Нет, после обеда поеду на доклад к начальнику», — ответил Костя. «Но вечером и завтра я твой, весь с потрохами. Хоть камни с неба, хоть атомная война, землетрясение или цунами, я твой».
3: «Врунишка, цунами в Москве не бывает».
1: «А все остальное, значит, ты допускаешь?»
2: Алена хихикнула и шутливо потрепала Немировича за ухо.
3: «Иди в душ, а я приготовлю завтрак».
2: Савельева пришлось ждать. Он, как обычно, был на очередном совещании. Никогда в своей будущей жизни Костя не хотел бы быть начальником. Генералом можно, но только не начальником. Бесконечные совещания, доклады, собрания и аппаратная возня. Нет, только сыск. Это стихия Немировича. В этом деле он зубр. Генерал вернулся без настроения. Он мельком взглянул на Немировича, потом еще на двух сидевших в приемной, и, немного подумав, установил очередь. Немирович оказался последним. Пришлось ждать еще минут 15. Когда Костя зашел в кабинет, Савельев снял китель и повесил его настоящую в углу вешалку. «Вы не в настроении», — заметил Немирович. Будешь тут в настроении, когда над Москвой самолеты взрываются.

0: скрывают. Не понял, такой информации Костя не слышал. Позавчера, в день милиции, упал самолет через минуту после взлета. Только сегодня пришла информация, на борту была взрывчатка, все на ушах.
1: Много жертв?
0: Много, Костя, ответил Савельев и, нажав кнопку селектора, сказал. Валентина Ивановна, принесите нам 2 чая с лимоном. И снова обратился к Немировичу. Отчет написал?
2: Нет, не успел еще.
0: А чем же ты занимался до обеда?
2: Вам в подробностях или можно общей фразой?
0: Понятно. Тогда рассказывай. Потом подробно все в отчете изложишь. Зам, кстати, про этого судью вспоминал сегодня.
2: Костя подробно рассказал все, что произошло в последние 2 дня в Семигорске. Высказал свои соображения и особенно про роль Белоконя во всей этой истории. Вот такой секрет маленькой семигорской компании. Судья, следователь прокуратуры и растворившийся Леня.
0: Да, плохо попахивает все это. Этого следователя надо отстранять немедленно, и с Карнауховым надо разбираться.
2: Я ему обещал, что пока его трогать не будут.
0: Гляньте на него, взмахнул руками Савельев. Это с каких пор у нас капитан Мура раздает индульгенцию?
2: Вот этого слова, которое с индуль начинается, я не знаю. Не пугайте меня, Борис Захарович, а то я подумаю, что раздал бесплатно что-то важное.
0: Пошути у меня.
2: А если без шуток, так Карнаухов лицо подневольное, там так устроено. Потому прошу, оставьте пока его в покое. Надо стричь головы, которые повыше. Костя поймал на себе строгий взгляд генерала. «Это всего лишь пожелание, товарищ генерал», — поспешил оправдаться Немирович. Валентина Ивановна, крупная, плотная, с темпераментом слона женщина, принесла на подносе стаканы с чаем, поставила на стол и, печатая тяжелый шаг, вышла. Сделав несколько глотков горячего напитка, генерал расслабился.
0: «Леонида Павловского мы найдем, никуда он не денется. А вот твоя мысль, что Игнатов остался жив, смахивает на бред», — сказал Савельев.
2: «Знаю, сам так думаю, но его труп никто не видел. Мне надо съездить в Горьковскую область, поговорить с очевидцами. Я должен исключить, как вы сказали, мысль, похожую на бред».
0: «Хорошо», — поразмыслив, согласился Савельев. «Я распоряжусь. Замминистра меня поддержит, думаю. Завтра возьми распоряжение и отправляйся».
2: «Не завтра», — возразил Костя, — «послезавтра».
0: «Это почему?»
2: «Я имею право на выходной».
0: «Немирович, а ты обнаглел».
2: «Грешен, Борис Захарович, издержки профессии».
0: «Решили. Едешь послезавтра».
3: Глава 7. Дипломат. В свой законный выходной Костя решил сделать Алене приятный сюрприз. Он созвонился со своим хорошим другом Женей Биркиным, директором «Березки», и попросил об одолжении.
4: «Костя!» — обрадовался звонку Биркин. «Сто лет тебя не видел. Ты куда пропал?»
5: «В ссылке был, Женя. Долгая история. Как-нибудь расскажу».
4: «Я так понимаю, поизносился?» — опередил просьбу Немировича Биркин.
5: «И да, и нет», — ответил Константин.
4: «Ребус!»
5: «Никакого ребуса. Женя, у меня к тебе огромная просьба».
4: «Я весь большое ухо».
5: «Ко мне девушка приехала, моя будущая жена».
3: Не дождавшись продолжения, свистнул в трубку Биркин.
4: «А старая куда делась?»
5: «Ты про Полину?
4: А у тебя есть еще старее? Я чего-то не знаю?»
5: «Полина тоже не совсем старая», — сдерживаясь от смеха, ответил Немирович. «Когда будет свободно, можешь попытать свои силы».
4: «Премного благодарен. Иметь тести генерала МВД при моей расстрельной должности очень даже полезно», — шутил Женя.
5: «Но ты сильно-то не спеши. Полина пока в обороне, с разводом тянет. Пужает меня, доносы пишет. Так что, Евгений Александрович, жди, как только, так сразу».
4: «Ловлю на слове, я в очереди первый. Теперь давай о своей новой рассказывай, где взял?»
5: «Женя, ты о женщинах, как о вещах, разговариваешь с укором», — сказал Немирович. «Что значит, где взял?» «Встретил в маленьком жарком городишке на Волге, увидел, поговорил и влюбился, как юный босяк влюбился».
4: «Значит, красивая», — сделал вывод Женя. «Значит, умная. Хочу познакомиться».
5: «Вот завтра и познакомишься. Зима на носу. Мне надо Алене прикупить дубленку, ну и сапоги хорошие. Поможешь?»
4: «Помогу», — без раздумий ответил Биркин. «Только у меня сейчас в заначке ничего нет, но я знаю, где есть.
2: Созвонюсь сейчас с одной хорошей женщиной и перезвоню. Жди.
5: Женя перезвонил через 10 минут и сообщил, что завтра заедет за Костей и Аленой и отвезет их на Юго-Западную. Там живет, по выражению Евгения, замечательная женщина. У нее есть и дубленка, и обувь.
2: «И чтобы капитан милиции не волновался, — заявил в конце Биркин, — ручаюсь, не форца. Знаю, что с криминалом ты дела не имеешь. Галя — жена дипломата, все законно. Но, сам понимаешь, всегда хочется немного большего, чем нам дает любимая страна. Как говорил мой дядя Миша за вскладом, где работаем, то и имеем».
5: «Ну, раз жена дипломата, тогда согласен. Во сколько ждать?»
2: «В 10».
5: Ровно в 10 408-й москвич молочного цвета подъехал к подъезду. Биркин сама галантность представился, поцеловал Алене руку и распахнул перед ней дверцу. Алена покраснела. Она никак не ожидала такого от незнакомого ей человека.
2: «Я ему вчера говорил, — сказал Биркин, не спуская взгляд с Алены, — что он счастливый человек. А сегодня я хочу добавить. Тебя, Костя, при появлении на этот свет в темечко поцеловал Бог, потому что встретить такую прекрасную девушку и влюбить в себя можно только по велению Создателя».
5: «Сам-то понял, что сказал с издевкой?» — спросил Немирович.
2: «Я не с тобой разговариваю, Костя, а с Аленой», — парировал Биркин. «Садись, нас уже ждут».
5: По новенькому проспекту ехали по направлению от центра Москвы. Немирович удивился, как так, дипломатов теперь переселяют на окраины. Биркин указал на новенькие, необычные для Москвы дома и сказал:
2: «Через несколько лет это будет фешенебельный район, вот увидишь».
5: В квартиру к Галине поднимались на новеньком, пахнущем свежим пластиком лифте. Квартира 120. Дверь открыла молодая, стройная женщина. Черные длинные волосы были стянуты цветастым ободком. Брючный клетчатый костюмчик, похожий на пижаму, но назвать его так язык не поворачивался, подчеркивал великолепную фигуру хозяйки.
2: «Здравствуйте, проходите», — пригласила в дом женщина. «Меня зовут Галя», — сказала она и как-то не по-нашему протянула утонченную ладонь сначала Косте, а потом и Алене.
5: Галя оказалась весьма радушной хозяйкой и довольно разговорчивой. За каких-то 10 минут, пока она готовила кофе, Костя с Аленой узнали, что муж Галины дипломат, работает в парижском представительстве вне шторга. В Москве бывает редко, пару раз в году. Сама Галя приезжает чаще. Она беспокоится за родителей. Отец болеет, мама тоже не блещет здоровьем. Гале приходится 3-4 раза прилетать в родной город. Но ей проще. Она не работает. Отпуск брать не надо. Оставив Биркина и Немировича в гостиной пить кофе, Галя взяла за руку Алену и увела с собой. На шикарном белом лакированном комоде стояли небольшие фарфоровые статуэтки. Выполнены фигурки с безупречным вкусом. Костя подошел полюбоваться. Белокурая женщина в пышной юбке и золотистых балетках сидела, манерно сложив стройные ножки.
2: «Балерина», — пояснил Женя, — «старинная работа. Галя говорит, мануфактура братьев Люк. Больших денег стоит».
5: «А откуда у нее такое богатство?»
2: фыркнул Биркин. «Ее папа», — вполголоса заговорил Женя, — «несколько лет с Ульбрихтом работал. Знаешь такого?»
5: «Это в ГДР, что ли?»
2: «Там. Вот в качестве благодарности и подарили ценную вещицу».
5: Костя кивнул и еще раз пригляделся к произведению искусства. Рядом стояли несколько фотографий в интересных рамках. На одной из них Немирович узнал Галю, она положила голову на плечо черноволосого мужчины в больших роговых очках. Лицо мужчины показалось Косте чем-то знакомым. Этого человека Немирович точно не встречал никогда. Константин всегда помнил, кого где видел и при каких обстоятельствах. Этого нет. Но тогда почему лицо кажется знакомым?
2: «Это Галя с мужем», — пояснил Женя. «Леня Верхотуров, хороший парень, МГИМО с отличием окончил, несколько языков знает».
5: «Леня Верхотуров», — повторил за другом Костя. «Мне кажется, я его где-то видел».
2: «Не мог ты его видеть», — уверенно сказал Евгений. «Ленька сразу после института в Париж уехал, так что к вам в милицию он точно не заглядывал».
5: «Ты прав», — кивнул Немирович. «Просто на кого-то похож».
2: «Внимание!» — раздался сзади голос Гали, мужчины обернулись. «Заходи!» — скомандовала Галина и сделала приглашающий жест.
5: В шикарной темно-серой дубленке, прихваченной в поясе ремешком, вошла Алена.
2: «Ба!» — затянул Женя. «Какая королева! «Алена, эту дубленку шили специально для тебя!»
5: Алена опять засмущалась.
2: «Ну, нравится?» — спросила Галя. «На Алене сидит чудесно!»
5: Константин видел, как сияла его девушка. Слов нет, нравится.
2: «Да», — ответил Немирович, — «это берем». «А вот с сапогами пока не получается, размер не подходит», — пояснила Галя. «Не отчаиваться, Леня скоро приезжает. Я ему позвоню, и сапожки он привезет. Вы же подождете недельку-другую?»
5: «Подождем». На следующий день Немирович должен был уехать в Горьковскую область, на ту станцию, около которой произошло крушение поездов. Однако с отъездом пришлось повременить. Савельев сообщил, что Леонида, сына Павловского, разыскали. Правда, его сейчас в Москве нет, но есть возможность поговорить с его матерью. Когда Костя читал напечатанное сообщение, которое ему передали от Савельева, он сразу понял, почему лицо мужа Галины ему показалось знакомым. «Верхотурова Любовь Николаевна», — прочитал Костя. «Так это значит, что Галя замужем за Леонидом, сыном Павловского?» Такие совпадения, оказывается, случаются. Немирович никогда бы в это не поверил, если бы не видел лица на фото. Леня похож на своего отца. Любовь Николаевна встретила Немировича не в лучшем настроении.
6: «Вы простите меня», — хрипловатым голосом говорила женщина. «Давление замучило. Никак не могу справиться».
5: «Примите мои соболезнования», — сказал Костя. Любовь Николаевна слегка опешила.
6: «Соболезнования? По поводу давления? Вы шутник».
5: «По поводу смерти Сергея Алексеевича», — пояснил Немирович.
6: «Я вас умоляю», — махнула небрежно рукой Любовь Николаевна. «Павловский для меня давно чужой человек, а застрелиться он должен был еще много лет назад».
5: Верхотурова увидела изумленное лицо сыщика и надменно улыбнулась.
6: «Не удивляйтесь, он разрушил не только мою жизнь, но еще и веру в порядочных мужчин. Я так и не вышла замуж после Сергея. Думаете, никто не предлагал? С ребенком брать не хотел? Совсем не так. Предлагали. Но я каждый раз думала, что их привлекаю не я, красивая, молодая, полная энергии женщина, а положение моего папы. Я всем отказывала. Павловский мой злой гений. Правильно сделал, что застрелился».
5: «Он не застрелился», — сказал Костя. Верхотурова округлила глаза и как-то странно повела головой, будто что-то пыталась уловить в воздухе. «Его убили», — добавил в этот момент Немирович.
6: «Кто?» — коротко спросила Верхотурова.
5: «А вот это я и пытаюсь выяснить. Я могу задать вам несколько вопросов?» Любовь Николаевна кивнула в сторону гостиной. «Понимаете, Любовь Николаевна», — начал разговор Немирович, «для того, чтобы понять, кто и почему убил вашего бывшего мужа...»
6: «Павловского», — вставила Верхотурова. «Называйте его так, хорошо?»
5: «Хорошо. Так вот, чтобы найти убийцу, мне надо выяснить кое-что из прошлого Павловского. Вы не удивляйтесь моим вопросам. Если считаете ненужным, не отвечайте». Верхотурова при этих словах колко взглянула на капитана и через секунду кивнула, согласилась. «Скажите», — продолжил Немирович, «в каких отношениях Павловский был с Леонидом, вашим сыном?»
6: «В хороших», — ответила Любовь Николаевна, при этом сделала недовольное лицо. «Это меня всегда раздражало. Но я не могла запретить сыну, тем более, когда он уже стал взрослым, общаться с Павловским. У них были общие мужские интересы».
5: «Какие?»
6: «Ну, какие у мужчин интересы? Если не брать в счет легкодоступных женщин, то охота, рыбалка, техника. А у вас разве не так?»
5: «Что-то в этом роде», — подтвердил Костя. «Вы простите, можете не говорить, но я должен спросить, почему вы развелись с Павловским?»
6: «Потому что он кобель».
5: «Он вам изменил?» Женщина встала, подошла к бару в огромной дубового шпона стенке и достала бутылку болгарского бренди «Слынчи в бряк».
6: «Будете?» — спросила она у Немировича, приподняв бутылку.
5: «Нет», — отказался Костя.
6: «А я налью, не могу спокойно вспоминать это предательство».
5: «У вас давление, лучше алкоголь не пить», — предостерег Верхотурову Константин.
6: «Давление, молодой человек, от нервов, а не от спиртного», — резко ответила Любовь Николаевна. «Сейчас начну говорить об этом чудовище, и случится криз. Так что я лучше выпью».
5: Опрокинув рюмку, Верхотурова зажмурилась, застыла на мгновение и, поставив рюмку на стол, начала рассказывать.
6: «Мы учились вместе в университете на юридическом. Молодой, симпатичный такой, с твердым характером юноша.
2: Он же из провинции. Он сильно отличался от москвичей. И я. Стройная, высокая, с длинной косой девушка. Любовь провела рукой вдоль талии. Воспитанная в большевистском стиле. Вы же знаете, кто мой папа?
5: Нет, признался Немирович.
2: Ну да, шумно вздохнув, сказала Верхотурова. Молодежь сейчас не помнит тех, кому обязана счастливой жизнью. Верхотуров Николай Осипович, зав. Отделом ЦК.
5: Теперь понимаю.
2: И Павловский это понимал. Хорошо понимал. Но каков актер? Вида не показывал, до самого знакомства с папой он ни разу не спросил, кто у меня родители. А я, наивная девушка, купилась.
5: Любовь Николаевна еще раз налила рюмку бренди, выпила, зажмурилась и через секунду продолжила.
2: Папе Павловский понравился. Серьезный, отлично учится, ничего не просит, скромный. У них, у старых большевиков, такие качества в почете. Этот поганец получил красный диплом и ни одним словом не намекнул, что хочет остаться по распределению в Москве. «Куда пошлют, туда и поеду», — заявил наш герой. А перед этим он предложил мне выйти за него замуж. «Вы знаете, товарищ...»
5: «Костя», — назвал свое имя Немирович.
2: «Да, Костя. Вы знаете, Костя, он ведь это сделал в лучших провинциальных традициях. Получил от меня согласие и прямиком поехал к моим родителям. Так, мол, и так, как вы посмотрите, если мы поженимся. Вы думаете, что папа ответил?»
5: «Разрешил».
2: «Не то слово. Разрешил, но поставил условия. Павловский остается по распределению в Москве». Павловский ни разу не возразил, даже наглец принял это как приданое. Папа устраивает его на ответственную должность и говорит: «Если молодой юрист покажет себя хорошо, то путь наверх будет открыт». «Если честно, Костя, Павловский был хорошим мужем и хорошим отцом». При этих словах Верхотурова закрыла лицо рукой и сделала паузу в рассказе.
5: «Вам плохо?» — заволновался Немирович. Любовь Николаевна сделала жест. «Не надо волноваться».
2: «Бренди не помогает», — сказала женщина. «Все равно разволновалась. Я сейчас».
5: Любовь Николаевна вышла из комнаты. Вернулась через пару минут.
2: «Выпила таблетку». «Так на чем я остановилась?» — спросила она.
5: «Он был хорошим отцом», — напомнил Костя.
2: «Да, врать и наговаривать не буду. Леня в первые месяцы был очень капризным. Так Павловский без разговоров вставал ночью, убаюкивал, жалел меня. Не каждый мужчина, особенно молодой, так поступает. В то же время шагал наверх, как ужаленный. Папа, конечно, подставлял плечо, как без этого. Потом Павловский стал народным судьей. Представляете? Такой молодой, а уже судья. Если бы не его предательство, сейчас был бы на самом верху. Но подвернулась ему баба. Фу, не хочу это вспоминать. Блудливый кобель кинулся на свежее тело. Такое простить я не могу. Папа тогда еще был очень влиятельным человеком и намекнул Павловскому: «Из Москвы надо уехать». Павловский не дурак, понял, чем дело пахнет, собрал манатки, свою молодую проститутку и тю-тю. Что там у него было дальше, мне неинтересно. Если бы Леня не ездил к нему и не рассказывал мне в общих чертах, я бы и не знала. Ну а теперь что говорить? Нет больше Павловского. Интересно, за что его убили? Может, опять из-за женщины?
5: Нет, Любовь Николаевна, это исключено. Вы сейчас сказали, что Леня ездил к отцу. Часто это бывало?
2: Каждые каникулы. А когда поступал в МГИМО... «Да», — женщина гордо приподняла голову, — «Леня окончил МГИМО. У меня очень умный сын. Когда поступил, то ездил после каждой сессии». «Но потом», — Любовь Николаевна задумалась, что-то вспоминала. «Когда это было?» «Он уже начал встречаться с Галей. А, ну да, в 67-м перед последним курсом. Вот тогда он последний раз ездил к отцу».
5: Костя сразу вспомнил. В августе 67-го арестовали Игнатова. «А после этого Леня в Семигорск не ездил?»
2: «Нет».
5: «Поссорился с отцом?» Верхотурова опять замолчала. Она уперлась взглядом в стену, сжала губы, будто боялась что-то лишнее произнести. «Вы не хотите отвечать?» — спросил Немирович.
2: «Там что-то случилось», — произнесла Любовь Николаевна.
5: «Что, Леня рассказывал?»
2: «Нет, он мне ничего не рассказывал. Говорил, что последний курс, надо хорошо сдать ГОСы, и Галя требует много внимания. Но я же мать, понимаете? Я чувствую, что-то там произошло. И такая важная деталь. В этот раз отец привез Леню на своей «Волге». Высадил у подъезда и даже не попрощался. Я видела из окна. Думаю, они повздорили с Павловским. Очень крепко повздорили. Леня пару месяцев был неузнаваем, а потом как-то выровнялась. Получил диплом, потом должность во внешторге. С Галей они поженились и уехали в Париж.
5: Значит, больше с отцом он не виделся?
2: Нет.
5: А как Леня отреагировал на смерть Павловского?
2: Я не знаю. Я думаю, он об этом и не знает. Я ему не говорила.
5: Думаете, ему не сообщили о смерти отца?
2: Думаю, нет. Знаете что? Леня скоро приедет, у него и спросите, хорошо?
5: «Обязательно встречусь и спрошу», — подумал Немирович, но вслух не сказал. «Как же не встретиться? Все говорит о том, что Леонид Верхотуров как-то замешан в убийстве семьи Капустиных и, как следствие, в смерти своего отца. Встреча неизбежна, а пока надо выяснить все об Игнатове». В районном отделении милиции Немировичу выделили газик начальника местного отделения милиции. Полчаса по узкой, местами сильно разбитой дороге, и вот оно, место крушения. Костя ехал на заднем сиденье, а впереди сидел майор Арсеньев, начальник этого самого отделения. Он сам вызвался поехать с московским сыщиком. Крупный мужчина с короткой стрижкой под полубоксы, неразговорчивый. Почти всю дорогу ехали в тишине. В тот самый день столкновения поездов Арсеньев руководил разбором завалов и спасением людей. «Вот здесь это случилось», — показал Арсеньев. «Товарняк шел оттуда, с пригорка, а пассажирский снизу. Локомотивы и первые вагоны, как банки из-под кильки, сплющило».
2: «Я так понимаю, что опознавать было некого?» — спросил Костя.
5: Арсеньев снял шапку, почесал затылок, сжал губы и процедил. «Руки, ноги, мясо, месиво. Конвоиров по форме отсортировали и передали в закрытых гробах родственникам. А этих, ну, зэков, в общую могилу. Извещения, я знаю, прокурорские по списку отсылали».
2: «А общая могила, она где?»
5: «А зачем вам, капитан? Все равно вскрывать никто не даст».
2: «Для общего понимания».
5: «Не скажу, не проси, капитан. Мы все подписку давали. Там в вагоне четверо к вышке приговоренные были и шесть арестантов, особо опасные, с большими сроками. Но, понимаешь, там разобрать было невозможно, кто есть кто. Поэтому всех хоронили как расстрелянных. Ты же порядок знаешь?»
2: «Знаю», — ответил Немирович. «А в других вагонах погибшие были?»
5: «Были. Точно помню, пять мужчин, четыре женщины и один подросток, 10 человек».
2: «Их как опознали?»
5: «Их по документам. Почти у всех документы были. По-моему, 2 или 3 родственники опознавали».
2: «Всех опознали?»
5: «Это я не знаю. Это тебе в транспортной прокуратуре надо узнавать. В Горький ехать».
2: «В Горький, так в Горький».
5: В Горький Немирович не поехал. Сыщик очень хорошо был знаком с отработанным бюрократическим организмом. Без бумаги, запроса или постановления никто ничего делать не будет, да и маловероятно, что Игнатов в такой переделке мог остаться в живых. Костя отметал мысль о свершившемся чуде. Рассказу Арсеньева надо верить, но чтобы совесть была спокойна, запрос все же отправить надо. Так решил Немирович и возвратился в Москву. Утром, когда Немирович пришел в управление, его окликнул дежурный. «Вам звонили вечером, Константин Сергеевич?» Лейтенант взял бумагу и прочитал. «Капитан Хромов из Угро-Семигорска».
2: «Что сказал?» — перебил лейтенанта Немирович.
5: «Сказал, перезвонит утром с 9 до 10».
2: Из-за пустого Вадим звонить не будет. Константин зашел в кабинет и стал ждать. Ровно в 9 Хромов позвонил.
5: «Я нашел родственника Игнатова», — выпалил Вадим.
2: «Вот тена!» — воскликнул Немирович.
5: «Подробнее?»
2: «Так вы его знаете, вы же допрашивали егеря, Семченко».
5: «Так он родственник?»
2: «Родной дядя, еще больше скажу. Он в тот день убийства, поругался с Павловским. Поругался и ушел к себе. Домик у него на заимке. Алиби у него нет, Константин Сергеевич».
5: «Задержали?»
2: «Нет, после разговора с вами взял отпуск и уехал. Куда, никто не знает. Знакомые сказали к сестре, к матери Игнатова. Она теперь в Братске живет. Местным уже позвонили, ждем. Новый следователь объявил Семченко в розыск».
5: «Какой новый следователь?» — удивился Немирович.
2: «Ах, я же не сказал. Белоконя отстранили. Не знаю, что за причина, но теперь дело Павловского ведет другой. Жамнова, кстати, он выпустил под подписку».
5: Вот почему Немировичу показалось тогда, что Семченко что-то недоговаривает.
2: У него есть причина ненавидеть Павловского и Белоконя, а с ними и всех остальных судей, прокуроров и милиционеров. Наверняка Митрофанович уверен в невиновности Игнатова и вполне мог в порыве гнева отомстить Павловскому. Наверное, придется возвращаться в Семигорск, а с дипломатом Верхотуровым Костя встретится, когда тот изволит вернуться в Москву.
3: Глава 8. Приговоренный. Михаил перестал воспринимать реальность. Спать у него не получалось, от еды часто отказывался. Да и зачем есть? Все равно скоро пуля пробьет затылок и жизнь закончится. А ведь он только недавно мечтал о том, как заведет семью, будет играть с сыновьями или дочерьми. Какая разница? Миша хотел большую семью, он, Тарас, у мамы один. Отец ушел к другой женщине, когда Мише было 5 лет. Да так ушел, что будто умер. После этого Миша видел отца всего один раз, и то по особому случаю. Отец искал встречи с сыном только потому, что заболел и знал, жить осталось совсем немного. Мише уже было 16, по дороге из школы он услышал, как его кто-то окликнул. В исхудавшем бледном мужчине неопрятного вида Михаил отца не признал. «Вы меня?» — спросил Миша.
2: «Да», — охрипшим слабым голосом ответил незнакомец. «Не признал?»
3: Миша вгляделся и только тут понял. «Отец!» Ничего, кроме злости, в эту секунду юноша не испытывал. Он подошел к мужчине, заглянул в бесцветные глаза и жестко произнес. «Чего надо?»
2: «Проститься пришел».
3: «Простился?» — Миша хотел плюнуть в лицо этому негодяю, но сдержался.
2: «Я...» — начал говорить отец.
3: «Раньше надо было приходить», — оборвал юноша, развернулся и ушел. Матери об этой встрече Михаил не рассказал, даже когда узнал, что отец умер через месяц. Может быть, за этот случай, за такое отношение к больному, пусть даже к ненавистному человеку, Бог наказал его, Михаила Игнатова. Наверное, надо было поговорить, может быть, даже простить перед смертью. Но разве мог Миша предположить, что попадет под такой страшный и несправедливый суд? Почему он? Кто выбрал его? Ну как почему? Не надо было хорохориться. А то пришел из армии весь из себя дерзкий, уверенный. Все ему по плечу, все девчонки ему должны. Как же? Он в десантуре служил, в разведроте. Тельник, голубой берет, лихо заломленный на виске, стальная шея, широкие плечи. Им, сержантам в запасе Игнатовым, надо любоваться. На танцы он специально пришел в форме. А как еще показать Наташке, что она просчиталась? Через полгода после призыва написала, что полюбила другого и больше писать не будет. Хорошо, хоть честная оказалась, но все равно обидно. Ведь обещала дождаться. А теперь пусть Наташа видит, какой он стал мощный и неотразимый. Там же, на танцах в ДК, Миша первый раз встретился с Валерией. А примерно через полгода у них завязались отношения. Спесь с Михаила уже спала, и неудивительно. Устроился на работу, а там свои законы. И снова Миша Солобон, и снова надо биться за место под солнцем, и всем обязательно надо его пнуть и укорить, особенно начальнику участка Капустину. Он как специально придирался к Игнатову. Наверное, не хотел, чтобы дочка, а Валерия дочь Степана Капустина, встречалась с простым работягой. Сила действия равна силе противодействия. Миша упрямец еще тот. Он терпел от начальника упреки и подковырки, но с Валерией продолжал встречаться. А однажды после шашлыков с друзьями проводил Леру домой и повздорил со Степаном Федоровичем. Капустин совершил ошибку, он попытался вышвырнуть Мишу со двора, схватил парня за воротник и толкнул. Гордость, взрывной характер и доза алкоголя определили реакцию. Михаил вывернулся, отработанным приемом врезал Степану в солнечное сплетение и тут же добавил контрольный в пах. Степан, с виду дядька крепкий и немаленький, заорал и опустился на землю. День был выходной, и, как следовало ожидать, набежали соседи. Конечно, виноватым оказался Мишка. Разве может солидный мужчина, отец семейства, инженер, напасть с кулаками на молодого человека? Нет, конечно, это Игнатов виноват. Он напился и учинил мордобой. Миша извиняться не стал, плюнул на шумиху и ушел. Теперь пришло время об этом пожалеть. На суде все как один соседи вспоминали эту драку. А один из них, Пучков, даже вспомнил, как Миша угрожал Степану, что убьет.
2: Игнатов такого не помнит. Ну хорошо, если даже угрожал, то это в сердцах, от обиды на Капустина. Тут и бригадир из цеха, и секретарь правкома, скверная баба, подтвердили, что отношения в цеху между Капустиным и Игнатовым были натянутые. Сильно не любили они друг друга. Капустин при людях требовал от Михаила не встречаться с его дочерью. Игнатов дерзил и матерился. Все в одну корзину. С самого начала мама уговаривала Мишу уйти с завода и бросить эту Леру, которая, кстати, маме не нравилась.
7: «Я в людях разбираюсь», — тихо говорила мама. «Скользкая она, эта девочка. Мне кажется, Миша, она тебя не любит».
2: Но разве в этих делах парни слушают маму? Нет, а мама была права. Валерия сама себе на уме. И Мишу она по-настоящему не любила. Встречалась, принимала подарки. Почему бы и нет? Симпатичный парень, многие девочки завидовали. Но встречалась Лера с Мишей только до того момента, пока на горизонте не появился студент из Москвы. Внешне он, этот студент, Миша сильно проигрывал. К тому же и очкарик. Но Игнатов не знал, что внешность для Валерии играла последнюю роль. Главное то, что этот студент с перспективой. Степан так и настраивал дочь. Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Материальное положение — вот самое привлекательное в мужчине. Сумеешь охмурить студента — прямая дорога в столицу. Лера с этим не спорила. Мама Валерии подстать своему мужу.
7: «Ты его приголубь, дочка», — давала совет Надежда дочери. «Не протився. Но все постепенно. Мужчины должны добиваться нас, уговаривать, ухаживать, пусть потрудится. Он, конечно, не красавец, но разве это главное? Папа твой тоже не Василий Лановой. Однако видишь, какой деятельный. Дом построил, на работе в почете, зарплату хорошую приносит. Чем плохо?»
2: А Игнатов никак не мог понять, что произошло. Почему Лера не хочет встречаться? Он и подумать не мог, что появился другой. А когда узнал, увидел Леру со студентом, приехал к дому Валерии поговорить. Вместо разговора с Лерой опять перепалка со Степаном Федоровичем вышла. Наверняка опять соседи слышали крики и брань. Нервы Игнатова не выдержали, Миша психанул и забурился к друзьям в заводскую общагу. Пили два дня. На работу Миша не вышел, Капустин написал докладную. Игнатов плюнул и подал заявление на увольнение. Уехал к дяде Игорю на заимку. Игорь Митрофанович, человек строгий и прямой, не одобрил поведение племянника.
8: «Ню не распустил», — ворчал дядька. «Дурак ты, прямо вот не квадратный, а круглый. Ты знаешь, сколько баб на твоем пути еще будет? У нас в Союзе их больше, чем надо».
2: Ругал дядя за то, что с работы уволился, что пить начал от горя, что силы свои на всякие пустяки тратил. На заимке оставаться запретил. Миша поехал в город. Маме не сказал, что уволился. Нашел работу на автобазе. Коллектив вовсе не заводской. Каждый день после работы выпивка. Миша стал приходить домой поздно и нетрезвый. Мама переживала, расстраивалась, но списывала все на стресс. Думала, это временно и скоро наладится, однако... Игнатова арестовали прямо на работе. А вечером стало известно, что его обвиняют в тройном убийстве. Самое печальное, что в день убийства семьи Капустиных Миша приходил к их дому, хотел еще раз поговорить с Лерой. Однако, кроме очередной перебранки со Степаном, ничего не вышло. Миша плюнул и ушел. Словом, алиби у Игнатова не было. Мама уехала на несколько дней к подруге в деревню. Никто не мог подтвердить, что Михаил был дома. А ведь на самом деле он из-за поганого настроения крепко выпил с друзьями. Домой приехал поздно и весь следующий день болел. В понедельник выходить на работу, поэтому похмеляться не стал. Лечился рассолом и пирамидоном. Тот августовский день Миша помнит до секунды. Этот день разделил его жизнь на до и после. Зазеркалье какое-то. Следователь все повернул так, что малейшее сомнение становилось доказательством вины Игнатова. Судья, напыщенный индюк заодно с прокурором. Защитник, безвольный старик в сером дореволюционном костюме, мычал что-то невнятное. Приговор — высшая мера. Лишил Игнатова всякой возможности пошевелиться, дышать, думать. Его парализовало на несколько минут, а в зале суда кто-то крикнул: «Собаки, собачья смерть!» Люди верили, что Михаил убийца. А он не виноват. Он не убивал. Но кому это теперь интересно? С того суда прошло уже полгода. Во всех остальных судах приговор не отменили. Впереди только одно. смерть.
5: Куда его везут? Зачем вообще куда-то везти? Можно просто расстрелять в Семигорске и все. Зачем так долго заставлять приговоренного к смерти мучиться и ждать расстрела?
2: «Игнатов!» — услышал Михаил громкий голос конвоира.
5: За тяжелой металлической решеткой Миша увидел силуэт большого человека в форме. За ним еще фигура с автоматом наперевес. Миша знал правила, знал, что надо делать, когда конвоир называет его фамилию. Но Игнатов не шелохнулся. Зачем соблюдать эти правила, если его все равно расстреляют? Днем раньше, днем позже, какая разница?
2: «Лицом к стене!» — громко приказал конвоир.
5: Миша нехотя поднялся и, заложив руки за спину, уперся лбом в шершавую перегородку. Наручники застрекотали замками и крепко сжали запястья. Конвоир взял Игнатова за локоть, вывел в коридор вагона. Окна были плотно зашторены, и приговоренный не мог видеть, что за окном. Игнатова повели в туалет. Значит, скоро вечер и опять бессонная ночь. В туалете дверь отсутствовала. Михаил к этому уже привык. Все приходилось делать при конвое. Здоровый конвоир прижал плечом Игнатова к стене, отстегнул одну руку от наручника и пристегнул к своей. Не успел Миша сделать ни одного движения, как неведомая сила бросила его на конвоира. Причем так, что Игнатов услышал, как захрустели кости. Голова Игнатова провалилась во что-то мягкое и горячее. Все это сопровождалось громкими хлопками и скрежетом железа. Стенка туалета непонятно по какой причине стала надвигаться, и если бы не лопнувшая стена вагона прямо у самого унитаза, то Игнатов оказался бы сплющенным, как пятак под колесом трамвая. В кромешной тьме Миша почувствовал на лице и шее жидкость. Она теплой струйкой норовила залить глаза и рот. Только потом Миша понял — это кровь. Только чья? Свое тело Игнатов чувствовал. Руки шевелятся, ноги тоже, левое колено чем-то прижато. Миша дернул ногу, но выдернуть ее не смог. Ничего, это потом. Игнатов понял — кровь конвоира. Миша ощупал рукой пространство впереди себя и с ужасом отпрянул. Дьявольская смесь из человеческой плоти и искореженного металла. Это все, что осталось от конвойного. Тут же мелькнула мысль — надо бежать. Такую возможность послал ему Создатель. Теперь все зависит от его воли и него, Михаила Игнатова. Миша, превозмогая отвращение, нащупал в кармане конвоира ключ от наручников. Осторожно достал его, думая только об одном — не уронить. Если ключ выскользнет — все, свободы не будет. Справился, отстегнул себя. Новая задача — высвободить ногу. Миша рукой ощупал то, что в тиски зажало колено. Металлический угол. Раздвинуть такое не получится. Надо попробовать изловчиться и выдернуть ногу даже ценой травмы. Плевать, потом залечит. Игнатов слегка развернул колено, железная хватка ослабла. Он собрался с силами и, упершись руками в тот же угол, рванул, что было сил. Адская боль пронзила сустав. Миша на мгновение потерял сознание, но только на мгновение. Слева зияла черная дыра в оторвавшейся обшивке вагона. Миша протиснулся в нее и вывалился наружу. Встать на ногу не смог. Боль пробивала током все тело. Пополз. Он готов был ползти и километр, и два, и сотню, лишь бы к свободе. Приговоренный не думал о том, что будет дальше. Он не верил ни в правосудие, ни в честных людей. Он верил только в случай, который ему представился. Кругом царил хаос. Что-то горело. Черный тяжелый дым клубами обволакивал, казалось, весь мир и не давал дышать. Миша упал в канаву. Там еще оставался воздух. По канаве он пополз прочь от кроваво-железного месива. Догадался сбросить с себя арестантскую робу. Вдоль путей лежали на боку вагоны. Из окна одного из них безжизненно свисало тело мужчины с рассеченной головой и обезображенным лицом. Игнатов подполз к нему. В окровавленном пиджаке Миша нащупал паспорт. «Это спасение!» Игнатов забрал документ и стал уползать от поезда. Кровь, раны, испорченный паспорт и, конечно, обстановка после такой жуткой катастрофы оказались для Игнатова спасением. Он, несмотря на тяжелое физическое состояние, соображал мгновенно. Вот что значит жажда жизни.
2: Миша надорвал страницы паспорта так, чтобы некоторые буквы и цифры невозможно было разобрать, а особенно надо было испортить фотографию. Получилось. Фамилия, имя и отчество. Часть номера паспорта — это то, что поможет начать новую жизнь. Конечно, если повезет. А как же ему не может повезти? Ему удалось спастись из смертельной железной ловушки, значит, и дальше повезет. В одних трусах, с паспортом, привязанным лоскутом окровавленной простыни к руке, Игнатова нашли медики скорой. Он лежал в канаве у дороги далеко от искореженного состава. Без сознания, с большой потерей крови, искалеченной ногой и большой рваной раной на голове. Опять провидение хранило Игнатова. Очнулся Михаил в палате. Ему было холодно. Веки не слушались, то и дело хотели закрыться. Миша повернул немного голову в одну сторону, в другую увидел капельницу. Гибкие трубки тянулись к его руке. Его лечат. А почему? Тут он вспомнил, как уползал от поезда, от арестантского вагона, от стонов и криков. Вспомнил, как привязал к руке оторванным куском простыни паспорт. Помнил, что читал и старался запомнить фамилию, имя и отчество погибшего человека, хозяина паспорта. Напряг память, вспомнил. Сахаров Олег Дмитриевич. Будут спрашивать, так и надо назваться. А если есть родственники, которые его ищут? Наверняка есть. Нет, надо изменить фамилию, но как? Миша вспомнил, он надорвал и выбросил кусок страницы с фотографией. Там первые буквы. Придумал. Сахаров станет Захаров. Одна буква и все. Миша вздохнул с облегчением. Должно получиться. Нянечка районной больницы, которая зашла убрать в палате, увидела, что Игнатов открыл глаза.
9: «Лежи, сынок, сейчас доктора позову», — прошептала она и вышла.
2: Доктор, сухопарый мужчина в возрасте с уставшими глазами, сел рядом с кроватью Михаила и откинул одеяло с больной ноги. Он осторожно ощупывал ногу и смотрел на рентгеновские снимки, которые принес с собой. «Болит?» — спросил врач. «Нет», — прошептал Миша сухими губами. «Это пока анестезия действует. Будет болеть», — сказал врач. «Понимаете, Олег...» Миша удивился, но вида не подал. Его назвали новым именем. Получается, его план работает. «Мы прооперировали колено, но...» Доктор замолчал и опять посмотрел на снимок. «У вас плохая травма. Начался некроз тканей».
10: «Что это?» — уточнил Миша, теперь уже Олег.
2: «Организм сильно ослаблен. Вы чем-то болели? У вас очень плохие анализы».
10: «Не помню», — шептал Олег.
2: «Может начаться гангрена», — продолжал говорить врач. «Тогда ногу не спасем, придется ампутировать». С термином «гангрена» Олег был знаком. Это очень страшное слово. Молодой человек закрыл глаза и молчал. Ясно одно. Впереди его ждут страшные испытания. И все же это лучше, чем пуля в затылок.
10: «Я буду бороться», — собрав силы в кулак, произнес Олег.
2: Через два дня Олега перевели в обычную палату. В тот же день у его кровати собрался целый консилиум. Уже знакомый врач, которого все называли Василий Васильевич, негромко читал историю болезни Олега Захарова. Сам больной понимал немногое из этого. Отметил для себя то, что инфекцию остановить не удается, частичная потеря памяти, сильно ослабленный организм. Остальные медицинские термины остались по ту сторону понимания. Другой, толстый и розовощекий врач, сложивший руки на большом животе, немного помычав, произнес.
9: «Если так, Василий Васильевич, придется ампутировать».
2: У Олега ёкнуло сердце.
10: «Не надо», — сказал он. «Куда я без ноги?»
9: «Да?» — не церемонился толстый. «Лучше умереть? Вы так считаете, больной?»
10: «Лучше вылечить», — ответил Олег.
9: «Хм».
2: Это все, что смог ответить врач. Толстый повернулся и, пробивая себе дорогу животом, вышел из палаты. За ним ушли остальные, кроме Василия Васильевича.
10: «Это кто?» — спросил Олег, кивая в сторону Толстого.
2: «Это главный врач», — пояснил доктор. «Вы его обидели, Олег Дмитриевич?»
10: «Ничего», — нахмурился Олег. «Он большой, проглотит».
2: «А если серьезно?» — проговорил доктор. «Положение не ахти. Вся надежда на антибиотики и на удачу. Тогда, возможно, останетесь с ногой, хотя... Колено вам собрали по частям. Хромать теперь до конца жизни». Если бы знал этот добрый человек, что конец жизни Игнатова уже определил судья Павловский. Не случись катастрофа, в ближайшие дни или недели этот конец пришел бы неминуемо. Теперь нет Игнатова, а есть Захаров. Хромая нога не самый плохой исход дела.
11: «Лучше с хромой ногой, чем без нее», — ответил Олег.
2: Василий Васильевич склонился над лицом Олега.
9: «Ну, здесь совсем неплохо», — сказал он. «Через неделю швы снимем».
2: Захаров после того, как очнулся, не видел себя в зеркало. Он нащупывал рукой большой шрам от середины черепа через висок к скуле. Чувствовал швы, боль, но не видел, как выглядело лицо.
9: «Повезло, что височная кость цела», — как бы рассуждал врач.
2: Следующий день стал для Олега самым опасным. В палату вошел милиционер. Олегу показалось, что лицо его стало бледнее смерти. Милиционер — это местный участковый.
9: «Захаров Олег Дмитриевич, кто у нас здесь?» — спросил старший лейтенант тоном нянечки из детского сада.
11: «Я», — приподнял руку Олег.
9: «Ух, как вас располосовало», — посмотрев на новоиспеченного Захарова, сказал участковый. «Желаю быстрее поправиться. Тут я вам справку принес», — сообщил милиционер и, немного покопавшись в затертой коричневой планшетке, достал оттуда несколько листов. «Паспорт ваш утилизирован, товарищ Захаров. Он пришел в негодность. Поэтому распишитесь здесь».
2: Участковый дал Олегу ручку, подставил всю ту же планшетку под листок и показал место, где надо поставить подпись. Рука Захарова сильно дрожала.
11: «Подпись не получится», — тихо сказал Олег и попытался вернуть ручку.
9: «Нет-нет», — возразил старший лейтенант. «Хоть крючок, но поставьте, так положено».
2: Захаров изобразил какую-то загогулину и вернул ручку.
9: «Получите и не потеряйте», — милиционер положил на тумбочку справку.
11: «Постараюсь».
2: Участковый застегнул папку и собрался уходить. В эту секунду к нему обратился Олег.
11: «Товарищ милиционер», — он говорил тихо, с трудом произнося слова, — «я почти ничего не помню. Скажите, а где я был прописан? Там же в паспорте штамп стоял».
2: Это было за гранью и очень рискованно, но Олегу надо было знать, как много о нем известно властям.
9: «Сейчас», — ответил участковый, опять заглянул внутрь планшетки, достал листок и прочитал сведения, переписанные из паспорта Захарова. «Нет, жаль, но страница с пропиской сильно испорчена. Не разобрали. А вы что, вообще ничего не помните?»
11: «Почти ничего», — Олег указал на шрам. «Имя вспомнил, когда Василий Васильевич меня назвал. Потом уж и фамилия всплыла. Еще пожар помню и как от поезда уползал. Вот и все».
2: Милиционер подошел к Олегу.
9: «Не переживайте. Поправитесь и вспомните. У вас родные есть?»
11: «Не знаю».
9: «Совсем беда. Но вы надеетесь, полечат вас, нога заживет, волосы вырастут, а там, глядишь, и память вернется».
2: А вот про стрижку наголо Захаров совсем забыл. Он же заключенный. Надо же, никто и не подумал проверить, все ли арестанты на месте. Скорее всего, вагон с заключенными сгорел полностью. Олег помнил это жуткое месиво и черный дым. А может, и наличие паспорта сыграло свою роль? Пока везет. Как быть дальше, Захаров подумает потом. Лечение длилось долго. В районной больнице справиться с травмой колена не смогли. Василий Васильевич — человек чуткий, настоящий врач. Он выбил направление в Горький, в областную клинику. Там больше возможностей. В Горьком Олегу сделали еще одну операцию. А дальше предстояло долгое восстановление. Главное, ногу спасли. Уже заканчивалось лето, а Захаров все лечился. Сам-то он не спешил. Куда? Выпишут, и что делать дальше? Зав. Отделением все время спрашивала про родственников, кто заберет Захарова, когда выпишут. Олег топтал всю ту же тропинку. «Не помню, не знаю». Конечно, все он помнил. Просто хорошо играл спектакль по своей собственно написанной пьесе. С выпиской тянули. Однако бесконечно это продолжаться не могло. Олег, однако, время не терял, готовил базу для жизни после выписки. Он пригляделся к молоденькой санитарке. Маленькая, неказистая, с лицом воробушка, совсем некрасивая. Звали ее Лиза. Захаров стал все чаще общаться с девушкой, и очень скоро они стали друзьями. Стремление стать совершенно другим человеком меняло Олега очень сильно. Он стал много читать, Лиза приносила для друга книги из библиотеки, и Захаров проглатывал их одну за другой. Предпочтение Олег отдавал книгам о разведчиках, детективам советским и зарубежным. Он черпал из этой литературы жизненный опыт, постепенно начал понимать, как, по его соображению, работает система, где и на чем он может проколоться. К концу лета Захаров уже имел план действий. После выписки Олег решил исчезнуть. Так спрятаться, чтобы о нем забыли навсегда. Но одному ему не справиться, поэтому он умело обрабатывал Лизу. Он вовсе не пытался сделать ее своей любовницей. Девушка оставалась для Олега другом. Другом, а самое важное — помощником. Жила Лиза Войнова у своей бабушки. Мама у Лизы женщина неблагополучная. Давно уехала с каким-то залетным мужиком и много лет не давала о себе знать. Исчезла. Бабушка забрала бедную девочку к себе. Чтобы быть в безопасности, Олегу придется подружиться с бабушкой. Тогда на какое-то неопределенное время у него будет надежное пристанище. Вот и настал день, когда надо было исчезнуть из больницы. Лизу Олег просил никому не говорить, что он поедет к ней. А прежде Захаров пришел к заведующей отделением. «Я вспомнил», — радостно сказал Олег и положил перед врачом журнал работницы, который ему принесла Лиза. «Вот», — показал он на фото на развороте. На большой фотографии около ткацкого станка стояла женщина. Доктор сразу не поняла, почему Захаров показал эту фотографию. Она посмотрела на пациента вопросительно. «Я эту женщину знаю», — соврал Олег. «Я работаю на этой фабрике, наладчике, понимаете?» Радость, с которой Олег говорил о своей находке, была неподдельной. Захаров играл убедительно. «В Иваново?» — переспросила заведующая. «В Иваново! Выписывайте, поеду домой!» «Выпишу я вас, Захаров, хоть сейчас, но на какие деньги вы поедете в Иваново?» Олег пожал плечами. Этот момент он упустил. Непростительно. «Боюсь я вас отпускать», — насторожилась доктор. «Одежды у вас нет, кроме больничной. Денег тоже. И как мне с вами быть?»
12: «Я об этом не подумал», — признался Олег. «Как же теперь?»
2: «В общем так», — заведующая вернула Захарову журнал. «Мы сегодня соберем вам деньги на билеты, кое-какую одежду. Не костюм тройка, конечно, но что-нибудь приемлемое. А завтра я вас выпишу. Кто-нибудь из персонала проводит вас до вокзала. Такое мое решение». Утром с червонцем в кармане и одежде с чужого плеча в сопровождении санитарки Лизы Олег Захаров покинул больницу. Никакого вокзала не было, а было знакомство с бабушкой, Антониной Гавриловной. Бабушка сначала с недоверием отнеслась к незнакомому мужчине, но постепенно стала Олегу доверять. Он показал себя настоящим джентльменом. Скромный, воспитанный, начитанный. Помогал по хозяйству, несмотря на то, что инвалид. Лиза с бабушкой жили на окраине города в частном секторе. Скромный деревянный домик со скрипучими половицами и плохо закрывающимися дверями. Вода из колодца, газ из баллона. Условия спартанские. Но это очень подходило Захарову. Улица тихая, соседи старики и старушки. Вопросов лишних никто не задает. А стоило оказать посильную помощь, например, заборчик соседу старику поправить, так вообще Олег стал как родной человек. Как быть дальше, Захаров не думал. Убежден был в одном. Жить надо тихо, скромно, знакомств не заводить. Чем меньше людей о нем знают, тем безопаснее. Единственное, что беспокоило Олега, так это отношение к нему Лизы. Похоже, девчонка влюбилась, теперь она вела себя по-другому. Стала прихорашиваться, потратила деньги на новую одежду, когда находилась с Олегом дома, не спускала с него глаз. Это было для мужчины некомфортно. Он не любил девушку, не хотел ее обманывать, но сказать об этом открыто боялся. Как Лиза себя поведет? Не лишится ли Захаров надежного друга? Раньше он об этом не думал, однако время пришло. Рано или поздно объясниться придется. Так прошло несколько месяцев. Наступил 69-й год, позади уже зима. Теплые дни потихоньку отвоевывали свое. Олег оттягивал неловкий момент как мог. Но в один из дней произошел переворот в его сознании. Нет, он не касался напрямую Лизы. Он касался прошлой жизни, о которой Олег стал забывать. В воскресный день по телевизору шла передача «Международная панорама». Антонина Гавриловна смотрела эту программу каждое воскресенье. И вот, сидя у экрана, Олег видит лицо человека, которое возвращает его в Семигорск.
13: возвращает в то трагическое лето, в те страшные дни, к тому несправедливому приговору. Олег видит на экране Леонида, студента из Москвы. Хоть он и видел его всего один раз, но узнал мгновенно. Теперь Леня уже не студент, он советский дипломат, дорогой костюм, холеное лицо,

0: Вдруг родственники погибшего Сахарова начнут искать? Вдруг след приведет к нему? Вдруг? Он просто обязан стереть все свои следы. Он это сделает. Ничего не закончено. За свою жизнь еще придется побороться. Все обдумав и взвесив, Олег принял решение. Чудовищную несправедливость надо исправить. Как? А над этим он подумает. Новая, дерзкая цель в его жизни уже появилась. Павловский, Белоконь и вот этот щеголь-дипломат должны ответить. В тот день, когда мысли в голове Олега сложились в хорошо продуманный план, он решил, что должен ответить на знаки внимания Лизы. Теперь она нужна Олегу как преданный человек, готовый пойти на все ради своего любимого. Вечером, когда Антонина Гавриловна ушла в свою спальню и выключила свет, Олег взял Лизу за руку. Он привлек девушку к себе, она не сопротивлялась. Лиза ждала этого долго, казалось, вечность. Она обвела шею Олега тоненькими ручками и неумело прикоснулась своими губками к губам любимого мужчины. В эту ночь она стала его частью, его плотью.
1: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».
2: Музыка, спорт, технологии и творчество. Все это объединит второй фестиваль прозрения. Межрегиональная общественная организация инвалидов «Общество слепых. Новый взгляд» приглашает на уникальное инклюзивное событие. Мероприятие пройдет 17 и 18 октября в Москве на ВДНХ в павильоне номер 37 «Феникс» в Центре ассистивных технологий. В программе «Специальная трасса с тростью для незрячих участников». Выставка ассистивных технологий, конференции и мастер-классы. Если вы хотите принять участие в фестивале в качестве исполнителя, конкурсанта или посетителя, мы ждем ваши заявки. Звоните 925-152-72-66. Вход строго по пригласительным. Заявки принимаются до 15 октября до 17 часов. Прозрение. Музыка без границ. Присоединяйтесь!
3: Все зарегистрированные посетители получат скидку 15% на продукцию бренда «Новый взгляд».
4: Радио Рансис. www.rancis.org.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Where you from?
2: Ты откуда?
1: I'm Russian.
3: Russian.
2: Русский.
1: Ага.
3: From Moscow?
2: Из Москвы.
1: Moscow.
3: Russia's very big.
2: Россия очень большая.
3: Very big.
4: Куда ты смотрел, старый осел? Но тот тоже сказал пароль «Черт побери».
5: Черт побери, черт побери.
0: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
6: You speak English?
2: Говорите по-английски.
7: А, не понимаю я.
8: В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Ах, Париж, Париж. Город философов, художников, сумасшедших и влюбленных, что почти одно и то же. «Sous le ciel de Paris». «Под небом Парижа» поет Ив Монтан.
9: Sous le

В эфире радио «Рансе» славянка-переводчица. Под парижским небом поет Эдит Пиаф, а под московским перевожу я. Под небом Парижа летит песня. Она родилась сегодня в сердце одного парнишки. Под небом Парижа расхаживают влюбленные. Их радость вызвана воздухом, который вокруг. Под мостом Берси сидит философ, два музыканта, пара зевак, а также множество других людей. Под небом Парижа до самого вечера хочется петь. Гимн народа, влюбленного в свой старый город. Перед собором Парижской Богоматери порой разворачивается драма. Да, но где-нибудь в Панаме все может уладиться. Летнее небо в лучах солнца, аккордеон моряка. Надежда расцветает под небом Парижа. Под небом Парижа течет веселая река. Ночью город засыпает, бродяги и бродяжки. Под небом Парижа божественные птицы слетаются со всего мира, чтобы поболтать друг с другом. У неба Парижа есть свой секрет. Уже 20 веков небо влюблено в наш остров Сен-Луи. Когда город ему улыбается, оно надевает свой голубой фраг. А когда над Парижем идет дождь, значит, оно несчастно. Когда оно наполняется ревностью к миллионам влюбленных, оно содрогается раскатами грома, сверкают молнии. Но небо Парижа не может быть жестоким долгое время. И в качестве извинения оно дарит всем радугу.

0: Ну а теперь о парижском небе песню исполнит Олег Погодин здесь, под московским небом.
1: Sous le ciel de Paris s'envole une chanson.

0: В эфире радио «Рамсес», с вами Анка-переводчица. Ну вот, мы с вами погуляли под небом Парижа. Небо над Парижем, небо над Москвой, небо над Пекином – это одно огромное синее небо, единственное, что наверняка роднит все города нашей старушки Земли. Пишите anka@ramses.org. Добрый час, дорогие друзья. Au bonheur, mes amis.
1: Авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
0: Bye-bye.
1: Радио «Рамсес». www.ramses.org.

Радио «Рансис» продолжает свои передачи.

0: до нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Радио Рансис очередная программа для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Герой нашей сегодняшней программы – популярная московская группа «Зодчие».

0: товарищи.
1: На раскачку у нас нет времени. Надо работать, надо делать дело. Очень точно.

В исполнении группы «Зодчие» прозвучала композиция «Демонстрация 1 мая 1982 года». Авторы композиции Юрий Давыдов и Леонид Лепницкий. Запись 1988 года. Бессменным руководителем группы «Зодчие» был и остается Юрий Давыдов. Он родился в Одессе 16 января 1957 года. Кроме общеобразовательной, Юра учился в музыкальной школе. Еще одним его увлечением был футбол. В 12 лет Юра поступил в знаменитую футбольную школу молодежи в Лужниках. В 15 лет он перешел в школу с физико-математическим уклоном, где из одноклассников создал свою первую рок-группу. Но футбол не бросил, два сезона отыграв в юношеской команде «Торпедо». По окончании средней школы Юрий поступил в Московский архитектурный институт. На третьем курсе перевелся в Московский автодорожный институт. В исполнении группы «Зодчие» слушаем композицию Юрия Давыдова и Сергея Патрушева «Юла». Запись 1987 года.

Вот что Юрий Давыдов рассказывал о начале своей музыкальной карьеры. Цитата. «В нашем классе было 2 ансамбля и еще 6 в школе, и все довольно популярные. А сколько их было в районе, в Москве, в стране? Большинство самодеятельных ВИА подражали всем новомодным течениям и все-таки играли так одинаково, так плохо и на таких плохих инструментах, что их музыка просто сливалась в однообразный звуковой фон. Исчезали они, надо сказать, так же быстро, как и появлялись». И с того времени я и вынес свое довольно специфическое отношение к популярности, к подражательству и к новомодным течениям. Но отказаться от всего этого было не так-то просто. Впрочем, признание у нас в ту пору было. А для самодеятельности даже широкое. Но наша музыка по-прежнему что-то мучительно напоминала. Может, песняров, или Битлз, или Пинк Флойд, или, скорее всего, всех вместе. Всерьез нами никто не занимался, никто не помогал. Мы вынуждены были воспитывать себя сами». Конец цитаты. В исполнении группы «Зодчие» слушаем композиции Юрия Лозы «Жигули».

Юрий Давыдов, цитата. «Мне всегда удивительно везло. Однажды, случайно, познакомился с директором ДК электрозавода имени Куйбышева. В ДК случайно оказался комплект БИК, который по тогдашним меркам технической оснащенности ВИА казался чем-то вроде космической аппаратуры. К нему фантастическая случайность, нас и допустили. Уровень обязывал, пришлось работать с полной отдачей. Потом вошли во вкус». Конец цитаты. Ансамбль, которым руководил Юрий Давыдов, назывался «Гусляры». В ноябре 1978 года на московском конкурсе любительских групп «Гусляры» завоевали первое место. Они исполнили композицию «Зодчие», написанную Юрием Давыдовым на стихотворение Дмитрия Кедрина. Вот фрагмент этой композиции.

0: а как храм осветили, то с посохом в шапке монашьей обошел его царь от подвалов и служб до креста. И, окинувши взором его узорчатые башни, «Лепота!» — молвил царь. И ответили все: «Лепота!»
1: И спросил благодетель: «А можете ли сделать, пригожий, благолепнее этого храма? Другой, говорю».
2: И, тряхнув волосами, ответили зодчие: «Можем, прикажи, государь». И ударились в ноги царю.

Только что в исполнении группы «Зодчие» прозвучал финал композиции Юрия Давыдова на стихотворение Дмитрия Кедрина «Зодчие». В начале 1980 года на волне предолимпийских послаблений группа «Гусляры» получила профессиональный статус и начала работать от Тюменской областной филармонии. Правда, пришлось поменять название, поскольку по стране уже гастролировал один ансамбль с названием «Гусляры». Ребята выбрали название «Зодчие» по названию одной из композиций своего репертуара. Одно дело быть лидером среди любительских коллективов, совсем другое – завоевывать место под солнцем среди профессионалов. Да и тюменский климат достаточно суров. Одни музыканты уходили, другие приходили. В 1983 году к «Зодчим» примкнул музыкант, композитор и исполнитель собственных песен Юрий Лоза. В исполнении Юрия Лозы и группы «Зодчие» послушаем композицию «Не спешите рок-н-ролл сдавать в утиль». Запись 1984 года.

Тиси-80. Конец цитаты. У Юрия Лозы накопилось около сотни собственных песен. Однако руководитель интеграла Барри Алибасов не включал их в репертуар ансамбля, что вынудило Юрия Лозу покинуть интеграл. В 1983 году Юрий Лоза с помощью музыкантов группы «Примус» записал свой первый магнитоальбом «Путешествие в рок-н-ролл». В исполнении Юрия Лозы и группы «Примус» послушаем композицию «Старый лимузин», запись 1983 года.

Первую в Советском Союзе группу электронной музыки «Примус», поэтому и название «Первый» в переводе с латинского, создали в 1980 году Ярослав Ангелюк, самый крутой в Советском Союзе бизнесмен, или, как тогда говорили, спекулянт по новомодной музыкальной аппаратуре и инструментам, и Александр Боднарь, простой самодеятельный музыкант. «Примус» исполнял электронную музыку, созданную на основе новейших музыкальных технологий. Ангелюк, хорошо знавший Барри Алибасова, пригласил Юрия Лозу для записи собственных песен. За два дня было записано 12 песен Юрия Лозы, составивших альбом «Путешествие в рок-н-ролл». Вот одна из этих композиций. Называется она «Девочка в баре». Слушаем.

Через два месяца альбом Юрия Лозы и группы «Примус. Путешествие в рок-н-ролл» стал распространяться по стране с помощью студии звукозаписи. Статья композитора Александра Морозова «О чем варит «Примус» в газете «Комсомольская правда» с одной стороны добавила популярности «Примусу», а с другой положила начало гонению и запретам на эту группу. Группу обвиняли в антисоветчине и в попытке разложения советской молодежи. «Примус» попал в черный список Министерства культуры СССР, а автор композиции альбома «Путешествие в рок-н-ролл» Юрий Лоза на некоторое время исчез с музыкального горизонта. В заключении нашей сегодняшней программы послушаем еще один рок-н-ролл с альбома «Путешествие в рок-н-ролл» Юрия Лозы и группы «Примус». Композиция называется «Купи мне, мама».

0: На сегодня это все. Слушайте радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retrosobachka@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго.
1: Радио Рансис продолжает свои передачи.
2: Андрей Толоков. Мишень на все времена. Глава 9. Призрак. Немирович собирался уже уходить из кабинета. Он сегодня вечером должен выехать в Семигорск. Очень похоже на то, что Игорь Семченко и есть народный мститель. Уже подойдя к двери, Константин вынужден был вернуться. Раздался телефонный звонок. «Немирович, слушаю», — ответил капитан. «Константин Сергеевич», — Немирович узнал голос Хромова. «Семченко задержали». «Хорошо. Где, в Братске?» «Нет, в Домодедово. Он прилетел рейсом из Иркутска. По ориентировке задержали». «Так он здесь, в Москве?» «Нет, уже везут в Семигорск». «Понятно. Я утром буду». «Хорошо, я встречу», — сказал Хромов и положил трубку. Новый исследователь по делу произвел на Немировича хорошее впечатление. Молод, с умным, цепким взглядом, говорит медленно, вкрадчиво, внимательно слушает и не строит из себя последнюю инстанцию. Хотя первое впечатление может быть обманчиво, как с белоконем, например. «Петров Станислав», — представился следователь и протянул руку Немировичу. «А вас я заочно знаю». «Вот и хорошо», — ответил Костя. «Экономим время». Привели Семченко. Неприветливое выражение лица, холодный щетинистый взгляд. Семченко остановился посередине кабинета и неторопливо обвел взглядом присутствующих. Скользнул быстро по Хромову, потом чуть дольше задержал взгляд на Петрове и, пристально разглядев Немировича, кивнул ему, как бы здороваясь с уже знакомым человеком. Петров указал Семченко на стул и, когда тот сел, задал вопрос, знает ли егерь, почему его задержали.
3: «Догадываюсь», — ответил Семченко и посмотрел на Немировича. «Если вы про Павловского, то зря время теряете. Лучшее, что я мог сделать в этой жизни, так это дать ему в морду». «Не сделал, а жаль, теперь поздно».
2: «Ваша позиция понятна», — сказал Петров. «А теперь подробно отвечайте на мои вопросы. Почему сразу после разговора с капитаном Немировичем вы уехали из Семигорска?»
3: «Телеграмму получил. Сестра в больницу попала, сердце, просила приехать. Видать, край жизни увидела. Зарубин отпуск дал».
2: «А почему Зарубин ничего не сказал про телеграмму?»
3: «А потому что я ему не сказал. Мы с ним чуток в раздрае после моей ссоры с судьей».
2: «С Павловским?»
3: «А с кем еще? Сказал Максимовичу, что надо к сестре съездить, все. Я вообще не люблю много болтать. А сестра у меня одна была».
2: «Что значит «была»?» — спросил Немирович.
3: «Не успел я», — опустив голову, произнес Семченко. «Приехала она уже того. Покинула наш мир. Ночью сердце остановилось. Не смогла Маруся пережить эту несправедливость. Скажите...» — Семченко опять повернулся к Немировичу. «Как земля носит таких сволочей? Молодого человека приговорить к расстрелу? За что? За то, что он подрался со своим начальником? Это что за правосудие у нас такое?»
2: Ответа егерь не дождался. Он обратился к Петрову.
3: «Запишите, товарищ следователь, я, Семченко Игорь Митрофанович, люто ненавидел судью Павловского. Потому ненавидел, что он не судья, убийца. Я высказал ему это в лицо. Долго не решался, но все же высказал. А убить я его не мог. Я, как советский офицер военно-морского флота, гражданского человека убить не могу. Воспитан по-другому. Все, больше мне сказать нечего. Хотите из меня делать убийцу — делайте. Берите грех на душу. Последний я остался из рода Семченко. Всех уже в могилу свели».
2: После этой тирады Митрофанович замолчал. Он застыл на стуле, словно статуя, и вонзил взгляд в стену за Петровым. В кабинете наступила тишина. Слышно было, как ручка в руке следователя скребется по строчкам протокола. Марии Игнатовой Игорь Семченко был братом по отцу. Мама Маруси умерла, и отец женился второй раз. Тяжело приходилось девочке с новой мамой, но Маша добрая, неприхотливая и очень трудолюбивая. Нянчилась с младшим братом, пока был маленький, потом помогала ему в школе. Игорь всю жизнь помнил и ценил это. Окончил военное училище, женился и поехал служить на Северный флот. Постоянные походы, учения, командировки. Жена ждать не хотела, ушла к другому вместе с дочкой. Уехала на Дальний Восток, и связь прекратилась. После случайного ранения Семченко комиссовали. Куда ему? Только к сестре в Семигорск. Ей тоже не сладко, сына одна поднимает. Игорь решил вдвоем легче острые углы обходить. Приехал, устроился в охотхозяйство, даже директором был, потом сняли. Не угодил одному партийному начальнику, нагрубил. Сам виноват, скверный характер. Увольняться не стал, так и работает по сей день. А Маруся после того, как сына обвинили и приговорили к смертной казни, уехала из города. В виновность Миша не верила, но спорить с людьми и ловить на себе тяжелые взгляды и проклятия не хотела. Списалась с подругой, она и пригласила Марусю приехать. Вот и перебралась в Братск. Недолго пожила. Тоска и обида добили несчастную женщину. Петрова эмоции Семченко с толку не сбивали. Он продолжал скрупулезно выяснять все подробности дела. «Я Зарубину так и сказал. За себя не ручаюсь», — отвечал на вопросы следователя Игорь Митрофанович. «Павловского увижу и сдерживать себя не буду. Не такой я человек, чтобы лебезить». А директор уперся, как баран. «Нет больше никого. Тот в отпуске, тот болеет. Сам должен в город ехать. Стройматериалы ждать не будут. Так что пришлось мне эту компанию на номера вести. Как и думал, вышел этот судья, так называемый из Волги своей. У меня перед глазами Мишка. Короче, все, что думал, все сказал. Слово за слово, скандал. Он угрожать начал. Уволю, выгоню, со света сживу». «Кому угрожать? Мне? Советскому офицеру? Угрожалка не выросла». Я ему так и сказал. Собрал свои манатки и вон отсюда. В сердцах, конечно, сказал. Но куда я характер дену? Куда?
4: Что дальше было?
2: Да ничего не было. Охоты не случилось. Ружья в машины побросали. Вся компания присела в беседке водку пить и консервами закусывать.
4: «А Павловский?» — спросил Петров.
2: «А этот ходил-ходил, бухтел-бухтел. Потом попрощался с друзьями и уехал. Но не сразу. Отозвал меня в сторону и давай воспитывать. Я его послал, развернулся и пошел к себе. Я же на заимке живу. Что я, этих пьяных охранять, что ли, должен?» Дошел я до домика своего, смотрю, подъезжает на Волге Павловский. Давай опять мне лекцию читать. Но показалось мне, он как будто оправдывается.
4: «Что он вам говорил?» — на этот раз задал вопрос Немирович.
2: «Сказал, что я лезу не в свое дело», — после короткой паузы ответил Семченко. «Он как судья никого незаслуженно не приговаривал. Есть, мол, материалы следствия, вот по их результатам он и судит. Если ошибся бы, то суд, который над ним приговор, бы отменил. Но он сказал, что такого ни разу не было. Потом уехал, вот и все».
4: «Вы говорили ему, что Игнатов ваш племянник?»
2: «Нет, я не говорил».
4: «Значит, Павловский уехал, а вы остались?» — уточнил Петров.
2: «Я остался».
4: «Кто может это подтвердить? Вас кто-нибудь видел в то время, когда совершалось убийство? На заимке видел?» Семченко задумался.
2: «Я не знаю, когда его убили», — отвечал егерь, — «но я все время был у себя. Ко мне никто не приходил. Зарубин приехал поздно. Он мне и сказал, что Павловский застрелился. Я, честно, не расстроился, да и потом», — Семченко оживился, — «как бы я его догнал? Ну, Павловского. Козлик забрал Зарубин, другого транспорта у нас нет. А я не Петр Болотников, чтобы Волгу догнать и обратно быстро вернуться».
4: Петр Григорьевич Болотников — советский бегун на длинные дистанции, олимпийский чемпион 1960 года в беге на 10 тысяч метров.
2: «И еще, если за Павловским бежать или ехать, то это мимо беседки нужно. Меня бы видели, другой дороги нет, только лесом».
4: Аргументы Семченко были довольно убедительные.
2: Допрос окончился, арестованного увели.
3: «Мотив у него есть, а в то, что он убил, я мало верю», — сделал вывод следователь.
2: «Только если он не спрятался в багажнике у Павловского», — добавил предположение Хромов и тут же оговорился. «Это так, фантазия».
3: «Через сутки Семченко освободят. Петров все проверит и убедится, что егерь говорит правду. Телеграмма действительно была. Друг Павловского, судья Пантюхин и второй секретарь обкома Ганчев подтвердили доводы Семченко. А это значит, что поиски убийцы продолжаются».
2: За последние две недели поезд стал для Немировича чуть ли не родным домом. Ранним утром Костя приехал домой. Алена уже не спала.
3: «Бедная девушка. Немирович заточил ее в съемную квартиру без телефона и бросил. Мотается по стране в поисках убийцы, а результата нет. Но не инопланетяне же свели счеты с Павловским. Их-то он чем обидел?»
5: «Костя, мне скучно», — здесь одной жаловалась Алена. «На работу надо устроиться. Ну что, я сижу одна и жду у моря погоды?»
3: «Аленка», — Немирович прижал к себе любимую, — «я сам хочу, чтобы это быстрее закончилось. Веришь, делаю все, даже больше».
5: «Верю. Ты сегодня вечером приедешь?»
2: Костя нежно поцеловал девушку и посмотрел ей в глаза. Алена приняла это как ответ. Немирович и сам не знает, где он будет вечером и что станет делать. Днем Немирович опять сидел в приемной генерала. Савельев освободился и пригласил капитана.
6: «Это замкнутый круг какой-то», — ворчал Борис Захарович. «Я уже не знаю, что говорить в министерстве. Зам прямо сказал, сомневаюсь в способностях вашего Немировича».
3: «Сомнение — это часть нашей профессии», — парировал Константин.
6: «Шутишь? Опять шутишь? Ты не шути, а лучше доложи, что дальше думаешь делать. Если провалишься с убийством Павловского, я тебе не завидую».
3: «Я сам себе не завидую, Борис Захарович», — уже серьезно сказал Константин. «У меня осталась только одна бредовая мысль. Только вы заместителю министра о ней пока не говорите».
6: «Это я сам решу. Что за мысль?»
3: «Призрака надо искать. Я не знаю, каким образом, но у меня ощущение, что Игнатов мог остаться в живых».
6: «Я это уже слышал», — с недовольным видом махнул рукой генерал. «Уж этот бред я точно докладывать не буду. Забудь дело Игнатова. Ищи в другом месте». «Я тебе сразу говорил, версия с Игнатовым неубедительна. Возвращайся в Семигорск, окапывайся в архиве и вычитывай каждое дело. До посинения. Все».
2: Савельев дал понять, разговор окончен. «За работу». Семигорск так Семигорск. Возразить Немировичу нечего. Придется ночь опять провести в вагоне. Так и случилось на самом деле, только уехал Немирович в другом направлении. Потому что примерно через час ему позвонил майор Арсеньев из Гурьковской области. Он вспомнил, что в день катастрофы врачи нашли раненого человека, раздетого до трусов и постриженного наголо. Правда, у него был паспорт.
3: «У Голова паспорт? Где?»
6: «Да привязан куском простыни к руке».
2: Семигорск откладывается. Немирович убедил Савельева и срочно уехал в Горький. Константин в буквальном смысле, как ищейка, пошел по следу найденного врачами человека. Каким-то непонятным ему чутьем Костя прихватил дубликат фотографии Михаила Игнатова из дела о тройном убийстве. Теперь это фото, пожалуй, единственная надежда хоть что-то узнать о нем. Пока разыскивали работников скорой, Немирович заявился в районную больницу. Главврач сразу направил сыщика к Василию Васильевичу. Тот не скрывал, что сильно удивлен. Первым делом Немирович показал врачу фотографию Игнатова. Василий Васильевич долго вглядывался.
7: «Нет, не узнаю. Не Захаров вроде. Что он такое натворил?» — спросил доктор, возвращая фотографию. «Его подобрали практически мертвым. Огромная потеря крови, колено разорвано. Вот так?» — Василий Васильевич провел рукой от темечка почти до подбородка. «Голова рассечена. Часть волосяного покрова скальпирована. Я думал, до утра не доживет. Дожил».
2: «Вам не показалось странным, что этот пациент пострижен налысо?» — задал вопрос капитан.
7: «О чем вы говорите?» — махнул рукой врач. «Когда привозят пациента в таком состоянии, разве смотришь, как он выглядит? Об этом вообще не думаешь? Он весь в крови, без сознания, синий, мертвец. А вы лысый, не лысый».
2: «Я так понимаю, фото в паспорте вы не сверяли?»
7: «Нет, паспорт в тот же день милиция забрала. Имя запомнил, Олег. Знаю, что когда регистрировали, даже фамилию записать не смогли. Паспорт рваный и залитый кровью. А имя и отчество старшая сестра записала».
6: «Как же узнали, что он Захаров?»
7: «Сам потом сказал».
6: «А когда он пришел в себя?»
7: «На третий день, по-моему», — ответил Василий Васильевич и прикрыл глаза, как бы вспоминая. «Давно было». «Да, дня два он был без сознания».
6: «Когда очнулся, что говорил?»
7: «Ничего, он не говорил, смотрел молча. Шок — дело серьезное. На следующий день стал на вопросы отвечать, потом его в обычную палату перевели. Он все просил ногу не ампутировать. Но знаете, товарищ капитан, я не волшебник».
6: «Ампутировали?»
7: «Нет, мы нет. Отправили его в Горький, в областную. А как там поступили, я не знаю».
6: «Спасибо. И еще вопрос. Когда он был в реанимации, кто с ним сидел?» Немирович задал этот вопрос не из любопытства. «Человек без сознания может бредить, такое бывает. И в бреду он не контролирует себя». Косте было интересно, а вдруг он что-то говорил?
8: «Так медсестры, чья смена, тот и наблюдает за больными».
6: «Я хочу с ними поговорить». Захаров не бредил, не издавал ни звука. Так показали обе медсестры. Даже когда нянечка увидела, что он очнулся, больной не сказал ни слова. Что ж, теперь очередь участкового. Справку приносил Захарову он же с ним и разговаривал. Милиционер пригляделся к фото.
7: «Ну, Захаров такой худой, и глаза будто другие, а вот нос...» Участковый снова прищурился, застыл. «Нос похож, врать не хочу, вдруг оговорю человека».
6: «Вы, Гуров, об этом не думайте», — сказал Немирович. «Мне его найти надо, а там я решу, тот это, кто мне нужен или нет. Так как, похож?»
7: «Есть что-то».
6: Немирович понимал, что узнать по этой фотографии человека, пережившего такие трагические события, непросто. Да и месяцы тюрьмы могли изменить выражение лица и даже некоторые черты. Константин об этом знал, но хоть малая зацепка должна быть. Участковый сказал, что-то есть, а это означает, возможно, Немирович на правильном пути, возможно, Захаров и есть Игнатов, вернее, его призрак. В районный отдел привезли экипаж скорой помощи, водителя и врача.
9: «Он в канаве лежал», — вспоминал водитель. «Страшно было смотреть. Я тогда увидел тело и крикнул: вот труп куда занесло». «Я тоже не думал, что этот человек жив», — говорил врач. «Синее тело, холодное, лужа крови. Пульс прощупал, а он бьется. Еле-еле бьется. Хорошо, что успели довести до больницы, спасли еще одну жизнь».
6: Капитан показал фотографию Игнатова.
9: «Нет», — сказал врач, — «это, по-моему, совсем другой человек. И потом, знаете, мы кровь с лица убрали, но у него рассечение было глубокое, пришлось сразу повязку наложить. Я только пол лица видел, не похож».
6: Врач скорой в Захарове Игнатова не опознал, но это еще ничего не значит. Немирович двинулся дальше, областная больница в Горьком. Здесь больной Захаров лежал и лечился долго, здесь персонал должен больше о нем знать. И здесь же можно прочитать историю болезни Захарова. Добротное трехэтажное здание довоенной постройки. Немировича проводили в хирургическое отделение. Заведующую искать не пришлось, она после обхода работала в кабинете. Немирович представился. В глазах женщины он прочитал вопрос: что здесь понадобилось московскому сыщику?
5: «Захаров?» — переспросила Ирина Павловна. «Это которого после крушения нам привезли?»
7: «Помню, его помню. Года три назад было».
6: «Да», — подтвердил Немирович, — «апрель 68-го».
5: «Точно, он все время просил ногу оставить. Вы знаете, очень волевой человек. Он за жизнь как бульдог хватался. Хотя откуда силы? Бледный, худой. С такими пациентами легко работать. Они своим духом помогают организму выживать».
6: «Ногу спасли?»
5: «Да, его наш молодой хирург оперировал. Талантливый парень, в Москву забрали. Жаль, так он этого Захарова вытащил. Долго, правда, долго он лечился».
6: Костя положил перед женщиной фото Игнатова.
9: «Это он?»
6: Заведующая взяла фотографию и долго разглядывала.
5: «Вы знаете, что-то похожее есть, но точно не скажу. Захаров, он гораздо старше, и когда его привезли, у него ёршик был на голове. Короткий-короткий. А пока лежал, волосы отросли, практически седые. А этот, — врач поводила пальцем по фото, — молодой человек с хорошей шевелюрой, но что-то общее есть.
2: Ирина Павловна рассказала Константину о частичной потере памяти Захарова, об отсутствии родственников, о том, как внезапно Захаров вспомнил, откуда он приехал, где жил до катастрофы и где работал, и как после этого быстро попросил о выписке. «За ним так никто и не приехал?» — спросил Немирович. «Он сам поехал домой?»
5: «Да, мы ему деньги собрали на билет. Так на костылях и ушел. Санитарочка взялась его проводить».
2: «Кто такая?»
5: «Я не помню. Она давно уволилась. Девочка такая маленькая, скромная. Говорили, вроде сирота она. Я могу в отделе кадров уточнить».
2: «Конечно, и историю болезни пусть принесут». Немирович был шокирован, когда Ирина Павловна ему сказала, что история болезни Захарова исчезла. Нет ее и все. Заведующая раскраснелась, разволновалась. Пропажа такого документа — это серьезное происшествие.
5: «Нет», — взволнованно говорила Ирина Павловна, — «такого не может быть! Нет, будем искать!»
2: Однако для Немировича картина потихоньку приобретала свои очертания. Пока только контуры. Но Костя был уверен, очень скоро появятся первые краски, и оказался прав. Спустя час он уже стоял у дома, в котором была прописана Елизавета Войнова, та самая санитарка Лиза. От работников хирургического отделения он уже знал, как тесно сдружились с девушкой и Захаров. Эта дружба не случайна. Хромому Захарову нужен помощник, в данном случае помощница. Именно Лиза провожала больного на вокзал. Всем сказала, что посадила в поезд, и Захаров уехал. А потом, весной следующего года, Лиза уволилась, и никто ее больше не видел. Старенький деревянный домик. Во дворе около маленького сарая складывает дрова пожилой мужчина. Костя окликнул человека и представился.
10: «Кого вы сказали?» — переспросил человек. «Лиза Войнова? Так не знаю, где она».
5: «Она прописана в этом строении».
10: «Была прописана», — ответил мужчина. «Мы с женой у нее дом купили. Летом купили, а она с мужем уехала».
5: «С мужем?»
10: «Ну да, она так говорила. Мы с мужем, говорит, в теплые края поедем. Он больной у нее, хромал сильно. Так не климат ему здесь. Вот дом продали и на юга».
2: На фото мужчина тоже долго смотрел.
10: «Ничего не пойму», — пожал он плечами. «Вроде как он, но только сильно моложе».
2: «Значит, сходство есть?»
10: «Есть».
2: С соседями Костя тоже поговорил. Хорошо отзывались старики о Захарове. Хоть и на костылях, но деятельный, отзывчивый, помогал, чем мог. «И еще», — говорил пожилой сосед, — «волевой он мужик, духом крепкий». «Откуда такой вывод?» — поинтересовался Немирович.
10: «Так нога у него раздроблена, колено не гнется, а он каждый день упражнения делает. Ногу тренирует, стонет, а делает, через боль. Так год прошел, и он костыли выбросил, с тросточкой стал ходить. Вот так хромает», — старик скопировал Захарова, — «но идет быстро».
2: И тут Немирович вспомнил слова Зарубина. Он видел хромого человека, который голосовал на трассе. Костя тогда подумал, хромой быстро от места убийства до асфальта не дойдет, а тут, оказывается, дойти может. Таких совпадений в жизни не бывает. Хромой, скорее всего, и есть Захаров, он же Игнатов. Тогда все становится на свои места. Игнатов не только присвоил себе чужое имя, но и ловко, очень ловко заметал следы. Костя уверен, история болезни пропала не просто так, ее выкрал Игнатов, возможно, с помощью санитарки Лизы. А это значит, что девушка — сообщник Игнатова, и этот сообщник — очень преданный ему человек. В тот же день стало известно, что Захаров Олег Дмитриевич получил паспорт и прописался в доме у бабушки Лизы Войновой. Потом он женился на Лизе. Лиза, наверное, взяла его фамилию. Только вот в чем странность. В ЗАГСах Горького такой брак не регистрировался. Еще одна загадка. А соседи и новый владелец дома утверждают, что они поженились. Бабушка умерла год назад, дом остался Лизе. Через полгода она его продала и уехала с мужем. Но Немирович не верил, что уехали они на юг, они в Семигорске или где-то около, потому что все приговоренные, теперь уже Захаровым и Игнатовым, живут там. Стоп! А Леонид Верхотуров? Он же тоже может попасть в список. Его спасает одно — Верхотуров за границей. С этого момента Костя не сомневался. Павловского убил Олег Захаров и сделал это так же, как был убит Степан Капустин. То есть и другое убийство замаскированы под самоубийство. Захарова надо срочно объявлять в розыск, как и его жену. Призрак не остановится. Он нацелен мстить. Глава 10. Туман. Олег лежал в постели, закинув жилистые руки за голову. На его плече устроила свою маленькую головку Лиза. Она лежала и тонким пальчиком раздвигала жесткие поседевшие волосы на груди мужчины. Лиза не верила в счастье. В то счастье, которое в эту ночь свалилось на нее. Она так долго ждала, что ее вера во взаимную любовь начала угасать. Это мучило, угнетало, не давало спать по ночам. А он все молчал, будто не замечал ее влюбленного взгляда, ее пылкого желания. Она не хотела задавать себе вопрос, что произошло. Почему Олег вдруг изменился? Почему он, наконец, увидел в ней свою женщину? Она боялась ответа. А вдруг? Нет, никаких вдруг. Он просто пригляделся к ней, пригляделся и полюбил. «Я очень люблю тебя, Олежек», — тихо, словно мурлыча, произнесла Лиза. Олег не ответил. Он прижал хрупкое горячее тело к себе. Любил он Лизу или нет, Олег понять не мог. Это точно было не то, что он чувствовал к Валерии. Там была необузданная страсть, неуправляемое желание и застилающая глаза ревность, когда он узнал, что Лера предпочла ему московского слюнтяя. Там было другое. Вот то другое, наверное, и называется любовь. А что здесь? Это хрупкое, беззащитное существо не вызывает у Олега жгучих чувств. Но Лиза стала для него теплым родным человеком. Он не любит ее тело, но любит ее чистую и преданную душу. Лиза никогда не променяет его на престижного мужчину. Она всегда останется с ним даже в самую страшную минуту жизни. В этом Олег уверен. Из двух состояний любви сегодня Захаров Игнатов выбирает второе. Преданность и верность. Значит, и он должен быть таким же, как Лиза. Никогда он не посмеет обидеть ее. Олег поклялся себе в этом. «Выйдешь за меня?» — после раздумий спросил он. Вместо ответа Лиза так крепко прижалась к мужчине, что ее маленькие коготки впились в его кожу. Олег понял, что этим хотела сказать девушка, но все равно спросил. «Так выйдешь или подумаешь еще?» «Выйду, выйду, выйду, выйду!» — зашептала Лиза на ухо любимому. За завтраком Захаров сказал Антонине Гавриловне, что сделал Лизе предложение, и она согласилась. Бабушка охнула и ничего не сказала в ответ. То ли обрадовалась, то ли насторожилась. «Понимаю вас», — сказал Олег. «Зачем внучке калека, да еще без работы и без жилья?» «Понимаю, но я вам обещаю. Я восстановлюсь, на работу устроюсь. А как все наладится, о детях подумаем». В глазах Антонины Гавриловны блеснули слезинки. Она взяла за руку внучку и спросила у Захарова. «Ты хоть любишь ее?» Это прозвучал непраздный вопрос. Бабушка понимала, Лиза совсем некрасивая, как гадкий утенок. Тоненькая, неказистая. Хватит ли женских сил для рождения ребенка? А Захаров мужчина взрослый, сильный, уверенный в себе. Хоть и инвалид, но фору даст многим здоровым мужикам. Зачем ему Лиза? Или задумал, что недоброе?
11: «Ба!» — возмутилась Лиза. «Ты чего? Если Олег замуж предлагает, значит, любит!» — чуть ли не со слезами произнесла внучка.
2: «Антонина Гавриловна», — очень спокойно заговорил Олег. «Вы меня уже знаете. Я слов просто так не говорю. Да, со стороны моих чувств не видно, я и сам их на показ не выставляю. Но Лиза для меня человек дорогой, люблю я ее, это правда». Бабушка вздохнула, перекрестила Олега и Лизу. «Женитесь», — сказала она и вышла из комнаты. Лиза расстроилась и заплакала. Она не понимала, почему бабушка не радуется ее счастью. Олег же, напротив, все прекрасно понимал. Антонина не верит в его чувства, ищет подвох. Что ж, пусть ищет, не найдет. Потому что независимо от того, любит Олег ее внучку или не любит, он будет ей верным мужем. Может быть, это больше, чем просто любовь. Первый шаг Захаров уже сделал.
7: Теперь надо заняться собой. Ходить на костылях и исполнить то, что он задумал, невозможно. Надо ставить себя на ноги, потом искать работу. Деньги нужны. Без них никакой план не сработает. И Захаров начал над собой работать. Он истязал себя каждый день, попросил Лизу найти в библиотеке книги по физической подготовке, читал и притворял на практике. Больно. Порой невыносимо больно. Так больно, что посещали унылые мысли. Зря он это затеял. Ничего не получится. Бросить надо это. Но не бросал. Сам себе удивлялся и не бросал. Первые результаты тренировок появились через полгода. Начал ходить с одним костылем. Нога стала крепче. Еще через 2 месяца пошел искать работу. Взяли в строительное управление вахтером. Зарплата маленькая, но уже кое-какие деньги есть. Лиза даже не спрашивала, зачем эти деньги копить, просто делала то, что говорил Олег. Большую часть зарплаты носила в сберкассу и клала на книжку. Она была уверена, что Захаров собирает деньги на свадьбу. Олег планомерно шел к своей цели. Он уже не пользовался костылями, ходил с тростью, для фиксации колена придумал кожаный корсет и сам его смастерил. Теперь он мог передвигаться значительно быстрее, тренировался. Ему нужны были подвижность и выносливость. Внутренне он готовился к схватке со своими врагами. В то, что эта схватка состоится, Олег не сомневался. Только бы его не стали искать. Это следующий этап — напустить туману. Сделать так, чтобы его след потерялся, и вот тут ему нужна верная Лиза. Как ей сказать? Если признаться, что он беглый смертник, девушка может не справиться с такой правдой. Непонятно, как она себя поведет. Надо придумать другую легенду, правдоподобную, чтобы признание не напугало девочку, правдивую и искреннюю. Ему необходимо вызвать в Лизе сочувствие. Придумать очень сложно, но надо. Олег решил идти маленькими шажками. Однажды вечером в постели он, обнимая девушку, спросил: «Лиза, я могу тебе доверить тайну?» Лиза, лежа на груди мужчины, даже не открывая глаз, ответила: «Да, твоя тайна, моя тайна. Только никому не рассказывай». «Никому». Лиза все так же продолжала лежать на груди у Олега. Казалось, она играет и не воспринимает то, что говорит Захаров всерьез. «Даже бабушке». «Угу, никому». Олег откинул одеяло и сел на край кровати. «В той, в прошлой жизни, — тихо говорил Олег, — у меня были друзья. Хорошие друзья, я так думал. Работали на заводе».
11: «На фабрике», — поправила Лиза.
7: «Что?»
11: «Ты же на фабрике работал».
7: «Ну, да, на фабрике. Суть не в этом», — исправился Олег. «А потом связались мои друзья с нехорошим человеком. Это я сейчас знаю, кто он такой. А тогда все было легко и просто. Понимаешь, я же не могу остаться в стороне. Если мои пацаны взялись за одно дело, то как я останусь в стороне?»
11: «Это что-то плохое?» — насторожилась Лиза.
7: «Плохое», — виновато кивнул Олег. «Не хочу тебе всего рассказывать. То, что произошло, это глупо и очень страшно. В общем, мы задолжали этому человеку много денег. Взять их негде, и отдавать мы отказались». После этой фразы Захаров замолчал. Он встал и захромал по комнате, опираясь на трость. Лиза обняла руками колени и со страхом ждала продолжения рассказа. Олег молчал.
11: «Где твои друзья?» — спросила Лиза.
7: «Их больше нет», — чуть слышно ответил мужчина. Лиза ахнула, вскочила с кровати, подбежала к Олегу и обняла его. «Я успел сбежать», — продолжил Олег. «Уехал и попал в ту катастрофу. Когда очнулся, подумал, может, и хорошо, что так получилось. Только остаться без ноги совсем не хотелось. Слава богу, пронесло. Потом, когда милиционер пришел, ну, в больницу, чтобы справку об утере паспорта дать, я придумал еще один ход. Он сказал, что там, в документе, первой буквы фамилии нет. Ахаров написано. Ну, я и решил вместо «С» сказать «З». Теперь я Захаров, а не Сахаров». Врал Олег весьма правдоподобно, ему самому хотелось в такую легенду верить. Отсюда и такая убедительность. Лиза не будет сомневаться. А если не будет сомневаться, будет помогать. Олег сел на стул и посадил девушку себе на колени. «Честно, я был уверен, что искать меня уже не будут, но вчера я увидел одного из них». Лиза задрожала.
5: Она смотрела в глаза Захарова и часто моргала.
11: «Где?» — спросила она.
5: «Около проходной. Я его узнал и сразу спрятался. Они идут по моему следу. Надо их запутать».
11: «А если пойти в милицию?» — предложила Лиза.
5: «В милицию?» — Захаров улыбнулся, погладил Лизу по волосам, заглянул в ее глаза. «Какая же ты у меня наивная девчонка. Их главарь — это не бандит с большой дороги. Он работает в органах. В милицию нельзя. Я думаю, через милицию они меня и ищут».
11: «Какой ужас!» — прошептала девушка.
5: «Ты сможешь сделать одно, но не совсем законное дело?» — спросил Олег.
11: «Да». Похоже, Лиза в том не сомневалась.
5: «Надо узнать, где хранится моя история болезни».
11: «Я знаю, где».
5: «Ее надо оттуда забрать. Чем быстрее, тем лучше». Лиза задумалась. Она молчала довольно долго. «Если надо, я тебе помогу», — добавил Олег.
11: «Нет», — твердо ответила Лиза. «Я договорюсь. Ключи я достану, только если начнут искать, сразу подумают на меня».
5: «Ну и пусть. Ты заберешь историю и сразу уволишься».
11: «Уволюсь?
5: А что, найдем тебе другую работу. Временно. А когда накопим денег, уедем».
11: «Куда? Зачем? А как же бабушка?»
5: Олег прижал к себе Лизу и стал гладить ее по голове и спине. Он понял, что немного переборщил. «Не волнуйся, это не скоро. Я же сказал, когда накопим денег». Лиза улыбнулась.
11: «Не пугай меня так. И знаешь что? Тебе тоже надо уйти с этой работы. Если ты там видел этого шпиона, значит, они знают, где тебя искать».
5: «Умница», — похвалил Лизу Захаров. «Я так и сделаю. Зарплату получу 25-го и сразу уволюсь. А пока мы с тобой сделаем еще одно важное дело. Догадываешься?»
11: «Не-а», — помотала головой девушка.
5: «Пойдем в ЗАГС и подадим заявление. Чего тянуть?» В ответ Лиза крепко поцеловала Олега в губы. Когда она заснула, Олег смотрел на нее и думал, как хорошо, что он в ней не ошибся. Она любит его и пойдет на все. Главное, чтобы без лишней резвости. Но об этом он с Лизой еще поговорит. Историю болезни Захарова Лиза умыкнула. Получилось не сразу. Несколько смен пришлось ждать удобного момента. Но первое поручение Захарова она выполнила. Ей, как верной собачонке, хотелось видеть в глазах хозяина одобрение, и Олег оправдал ее ожидания. Лиза росла сама в своих глазах, становилась более уверенной, матерела, а историю болезни они вместе с Олегом сожгли. Зачем она теперь? Туман должен быть туманом. Регистрировать брак Олег и Лиза поехали в село неподалеку от Горького. Лиза никак не могла понять, почему нельзя оформить отношения в городе. Олег опять напомнил о плохих людях из милиции. А здесь председатель сельсовета, новый знакомый Олега. Захаров врал, он просто нашел подход к председателю с помощью зеленой 50-рублевой купюры. Вот и вся дружба. В сельсовете Лизу ждала одна неожиданность. Перед росписью Захаров сказал, что хочет взять ее фамилию. Благо, такое решение не пришлось объяснять Антонине Гавриловне. Бабушка в это время сильно заболела и на торжество внучки поехать не могла. Олегу опять улыбнулась удача. Хотя он уже давно придумал оправдание своего решения для старушки, но все же лучше обойтись без лишних объяснений.
11: «Почему?» — спросила Лиза. «Обычно девушки берут фамилию мужа».
5: «А мы с тобой необычные», — возразил Олег. «Ты забыла? Мне надо исчезнуть. По твоей фамилии меня искать не будут». Такое объяснение Лизу устроило. Теперь Захаров Олег стал Войновым. Это был очень хороший ход. Не сразу кто-то сообразит искать коллегу из больницы под этой фамилией. Конечно, если будут хорошо копать, то выяснят, но для этого нужны причины. Пока их Олег не давал, но очень скоро даст, тогда и посмотрим, кто кого. Олег планомерно шел к своей цели. Откуда в нем такая основательность, такая целеустремленность? Чувство несправедливости заставило смертника стать таким. Олег очень много читал, думал, анализировал, научился сдерживать свои эмоции, все эмоции, кроме одной. Когда он встретит любого из своих врагов, он не будет его жалеть. Что будет потом, неважно. Если где-то промахнется, то будет смерть. Если все получится, как он задумал,
2: жизнь, но с вечным страхом разоблачения. Пусть. В любом случае, те, кто незаслуженно отнял жизнь у Миши Игнатова, за это ответят. И тогда, возможно, невинно приговоренных будет меньше. Во всяком случае, так он оправдывал то, что задумал. Павловского и Белоконя он уже приговорил, а Леня Верхотуров должен рассказать всю правду. А там будет видно, что с ним делать, где его место, в обычной жизни, в камере или в могиле. Как найти Леню и разговорить его, Олег еще не знал, но знал, что придумает. Следующим шагом была смена работы. Олегу нужна мобильность, ему надо перемещаться по стране. Для чего? А для того, чтобы выяснить, где теперь Павловский, Белоконь и Леня. Для этого Войнов устроился экспедитором. Теперь он законно, за государственный счет, ездит в разные города. Постепенно Олег наладил связи с начальством и время от времени просил направлять его в сторону Москвы и Семигорска. А это как раз то, что нужно. Войнов узнал, что судья все так же работает, собственно, как и Белоконь. Каждый раз с приездом в Семигорск он узнавал все больше и больше. К Павловскому подобраться было легче. Он часто ездил на охоту в охотхозяйство, где работал дядя Игорь. Однако мысль о встрече с Семченко Олег отмел сразу. Дядя — это не Лиза, он никогда не одобрит убийство, даже если это заслуженная кара. Поэтому держаться от егеря Семченко Олег решил подальше. С Белоконем было сложнее. Этот жил по скользящему графику. Олег пока не понимал, где и как он приведет в исполнение приговор следователю. Поэтому Войнов решил, что первым будет Павловский. Тут и началась настоящая подготовка. Судьба опять отдавала долги погибшему Мише Игнатову. Недалеко от деревни Жуковка, мимо которой проходила грунтовка в охотхозяйство, стояла птицеферма. Ферма была на пригорке. Бывший десантник, имевший навыки наблюдения и разведки, сразу понял – обосноваться надо здесь. Лучше это сделать скрытно. Олег решил поговорить со сторожем. Если надо, можно и денег дать. Сколько там сторож на ферме получает? Рублей 35 или 40? Так Олег добавит червонец и поживет в сторожке несколько дней. Благо, из окна сторожки хорошо видно дорогу. Каково же было удивление Олега, когда дверь сторожки открыл никто иной, как свидетель по его делу Пучков. Пьяный, с мутным глазом и запахом похлеще того, который исходил из птичника. «Че надо?» — промычал Пучков. «Поговорить», — ответил Олег и, отодвинув Пучкова, вошел в сторожку. Грязь, сивушный смрад, бутылка с остатками бело-серой жидкости на столе. Находиться в такой обстановке не то что несколько дней, несколько минут невозможно. Олег закрыл нос платком, подошел к окошку, которое как раз выходило на нужную дорогу, и распахнул его. Замычал Пучков. «Ты че тут командуешь?» «Заткнись», — процедил сквозь зубы Олег и взял Пучкова за горло. «Я твой сосед на пару дней. Вопросы?»
12: «Это какой сосед?»
2: «Буду тебя замещать, пока ты в дрезину», — пояснил Войнов.
12: «Так тут это нельзя», — промямлил испуганный Пучков.
2: «Тебя как зовут?»
12: «Саша».
2: «В общем так, Саша, я из милиции». Олег достал из кармана удостоверение инспектора санэпидстанции, который умыкнул на одном из объектов, и ткнул его в нос сторожу. «Вряд ли тот что-то разберет». «У меня задание. Сменщик есть?» Пучков помотал головой. «Ты здесь живешь или домой днем уходишь?»
12: «Здесь сплю», — стараясь не упасть, ответил Пучков. «Живу здесь».
2: Олег отпустил горло сторожа, поправил воротник и усадил того на кушетку. «Сейчас спать», — приказал Олег. «Проснешься, скажу, что делать».
12: «Угу», —
2: кивнул Пучков и послушно лег на кушетку. Олегу пришлось налаживать быт. Он выбросил воняющие остатки со стола, натопил печь, собрал с вешалки пригодную одежду и устроил себе лежанку около печки. Еду Войнов принес с собой, вскипятил в чайнике воду, поужинал и задремал. Это был вечер пятницы. В субботу Олег рассчитывал увидеть Волгу Павловского. Сезон уже открылся, и заядлый охотник Сергей Алексеевич должен появиться. Только бы пьяница Пучков ничего не испортил. Пучков проснулся рано, пошарил в темноте по столу, наверное, искал остатки самогона.
12: «Где? Где?» — бормотал он.
2: Олег поднялся и включил свет.
12: «А!» — крикнул Пучков.
11: Ты кто?»
13: «Ну ты и синяк», — произнес Олег. «Вчера с тобой договорились, не помнишь?»
11: «Не-а!»
13: Войнову пришлось повторить все снова. Опять козырнуть удостоверением и в конце предъявить главный аргумент. Олег достал из сумки чекушку столичной и поставил на стол. Глаза Пучкова чуть не выскочили из орбит. Он трясущейся рукой потянулся за водкой. Олег отвел руку Пучкова.
14: «Это», — Войнов указал на бутылку, — «аванс. Будешь делать, как я скажу, получишь в 3 раза больше. Я понятно говорю?»
11: «Так точно, товарищ милиционер», — дрожащим голосом ответил Пучков.
13: Войнов достал из сумки банку тушенки и хлеб, поставил на стол. «Пить понемногу и с закуской», — приказал Олег. «Ты мне живой нужен». Ослушаться своего благодетеля Пучков не мог. Он выпил 100 граммов, закусил, пришел в себя и, оправив телогрейку, спросил, что надо делать. Олег, видя, что сторож в памяти, провел инструктаж. Потом заставил Пучкова повторить услышанное. Запомнил.
14: «Вот», — Олег посмотрел на чекушку, — «чудодейственный напиток. Даже таких безнадежных, как Саша Пучков, возвращает к жизни. И запомни, нарушишь инструкцию — сядешь. Срок я тебе лично назначу, понял?»
13: Как тут не понять? Если майор милиции выполняет особое задание в его сторожке, то надо соответствовать его требованиям. Сорвать задание никак нельзя, и в тюрьму Пучков не хотел. Здесь, на птицефабрике, его все устраивало. Как и рассчитал Войнов, Павловский приехал. Олег хорошо разглядел его в бинокль. Хотя расстояние здесь такое, что и без прибора можно все рассмотреть. В машине судья ехал один, это плюс. Обратно должен уехать, как только наступят сумерки, если, конечно, не останется на ночь. Перед наступлением сумерек Войнов пошел к дороге. Прошел опушкой 300 метров, зашел в лес. Около дороги приготовил себе укрытие из еловых веток, снега и куска брезента, как учили в спецназе, и стал наблюдать. Фары автомобиля Олег заметил издалека. Дело в том, что здесь начинался склон. Дорога уходит плавно вниз, и сквозь ровные голые сосновые стволы можно наблюдать за техникой довольно далеко. Волга судьи медленно проехала мимо укрытия. Здесь дорога с ухабами, поэтому не разгонишься. До ровной грунтовки 300 метров. Олег это запомнил. В его голове постепенно вырисовывался план действий. Именно здесь он будет приводить приговор в исполнение. Но спешить никак нельзя. Надо так подготовиться, чтобы не случилось осечки. Войнов ушел из сторожки ранним утром.

0: человека Лизе понадобится время. И не только время, но и поддержка Олега. Значит, с казнью Павловского придется повременить. С одной стороны, это путало планы, но с другой, теперь у семьи Войновых больше свободы, и это хорошо. Лиза вступит в наследство, тогда они смогут продать дом и испариться из Горького. Куда? Жизнь подскажет. А пока Олег надеялся, что Павловский никуда не денется. Зато теперь у него есть время на Белоконя и Верхотурова, так что все идет по плану. Глава 11. Беги.
1: «У меня такое ощущение, что мы имеем дело с профессиональным шпионом, а не с беглым преступником», — сделал вывод генерал, когда прочитал рапорт Немировича о результатах охоты на Игнатова. «Надо собрать все материалы в кучу и передавать на Лубянку». У Константина и самого складывалось подобное впечатление. Простой работяга, недавно демобилизованный, без образования, без специальных навыков, и так спрятался, так замел следы, что любой гуру конспирации позавидует. А если Савельев прав? Если сыщик ничего не знает о настоящем Игнатове?
2: Я одного не пойму, как бы сам с собой разговаривал Борис Захарович. Как он выбрался из такого ада? При этих словах генерал водил пальцем по фотографии расплющенного арестантского вагона.
1: «И я не понимаю, как это возможно», — согласился Немирович. «Но выбрался же. Мало того, у какого-то погибшего забрал паспорт и смог убедить милицию, что это он, Захаров, хотя подобрали его врачи в состоянии практически безнадежном».
0: Савельев еще раз перелистал рапорт капитана. Посмотрел на фото, которое Немировичу передали коллеги из паспортного стола. Мало что в этой новой фотографии напоминало Мишу Игнатова. То ли фотограф бездарь, то ли образ смертника изменила сама жизнь. Но все же определенное сходство опытный Савельев ухватил.
2: «Судя по всему, это действительно Игнатов», — сказал он. «А почему он так изменился? Год всего прошел. Год назад у человека одна внешность, а теперь другая».
1: «Ну, этого мы не знаем», — поправил Костя. «Сами знаете, как наши люди фотографируются на паспорт. Сходство есть, но говорят, что на самом деле настоящий Захаров на Мишу Игнатова мало чем похож. Шрам на голове и лице — это особая примета, но зимой шрам просто скрыть. Шапка и все. Летом тоже. Кепку натянул пониже, и нет приметы».
2: «А девушка?» — Савельев нашел глазами имя и фамилию. «Лиза Войнова. Ее же фотография вот».
1: «То же самое. Маленькое фото», — заметил Немирович. «Не особо, думаю, оно соответствует действительности. Хотя бы имеем то, что имеем. Опять же, если Игнатов так маскируется, где гарантия, что и жену свою он внешне не изменит?»
2: «Никакой гарантии. Я даже уверен, что так они и сделали. Поди, и прическа другая, и макияж.
1: Хороший ребус нам уголовник загадал, но плюс все же есть».
0: Савельев собрал бумаги и фотографии в стопку.
2: «С этим пойду к заму. Это уже результат. Молодец, Костя. Один выходной и потом подробный план дальнейших действий».
1: Немирович уже был на пороге, как генерал вдруг сказал.
2: «Не хотел об этом, но надо сказать».
0: Костя обернулся. На лбу Савельева между бровями вздыбились глубокие морщины.
2: «Полина лютует», — тихо произнес Борис Захарович.
1: «И что?»
2: «Требуют устроить встречу с тобой. Ты же ее знаешь, она как клещ».
1: «Вырастил дочку».
0: Савельев ослабил галстук.
2: «Поговорил бы ты с ней. Решите, наконец, свои проблемы».
1: «Борис Захарович, у меня проблем с Полиной нет. У меня проблема с Игнатовым. Это проблема. А с Полиной я все давно решил. Найду супостата и закончу дело с разводом».
0: Савельев поднял сердитый взгляд на Немировича. А как еще мог тесть смотреть на строптивого зятя?
1: «Простите, товарищ генерал», — виновато склонил голову Костя. «Говорю, как есть».
2: «Все я понимаю, капитан, но дочь все же. Иди, послезавтра жду», — генерал махнул рукой, провожая Константина.
0: «Выходной — это хорошо, но два лучше. Однако Немирович не смел в такой ситуации просить больше. Опасный преступник, коварный и хитрый, где-то залег и ждет. Костя уверен, Игнатов Захаров не остановится. Он ждал 3 года, и не просто ждал. Игнатов готовился. Он восстановил в

0: физическую форму, зачистил хвосты, выследил Павловского, убил судью почти тем же способом, как убили инженера Капустина. Это уже изощрение, уверенность в себе. С таким противником одной левой не получится, так что отдых хорошо, но дело надо доделать. Пока Костя ехал в метро, он размышлял. Ему казалось, что он что-то упускает. Розыск ничего не дает. Захаровых в стране тысячи, но ни Олега, ни Елизаветы, подходящих по описанию, нет. Константин уверен, действовать надо на опережение. Цели Игнатова известны. Первая из них — Белоконь. Мститель должен появиться рядом со следователем. Еще перед отъездом из Горького Костя позвонил Ивану, но тот и слушать не хотел о выжившем смертнике. Назвал Немировича фантазером и бросил трубку. Только после звонка генерала Савельева начальнику Семигорского управления за Иваном Михайловичем выставили наблюдение. И поручили это по настоянию Немировича капитану Хромову. Так что после выходного опять придется вернуться в Семигорск. Игнатов там, в этом Костя не сомневался. Войдя с букетом белоснежных хризантем домой, Константин увидел на вешалке женское пальто. «Гостья. Интересно, с кем это успела познакомиться Алена?» Костя снял куртку, разулся и, спрятав букет за спину, заглянул на кухню. То, что он увидел, заставило Немировича вздрогнуть. На кухне за столом сидели Алена и Полина. «Вот Савельев, вот слабак! Сдал Полине мой адрес», — первое, что подумал Костя. Он встал в проеме двери и, прежде чем что-то сказать, оценивал обстановку. Взгляд Алены напряженный и даже осуждающий. Полина же, наоборот, довольная и наглая. Улыбалась краешком губ, что говорила о хорошем в ее понимании результате разговора с Аленой. «Значит, Борис Захарович все же сдал мой адрес теперь вслух», — сказал Константин.
1: «Папа здесь ни при чем», — возразила Полина. «Ты забыл? Я дочь большого милицейского начальника и жена хорошего сыщика. Ты же писал рапорт на установку служебного телефона? Он у Валентины Ивановны на столе. Я в состоянии запомнить адрес. И как жена имею право прийти сюда».
0: «Не жена, а бывшая».
1: «Врешь, Немирович», — Полина хлопнула ладошкой по столу. «Почему ты всегда врешь? Мы не разводились. Ты зачем обманываешь ребенка?» Полина кивнула в сторону Алены.
0: Из глаз Алены выкатились маленькие слезинки. Она сжала губы, чтобы не заплакать, не показать свою слабость. Костя понял. Полина в его отсутствии наговорила такую гору гадостей, что теперь ему придется несладко. «Я всегда знал, что ты врунь», — я пошел в наступление Немирович, «но то, что ты мерзавка, только догадывался».
1: «Ха-ха-ха!» — искусственно расхохоталась Полина. «Опять врешь? Все ты знал, Немирович. Я ввела в курс Алену. Рассказала, как ты меня охмурил, как женился только для того, чтобы в Москве остаться, как гулял направо и налево, как спал со своими проститутками в нашей постели».
0: Полина говорила все громче, нагнетая атмосферу скандала и истерики.
1: «Она теперь знает о тебе все. Алена, беги, детка, беги, пока он и тебя не обманул, пока он не вытер об тебя ноги».
0: «Убирайся из моего дома», — спокойно сказал Немирович и сделал шаг в сторону, освобождая проход.
1: «Нет у тебя никакого дома», — язвила Полина. «Ты сам несчастный человек и девочку обрекаешь на это».
0: «Я счастливый человек, в отличие от тебя».
1: «Ты!» — Полина опять расхохоталась. «Тебе четвертый десяток, а за душой ни шиша. Ты до сих пор капитан. Бегаешь за убийцами, как гончая за зайцем. Живешь на съемной квартире. У тебя ничего нет, кроме внешней обертки. Какой же ты счастливый!»
0: Костя вытащил из-за спины букет и положил его перед Аленой. «Я люблю», — сказал он, глядя на Алену. «Меня любит прекрасная женщина. Я хочу детей. Я хочу, чтобы у меня была семья. Настоящая семья. Я люблю свое дело и хорошо его делаю, потому что умею. Я счастлив, Полина. Тебе, дорогая бывшая жена, сложно в такое поверить». Полина поднялась, ехидно улыбнулась в глаза Константину и обратилась к Алене.
1: «Мне он говорил то же самое, слово в слово. Беги от него, девочка».
0: В эту секунду Алена громко вздохнула и выскочила из кухни. Немирович поспешил за ней. Девушка металась по квартире. Костя попытался обнять и успокоить ее, но Алена оттолкнула Немировича.
1: «Не трогай меня!» — крикнула она.
0: Через минуту, одевшись, Алена выскочила из квартиры, оставив дверь нараспашку. Немирович помчался за ней. Сделав несколько шагов по лестнице, он резко развернулся, залетел в квартиру и, направив указательный палец на Полину, сказал: «Когда мы вернемся, тебя здесь не будет. И забудь дорогу сюда!» — кричал он уже с лестничной клетки. Костя выскочил на улицу. Он уже не видел, куда пошла Алена. Логика подсказала — в сторону проспекта. Не будет же она бродить в потемках по слякотному двору. Не ошибся. Силуэт Алены Немирович увидел на троллейбусной остановке. Как раз подъехал троллейбус, и Алена зашла внутрь. Как не спешил Костя, он не успел. Троллейбус загудел и стал быстро удаляться. Однако любовь творит чудеса. Костя успел ухватиться за мокрые канаты, привязанные к контактным штангам. Немирович изо всех сил дернул и оторвал гибкие железные рога от проводов. Гул моторов затих, и троллейбус остановился. Костя бросил канаты и подбежал к передней двери. Дверь распахнулась, но весь проход перекрывала фигура мощной, почти двухметрового роста женщины.
2: «Ты какого хулиганишь?» — низким голосом стал ругаться женщина-водитель.
0: «Уголовный розыск», — быстро смекнул Немирович и достал удостоверение. Однако на большую крепкую фигуру этот трюк не оказал никакого воздействия.
2: «Какой к черту розыск?» — продолжала ругаться женщина. «Ты сейчас затор устроишь, а ну в сторону!»
0: Тетенька взмахом руки отодвинула Немировича словно занавеску и вышла из троллейбуса. Костя влетел в салон, быстро взглядом нашел Алену, пробился сквозь строй пассажиров и, подойдя к девушке, рухнул на колени. «Я тебя люблю», — громко сказал он. «Никого не слушай. Ты, только ты, больше никого. Я на тебе женюсь».
2: «Встань», — смущаясь, сказала Алена. «Встань, что за цирк?»
3: «Эх, хотела бы я себе такого клоуна из такого цирка», — вдруг громко сказала женщина, сидящая рядом с Аленой. «Он ради тебя железного коня остановил», — сказала другая тетушка.
2: «Да чего ты перед ней на колени-то встал?» — вступил в дискуссию пожилой мужчина в потрепанной серой кепке. «Повыпендривается и вернется. Встань, не позорься».
0: Немирович, не вставая с колен, взял Алену за руку.
2: «Встань», — оглядываясь, попросила Алена.
0: «Не встану», — громко ответил Костя.
3: «Правильно», — поддержала Костю первая женщина и, повернувшись к мужику в кепке, строго сказала: «А ты помолчал бы, старый хрыч, не видишь, любовь у них».
2: «Это кто хрыч?» — возмутился пассажир. «Ты на себя посмотри, сама уже в тираж вышла».
0: Общественность троллейбуса загудела. На товарища в кепке обрушился весь пролетарский гнев советских женщин. Их-то в салоне было намного больше. Женщина, которая первая заступилась за Немировича, уже встала со своего места и приготовила сумку для нападения на дяденьку в кепке.
3: «Ты видишь, что устроил?» — наклонившись к уху Константина, сказала Алена.
0: Только теперь Немирович понял, что сейчас начнется классовое противостояние.
2: «Тихо, товарищи!» — поднявшись с колен, призвал он пассажиров к порядку.
0: Но кто бы его слышал? Бойцы уже на ринге, и успокоить их можно, только растащив по углам. Сделать это удалось только женщине-водителю.
2: «А ну молчать!» — громко заревела она в микрофон. «Всех высажу к одной матери!»
0: Наступила тишина. Хозяйка троллейбуса опять в микрофон сказала.
2: «Вы!»
0: — указала она мощной рукой на Немировича.
2: «Хулиган с милицейским удостоверением! Проезд оплатили?»
3: «Мы выходим», — спасая положение, ответила Алена. «Нам в другую сторону».
0: «Простите, простите», — пробираясь к выходу, повторял Немирович.
3: «Выходи за него», — посоветовала все та же активная женщина и, повернувшись опять к дядьке в кепке, с иронией добавила: «Таких бы мужиков побольше, а то вымерли совсем, как птеродактили».
0: Троллейбус уехал. Алена с Костей стояли на остановке под моросящим холодным дождиком и смотрели друг на друга.
4: «Ты такая красивая», — шепнул Костя. «Я не смогу без тебя жить».
0: Алена еще несколько секунд смотрела в глаза Константину, потом обхватила его лицо холодными ладошками и поцеловала.
3: «Если ты изменишь мне», — говорила девушка, — «я умру. Умру, потому что люблю тебя. И ты будешь виноват в моей смерти, понял?»
0: На следующий день Немирович познакомил Алену со своими друзьями, Василием и Ольгой. Он давно собирался это сделать, но как-то все не сходилось. Теперь, если Алене будет одиноко, она всегда сможет приехать к ребятам, пообщаться, провести с ними время. И снова вагон, и снова вокзал Семигорска,
1: и Виктор на Победе как главная достопримечательность города. Таксист искренне обрадовался встрече с капитаном и, пренебрегая планом, отвез Немировича в гостиницу. Через час Костя уже шел по коридору прокуратуры. Он все же хотел донести до упрямого белоконя степень поджидающей его опасности. По телефону не вышло, так придется воочию. На удачу Иван Михайлович работал у себя в кабинете. Белоконь встретил Немировича неприветливо со словами. «Я уже в курсе, что вы за мной слежку организовали».
4: «Это не слежка, это ваша защита», — поправил Немирович.
1: «Вы что, капитан?» — следователь развел локти и уперся руками в стол. «Думаете, что Ивана Белоконя может напугать какой-то уголовник? Какой-то сопляк?»
4: «Этот сопляк так обставил убийство Павловского, что вы, опытный следователь, чуть невиновного человека под вышку не подвели», — упрекнул Белоконя капитан.
1: «Вам не сыщиком, вам защитником надо работать», — цинично ответил на выпад Немировича следователь. «Защищать всякие отбросы общества».
4: Белоконь намеренно говорил грубо. Он провоцировал Константина, хотел пообиднее уколоть гостя, и понятно почему. Из-за Немировича репутация Ивана Михайловича пострадала. Прощать такое Белоконь не собирался.
2: «Прежде всего, эти, как вы сейчас назвали, отбросы, это люди».
1: «Люди?» — Белоконь приподнялся и смотрел на Немировича гневным взглядом. «Убийцы, насильники, бандиты, по-вашему, достойны называться людьми? Этот Джамной, который ничего хорошего в жизни не сделал, который помогал банде грабить и калечить людей, честных людей, тоже человек?»
4: Белоконь громко хлопнул ладонью о стол.
1: «Я не понимаю, как с такими убеждениями вы, Немирович, до сих пор работаете в милиции».
4: Костя не имел никакого желания вести эту дискуссию. Убеждения Белоконя ему давно известны. Перевоспитывать старшего следователя областной прокуратуры – дело бесполезное. Но Немирович пришел в этот кабинет с определенной целью и пока этой цели не достиг. А Белоконь упорно гнул свою линию и не хотел слушать Константина.
1: «А-а-а!» — Иван Михайлович плюхнулся на стул. «Я же забыл! Вы, товарищ капитан, имеете в родственниках такого большого начальника! Что же это я так? Вот и ответ на все вопросы сразу. Вы, Немирович, такой добренький, потому что мохнатая рука у вас. Вам не надо место под солнцем отвоевывать. Так ведь? Ну скажите, что я не прав».
4: «Вас могут убить», — выдержав паузу и подавив свои эмоции, сказал Костя. «Это может случиться даже сегодня». Белоконь встал, застегнул китель и, указав пальцем на дверь, сказал.
1: «Покиньте мой кабинет».
4: «Он вас убьет», — спокойно сказал Немирович, будто не слышал Белоконя. «И тогда этим убийством будет заниматься Генеральная прокуратура. Вам же не надо объяснять, почему. Дело Игнатова всплывет, и имя старшего следователя Белоконя будет опорочено. Вам к тому времени будет все равно». «Но у вас, Иван Михайлович, жена и две дочери. Вы хотите, чтобы они все это пережили?» Белоконь застыл на несколько секунд. Он медленно расстегнул китель, снял его и бросил на стол. Немирович понял, что его слова начали доходить до следователя.
1: «У вас есть доказательства?» — задал вопрос Белоконь.
4: «Есть».
1: «Садитесь», — успокоившись, тихо произнес следователь. «Я вас слушаю».
4: Константин быстро и убедительно рассказал Ивану Михайловичу о том, что он изложил в рапорте Савельеву. Белоконь не перебивал и не бесился. Видимо, на него подействовал не страх мести со стороны Игнатова, а перспектива разоблачения его с Павловским фальсификацией.
1: «Почему вы думаете, что он в Семигорске?» — спросил Белоконь после того, как Костя закончил свою речь.
4: «Я точно не знаю, но стараюсь придерживаться его логики. То, что вы следующий, это точно».
1: «Я пойду к прокурору», — Белоконь снял трубку и начал набирать номер телефона. «Мне нужна хорошая охрана».
4: «Логично», — поддержал Ивана Михайлович капитан. «Но я бы вам советовал уехать. Забрать семью и уехать, например, в отпуск. За вами он не поедет, будет ждать. А пока будет ждать, я его поймаю».
1: «Дети учатся, жена работает. Куда?» — Белоконь не успел договорить.
4: «Бежать, Иван!» — бесцеремонно перебил следователя Немирович. «Бежать! Какая школа? Какая работа? Мне показалось, что вы меня поняли. Он смертник, никакая охрана его не остановит. Камикадзе! Знаете, что это такое?»
1: «Знаю», — выдержав паузу, ответил Белоконь. «Пойдем со мной к прокурору».
0: В этот же день Белоконь получил отпуск. Но исчезнуть из города мгновенно невозможно. Надо собрать семью, купить билеты, сесть в поезд. На все это надо время, а смертник может ждать где угодно, хоть за углом прокуратуры. Прокурор области позвонил начальнику местного управления МВД и потребовал предоставить старшему следователю надежную охрану до того момента, пока он с семьей не уедет. Распоряжение спустили Карнаухову.
2: «Так два оперативника от Белоконя не отходят», — заявил Карнаухов. «Старший Хромов, больше у меня людей нет».
0: Два так два. Никто до конца не верил в серьезность ситуации. Два опытных милиционера вполне могли уберечь следователя от неприятностей. Воевать с провинциальной безалаберностью Немирович не собирался. Проще и эффективнее самому потратить день и поучаствовать в охране Ивана Михайловича. Немирович, Хромов и еще один молодой сотрудник не спускали глаз с объекта охраны. «Хромой», — инструктировал коллег Костя, — «он хромает на левую ногу, может быть, с тростью. Но есть еще вариант — молодая женщина маленького роста». Немирович на всякий случай показал фото Лизы. «Не думаю, что сейчас она выглядит так, но вдруг. Любого похожего и даже просто подозрительного задерживаем». В прокуратуре выделили две «Волги». В первой повезли на вокзал жену и дочерей Ивана Михайловича, во второй поехал он сам вместе с Немировичем. Машины по распоряжению Константина ехали разными маршрутами. В назначенное время оба экипажа должны были прибыть на вокзал. Если у Игнатова есть транспорт, этот ход может его запутать. Немирович все время оглядывался назад. Слежки не заметил. Но это еще ничего не значило. Костя все время ставил себя на место преступника. Как бы сделал он, если бы хотел покончить с Белоконем? У следователя несколько слабых мест. Прежде всего, это двор дома и подъезд. После этого дорога на работу. У Белоконя нет личной машины. В прокуратуру он ездит на городском автобусе, обратно домой тоже. Больше подловить его негде. Даже если следователь по выходным гуляет с дочками в парке или ходит с женой в кино, это действие спонтанное. А охотнику нужно изучить систему, готовить нападение в местах, в которых жертва бывает постоянно и примерно в одно и то же время. Вокзал в такие места не входит. Так думал Немирович, но все-таки оставался крайне внимательным. К вокзалу подъехали не со стороны главного входа, а со стороны грузового терминала. Здесь меньше людей, и преступнику не скрыться среди пассажиров. Белоконя с семьей разместили в зале для депутатов. Туда просто так посторонний не пройдет. Место надежное. Через большое окно зала Немирович наблюдал за привокзальной площадью. Он увидел знакомую победу Виктора, правда, машина стояла не в очереди, как другие такси, а около сквера, на другой стороне площади. «Пошел перекусить», — решил Костя. «Хотя нет, из-под кормы клубится дымок. Двигатель работает. Наверное, отдыхает, готовится к ночной смене». Вечером и ночью через Семигорск проходит много поездов. Верный заработок. В зал зашел Хромов, отдал билеты Белоконю. Поезд прибывает через 10 минут. Скорый, поэтому стоянка короткая. Как только объявили прибытие, Хромов с коллегой и двое постовых из линейного отдела повели подопечных на перрон. Костя решил наблюдать со стороны. Он остался в здании и смотрел за следователем через окно. Семью подвели к вагону, завели внутрь. Постовые остались на перроне, а Хромов с молодым инспектором зашли в вагон. Через несколько минут поезд тронулся. Оперативники выпрыгивали уже на ходу. Все прошло гладко. Костя собрался идти к машине, как вдруг боковым зрением увидел хромающего человека. Черное пальто, меховая шапка и трость. Он! Сомнений у Немировича не было. Игнатов Захаров провожал, если можно так выразиться, Белоконя. Медлить было нельзя. Костя побежал. Он пробивался через плотный поток пассажиров, сбил какую-то женщину, не до извинений. Старался держать в поле зрения Хромова, а тот быстро шел к боковому выходу. Как назло, на пути попался носильщик с тележкой, забитой вещами. Немирович со всего маху врезался в тележку и вместе с сумками и чемоданами рухнул на пол. Хозяйка вещей, полная женщина, заверещала, словно сирена воздушной тревоги. Она орала так громко, что все, кто был в округе, обернулись. Но вступать в пререкания Костя не стал. Он вскочил и двинулся дальше. Хромого Немирович уже не видел, он лишь заметил, как закрылась дверь бокового входа в вокзал.
1: Еще немного, еще какие-то несколько секунд, и капитан выскочит на улицу. Уж там хромой от него не уйдет. Костя выставил вперед руки, чтобы сходу открыть дверь, но уперся в нее, как в каменную стену. Дверь оказалась закрыта. Как так? Только что через нее вышел преступник. Костя несколько раз ударил дверь ногой. Не поддавалась. Соображать надо быстрее. Немирович кинулся к окну, хотя бы увидеть, куда двигается хромой. Но человека в черном пальто и шапке на улице уже не было. Костя шарил взглядом по привокзальной площади. Не улетел же Игнатов. Но взгляд ни за что не цеплялся. В эту секунду Немирович увидел, как от сквера отъезжает Победа Виктора. Неужели хромой в ней? Надо ехать за Победой. Костя помчался к грузовому терминалу. По дороге крикнул Хромову: «За мной! Быстро!» Водитель прокурорской «Волги» — человек профессиональный. Он ловко маневрировал, умело проскакивал перекрестки, но найти такси не удалось. Через 10 минут погоню прекратили. «Ты уверен, что хромой поехал с Витей?» — спросил Хромов. «А куда он мог деться?» — ответил Костя. «Не под землю же он провалился, не превратился же в дерево!» «Поехали на вокзал», — приказал Костя водителю. То, что хромой и есть Игнатов Захаров, сомнений не осталось. Дверь бокового выхода не открылась Немировичу, потому что она оказалась заблокирована тяжелой бетонной урной, стоящей рядом с выходом. «Опрокинуть ее просто», — пояснял постовой, — «а вот поднять тяжело, только вдвоем справились». Город перекрыли через полчаса. Инспекторы ГАИ разыскивали такси «Победа». На всех выездах патрули искали хромого мужчину, возможно, с девушкой маленького роста. Искали Захаровых, Олега и Елизавету. Если за эти полчаса Захаров не успел выскочить из города, то теперь сделать это будет трудно. Костя еще раз убедился, что имеет дело с подготовленным человеком. Даже зная, в каком городе он сейчас, поймать его будет непросто. Капитан остался на вокзале. Если Виктора не остановят в городе, он обязательно вернется сюда. От того, что расскажет таксист, и зависят дальнейшие действия Немировича.
5: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».Радио Рансис. www.rancis.org

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Спецхран. Из аудиоархива «Радио Рансис».
0: Вы слушаете «Клюквин Шоу». Бесстрашный Дмитрий Клюквин один на один со своими гостями.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире «Радио Рансис», программа «Клюквин Шоу». С вами ее ведущий Дмитрий Клюквин. Сегодня у меня в гостях легендарная группа, работающая в стиле русский шансон. Это группа «Лесоповал». Ее солисты Станислав Волков и Вячеслав Величковский. Здравствуйте.
3: Добрый день.
4: Добрый день.
0: Визитная карточка.
5: Группа «Лесоповал» основана в 1990 году заслуженным деятелем искусств Михаилом Исаевичем Таничем. Работает в жанре русский шансон. Несколько раз у группы менялся состав. Причиной первой смены состава стала трагическая гибель первого вокалиста и композитора группы «Лесоповал» Сергея Коржукова в 1994 году. Причиной второй смены состава послужил уход из жизни Михаила Исаевича Танича. Группа «Лесоповал» насчитывает в своей дискографии более 20 альбомов. После ухода из жизни Михаила Исаевича Танича руководителем группы стала его вдова Лидия Николаевна Козлова.
0: Клюквин Шоу.
2: Ну что, поговорим о группе непосредственно, тем более произошло очень много событий за последние годы, да, и поговорим, в принципе, о шансоне, о том, что сейчас происходит. Вот первый вопрос, ну давайте так кратенько о себе, каждый из вас расскажет, как вообще пришли в музыку, почему именно вот этот жанр, или как это спонтанно получилось, и, соответственно, почему «Лесоповал», как вообще вот все это начиналось, ваша именно история работы в группе.
3: Это я, Стас. Меня привел в группу Леонид Марголин, такой известный гитарист, он работает с Олегом Митяевым сейчас. В свое время его позвали в группу, а мы с ним очень много работали в ресторане. И он меня позвал, дал мне материал послушать. Я, честно говоря, удивился, я себя не представлял в таком стиле. Я воспитан совсем в другой музыке, на джаз-роке, на роке. Дал мне послушать пару кассет еще с исполнением Сергея Коржукова. И после этого момента я, наверное, года два ближайшие, кроме «Лесоповала», ничего слушать не мог. Настолько интересная музыка и вокал Сергея Коржукова были. Они настолько сердце тронули, и стихи Танича. Вот так я пришел, выучил эти песни, начал репертуар учить.
6: Ну, а я начал заниматься музыкой совсем с раннего возраста, наверное, лет с 8 пошел в музыкальную студию заниматься, пел в хоре, был солистом хора детского, вот потом по окончании поступил в Гнесинское музыкальное училище по классу бас-гитары, и тоже вот мы со Стасом вместе работали в ресторанах, вот, долгое время дружили, вот, а потом Стас попал в «Лесоповал», ну, а я занимался работаю в ресторане, то есть зарабатывал деньги. Вот. Ну и, естественно, по работе приходилось мне учить песни лесоповальские, тоже я был в курсе дела, репертуары «Лесоповала» и Сергея Коржукова слушал. Вот. А потом так получилось, что нужен был бас-гитарист в группу, вот. Там получился какой-то казус там с басистом, и Стас мне позвонил и пригласил меня в группу, я, конечно, не отказался. И так я оказался в группе до сегодня и работаю.
2: Отлично. А дебютная песня какая была, Стас? Это, по-моему, «Кормилец» альбом, да, первый был ваш?
3: Да, «Жена мента» называлась.
2: Хорошая песня. А это «Жена мента», по-моему, 101 километр еще.
3: Ну, это, короче, второй альбом после Коржукова.
2: После Коржукова, да-да, 101 километр. Да-да-да, я забыл со 101 песней немножко. «Королева Марго», да, первая, а потом 101 километр. Кстати, один из моих любимых альбомов у группы. А как поклонники воспринимали? Потому что состав менялся достаточно часто, просто, ну, зная рок-коллективы, скажем так, даже если попсовые коллективы брать, когда меняется состав, очень многие поклонники реагируют на это как-то тяжело.
3: Нет, как на самом деле состав менялся не часто. Когда я пришел, я был гитаристом, звукорежиссером, там пару песен пел, и был такой Руслан Казанцев, тоже пел. Угу. Ну, Танич его уволил, потому что, ну, так скажем, мягкое, некорректное поведение. И мне пришлось просто его песни выучить и вместо него встать на сцену. А так у меня была фишка, я был звукорежиссер поющий, я на пару песен выходил на сцену и пел эти песни. А следующая замена, перемена, как вы говорите, это была, когда ушел Куприк, а так состав не меняется. Ну, я не считаю, там барабанщика мы взяли.
2: Нет, я имею в виду, как в качестве солиста, все-таки вы уже стали основным солистом, если взять, например, «Кормильцы» и «Личные свидания», там же уже ваших песен-то едва ли, ну, очень много было.
3: Ну, вот я начал перемену состава, состав не менялся, только Руслан Казанцев убрали, и Куприк вот после смерти Танича решил уйти. И все, больше состав не менялся. А пришел Слава к нам в коллектив, начал петь.
6: Ну да, Серега, когда ушел, мне пришлось
3: выучить серьезных перемен всего три.
2: Но тут получалось так, что он менялся именно внутренними ресурсами, укреплялся. То есть не было такого, что конкурс со стороны приходил. Да. То есть это внутренними ресурсами всегда группа, да?
3: А это очень сложно. Были эксперименты, приходили люди какие-то, но, как правило, не уживались в коллективе.
2: Ну тут можно вспомнить в качестве примера такого человека, как Гера Грач, люди, кто увлекается шансоном, слушают. Была же попытка, да, его как-то пытаться ввинтить в коллектив.
3: Слуцкий Игорь прослушался в «Лесоповал». Да много людей.
6: А в свое время Лидия Николаевна рассказывала, даже приходил Гриша Лепс.
3: Гриша Лепс приходил, да.
2: Ну, поскольку группа действительно легендарная была, да, и есть и остается, конечно, в принципе, неудивительно, что многие люди прошли каким-либо образом, да, через нее.
3: Да, естественно. Много присылают и демозаписи с просьбами, а вот не возьмете ли нас в «Лесоповал». Много песен таких.
2: Но сейчас же коллектив устоялся достаточно.
3: Конечно. Да? Мы говорим, что вы прекрасно поете, но пока что мы в вас не нуждаемся.
2: Ну, стоит немножко поговорить о, опять же, первоначальном этапе, да, вашего творчества, именно знакомства с Михаилом Исаевичем Таничем, какой он был человек, именно не можем про него не поговорить. Наверное, уделить этому стоит достаточно большую часть программы.
3: Ну, Михаил Исаевич – это очень проницательный человек и с великолепным чувством юмора, и, скажем так, к незнакомым людям он довольно-таки осторожно относился и не раскрывал никогда сразу свою душу и как человека.
6: Присматривался.
3: Присматривался, да. И довольно-таки так неуютно было под его взглядом, таким проникновенным, первое время находиться. Не, он, во-первых, очень справедливый человек, никогда ничего, ну так, от башки не скажет, там, плохо или хорошо, он всегда по существу говорил. Ой, ну, да, стеснялись, страшно было, все было.
6: Да, мое вот первое впечатление о нем, когда я его еще не знал, мне казалось, что он такой несколько заносчивый такой, какой-то такой важный, в общем-то, такой у него самомнение, мне так казалось. А когда я его узнал, Стас меня привел в группу, меня с ним познакомили, он так на меня посмотрел внимательно, я помню, меня тоже все скрючило даже от его взгляда, он так как будто мне прям в душу заглянул. Вот, а потом я понял, что этот человек очень демократичный, он никогда никого не зажимал, он всегда относился ко всем справедливо. Вот, очень, даже по-доброму, я так сказал. Когда, в общем, поближе с ним уже познакомились, он практически стал нам отцом. Ну, то есть можно было любые вопросы ему задавать, на любые темы с ним разговаривать, он очень, так сказать, корректно, мягко всегда мог объяснить. И, в общем, ну, добрейший человек, с большим чувством юмора. Вот.
3: Но он всегда интересовался даже, как у нас дома, как у нас дела. Да. Обижался, когда мы долго не приезжали к нему.
6: Да, очень любил, когда мы в гости приходили, всегда стол у него накрыт, всегда.
3: Очень гостеприимный дом.
6: Радушно всегда встречал. И Лидия Николаевна, в общем-то, ну, в общем, мы жили как-то такой дружной семьей, так скажем. Да и сейчас, в общем-то, живем. Жалко только, конечно, что его не стало. Очень.
2: Именно поэтому, наверное, коллектив настолько долго держится, и все-таки, что бы там ни было, каких бы ни было там перемен, там, какие бы они ни были, да, все равно группа живая, у группы достаточно много поклонников до сих пор, небось, зал до сих пор, наверное, да, аншлаги.
6: По-всякому бывает, бывает, аншлаги бывают и не очень, но, во всяком случае, есть у нас поклонники.
2: Ну, спрос именно есть на группу, то есть не затерялось.
6: Есть, да.
2: Ну, это очень приятно. Михаил Исаевич писал все, да, стихи абсолютно для абсолютно. Группы, то есть все песни, да, написаны на его стихи?
6: Только на его стихи.
2: Ну, предлагаю небольшую паузу сделать и послушать какую-нибудь песню. Может быть, из новых, может быть, из старых. Как вы думаете, что можно, с чего можно начать?
3: У нас больше 200 песен.
2: Это понятно.
6: Мне кажется, любая песня, какую не поставьте, она...
2: Ну, начнем с визитной карточки, наверное, «Лесоповала». Это «Белый лебедь» или «Я куплю тебе дом».
3: Ну, кстати, вот эта версия этой песни «Я куплю тебе дом», как бы нашей визитной карточки. И было очень много вариантов этого исполнения. Вот данное исполнение – это как раз то, что сейчас звучит на всех концертах.
2: Ну, давайте ее послушаем, пусть слушатели оценят, потому что версию и Коржукова, Сергея, и Куприка достаточно хорошо известна. Вот послушаем, так сказать, новое исполнение. Поехали.
6: Давайте послушаем.

из шести. Угадаем с тобой самому.

0: Еще раз всем привет. Снова с вами я, Дмитрий Клюквин. Это радио «Рансис» и программа «Клюквин Шоу». В гостях у нас сегодня участники группы «Лесоповал» Станислав Волков и Вячеслав Величковский. Здравствуйте еще раз.
1: Добрый день.
2: Добрый день.
0: Ну что, давайте немножко поговорим в целом о русском шансоне. Как сейчас, в общем, в этом стиле? Потому что, на мой взгляд, достаточно ситуация плачевна в плане того, что был какой-то взлет такой определенный вот в начале 2000-х, да, когда попсу постепенно-постепенно стали прижимать как-то и стали выходить на уровень, да, какой-то. То есть, ну, раньше представить было тяжело, что по центральным каналам будет концерт группы «Лесоповал». Сейчас же все-таки как-то это, наверное, еще возможно. То есть там и третий канал, и еще там что-то показывали люди, да? Сейчас же все-таки, по-моему, происходит совершенно жуткая ситуация, когда люди из шансона пошли просто, ну, стали, по сути, теми же самыми попсовиками. И по музыке, и по всему абсолютно, и по сути своей. То есть люди ринулись зарабатывать деньги, и все. То есть такого, вот именно музыки, как шансон, по-моему, в России уже, ну, просто она исчезает. Вы одни из тех редких носителей вот этих традиций, наверное, да, кто еще остался?
1: Ой, ну это на самом деле действительно все грустно, и я вот, например, радио «Шансон» практически не слушаю, очень редко.
0: Об этом вообще говорить не хочется. То же самое, опять же, та же самая коммерция,
1: да? Каким боком, да, относится Стас Михайлов, тот же к «Шансону», непонятно, обыкновенная попса про любовь такая, а-ля плачевная такая. Странно. Мне кажется, просто вот этот бренд радио «Шансон», когда вот он появился и уже раскрутился, и довольно-таки популярный, и просто, наверное, люди нашли себе эту лазейку, чтобы себя показывать, чтобы себя крутить.
2: Ну, и, наверное, да.
1: И платят деньги. Я не знаю,
2: с чем это связано. Часто берут у нас интервью тоже и спрашивают, а что, вот, на ваш взгляд, вообще, что является шансоном? Вот. И мне сразу в голову приходит именно Владимир Высоцкий. Вот, на мой взгляд, шансон – это вот как раз вот он яркий представитель русского шансона. Вот он как раз и есть эталон шансона. Вот если мы даже возьмем
1: Александр Новик,
2: его выступление, да, под гитару, а потом его выступление под оркестр, это, по-моему, редкий случай, когда, то есть, под оркестр хуже получается, чем под гитару.
0: Вот. Согласен.
2: Вот. Поэтому вот Высоцкий – это, мне кажется, тот самый ориентир, тот самый маячок, на который бы надо бы ориентироваться вот, вообще всему шансону.
1: Нет, ну, можно еще и раньше, и Марк Бернес тоже. Ну, классические шансонье были.
2: Ну, да, да. Ну, в общем, все равно самый яркий, я считаю, это Владимир Высоцкий, конечно.
0: Нет, для меня лично показателем того, что вот вся музыка, наверное, превращается в попсу, стало то, что когда один в один прекрасный момент я услышал Кипелова на русском радио с песней «Я свободен», это, конечно, было нечто. То есть, ну, понятно, что на радио сейчас тяжело попасть каким-то другим образом, нежели чем не заплатить денег, да, на эти вот радиостанции. Mm-hmm. То есть, ну, получается, человек пошел зарабатывать деньги туда, понимая то, что там они так все против попсы, все абсолютно. Ну и также из шансона примеров много. Там и тот же Лепс, и тот же Шафутинский с песней «Левый берег Дона», когда она там играла где-то на русском радио, еще где-то. Это, конечно, сильно. То есть люди, которые там с экранов говорят о том, что, ну, не будем там цитировать никого, да, по поводу попсы и по поводу всего остального, по сути, тот же самый шансон. Ну и кто честнее, по сути? Вот те люди, которые изначально в этом жанре были, да, которые изначально шли зарабатывать деньги, начиная от фабрикантов, заканчивая теми, кто был в 90-е, там, в конце 80-х, или те, кто был в одном стиле и тут же пошел зарабатывать деньги, там, не знаю, по какой причине, либо поняв, что тут ничего не светит, либо публика, так сказать, нужно было сменить публику.
1: То есть, наверное, нет, тут... мы как бы не против никакой музыки. Музыка должна быть всякая, если она востребована. Но когда идет вот и на фестиваль «Шансон года», и на сцене происходит вообще что-то необъяснимое, исполнители, балет какой-то разноперный, на это смотреть смешно, честно говоря.
0: То есть во всем, да, вот это сейчас видится везде и всюду.
1: Пускай у каждого будет своя ниша, и как бы ее двигают это, в этой нише.
0: Ну, а как Лесоповалу сейчас вот в этой нише, в которой вы находитесь?
1: Все-таки? А мы как бы особо себя и не причисляли к шансону, но считают, что мы шансон. Пускай считают, раз так нравится. Михаил Савич всегда говорил, что у нас больше это как бы городской романс.
2: Мне кажется, что мы находимся в какой-то своей такой нише. Мы не взлетали так уж прям... И вроде бы и не падали, а просто находимся как-то в константе в такой вот. Есть у нас свои
1: слушатели. У нас есть свои
2: слушатели,
1: зрители,
2: да.
1: И, нам не нужны пятитысячные залы, стадионы.
2: Да, в общем-то.
1: У нас есть свой зритель.
2: И слава богу, что вот мы до сих пор как бы существуем, и у нас есть слушатели. И те люди, которые ходят на наши концерты, большое им спасибо. Мы всегда очень рады всем.
0: Кстати, очень хорошо, что вы затронули тему зрителя. А какой зритель Лесоповала сейчас?
2: Кто? Вот это очень хороший вопрос. Нас все время его задают. Вот любой зритель к нам приходит, начиная с 15 лет и заканчивая прям даже, я не знаю, 70-летний.
1: Даже меньше.
2: Даже меньше, да, приходит. Совсем маленький. И не знаю, не помню, в каком городе сидела девочка. Помнишь, плакала, когда мы уезжали, сколько ж ей лет? Лет 13, что ли? 14, пришла с мамой и буквально лила слезы, плакала, что мы вот уже уезжаем. То есть, вот один концерт, и куда-то мы там, в другой город. Вот она очень сильно плакала. Даже, в общем, просто даже странно как-то. Ну, вот так, такие вот вещи происходят.
0: А общение с поклонниками происходит только на концертах или есть какие-то встречи, там, не знаю, какие-то

0: гастрольная деятельность, да, то есть это не как у большинства сейчас корпоративная, а именно гастрольная, да, деятельность?
1: Больше нет, в основном, да, но корпоративы тоже есть.
2: Бывает. Сейчас поем на корпоратив,
1: да, приглашают. Всякая работа.
3: Вот. Единственное, нету того, чего есть во всем мире, заработок на своих альбомах.
0: Да, на альбомах. Ну, это понятно. Я сегодня как раз, когда читал вашу биографию, потому что сейчас немножко как-то от шансона... Ну, раньше был ярым поклонником шансона, потом как-то немножко постепенно так стал отходить от этого. Не знаю, некоторые считали, что перерос, но я не знаю, можно ли это перерастать, как вообще к этой музыке можно относиться. Это можно долго разговаривать, наверное, на вкус и цвет, как говорится, фломастеры разные. Но вопрос просто вот о том, что реально в некоторых источниках 16 альбомов, где-то 21... А доводилось в свое время встречать такие кассеты фантастические, то есть с такой записью, там запись, написано «Леса-повал», то есть это было нечто, доводилось встречать, то есть, а сейчас, когда все это вышло на более такой качественный уровень, опять же, если можно про пиратов так говорить, то есть можно в интернет что-то выкинуть, еще там что-то такое.
1: Понятно, не, официальных альбомов, вот альбомов таких, ну, с новыми песнями, это 16, а есть концертные еще записи, Сергея Коржукова, вот нового состава «Леспала». Вот там, естественно, можно набрать и побольше любого.
0: Ну да, очень хороший сборник был мне запоминающийся очень. Это «Лесоповал». Ну, там он назывался, когда я увидел новый состав. То есть это перепетые вещи.
1: Там «Вторая ход».
0: Да, да, да. И «Челдоночка», и «Я куплю тебе дом», перепеты тогда еще новым составом. То есть это Казанцев, Дикий, Сергей.
1: И Куприк.
0: И Куприк, да. А, кстати, общаетесь с кем-нибудь из тех, кто был в группе до?
1: Практически нет.
2: Сейчас практически не общаемся уже, да.
0: То есть это только вот когда в группе были.
1: Причем, да. Я, например, не против общения с Сергеем Куприком. Он как бы на встречу, если не идет, я не могу добиваться его расположения, скажем так.
0: А сольная карьера у него идет сейчас как-нибудь или
1: понятно. Как-то?
2: Да, вот мы. Поэтому мы
1: 3-4 песни
2: мы как-то не знаем, идет у него или нет. Есть ли концерт или нет. Если бы общались, наверное, знали. Ну, так какие-то новые песни мы слышали, которые он записывал после того, как ушел из группы. Там, по-моему, «Подсолнухи» какие-то, да, или. Еще какие-то песни.
1: Ну, было так-так-так. 2-3
2: песни.
0: Да. Это неожиданный уход был его из группы? Или вот
1: достаточно, ждали? Да. Я с ним общался очень много. Вот я пришел в группу в 97-м году, а ушел он 3 года назад, то есть в 2008-м. То есть 11 лет мы с ним общались, и для меня это было, да, неожиданностью. Как-то он резко. В принципе, были разговоры, там спрашивали, кто дружит из всей группы, так по-настоящему. В принципе, мы с ним вдвоем и дружили только. И встречались часто, и время проводили вместе, и, там, по всякому поводу. И для меня это было, да.
2: Ну да, он вначале как-то вот решил и нам сообщил, что...
1: Сказал, что устал, сказал, что не хочет больше ничего.
0: А это уже после, да, ухода Михаила Исаевича?
2: Да, Михаил Исаевич уже...
1: Через полгода.
0: Да. То есть таких два, ну, скажем так, удара, да, обрушились на группу?
2: В общем,
0: потому
2: да.
0: что заменить Михаила Исаевича вряд ли кто-то может, а найти вокалиста... Причем, ну, что греха таить, Куприк был великолепный вокалист, есть, вернее, великолепный вокалист. Я имею в виду, когда был в группе, но это...
2: Да, у него своя манера,
1: с
2: у него
1: колоритным голосом,
2: свое лицо.
1: Да, да, с внешностью.
0: Да, и не было вот этого такого типичного какого-то да. вокала, который ну, да, в основном да. присутствует сейчас, да, вот. Берем, опять же, людей, которых мы уже называли, не будем повторяться, да, то есть понятно, что у него было какое-то лицо, вот это как-то привлекало, на самом деле, очень
1: жалко, многих. Было очень жалко, и до сих пор мы еще это как бы переживаем, на себе чувствуем этот уход, потому что... 12 лет был человек как бы лицом группы, а потом раз, и афиши были старые, и все было, а его уже нет, ну, в группе.
0: Ну, предлагаю как-то напомнить слушателям, кто такой Сергей Куприк, чтобы они услышали как-то, вспомнили его неповторимый в какой-то степени, да неповторимый действительно вокал, потому что тяжело, реально, ну, в шансоне мало людей, которые имеют вот что-то отличающееся от тех, кто вот составляет большинство, да. Какую песню выберем? Может быть, «Личное свидание», например?
2: Давайте «Личное свидание».
1: Можно «Личное свидание».
0: Группа «Лесоповал», Сергей Куприк, песня «Личное свидание».
4: Электронный адрес программы klukvin@rancis.org klyukvin @rancis.org

0: Еще раз всем привет. В эфире Радио Рансис. С вами Дмитрий Клюквин. Это программа Клюквин Шоу. И в гостях у меня сегодня участники группы Лесоповал Вячеслав Величковский и Станислав Волков. Мы уже говорили, так немножко коснулись темы ухода Михаила Исаевича Танича. Как переносили? Не было ли мысли закончить вообще существование группы Лесоповал? Как это уже было, в принципе, прерывалась же группа, точнее, существование группы после ухода Коржукова?
1: Ну, как здесь это было? Начнем с того, что Михаил Исаевич уже чувствовал, конечно, что он слабенький. Он болел не один год, да? Да. Даже не год, а больше. И поэтому он еще при жизни нас просил о том, чтобы, ребят, чтобы со мной не случилось, прямо вот нас собрал и говорит, что бы со мной ни случилось, ни в коем случае вы не прекращайте деятельность группы «Лесоповал», продолжайте работать и так далее. В общем, были такие разговоры уже, так сказать. То есть, мы, конечно, нам даже представить было трудно, что такое может случиться. Вот, но, видимо, он это чувствовал. И поэтому заранее нас всех предупредил. Поэтому, конечно, когда его не стало, у нас даже мысли не возникло, что мы можем как-то развалиться, распасться и так далее. Тем более, что в свои руки все взяла Лидия Николаевна.
2: Лидия Николаевна, и потом Михаил Исаевич написал очень много песен для Лесоповала, которые еще не выпущены и которые еще предстоит написать. Лидия Николаевна сказала, что, ребята, песен стоит еще точно, у нас есть багажи.
1: Да, то есть стихи, которые написаны именно для Лесоповала, нашлись в столе, когда разбирала его бумаги. Вот, и, так сказать, вот нам предстоит это все еще записать.
0: А как первые самые концерты проходили? Ну, вообще, первые записи, как это морально именно воспринималось участниками группы?
2: Тяжело, конечно. Ну, тяжело. В первую очередь не хватало его как человека. Потому что мы настолько привыкли, мы как дети его были.
1: Конечно. Во-первых, совет его всегда и подсказки какие-то.
2: На каждой записи присутствовал.
1: Надежа какая-то, вот когда вот есть человек, который подскажет. И, ну, не знаю, в общем. Мне кажется, это то же самое, что потерять родного отца. Или потерять там родного человека. Вот, если кто, у кого, не дай бог, это было, конечно, тот нас поймет.
0: А когда Лидия Николаевна вот взяла, в общем-то, коллектив в свои руки, она сейчас является руководителем, да, по сути?
2: Художественным
0: руководителем. То есть вот она также продолжала вот такую же линию, да, как Михаил Исаевич, то есть такие же доверительные отношения были, да, то есть ничего не поменялось, по сути?
2: Ну, конечно, нет. Да. Скажем так, что Лидия Николаевна и при жизни Михаила Исаевича, она немалую роль играла в жизни Лесоповала.
1: Да, она участвовала.
2: Это даже никаких других вариантов и не предвиделось. Мы знали, что Лидия Николаевна будет руководить коллективом. И мы уже были к этому готовы.
0: Когда все-таки уже не стало Михаила Исаевича, уже начали как-то вы все, да, взяли в свои руки, то есть и стихи, и именно музыку, ну, в плане того, что стихи были Михаила Исаевича, но и музыку писали вы уже непосредственно.
1: Нет, нет,
0: у нас... Все это обыгрывали, да?
1: Композиторы. У нас есть, как говорится, те, которые, с которыми мы давно работаем уже, они, так сказать, и остались. Вот, и Михаил Исаевич с ними работал, это композиторы такие, как Игорь Слуцкий, Александр Добронравов,
2: Димарин Игорь,
1: Духовный Илья. Вот, ну, еще несколько композиторов, которые, в общем-то, ну, как сказать...
2: Ну, в последнее время уже много лет с нами работают.
1: Да.
0: А не было таких писем каких-то или, в общем-то, ну, от журналистов, в общем, каких-то комментариев, что как вообще можете, ведь нет уже Михаила Исаевича, почему продолжается? То есть лучше вот сейчас это все закончить? Или
1: нет, нет, что вы, нет, наоборот, все, да? Говорят только благодарные слова, что спасибо вам, что не закончили, что группа существует и так далее. Нет, даже, мне кажется, даже самые злые какие-то недоброжелатели, мне кажется, такого даже бы не сказали.
0: Просто такие примеры были, опять же, можно не называть, и там в разных стилях, когда уходили люди, и другие люди, которые, в общем-то, делали какие-то свои там проекты на этом же имени, пытались что-то сделать, естественно, возникали такие вещи, что давайте прекращать, чтобы не было вот этого. Но здесь такого не было, то есть все были с вами абсолютно,
1: у нас такого,
0: да?
1: По-моему, не
2: нет,
1: было.
2: Это было бы просто с нашей стороны какое-то предательство, если мы взяли и все бросили. Нельзя. Лесоповал — это любимый детище Михаила Исаевича. Он дорожил им больше всего, наверное. И очень берег этот коллектив. И столько труда было положено на все это создание. Полноценный коллектив с музыкантами. Все это сделано, шоу самое настоящее.
0: Ну да, сейчас ломать не строить, как говорится.
2: Конечно. Очень много труда положено.
0: Долго проходил период этот восстановительной группы, то есть, или как-то не дали, то есть гастроли, какие-то концерты, и сразу пришлось вот включаться тут же.
1: После того, как Михаил Исаевич ушел, у нас какой-то был перерыв, по-моему, месячный, наверное, да, мы где-то месяц никуда не ездили. Вот.
2: Дней,
1: в общем-то, ничего, как говорится, так и шло бы. Вот, но когда Сережа вот ушел, вот этот был самый неприятный момент, потому что тут пришлось, так сказать, брать на себя уже как бы роль.
2: Репертуар
1: выучить. Да, репертуар выучить. Вот у меня, например. Вот, и очень сложно, конечно, выходить на сцену, когда люди, ну, ждут одно лицо, а выходит другое. Понимаете, да?
0: Да-да-да, вот я как раз
1: вот, и, да, и тут вот было, конечно, сложновато. То есть мне, например, было не по себе немножко.
2: Но это уже почти три года, записки все равно приходят из зала. Да. А где Сережа? А что с...
0: Вот я, да, об этом тоже стоит поговорить. Вот мы об эту тему немножко затрагивали, как поклонники воспринимали. Вот я об этом и говорил по поводу смен составов, то есть что, как поклонники отреагировали.
2: Не, вы понимаете, в чем дело? Слушай, каждый человек — это индивидуальность и личность. У Славы, например, совершенно свой голос, и зачем надо быть на кого-то похожим? Слава прекрасно поет, и не надо нам быть похожим на
0: Кубрика. Ну, тут ситуация, что пришлось, потому что если ты, ну, не спеть «Белый лебедь» на концерте, да, как бы она, может быть, уже не надоела в какой-то степени. Есть же такое, что уже приедаются какие-то вещи.
2: Мы ни в коем случае не стараемся копировать. У нас был один человек в коллективе, который пытался, да, ну, все это в ноль сделать.
1: Ну, как Стас,
2: просто смешно, и все.
1: Как Стас говорит, вот всегда на концерты, когда приходят такие записки, что у нас группа не каких-то солистов, приходящих или уходящих. Или...
2: Это проект Михаила
1: Танича. Это проект Михаила Исаевича Танича. И он принимал людей в свой коллектив. И эти люди так и работают. Ну, за исключением буквально, может быть, у нас Олег Гонтар еще есть. Он пришел уже после ухода Михаила Исаевича. Вот. А так, в принципе, всех нас Михаил Исаевич пропустил через, как бы через себя. Он был с нами знаком и давал добро. И поэтому, так сказать, с его, как говорится, благословением мы, в общем-то, и на сцене находимся.
2: Группа представляет просто творчество Михаила Исаевича Танича. В стихах его мысли, его чувства, его состояние. А группа «Лесоповал» — это может быть с течением каких-то обстоятельств и одного нехорошего человека. Так получилось, что постепенно группа превращалась не в проект Михаила Танича, а в проект Сергея Кубрика. Но теперь этого никогда не будет, и будет группа «Лесоповал» именно как проект Михаила Танича.
0: Ну, вот как раз тут, на мой взгляд, есть такой достаточно интересный вопрос. Сейчас же уже и после ухода Михаила Исаевича вышло несколько альбомов. Вот как язык музыкальный, может быть, группа поменялся, и поменялся ли, ну, допустим, с того времени, как вы, Станислав, пришли в группу? Потому что все-таки, когда был Коржуков, и когда был, ну, уже вот состав там Казанцев, Дикий, чуть-чуть по-другому и музыка звучала. Может быть, и качественно она была по-другому, потому что, ну, появились какие-то возможности, наверное. Потому что, ну, понятно, что альбомы Коржукова некоторые писались, там, кто-то что-то потом накладывалось на какие-то вещи, да, уже после ухода его.
2: Нет, это с Коржуков, это просто вышел альбом его под домашней записи, то, что не успели издать до его гибели, и наложили сверху на фонограмму его голос, там, синхронизировали.
0: Да-да-да.
2: Четвертый альбом.
0: Да, «Амнистия». Кто аранжировки вообще поначалу делал в группе?
2: Первые альбомы, аранжировки два первых альбома делал...
1: Кобылянский,
2: да, Женя. Третий альбом делал Федорков, третий, четвертый, пятый или шестой. А потом уже начали, вот каждый композитор, кто написал, он сам же на своей студии делал аранжировки, и также происходит запись у композитора.
1: Ну, а вообще смена звучания, она неизбежна, на мой взгляд. То есть, когда приходят новые люди, начинают петь новые солисты, безусловно, все по-другому звучит. И это просто, ну, как сказать, ну, неизбежность. И нравится это кому-то или не нравится, но это... Потому что подражать было бы глупо просто или Коржукову, или Куприку, но это, ну, просто, ну, мне кажется, это... неприемлемо.
0: То есть, многие поняли, каждого... те же самые поклонники, это ведь они в любом случае понимают, что и как.
1: Ну, конечно. У каждого свой голос, свой стиль, поэтому, безусловно, звучание так или иначе меняется.
2: Не, ну на концертах сейчас гораздо интереснее звучание, по-моему, стало. Раньше группа работала под минусовку, там был состав, 6 человек всего. Сейчас полноценный коллектив, все это живьем играется, совсем другой драйв, другая,
1: да,
2: подача.
1: Да, люди подходят и говорят, слушайте, у вас такой интересный концерт, прям спектакль. Некоторые даже выражают такую мысль, что самый сильнейший состав именно сейчас.
0: Ну, это на самом деле очень здорово, когда люди принимают именно состав, да, потому что, ну, опять же, зная немножко некоторые группы, понимают, что люди реально не принимают уже тех, кто после, допустим, тех, кто сделал это имя, сделал этот бренд какой-то или еще что-то.
2: На это я могу сказать так, что если ты честный перед людьми и не стараешься что-то изображать, а честно работаешь, понимаешь то, что ты делаешь, о чем ты поешь и как ты это делаешь, люди всегда этому верят, и в это глупо не поверить. Это видно.
0: Ну что, сделаем еще одну паузу, послушаем песенку, например, Станислава Волкова какую-нибудь.
2: Ну, какую-нибудь давайте послушаем.
0: Ну, давайте что-нибудь из нового, вот что.
2: Из нового? Ну, давайте, это я, вроде бы она нравится людям.
0: Это я, это вы, это группа «Лесоповал». Песня «Это я».

0: это я.
1: Продолжается программа «Клюквин Шоу» в эфире «Радио Рансис». С вами ее ведущий Дмитрий Клюквин. И в гостях у нас сегодня участники группы «Лесоповал». Это Вячеслав Величковский и Станислав Волков. Здравствуйте еще раз.
2: Еще раз добрый день.
1: Ну, все-таки никак мы не можем уйти от темы Михаила Исаевича Танича. Да это было бы неправильно с нашей стороны. Ни с вашей, ни с нашей, я думаю. Давайте еще о нем поговорим. По поводу все-таки определяющей, наверное, вехи в истории даже группы «Лесоповал», потому что, ну, не было бы вот этого этапа в жизни Михаила Исаевича, наверное, не было бы «Лесоповала». Это годы, проведенные, в общем-то, в местах лишения свободы Михаила Исаевича. Вот за что рассказывал он вообще, как это получилось, что случилось?
2: Он рассказывал именно, да, делился и рассказывал о том, как он находился в местах не столь отдаленных. Но, наверное, для того, чтобы объяснить, каким образом попал он туда, надо начать с того, что, во-первых, он пошел на фронт совсем молодым человеком.
1: Да, он прошел от Белоруссии, по-моему, да?
2: Да, он практически всю войну.
1: До Эльбы.
2: Да, он, по-моему, 4-3 года, 3, по-моему. Вот, совсем пацаном ушел и дошел до Берлина практически. Вот. И именно поэтому, наверное, когда он пришел с войны уже практически героем, с орденами, с медалями, наверное, он немножко расслабился и думал о том, что какие-то слова ему простят, те, которые он мог, так сказать, позволить себе где-то в институте, когда поступил в институт учиться.
1: Ну, Ростовский, да?
2: Да, именно там. Ну, оказалось, что не простили ему этих слов, а он говорил о том, что делился просто с кем-то из своих знакомых, друзей, о том, что там в Германии хорошие дороги, что в Германии хорошая аппаратура, он там что-то, по-моему, даже приводил.
3: Приемничек
2: себе, да, там где-то трофейный прихватил и подхвалил. Ну, и, в общем, ну, какие-то еще слова, наверное, были. Ну, в общем, пришли однажды и сказали, ну-ка, иди сюда, дорогой, ибо под белые рученьки его туда прям вороночек и повезли.
1: И на 6 лет, да?
2: Да, и на 6 лет.
1: Командировочка.
2: Да, вот. Он шел как политический. Да, как политический, но попал вместе, вот он мне как раз рассказывал лично мне, вот мы сидели, разговаривали, но попал он к бандитам, к ворам. Вот, и он мне рассказывал, как один бандит его просто там как-то взял под свою опеку и, в общем, практически спас как-то его, вот, когда ему было не очень хорошо там, потому что весь этап, с которым он попал на зону, практически все умерли, по-моему, даже не практически, а все и умерли, он единственный остался из всего этапа, просто ему повезло, когда спросили, кто умеет рисовать, а он рисовать не умел, нужен был художник на зоне, и он сказал, что, ну, я. Так вот, и это его спасло, он как-то научился, что ли, я не знаю там. Ну вот. Вот таким образом он попал на зону и выживал там как мог. У него, насколько я знаю, уже Лидия Николаевна рассказывала, что у него с ногами что-то было серьезное, у него там чуть ли не гангрена начиналась, они распухли, он не мог ходить. Вот, потом его как-то перевели на какую-то должность, где он там распределял там что-то, не знаю, там питание или продукты какие-то. И вот он сидел, подставил под столом табуреточку, ноги клал повыше, чтобы отек спадал. Ну и таким образом как-то выкарабкался, в общем. Вот. Ну, были еще истории, но их, наверное, долго рассказывать в эфире, просто времени не хватит. Ну, вот то, что он мне рассказывал, я вот вам немножко передал.
1: Это одна из таких историй. Я не знаю, было это или нет. Может быть, вам он рассказывал, что как-то раз его куда-то вызвали на допрос. И когда спросили, ну что, как ты, он сказал, что, ну, вышел и вижу Ленин с нами. Говорят, что за это ему еще что-то там добавили. Не знаю, было это или нет.
2: Ну, а что, возможно, возможно такое и было, потому что похоже на Михаила Исаевича.
1: Ну да, учитывая то, что этот человек был достаточно всегда открытым и таким непримиримым.
2: И остроумным.
1: Да, и мог сказать именно то, что думает, даже после вот этого. Ну, доводилось слышать интервью какие-то, где он очень так открыто и откровенно делился своими мыслями, никогда ничего не скрывал, не лукавил, это было... В принципе, на него, наверное, похоже. То есть это могло бы случиться.
2: Может быть, вполне это и было. Но вот мы не знаем об этом. Надо спросить у Лидии Николаевны.
1: Ну да, как-нибудь интересно даже было это или нет. Ну, давайте немножко отвлечемся от темы непосредственно «Лесоповала». Поговорим о вас именно. Что вот ваши музыкальные вкусы, пристрастия какие? То есть это шансон или же это все-таки какая-то другая музыка? Потому что понятно, что когда там Станислав Волков и Вячеслав Величковский приходят с концерта, они не включают «А белый лебедь на пруду», потому что уже сколько можно.
2: Ну, я не знаю, расстрою я кого-то или не расстрою, но шансон, в общем-то, я практически не слушаю.
1: Типичная ситуация для музыкантов.
2: Да, вот если уж я что-то и слушаю, то мне нравится сейчас, наверное, блюз, мне нравится джаз-рок. Вот, я даже вот езжу в машине и включаю радио Relax FM. Мне как-то это ближе, там такой блюз и джаз, вот, успокаивающая музыка, потому что сейчас столько стресса в жизни, как не включишь телевизор, все кого-то убили или что-то разбилось, или я не знаю, что там еще случается, в общем, невозможно. Поэтому я так люблю немножечко релаксировать, так скажем.
1: Надо предложить, в общем-то, нашему главному редактору, чтобы он, в общем, написал на релакс, что лесоповальцы прорекламировали только что радиостанцию, так что мы предъявим им что-нибудь обязательно.
2: Ну, может быть, не стоило об этом говорить.
1: Ну, почему же нет? Мы обогатимся.
2: Реклама, да.
1: Да-да-да.
2: Другого радио.
1: Пример. А у вас, Станислав?
0: Да, в принципе, любая качественная, грамотная музыка, которую действительно можно назвать с большой буквы музыка. Это и классическая музыка. Я с удовольствием хожу в консерваторию на симфоническую музыку. И тот же джаз-рок, и рок. Любая музыка качественная, которая не скопирована с чего-то, а вот именно самобытная, настоящая, грамотная.
1: А вот эти ваши музыкальные пристрастия отражаются потом на творчестве как-то?
2: Ну, навряд ли. Навряд ли. Лесоповал и джаз-рок.
1: Нет, может быть, равно, где-то в концерте импровизация какая-нибудь такая интересная там.
2: Бывает. Ну, может быть, да, какие-то нотки, может, и проскочат.
0: Незаметные, да, которые украшают что-то.
1: Так, чисто для интереса, там, давайте «Белый лебедь». Там,
0: не знаю, если по музыкальному, там много чего, и замены, и синкопы там.
1: Ну да, то есть...
0: Мы много чего экспериментируем.
1: Так, для интереса, на концерте.
0: И народ принимает это.
1: Тем более, что живую ведь работать электронной музыки, как я понимаю, вообще не приемлете электронного чего-то.
0: Ну, клавиши электронные там.
2: Не, электронная, она электрические гитары, синтезаторы.
1: Это нет, я имею в виду именно вот
2: а то, фанера, что то, что называется,
0: не, фонограмма. Не, секвензоров ничего нет, все живым.
1: То есть вот это все вживую, поэтому, в принципе, да, там да. Для импровизации это вообще поле не паханное,
0: конечно,
1: наверное.
0: Да.
1: И там все-таки
2: у нас даже присутствуют какие-то и роковые композиции, такая как «Зима», например, мы уже сделали как-то ее пожестче. Сережа пел ее мягко, а я вот ее как-то так в роковом исполнении. Вот, и получается такая роковая композиция у нас на концертах.
1: Это на самом деле неплохо, опять же, когда меняется как-то не только исполнитель, но и, наверное, музыкальная.
2: Да, а для часть. Людей, я думаю, даже это приятно, потому что...
1: Ну да, потому что на ту же самую минусовку, грубо сказать, наложен только голос. Mm-hmm. Если даже ты исполняешь как-то по-другому, все равно, наверное, лучше, когда меняется полностью песня, чтобы вот она была полностью твоя, да, как бы, что полностью...
0: Ну, я скажу так, сделано. Что даже та же минусовка, доигранная сверху, она уже...
1: Да, она уже другая.
0: Когда я вообще не представляю, как чисто под минусовку раньше работали, и как это можно так. Когда сзади нету барабанщика с бас-гитаристом.
1: Ну, у нас были люди, которые под магнитофон работали, ничего, в принципе, нормально, и все получалось у них. Люди на люстрах висели. До сих пор олимпийский собирают, кстати. Да, еще есть такой вопрос. Вот отношение ваше именно к стихам Михаила Исаевича Танича, и, может быть, какие-то любимые песни есть у вас, ваши или группы, опять же, или его, может быть, там на недельку до второго я еду в Комарова, например.
2: То, что касается песен лесоповальских Михаила Исаевича, я вообще не могу выделить какую-то песню. Мне все совершенно нравятся. Они все со смыслом, все про жизнь, они все живые и все любимые. В общем, любимые. А то, что мое отношение к его вообще, в принципе, стихам, я считаю, что это настоящий художник. Вот Михаил Исаевич не просто, ну, как сказать, не просто поэт, он именно настоящий художник. В чем это выражается? Это выражается в том, что, особенно сейчас, вот на фоне тех стихов, которые мы слышим, да, вот, типа молодежной команды там, или, я не знаю, там кто, это просто, ну, как рифмованные, как говорится, словечки. А здесь именно вот художественное отношение. Допустим, человек мог двумя строфами, вот там 4-6 слов сказать, и ты представляешь себе сразу целиковую картину, да? Кстати, мы исполняли вот на НТВ песенку «Сирень» на музыкальном ринге. И вот там, пожалуйста, стихи. «Я рос в дыму сирени в приморском городке». Да? Несколько слов. Угу. Перед вами сразу картина. Все ясно, где человек рос. И что там, это курортный город, это море, это берег, это кусты сирени. Сразу представляется вам, пожалуйста, ну вот что, собственно, и требовалось доказать.
0: В каждом стихе, в каждой песне вот Михаила Исаевича вот, очень простые слова, совершенно никакие не мудреные, но в них вложен такой смысл огромный. Mm-hmm. И можно себе разные совершенно картины представлять и подтекст огромный в этом, в этих стихах.
2: Кстати говоря, вот часто нас, ну, чуть ли не обвиняют, что ли, ну, как намекают, что, а вот вы поете вот и призываете воровать. Потому что есть стихи такие: «Воруй, воруй, Россия, а то ведь пропадешь».
1: Ну, понятно,
2: люди не понимают вот этот, да, этот, как сказать, сарказм этих слов. «Воруй, воруй, Россия, а то ведь пропадешь». Понимаешь? Ведь всего не украдешь. Это, ну, понимаете, это глупо считать, что мы призываем воровать. Тут явно говорится совершенно обратное.
1: Я думаю, что понимают, к сожалению, только надо привязаться к чему-то. Это также к некоторым рэперам с таким вопросом обращаются: а вы вообще несете ответственность за то, что вы пропагандируете наркотики? Ну, извини, пожалуйста, если тебе в голову это не вдолбили в детстве, что это плохо, то при чем здесь те люди, которые там с экрана или с диска откуда-то вот несут какую-либо информацию такую? Ты уже, как бы, ты своей головой должен думать, а не чьей-то еще.
2: Да.
1: Ну что, послушаем какую-нибудь песню Вячеслава. Все-таки тоже человек достаточно, ну, наверное, новый, это уже так сейчас не очень актуально.
2: Седьмой год уже.
1: Ну да, нет, я имею в виду в плане того, что как солист. И все-таки людям это интересно.
2: Я бы порекомендовал послушать, например, «Вредную привычку». Мне нравится эта песня.
1: Ну что, «Вредная привычка», да. Это не является призывом к каким-то привычкам, сразу говорим, а то сами понимаете. «Вредная привычка».

прочел объявление без всяких кавычек. Из города, из Костромы ищу человека без вредных привычек. Пускай даже он из тюрьмы. Я за себя вам не скажу, но вас разочарую. Привычек вредных не

0: Ну что, выходим на финишную прямую. Это программа «Клюквин Шоу». С вами Дмитрий Клюквин, это Радио Рансис. И в гостях у меня сегодня участники группы «Лесоповал». Это Вячеслав Величковский и Станислав Волков. Еще раз здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну что, по поводу музыкального ринга вы тут сказали. Как вообще к таким относитесь проектам? Это все-таки признак какой-то демократии, что сейчас вот как-то стали приглашать на такие программы исполнителей шансона, стиля, который когда-то вообще был запрещен. Был взлет, сейчас, по-моему, происходит падение все-таки, но это каждый может как-то по-своему к этому относиться. Или же все-таки это, опять же, вот какой-то минус, что приходится снисходить до уровня вот тех, кто, в принципе, является такой, таким форматом, скажем так, этих программ.
1: Да нет, ну я уже как бы говорил, так же, как и песни, и передачи, они любые должны быть. Как бы, если это востребовано, люди это хотят смотреть. Если бы это никому не нравилось, никто бы на это не тратил деньги. А так, ради бога, почему бы нет? И нам себя можно показать и послушать есть чего. Интересно просто, как все происходит.
2: Да, я тоже
1: любое
2: считаю.
1: Любое шоу, оно имеет право на существование.
2: Ради бога. Нам было приятно, когда нас пригласили и выступили.
1: Лишь бы это было бы не пошло и не мерзко.
0: К сожалению, не видел передачи, по-моему, с воровайками, да?
1: С воровайками.
0: Дуэль. Было просто интересно рассуждение о шансоне Сергея Соседова. Это, по-моему, конечно, вообще это не...
1: А что, умнейший человек.
0: Ну да, нет, просто вот эта харизма и вот это вот какой-то такой образ, достаточно своеобразный его, это достаточно так смотрелось, наверное, интересно.
1: Мы с удовольствием поиграли, живем, попели.
0: То есть там, опять же, все вживую, да? Как действительно,
2: это не миф.
1: Мы работали вживую, да.
2: Не будем не говорить про других.
0: Про других.
2: Мы работали все, от первой до последней ноты, мы играли все живаго.
0: То есть и
2: живаго.
0: Музыка, и, естественно,
2: да,
0: исполнение.
2: Естественно, да.
1: И даже последнюю песню совместную с этой «Погода в доме».
2: Да,
1: это сыграно как положено.
0: А съемки часто вообще у группы бывают именно музыкальные? Ну, в плане...
2: Нет, да не очень.
0: То очень. Просто есть такое, ну, не мнение, это действительно так, что в основном на съемках люди работают под фонограмму, и просто достаточно интересное мнение, вот как это работает так.
2: Часто бывает, когда нас сразу предупреждают, требует, что будет фонограмма, будет плюсовая фонограмма, и нас это всегда огорчает, потому что петь...
1: Для меня это мучение.
2: Да, петь под плюсовую фонограмму, это просто, ну, нереально.
0: Потому что некоторые говорят, что под фанеру петь тяжелее, чем под вживую.
2: Да, ну, когда люди работают вживую, конечно, тяжелее, потому что попасть в самого себя даже...
1: Да я никогда не помню. Помню, как да, на альбоме спел.
2: Чтобы совпадали, чтобы дикция совпадала с тем, что... Это сложно. Гораздо проще спеть вживую все.
0: А такие вещи, как клипы, даже хотя бы там для сайта или для чего-нибудь еще, для каких-то проектов, есть такая или...
1: Есть очень мало. У нас вот с Сергеем Коржуковым, по-моему, 3 или 4 клипа. И с Куприком 2 клипа,
2: да,
1: и все. Два клипа, и больше ничего нет. Съемки есть у нас каждый год. Ну, уже по традиции выпускаем альбом новый каждый год. И есть, все время происходит презентация. И эту презентацию все время нас ТВЦ снимает, показывает под Новый год.
0: Ну, расскажите о последнем альбоме. Когда вышел, что? Или еще в этом году не выходил?
1: В этом году еще нет. Он практически дописан, 17-й альбом. Я не знаю, ждем команды Лидии Николаевны. Она как бы занимается этим делом. Альбом почти записан, 17-й. 16-й вышел в прошлом году.
2: Да, 16 как раз вышел практически после смерти Михаила Саича. И практически он о любви, видимо, ну, как сказать, ну, сказать дань, что ли. Но Лидия Николаевна все-таки женщина, и, естественно, ей приятно было взять эти стихи, которые он посвятил, Михаил Саич посвятил именно ей, и вот композиторы написали эти вот... все композиции на эти стихи. И мы их...
1: То есть альбом немножко неожиданный.
2: Такой,
1: получился.
2: Да.
1: Более именно лирический.
2: В основном о любви эти песни.
0: Вот. А вот новый альбом, и пока не хотите карты раскрывать, или все-таки есть?
1: Новый будет традиционно в стиле Лесоповала, и жесткие песни будут. И...
0: Возвращение такое, да, чтобы поклонники не очень так удивлялись.
2: Камбэк.
0: Камбэк Лесоповала, да, в 2011 году ждите. Название уже есть или пока не придумали?
1: Скорее всего, будет называться «Цветок свобода».
2: Интересно. Свобода.
0: Ну да, у Лесоповала всегда отличались как-то названия. То «Свобода», блин, то «Винторез». Достаточно названия
1: такие просто
0: интересные.
1: Это песня такая есть, «Цветок свободы». Там есть слова «А в зоне много всякого народа, и бесконечно тянутся 40, а за колючкой там растет цветок свобода. И сносит крышу запах этого цветка».
0: Да, опять же, есть над чем подумать. Да, это Михаил Исаевич.
2: Ну, конечно,
0: стихи.
2: Да.
0: Ну что, к сожалению, наше время уже подходит к концу. Скажите, если, конечно, есть что сказать нашим радиослушателям, что-нибудь на прощание.
2: Ой, ну, всем добра, всем любви, всем веры, ну, мира,
1: да, чистого неба над головой. Чтобы люди не забывали, для чего они рождены, и на этих деньгах не заморачивались, на суете, на этой жизни, а немножко относились друг к другу получше.
2: Да.
0: Да, я же, в свою очередь, благодарю участников группы «Лесоповал» Вячеслава Величковского и Станислава Волкова за то, что откликнулись на наше приглашение, за то, что пришли. Очень
2: спасибо.
0: Было действительно
2: спасибо.
0: Приятно с вами пообщаться.
2: Аналогично.
0: Ну что, какую-нибудь песню из нового альбома поставим или еще пока?
2: Совсем из нового?
0: Ну да, что-нибудь вот есть уже такое?
1: Я не знаю. Лидия Николаевна, наверное, не разрешит совсем новые песни ставить.
0: Ну, давайте тогда что-нибудь из 2010 года, из последнего альбома вышедшего группы, что-нибудь послушаем напоследок.
1: Да можно поставить вот «Нашу жизнь», вот такая серьезная песня.
0: Ну что же, завершается наша программа «Клюквин-шоу». С вами был Дмитрий Клюквин. И на прощание песня группы «Лесоповал», «Наша жизнь». Всего доброго.
2: До свидания.
1: До свидания.

Имеет формат. Ну, такая новелла. А кто любит кино? Ну, такой сериал. Что и как у кого? Ну, какое нам дело? Наша жизнь — это мы, я другой.

Электронный адрес программы kluvin@ransys.org. klyukvin @ransys.org.

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram telegram.me/radio_ransys.
2: Музыкальное объединение «Мэртс» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: В большом клубном зале ремесленного училища было пусто и тихо. От стен пахло свежей краской. Чисто вымытые окна сверкали на солнце. Паша Сычев, одетый в черную со светлыми пуговицами шинель, стоял перед деревянным щитом, на котором блестели какие-то замысловатые металлические предметы. Вот этот, например, похож на пистолет. И от того, что эти металлические вещи были такие красивые, что от них чудо как гладко отшлифованных будто исходило сияние, Паше до холодка в сердце захотелось и самому научиться их делать. Говор и смех таких же, как и Паша, подростков, мальчиков и девочек, становился все громче. Группа девочек остановилась около щита, перед которым стоял Паша Сычев.
1: Новенькие! Новенькие! Смотрите, девчата! И этого уже в шинель обредили!
2: Девочки, смешной-то какой!
3: Ой, Катя, не стыдно, Марусик, зачем ты смеешь? Не надо.
2: Уж даже посмеяться нельзя, да? Тебя как зовут-то?
4: Паша Сычев.
2: А ты всегда такой?
4: Какой?
2: А вот такой.
4: Ты что представил?
2: Тебя откуда привезли? Ты из какой деревни?
4: Ну, из Лукьяновки.
2: Ты на теленка похож.
5: Ты постой, постой, постой. Ты не сердись. Ты на кого хочешь учиться-то? На токаря или на слесаря?
4: Ну, на токаря.
5: И я тоже. А вам Петр Федорович уже показывал станок?
4: Нет, завтра покажет.
5: И нам завтра. А хочешь, я тебе расскажу про станок?
4: А ты знаешь?
5: Ну, мой дядя был токарем. Вот слушай. Во-первых, станок обслуживают две бабки.
4: Что?
5: Одна старая и совсем неподвижная, а другая помоложе и страшно вертлявая. С бабками надо ладить, а то они тебе жизни не дадут. Есть на станке салазки. Надоело работать, садись и катайся. Но главное, главное, ты остерегайся кулачков. А у станка их целых три. Как, что сделал не так? Так, сейчас тебя кулачком по лбу раз.
4: Ну, это ты врешь.
5: Что, не веришь, да?
4: Врешь.
5: А вот идут не ученики не старого не набора. Ну-ка, спросим у них.
2: Давай.
5: Чеботарев.
6: Да.
5: Ну, сходи сюда. Скажи. Есть на токарном станке кулачки?
6: Целых три.
5: А, что, будешь мне теперь верить-то? Эх ты, теленочек!
2: Пошли, девочки, пошли!
7: Вот каверзная девчонка эта Маруся Родникова. Ты ее не слушай, не слушай. Тебя как звать-то?
4: Паша Сычев.
7: Паша, а меня Степа. Степа Хмара.
8: А меня Чеботарев.
7: Виктор.
4: Сычев.
7: Я слышал, как она тебе тут про кулачки рассказывала, а ты и уши развесил.
4: Еще не
7: кулачки – это такие металлические приспособления, которыми зажимают в патроне деталь. Вау. Понимаешь?
4: Вот.
7: А бабки и залазки...
4: Крепко.
7: Бабки и залазки – это части токарного станка.
4: Вау.
7: Погоди.
4: О,
8: погоди.
7: Еще новенько идет.
8: Смотри,
7: с медалями. Целых три. Гляди.
9: Здорово, братцы!
10: Здорово.
7: Тебя как же звать?
9: Меня Сеня, а фамилия Чесноков, запомнишь?
7: Ну, чего ж тут не запомнить? Запомни, ну, Чесноков. А меня Степа, Хмара.
9: Привет.
10: Вот, а меня Чеботарев, Виктор.
9: Привет.
10: Костя.
9: Привет.
7: Саша.
9: Привет,
10: Паша,
9: привет.
7: Что же медаль-то на фронте заработал?
9: Ну, ясное дело, на фронте.
10: А когда же ты успел?
9: А вот успел. Я в Ленинграде жил у тетки. Ну, во время блокады голодал, конечно, а когда тетка умерла, а мы на окраине жили, до фронта рукой подать. Я и пристал к разведчикам. Ну, наши пошли в наступление, я с ними. Все больше в разведчиках ходил.
7: Так чего ж ты к нам-то пришел? Тебе же прямая дорога в Суворовцев.
9: У Суворовцев, ребят, конечно, хорошо, но меня сюда потянуло. На гражданку. Ну, да ладно. Ну, как у вас тут? Сытно кормят, в баню водят, мыло выдают?
11: Конечно, выдают.
9: Ну, а табачок исправно получается?
11: Брат, ты устава не знаешь. Ремесленникам курить не положено.
9: И правильно, ребят, не курите. Пагубная привычка. Вот у нас в эскадроне один казак приучил свою лошадь махорку курить.
11: Что?
9: Как эскадрон, ребят, в атаку, так он и сейчас зубы цигаркой. Ну, немцы увидят, что у лошади из ноздрей дым идет. И сейчас же на землю. Аж синие делались от страха. Да, ну, а для мирного положения такая лошадь не годилась. Идет, везет телегу и станет. Станет. Он и кнутом ее, и словами всякими стоит, хоть ты что.
7: Ничего.
9: Покуда он не достанет кисет и не скрутит ей цигарку. Закурит, опять пойдет. Ну, вот так он, ребята, и продал ее. Разве ж на лошадь табаку напасешься?
11: Врёшь. Ну где же это видно, чтобы лошади курили?
9: Так это что, ребят, у нас в соседнем эскадроне коза была?
7: Да это, ребята, Мюнхгаузен какой-то.
11: Правда, Мюнхгаузен. А мы тебя так и будем звать. Мюн.

0: Со дня поступления Паши в училище прошло много времени. К концу года он стал первым учеником группы номер 5 токарей универсалов. Все, мастер группы Денис Денисович, преподаватели и ребята, ценили и уважали Пашу. Уважали за ровный спокойный характер, за добросовестность в каждом деле, за вдумчивые и точные ответы на уроках. И только беспокойная Маруся Родникова из третьей группы девочек-токарей, казалось, не признавала в Паше никаких достоинств и по-прежнему донимала его разными каверзами и шутками. Хоть бы сама училась как следует, а то один раз ответит лучше всех, а другой такую чушь скажет, что учитель только головой покачает. Паша терпел-терпел ее шуточки и, наконец, вышел из себя. Вот что случилось сегодня. Шел Паша в перемену по двору, а навстречу ему Маруся.
1: Здравствуй, Пашенька.
2: Здравствуй.
1: Ты не знаешь, Пашенька, что такое шток?
2: Шток?
1: Да.
2: Ну, это коротко сказать основание поршня, а что?
1: А как его делают? Раз-два и в дамки? Или постепенно и аккуратно?
2: Опять начинаю.
3: Как это ты сказал вчера на комсомольском собрании-то? Нужно все делать постепенно и аккуратно, а не так, как некоторые раз-два и в дамки.
2: Ты это лучше оставь, слышишь? Вот они то...
3: Теленочек!
2: Так вот тебе!
4: Ты что? Ты что толкаешься, дурак?
2: Будешь теперь дразниться?
4: Вон комсорг идет, он тебе покажет.
5: Это что такое? Это что такое? Сычок! Образцовый групп комсорг. Лучший ученик. И вдруг такое хулиганство. Маруся, за что он тебя толкнул?
3: Что вы, товарищ Михайлов? Мы просто силой мерились.
5: Силой мерились? А я было подумал... Ну ладно, коли так. Я тебя, Паш, как раз искал. Тут Маруся одно заявление в бюро комсомола написала.
3: Мне можно идти, товарищ Михайлов?
5: Иди, иди, Марусенька, иди. Так вот... Паша, разыщи Сашу Городищева и вместе с ним поезжайте в дом инвалидов.
2: В дом инвалидов? А зачем, товарищ Михайлов?
5: А видишь ли, Маруся пишет, что в доме инвалидов третью неделю лежит старый рабочий, Науменков Глеб Иванович. Ну, бюрократы-волокитчики до сих пор не сделали для него коляску, а без коляски ему не сдвинуться с места. Разузнайте все и доложите на комсомольском комитете. Понятно?
2: Понятно, товарищ Михайлов.
5: Вот так.

0: На одной из улиц, где по обе стороны шумели высокие тополя, ребята разыскали двухэтажное здание и вошли во двор. Санитарка в халате с любопытством оглядела их.
1: Ребят, вы, наверное, к Науменкову? Глебу Ивановичу?
2: К Науменкову.
3: Возле Глеба Ивановича.
2: Да, а почему вы знаете-то?
1: Так девочка тут одна была. Вот такой же форме, как у вас. Как? С молоточками.
2: Какая?
1: О, ой, бедовая такая. Говорил с Глебом Ивановичем, а потом к директору.
2: Мороженое.
1: Кулачки жало, глазки блестят. Это, говорит, безобразие. Это, говорит, невнимание к рабочему классу. Вы, говорит, ответите.
2: Точно.
1: Пойдемте, ребят, я вас провожу. Глеб Иванович, тут к вам пришли.
4: А, пожалуйста.
2: Здравствуйте, Глеб Иванович.
5: Ремесленники.
4: Вот так Маруся пообещала и сделала. Это она вас прислала. Садитесь.
2: Да. Нет, точнее сказать, нас комсомольский комитет послал. Ну, а Родникова только заявление написал.
4: Во, я и говорю. Ну и бойкая ж девочка.
2: А как же она про вас узнала, Глеб Иванович?
4: А просто. Она тут близко живет, но мимо ходит. Заглянула раз в окошко и говорит, дедушка, вам, верно, скучно лежать. Скучно, говорю, детка. А вы пошли погуляли. Пошел бы, говорит, а ходилок у меня нет. А вы на колясочке, знаете, есть такие коляски, что их руками двигают. А чтобы, говорю, на колясочке, так надо две руки иметь, а у меня только одна. Да, села она на подоконник, ну и все расспросила, и кто я, и где работал, и как со мной эта беда случилась. А потом и говорит, ваш директор, наверное, бездушная личность, бюрократ и волокитчик, раз до сих пор не заказал вам подходящей колясочки. Да, говорю, трошки есть в нем всего этого добра, говорю. А главное, две руки надо иметь. Ничего, отвечаете, мы вам такую колясочку изобретем, что и с одной рукой поедете. Подумаешь, какой сложный агрегат. Да такая бедовая, напористая.
2: Ей все пустяки. Глеб Иванович, мы сейчас сходим к директору этого дома, а потом доложим на комсомольском собрании.
4: Ага.
2: Да, ведь надо делать все по порядочку.
4: Понятно.
2: Да. Так, до свидания, Глеб Иванович.
5: До свидания, Глеб Иванович.
4: До свидания.
5: До свидания.
4: До свидания, товарищи. Да, как вас по имени-то?
2: Паша.
4: Паша.
2: А меня Саша.
4: Саша.
2: До свидания, Глеб Иванович.
5: До свидания, Глеб Иванович.
4: До свидания.

0: Вечером заседал комсомольский комитет. На заседании был и мастер пятой группы Денис Денисович. Была, конечно, и Маруся. Забившись в угол, она следила оттуда беспокойными глазами за всеми, кто брал слово.
1: В этом, ребята, нужно будет как следует разобраться.
2: Следующий вопрос. О коляске для рабочего инвалида. Мария Родникова, докладывай.
3: Товарищи, Глеб Иванович, старый токарь Харьковского паровозостроительного завода. Понимаете, попал под бомбежку. Семья погибла, а сам остался калекой. Из Харькова Глеба Ивановича эвакуировали сюда и положили в больницу. А из больницы в дом инвалидов. Понимаете, человеку хочется видеть жизнь. А что он видит? Только стены палаты да одних и тех же людей, своих соседей.
2: Сычев, ты ездил в дом инвалидов. Докладывай. Был у директора.
4: Был, товарищ Михайлов. Но директор говорит, что коляска с двумя рычагами у него есть, но Глебу Ивановичу она не подходит. А сделать такую коляску, которой можно управлять одной рукой, будто бы никто не берется.
2: Следовательно...
4: Что? Что следует?
3: Ой, ну вот что за человек этот Сычев, а? Вот ему подсказывают, а он не понимает. Следовательно, коляску должны сделать мы.
4: Ну мы и правильно.
2: Правильно, Родникова. Правильно. Кто же разработает проект коляски?
5: Надо поручить активистам комнаты юного изобретателя. Саше Городищеву, Сене Чеснокову.
3: И Косте
4: Безуглову.
2: Верно. Денис Денисович. Согласны вы руководить ребятами?
6: Да уж, видно, придется, товарищ Михайлов. Я думаю, задача им ясна. А я укажу, в каком направлении шевелить мозгами. А уж все остальное пусть попробуют сделать сами.
2: Задание экстренное. Можете начинать хоть сейчас.
7: Правильно, тут же и приступим. Ребят, кто читал Левшу Лескова?
8: Ну и что?
7: Давайте,
8: ну, что ли?
7: Запрем двери, заровесим окна, как это делали тульские оружейники, когда подковали английскую блоху. Костя, заровешивай.
9: Ну чего это ради, без того жарко.
2: Все остальные свободны. Можете расходиться. Изобретателям честь и место.
3: Пошли.
7: Ну, Мён, не подкачай.
9: Не подведем. Не подведем.
6: Ну, ребята, задача вам понятна.
8: Понятно.
7: Ясно. Понятно, Денис Денисович. Я уже знаю, как надо сделать. Ребят, смотрите на доску, я начерчу.
8: Ну-ка, Мюн, показывай.
7: Так. Вот это ось.
8: Да.
7: Так. Это шестерня. На шестерню накидывается цепь.
8: Ясно.
10: Понятно.
7: Что она делает? Она проходит через ролики и набрасывает на шестеренку ручки, которые сидят на валу.
10: Так.
7: Понятно?
10: Так, так.
8: Ясно.
7: Дальше. Шестеренка вращается вокруг оси вала. Что этим достигается? Этим достигается движение коляски вперед. Все. Просто и хорошо. Вот голова, Денис Денисович.
8: Это вот это-то просто. Ты бы сюда еще мотор приспособил. Не пойдет.
7: Почему и кость не пойдет?
8: Потому что будет цепь соскакивать. Эх ты, Мюнхгаузен.
7: При чем тут Мюнхгаузен?
6: Так, ну а ты, Саша, что ты скажешь?
11: Есть. Сейчас я вам изображу. Тут уж без зацепочки. Ну, смотрите, чертеж. Верно, Денис Денисович.
6: Так.
7: Что? Передача при помощи конических шестерен? Ой, не пойдет.
11: Почему это не пойдет?
6: Постой, постой, постой. Ну-ка, Сеня, скажи, какие бывают передачи?
7: Цепная, Денис Денисович. Канатная, колесная.
6: Правильно. Еще.
7: При помощи конических и цилиндрических шестерен.
6: Верно. Еще.
7: Реечная.
6: Ну?
7: О! Догадался. Мы на стержень.

0: Наконец, в воскресенье из училища вышли 20 юношей и девушек в парадных костюмах, по 2 делегата от каждой группы, и, отбивая шаг, двинулись к городу. У Глеба Ивановича в палате было тесно. Чтобы поставить коляску, пришлось отодвинуть к стене тумбочку. Старик прижал руку к груди и, взволнованный, бледный, молча смотрел на ремесленников. Губы его вздрагивали.
1: Саша, говори ты.
2: Паша, говори.
3: Сейчас, подожди.
4: Глеб Иванович, вы проработали 43 года за станком. Вы пострадали от фашизма, лишились родной семьи. И мы, ваши младшие братья, ну, а вернее сказать, ваши дети, мы всем училищем решили взять над вами шефство. Вот теперь мы вроде вашей семьи. Чтоб вы могли ездить, куда вам захочется, и все видеть. Вот даже, например, отправиться к речке, к лещей удить. Вот мы изготовили для вас всем училищем коляску собственной конструкции. Не сомневайтесь, работа прочная, все равно как по государственному заказу.
1: Глеб Иванович, и мы просим принять от нас подарки. Вот конфеты, пряники, литературу. И еще просим приехать к нам на собрание и на вечер самодеятельности. Вот билет пригласите.
4: Да, господин Глеб Иванович.
5: Детушки, родные, ну что я вам могу сказать? Спасибо, мои дорогие. Спасибо.
6: До свидания.
4: Пошли, ребята!

0: Клубный зал был переполнен. Всем было интересно узнать, удержит ли прославленная пятая группа мальчиков первенство или знамя отберет третья группа девушек, которая обогнала уже две группы ребят и идет дальше. Комсорг Михайлов поднялся на трибуну. Выражение его скуластого лица явно говорило: «Ну, держись, ребята!» По рядам пробежал первый смешок. «Ох уж этот Михайлов!» В самом начале его доклада Сеня, все время смотревший в окно, вдруг заволновался.
1: «Едет! Едет!
2: Кто?
1: Ребята, кто? Смотрите в окно! Глеб Иванович едет на коляске!»
3: «Ребятки, точно он! Товарищи, можете наблюдать коляску нашей конструкции в действии!»
4: «Товарищи, предлагаю Глебу Ивановичу избрать президиум!»
5: «Верно, Маруся! Вот он! Ребята, тащите коляску прямо на подмостки!»
6: «Ребята, взялись! Взялись!
7: Осторожненько, ребята, все осторожненько! Вот спасибо! Вот это хорошо!»
5: «Здравствуйте, Глеб Иванович!
8: Здравствуйте, Глеб Иванович!
7: Здравствуйте, дорогие ребятушки! Детушки мои родные! Здравствуйте, товарищ Михайлов!»
9: «Здравствуйте, Глеб Иванович!
7: Здравствуйте!
9: Товарищи, продолжаем собрание! Послушайте вы, Глеб Иванович, мы обсуждаем вопрос, чье будет знамя.
7: Ага.
9: Итак, пятая группа обогнала четвертую, потом вторую и пошла рядом с девушками. Заметьте, все работали без брака, аккуратно. Тут девушки поднажали и в прошлую пятницу, можете себе представить, сделали 79 деталей.
7: 79.
9: Обогнав за один день пятую группу мальчиков на 24 детали.
7: Это подходящее.
9: Из коих 19 пошли в брак.
7: Это никуда не годится.

0: Да.
1: Вот как решила комиссия. Знамя, которое пока держит пятая группа, сейчас не присуждать никому. А дать время всем четырем группам показать себя на заводе, где вы будете проходить производственную практику и одновременно выполнять важнейший государственный заказ.
2: Правильно, что ж.
1: Глеб Иванович.
3: Да-да.
1: Может быть, вы скажете ребятам несколько слов?
4: А как же, а как же скажу, обязательно скажу. Дорогие ребятушки, от всей души желаю вам таких успехов, чтобы у каждого кадрового рабочего при виде вас делалось светло и радостно на душе. И чтобы каждый мог сказать, вот это действительно пополнение, с которым можно шагать все дальше и дальше. Добрый вам путь, дорогие мои.
2: Можно мне сказать, товарищ Михайлович?
1: Говори, Родникова.
2: Ребята, через 2 дня заводской гудок будет гудеть и для нас. Наша группа решила выйти завтра гудку навстречу.
1: Как это выйти гудку навстречу? Ты говори с расстановкой.
2: Есть расстановка. Значит так, встать пораньше раз, принарядиться и выйти в сквер 2, там ждать 3, а когда гудок загудит, с песней двинуться к заводу 4.
1: Вот здорово. Это здорово, но только... Почему одна ваша группа? Всем надо так?
2: Всем, правильно, с музыкой, ребята, и с цветами.
1: Правильно, правильно, насчет цветов я не знаю, но, пожалуй, девушкам можно и с цветами.
4: Можно,
1: а мальчикам лучше построже.
4: Можно,
1: ну,
4: и мальчикам.
1: Ну, добрый час.
2: Можно, да, давайте споем.
5: Мы работы не боимся.
6: Товарищ Михайлов, одну минуточку.
1: Что с еще?
6: Товарищ Михайлов, я вам должен рассказать про Марусю. Я ее тогда толкнул. Она вам неправду сказала, что мы силы имели.
1: Подожди, подожди, Паша. Так ты ее тогда все-таки толкнул?
6: Толкнул.
1: Ну за что же?
6: Да за то, что она меня все задевала, разыгрывала. Я терпел, терпел, а она все задевает, все задевает. Ну что я ей дался?
1: Экая каверсная девчонка, вот мы ее сейчас допросим. Родникова, поди-ка сюда.
2: Я здесь, товарищ Михайлов.
1: Ты что ж это ведешь себя с Пашей не по-товарищески? Зачем ты его преследуешь?
2: Уже нажаловался.
1: Да нет, подожди, не нажаловался, а просто рассказал.
2: Чужий, пошутить с ним нельзя.
1: Так надо же знать шуткам меру.
2: А чего же он такой?
1: Какой?
2: То ходил, рот раскрывши, а теперь... Ну, не знаю какой, только я таких не люблю. Сегодня маленький плюсик, завтра маленький плюсик, постепенно да аккуратно.
6: Вот-вот-вот, товарищ Михаил, слушайте. Вот она всегда так.
1: Слышу, слышу, слышу. Но уверен, что она больше так поступать не будет. Я не ошибся, Маруся?
2: Ну ладно, не буду.
1: Вот так.

Утром следующего дня только солнце загорелось на стеклянных крышах заводских корпусов, вдоль училищного здания выстроились 7 взводов девушек и юношей. Паша стоял впереди, под знаменем училища. Все напряженно ждали. И вот...

0: утренний ветерок развевал красное шелковое полотнище, и Паше казалось, что знамя рвется к заводу и влечет за собой всю колонну. В ту же минуту чугунные ворота дрогнули, медленно подались назад, и перед колонной открылся широкий вход в завод. Здание внутри было огромно, как стадион, и почти пусто. Только посредине возвышалась какая-то машина, ярко-красная, причудливая, похожая в пустоте этого гигантского цеха на корабль в море. Около машины стояло несколько человек. Один из них, высокий, с седыми висками, внимательно всматривался в приближающуюся колонну.
1: Товарищи учащиеся, сейчас главный инженер завода Валерий Викторович Марков объяснит вам вашу задачу.
2: Так, ну что же, давайте познакомимся. Ближе, ближе, пожалуйста, сюда. Так вот, о задаче. Ну, вот вы пришли с музыкой. Это хорошо. Но здесь есть своя музыка. Музыка творческого труда. Вы услышите ее, когда придет ваше время. Вот я вижу у девушек в руках цветы. Что? И здесь цветут цветы. А? Металлическая стружка. Смотрите, как она причудливо вьется, окрашивается в разные цвета. Эти цвета меняются от быстроты бега металла. Бег вперед! К дням, когда зацветет вся земля. Вот о чем говорят наши упругие цветы. Вот полюбуйтесь этим первенцем нашего завода, этим степным кораблем. Перед вами самоходный комбайн. Он идет по степи, на ходу косит, молотит, очищает зерно. И только один человек управляет им. А работает он за 1000 человек. И вот эту чудесную машину будете делать вы. Да, вы, ну, не одни, конечно, вместе со всеми рабочими завода. В этой машине 4175 деталей. Тут хватит дела всем. Вот посмотрите, какая в этой машине деталь повторяется много раз.
3: Звездочка.
4: Верно, похоже на звездочку.
2: Правильно. Звездочка, передающая движение с одного вала на другой. Очень важная деталь. К тому же она нужна в огромном количестве. Ее-то вы и будете делать. Вот. Завод должен выпустить к урожаю 2000 таких машин. Если вы отстанете, придется перебрасывать на эту деталь заводских рабочих. А у нас лишних рук нет, все на счету.
5: Ну, по вашим глазам что-то незаметно, чтобы вы могли отстать.
3: А если перегоним?
2: А никто вас не осудит. Стране нужны десятки тысяч комбайнов. Их наш завод даст. Вот увидите, какое пойдет соревнование, когда завод приступит к серийному выпуску. Но вам соревноваться со взрослыми рабочими будет нелегко. Конечно, у них есть навыки, отличные знания своих станков, инструментов. Все это вам придется здесь приобретать. Понятно. Учитесь.
6: Понятно. Сразу не перегонишь, учиться надо.
7: Ясное дело, Паша. Ясно. Вот и начнем.
2: Так. Ну, а теперь, товарищи мастера, прошу развести учащихся по цехам. Ну, друзья, желаю вам бодрости и настойчивости в труде. Счастливо.
3: Спасибо. Спасибо.
4: До свидания.
0: В механическом цехе будущие токари столпились около Дениса Денисовича и мастера группы девушек Ивана Вакулыча. Денис Денисович остановился около новенького аккуратного станка. Это был наш отечественный станок ДИП-500. Д-И-П. Догнать и перегнать. В его матовую поверхность была вделана табличка с диаграммой. Под табличкой виднелись две яркие кнопки. Одна зеленая с надписью «Пуск», другая красная с надписью «Стоп». Денис Денисович настроил станок, показал в действии его части и ушел, оставив Паше листок с чертежом. В правом углу чертежа стояла звездочка самоходного комбайна. Паша прочно зажал резец и нажал зеленую кнопку. На другой день Паша изготовил 4 звездочки. В 2 с лишним раза меньше нормы взрослого рабочего. Но Пашу это не смутило. Он видел ясно, на чем терял время, подсчитал, как будет сберегать его в дальнейшем, написал обязательство и вывесил его на доске. Подошла Маруся.
8: Смотрите, девочки, смотрите. Вызов. Я... Павел Никитович Сычок, ученик 5-й группы токарей, обязуюсь быть дисциплинированным, точно выполнять указания мастера и во всем следовать чертежу. Еще обязуюсь не делать брака, каждый день наращивать выработку и довести ее к концу практики до 10 звездочек в день. Вызываю соревноваться со мной товарища... Товарища Семёна Чеснокова. А я думала меня. Паша!
9: Ну?
8: Павел Никитович!
9: Павел Никитович!
8: Ну, подите-ка сюда.
9: Ну, чего?
8: Читай мой вызов.
9: Так, я, Мария Родникова, обязуюсь не делать брака каждый день. Что такое? Ты вызываешь меня, обещаешь дать 12 звездочек?
8: Ага.
9: Да ведь это же 120% нормы взрослого рабочего, ребята.
8: А верно? Ты струсил! Вот карандаш подписывай.
9: Подожди. Это же чепуха. Зачем мы сюда пришли? Учиться. А ты сразу рекорд хочешь ставить. Я на это не согласен. Верно, Степ Хумара?
10: Да ясное дело, чепуха. И ты не подписывай, Паша, не подписывай.
9: И не буду.
10: Что ей потакать, понимаешь?
8: Трусили, Паша!
11: Чего не поделили?
8: Сеня!
11: Ась!
8: Я вызвала Пашу Сычева. До свидания. Мы работы не боимся.
9: Ну,
8: вот,
9: Ой,
11: братцы. Какой я сегодня сон видел. Будто длинный Саша Городищев изобрел ракету для межпланетного перелета.
9: Да подожди.
11: И вот взяли мы курс на Марс. Летим! Я, Саша и Маруся Родников, ваш душа.
10: Ты лучше почитай, что Родникова написала. Вот, смотри.
9: Смотри. Где?
10: Вот это?
9: Ну, читай.
10: Ох, здорово. Вот, молодец, а?
9: Молодец. Да ведь это же хвостовство, молодец.
10: А что, ты, Паш, думаешь, много, да?
9: Много.
10: Да, многовато. Ну, куда же я такой, Паш, а? Ну, 10 куда ни шло, 11 даже, а то 12. Это она перехватила,
9: Я и говорю 10.
10: Перехватила. 10,
9: да. Ну, подожди, вот, прочти, я тебя вызываю. Читай и подписывай.
10: Так, меня 10 подписываю. Чесноков, да. Многовато, Паш, она, а? 12. Однако, ребят, ничего невозможного нет.
9: Ах, нет? Давай сюда. Тогда иди и соревнуйся с ней.
11: Она меня не вызывает, она к тебе, Пашень.

0: Звездочки говорили на технических совещаниях. Она глядела с красочных плакатов. О ней печатались заметки в заводской многотиражке. Паша действительно шел впереди всех. Только Сеня сдавал столько же звездочек, сколько и он. Соревнование охватило всех ребят, и никто не хотел отставать от Паши. Но тот интервал, который образовался между девочками и пятой группой мальчиков, не сокращался. Девочки храбрились, но все чаще поглядывали с невысказанным вопросом на Ивана Вакулча. С надеждой, сменявшейся тревогой, посматривали девочки и на первую ученицу своей группы Марусю Родникову. Она то сдавала контролеру столько звездочек, сколько не давал даже Паша. Но из них чуть не треть оказывалась браком. То целый день возилась только с одной звездочкой, да так и не доделав, бросала ее.
1: Маруся, это что? Как ты закрепляешь деталь? Как у тебя резец заточен?
2: Ой, Иван Вакулыч, я задумалась.
1: Порча резца, трата времени, возможность травмы. Куда же это годится?
2: Иван Вакулыч, вы же тоже задумываетесь, когда изобретаете.
1: Что-что? Чем же ты занимаешься?
2: Я тут одно приспособление хотела сделать, а оно не получилось, даже не знаю почему. А теперь, Иван Вакулыч, теперь я хочу сразу два резца закрепить. Только вот не знаю, как лучше. Чтобы один брал первую стружку, а другой вторую. И чтобы они шли параллельно. Вот как вы посоветуете, Иван Вакулыч?
1: Ты это сейчас брось.
2: Иван Вакулыч.
1: Да, брось. Ты технологический процесс знаешь и делай все только так. А душу свою покуда зажми. Ты развивай в себе ловкость, понимаешь? Осваивай станок, чтобы узнать всю его силу, все повадки. Экономь время в каждом движении. А когда дальше экономить будет не на чем, ну, тогда душ отпусти. Вот тогда изобретай. Вот тебе мой совет. И не только совет, а прямо-таки приказание. Слышишь?
2: Слышу.
1: Да, прямо-таки приказание.
2: Ой!
3: На чем это станция?
4: Маруся!
3: Маруся,
2: что с тобой? Маруся, больно тебе, да? Ой, она без сознания побледнела как.
3: Иван Вакулыч, иди скорее сюда.
2: Иван Вакулыч, ничего, сейчас пройдет.
5: Что случилось? Ах, вон она что, не послушалась таки. Козулина, и ты, Городище, да. Отведите ее в медпункт.
2: Можно встать, нарочно. Можно вот так, опирайся. Я поведу тебя.
3: Облокачивай с ними нарочно. Иван Вакулыч. Иван Вакулыч, как же это случилось?
1: Захотелось ей ускорить обточку хвостовика. Вот она и пустила в ход сразу два резца. Но не учла усиленного давления на деталь. Вот деталь вырвалась и угодила ей в плечо.
2: Козулина!
6: Клава!
2: Ну, как Маруся?
6: Что врач сказал? Что с ней?
2: Ничего, простой ушиб. Доктор сказал, что она посидит 2-3 дня дома с компрессами.
1: И вернется умнее, чем была. Вот говорил я ей, не послушала меня. Вперед вам всем наука, ребята. Но ничего. В общем, вы работаете неплохо. Приток звездочек, сделанных вашими руками, позволил заводу работать бесперебойно. Ну, а сейчас, ребята, давайте продолжать работу.

0: после происшествия с Марусей прошло 2 дня. Паше все время было как-то не по себе. Что-то бередило его душу и не давало сосредоточиться. Он понял, наконец, что не успокоится, пока не повидает Марусю и не поговорит с ней. В воскресенье перед вечером Паша тщательно почистил костюм и с увольнительной запиской в нагрудном кармане отправился к Марусе. Калитку открыл высокий худой старик с черными живыми глазами. Паша сразу догадался, что перед ним Марусин отец.
1: О, еще один. Целый день гости. Вот повезло Мане.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуй.
2: А разве наши уже приходили?
1: Как же, приходили. 3 девчат. Саша изобретатель. О. Сеня с медалями. А тебя как звать?
2: Меня Павел.
1: Ах, Павел, Паша. Первый только. Слыхал, как же слыхал. Вот ты какой. Ну, заходи, заходи.
2: А от кого слыхали?
1: Как от кого? От Мани, от кого же еще?
2: О, от Маруси. Так она же меня только ругает.
1: Ну, не очень-то ругает. Маруся, тебе Паша пришел. Вон она в саду. Иди, Паша.
2: Здравствуй.
3: Здравствуй. Хочешь абрикос, я тебе сорву. Ой.
2: Да брось, Маруся, ну брось. Ну брось, тебе же больно.
3: Ну и пусть больно. Лови.
2: Да стой.
3: И этот.
2: Ну.
3: Еще, ну.
2: Ну давай.
3: Ой, совсем желтый только. Вот, спелый. А ну-ка, береги.
2: Ну, ой. Ой, прям в лоб.
3: Да, ой, я
2: хватит, хватит, Маруся. Уж полная фуражка.
3: Ничего, ничего, ребятам понесешь.
2: Да хватит, хватит.
3: Ну. А? Хорошие?
2: Подходящие.
3: Ты вот этот попробуй, спелый.
2: Ага, хорош. Маруся, Маруся, а ты сколько резцов затачиваешь? Небось, один?
3: Один.
2: А вот тут и оно. А надо 2. Первый затупится, сразу же закрепляй другой запасной. А то это надо к точилу идти. А ты не шути, на этом тоже время сберегаю.
3: Да, только немножечко, совсем чуточку.
2: Тут чуточку, да тут чуточку, да тут чуточку. Как-никак и наберется смену на лишнюю звездочку. А как же? Обязательно. А ты думаешь, я не видел, как у тебя инструменты на тумбочке лежат?
3: Ну как?
2: Как? Как попало. А у каждого инструмента должно быть свое место, чтобы брать его не глядя.
3: Ну, и сколько ты на этом сэкономил?
2: Да сколько бы не сэкономила. А коль сэкономила, оно и хорошо.
3: Да.
2: Ну, вот видишь, а ты что-то там все изобретаешь. Ну, чего тут изобретать? Дали тебе чертеж, и выполняй все точно.
3: Ой, вот видишь, какой ты. А Глеб какой? Иванович тоже ж рабочий. А сколько у него всяких изобретений. Знаешь, я каждый день к нему забегаю. Он рассказывает, а я пишу. Вот смотри, записки старого токаря. Целая тетрадка.
2: Посвящаю славному пополнению рабочего класса моим дорогим шефам. Это про что же?
3: А вот это про разные приспособления, какие он делал. Про упрощение технологических процессов. Эх, Паша, ты посмотри, как сейчас все накаляются. Каждый хочет свое задание перевыполнить, время обогнать. А ты как лягушка в жаркий день.
2: То есть это как же так? Почему лягушка?
3: Ну так. Чего, лягушка всегда холодная, даже когда кругом жара.
2: А-а-а.
3: Ты обиделся, Паш? Не сердись. Я, наверное, дура или злая какая-то. Я тебя всегда обижаю. Ну, Паш.
2: Не знаешь ты, Маруся, вот.
3: Чего?
2: Вот не знаешь, как в деревне. Как тяжело голыми руками землю обрабатывать. А при фашистах все сгинуло. Весной подошли наши, погнали фашистов, а в селе только бабы остались да дети. Вот тут и хозяйничай. И коров впрягали, плуги, и сами впрягались. Всю землю потом полили.
3: И ты?
2: А то как же. Принуждать никто не принуждал. А по доброй воле работали ребята и младше меня. А вот теперь я как увидел комбайн, так сердце у меня и запрыгало. Если б ты понимала, что это за машина такая, и какое она колхозникам облегчение несет, ты бы эти игрушки бросила, а взялась бы за звездочки по-серьезному. Вот, вот как я это понимаю, хоть тебе, может, это и обидно слушать.
3: Нет, Паша, это не игрушки. И ты напрасно так подумал. Потому я и хотела найти приспособление, чтобы побольше таких машин-то было. Только видно, я не способная.
2: Да что ты?
3: Ну что ж, буду сберегать время по кусочку, буду затачивать резец про запас и класть инструменты на свое место.
2: Во, верно.
3: Так, Паш?
2: Так.
3: Ну, так, так, так. И не буду я сидеть дома ни одного дня. Завтра же пойду на завод. Ой, только до чего стыдно будет перед всеми. Вот, скажут, изобретательница явилась. Качайте ее.
2: А ты об этом не думай. Дразнить никто не станет. Ведь мы комсомольцы. А если кто вздумает, мы ему сразу охоту отобьем.
3: Ну уж ты.
2: Ну, Марусь, я пойду. А то как бы не опоздать. Увольнительный-то у меня до 20 часов. Ну так, придешь, значит, завтра?
3: Приду. Абрикосы возьми, не забудь.
2: Да ладно, спасибо.
3: Вот приду и буду делать все по-твоему.
2: Вот.
3: Все-таки как-никак, ты хороший парень.
2: Да ладно.
3: Честное слово. Я тебя провожу, хочешь?
2: Да не надо, не надо, спасибо. До свидания, Марусь.
3: До завтра, Пашенька, спасибо тебе.
1: До свидания, первый только.
2: До свидания, товарищ Родников.
3: Вот видишь, папка, какой он. Только он, пожалуй, еще лучше, чем я думала.

0: Как-то в конце смены от станка к станку побежала весть, что после работы весь завод соберется в сборочный цех на какой-то необыкновенный митинг. Пришли и ремесленники. Делегаты от колхозов, приехавшие из разных областей, благодарили рабочих за чудо-машины. Рабочие пообещали колхозникам выпускать еще больше комбайнов. После гудка ремесленники собрались у доски показателей.
1: Надо бы сдать ребят, сколько
2: сделали. Денис Денисович, какие у нас итоги? Напишите на доске.
3: Ну что же, ребята, могу сказать, учились вы недаром. Сегодня наша пятая группа доказала свою зрелость. Вот смотрите, сегодня мы сделали...
4: 200...
5: Что?
2: 247!
3: Да, да. Да, ребята, 247. Вот что значит правильная выучка и сознательность. На первом месте, ясное дело, наши всегдашние передовики Сычев Павел и Чесноков Семен по 11 штук дали, дорогуши, по 11 штук. Честь им и слава.
6: Благодарю, Павел. Молодец,
3: поздравляю. Пусть каждый даст по 11 звездочек. Вот оно, 264 звездочки и получится в смену. Оно, конечно, и этого не хватит. Завод теперь возьмет такие темпы, что...
2: Товарищи,
1: Чесноков, что такое? Что такое? Вы где были?
2: Денис Денисович, не ругайте меня. Я сейчас такое скажу, что мне опять не поверят.
3: Ну, говорите.
2: Денис Денисович, я скажу. Только пускай ребята меня больше Мюром не зовут. Товарищи, сейчас Маруся Родникова сдала контролеру 16 звездочек.
7: 16?
2: Да. Что? А все девчата 332.
3: Что? Да. Что ты сказал?
8: Врешь, не может этого быть. Не может этого быть, врешь.
2: Ну нет, брат, на этот раз я сказал правду. Она сократила технологический процесс обработки. С 6 до 4 операций. 16 звездочек. Тебе, Пашка, во сне столько не приснится. Сдала и убежала. Вот как.
3: Да, событие. Я так и предчувствовал, что девочки заводу готовят подарок, а нам удар. Вырвали таки знамя. Ну, Маруся, что сделала, а? Да теперь мы звездочками весь завод закидаем.

0: Первый раз в своей жизни Паша Сычев нарушил дисциплину. Не взяв увольнительной записки и даже никому ничего не сказав, он прямо с завода помчался к Марусе. Все перепуталось в его голове, но одна мысль настойчиво повторялась. Кого ж я учил? Кого же я учил? Он открыл знакомую калитку.
1: Маруся дома? Здравствуйте, товарищ Родников. Извините, что...
2: Здравствуй, здравствуй. Маруся там умывается. Сейчас придет.
3: Пап, ты с кем там разговариваешь?
2: Да вот.
4: Ой, Паша, я знала, что ты придешь. Я уверена была.
1: Ну, Маруся, твоя взяла.
4: Ой.
1: Ну что ж, ну вот, смейся надо мной.
4: Подожди, ты подожди, Паша. Я не понимаю, почему ты так говоришь. Твоя взяла. Не моя, а наша с тобой. Наша.
1: Да что ты, нет, твоя.
4: Нет, да, ты садись, садись, я расскажу. Почему меня тогда ушибло? А потому что я плохо знала свой станок. А когда я стала обращаться с ним, как ты, Паша, и он ко мне применился, мы с ним, с моим станком подружились. И я его так узнала, так узнала. И тут я опять стала думать, как бы сократить работу над звездочками. Я спросила себя, почему мы сперва сверлим деталь меньшим сверлом, а потом рассверливаем большим?
1: Ну?
4: А если сразу сверлить большим сверлом? Станок не потянет.
1: Так.
4: Ну, думаю, какой другой не потянет, а мой дип потянет. Думала я, думала, да все Иван Вакулчу и рассказала.
2: А он что, Маруся?
4: А вот мне папка, подержи еще свою душу в зажиме. А я тем временем обмозгую. Кажется, мысль твоя правильна. А тут этот митинг. После митинга он мне и говорит: «Ну, Маруся, звездочка наша!» Так и сказал, честное слово,
1: ну,
4: звездочка
1: ну,
4: наша.
1: Ну, да дальше, дальше.
4: Больше ждать невозможно. Пойдем пробовать твой проект. Вернулись мы в наш цех, а там ни души, все домой ушли. Зажала я упаковку, закрепила большое сверло и стою, жду. Только слышу, как сердце колотится, да в висках стучит. Иван Вакулыч все проверил и говорит: «Пускай». Я как нажала кнопку, так от нее электричество будто через меня пробежало. Остановку, басом. Стою я ни жива, ни мертва, даже глаза закрыла. «Нет, — говорит Иван Вакулыч, — тут уж надо глядеть в оба». И вот снял он деталь, осмотрел и тихонько засмеялся. Так все хорошо получилось. Попробовал он на другом дипе, и на другом вышло. Он на третьем тоже. Вот как оно все получилось. Ты доволен, Паша? А я так до сих пор в себя прийти не могу. Все кажется, что мне это снится. Ты что, Паша?
1: Что? Подожди, подожди, подожди, Маруся. А ведь я дам завтра 18 звездочек, больше твоего.
4: 18?
1: Да, да, да, да, 18. Ведь раз так, то значит можно венец-то звездочки предварительно не обтачивать.
4: А обточить его?
1: Сразу.
4: Сразу, правильно, Пашка, молодец. Потому что теперь мы с тобой больше никогда не поссоримся.
1: Никогда, Маруся.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Музыка, спорт, технологии и творчество. Все это объединит второй фестиваль прозрения. Межрегиональная общественная организация инвалидов «Общество слепых. Новый взгляд» приглашает на уникальное инклюзивное событие. Мероприятие пройдет 17 и 18 октября в Москве на ВДНХ в павильоне номер 37 «Феникс» в Центре ассистивных технологий. В программе специальная трасса с тростью для незрячих участников, выставка ассистивных технологий, конференции и мастер-классы. Если вы хотите принять участие в фестивале в качестве исполнителя, конкурсанта или посетителя, мы ждем ваши заявки. Звоните 925-152-72-66. Вход строго по пригласительным. Заявки принимаются до 15 октября до 17 часов. Прозрение. Музыка без границ. Присоединяйтесь.
2: Все зарегистрированные посетители получат скидку 15% на продукцию бренда «Новый взгляд».
0: Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Популярные советские певцы и ансамбли охотно включали в свой репертуар польские эстрадные песни. Песня «До закохания «Jeden krok»» из репертуара Анджея Добровского в русскоязычном варианте сохранила не только название «До любви один шаг», но и смысл. Русский текст Юрия Жукова. Поет Вадим Мулерман.
4: Проходит день, спешит за годом год, и мы живем, не ведая забот.

когда понравится нам кто-то. Стук сердца говорит опять: любви навстречу сделай шаг, один лишь шаг, такая малость. Навстречу счастью сделай шаг, еще чуть-чуть пройти осталось. Перед любовью устоять не сможешь ни за что.

0: лишь шаг, такая малость. Навстречу счастью сделай шаг, еще чуть-чуть пройти осталось. Перед любовью устоять не сможешь ни за что на свете. Спеши ты можешь опоздать, ведь до любви рукой подать, ведь до любви рукой подать.
1: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
2: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Радио Рансис. Наш адрес в интернете www.rancis.org. Сегодня и каждый день в эфире Радио Рансис программа «Театр с доставкой на дом».
1: Вы млекопитающие?
2: Да.
1: Ну так счастливого млекопитания.
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на Радио Рансис. Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона автор-ведущий Светлана Воронина. Напоминаю, что теперь у программы «Зрячее сердце» есть группа ВКонтакте. Она так и называется «Зрячее сердце». Вы можете к нам добавляться, оставлять свои отзывы, комментарии и заявки на участие в нашей программе. А сегодня у меня в гостях пульт-организатор Самарской городской организации ВОС, талантливый человек, вокалистка Наталья Мухортова. Наталья, здравствуйте!
3: Здравствуйте.
2: Наталья, мы с вами косвенно знакомы по разным фестивалям ВОСовским, в частности, фестиваль «Душа народная», неоднократно бывали на этом фестивале. А теперь вы к нам заглянули в нашу виртуальную студию «Радио Ранси», чтобы нам поделиться своим творчеством о себе рассказать. Я думаю, начнем мы с песни. А есть у вас песня, которую вы могли бы назвать своей визитной карточкой?
3: А я сама как песня.
2: Тогда мы ее и услышим.

0: Наталья, ну вот начнем мы с истоков. Где вы родились? Каким было ваше детство? Что помнится из ранних детских лет? Какими были первые музыкальные впечатления? Вообще музыка как вошла в вашу жизнь?
1: Родилась я в городе Куйбышеве, тогда еще был город Куйбышев. Родилась я в 1977 году. Детство мое было очень музыкальным. Любила я песни слушать. Слух у меня обнаружился с детства. Любила очень давать всем концерты, ну, домашним своим и на улице. Детворы очень много было во дворах. Встречались, играли. Также все вместе какие-то тоже концерты устраивали. И дома я любила, чтобы все меня слушали, чтобы садились все, как на концерте. Любила я смотреть тогда всякие разные музыкальные. Ну, тогда их было немного, к сожалению, по телевизору. Но концерты были, я очень любила концерты и представляла себя тоже певицей. И я брала скакалку, представляла, что это микрофон. И я вот давала концерты дома, любила, чтобы мне хлопали, чтобы мне кричали «Браво!». Очень любила радиопередачи, музыкальные радиопередачи, их много было по радио. Пластинок очень много было у меня с песнями, с детскими, со взрослыми песнями такими. Ну, нравились мне песни, я очень много знала песен наизусть. С детства песни были со мной.
0: А зрение слабое было с детства?
1: Нет, я родилась абсолютно здоровым, зрячим ребенком, видела хорошо. До сих пор помню, как я по просьбе бабушки старенькой вздевала ей в иголку, нитку в иголку просила она меня, просила она ей читать. Очень рано тоже читать меня научили. Но только единственное, что не по-письменному писать, это я в школе научилась уже. А так печатно и читать научилась рано, читала бабушке книжки по ее просьбе и читала, потому что она сама уже не видела. Ну вот это я все помню, все свои впечатления о том, как я видела. Потом я переболела гриппом, как говорят врачи, и зрение стало постепенно падать. Обнаружилось это только перед тем, как я должна была в школу пойти, когда стала комиссию проходить. Ну, замечали, что как-то я близко смотрю телевизор и близко стала читать, но вот комиссию стала в школу проходить. Я обнаружила, что я вижу только одну первую строчку и больше ничего.
0: То есть школа была уже специализированная, школа-интернат?
1: Да, я пошла уже в школу номер 17, у нас есть здесь, в Самаре, для слепых и слабовидящих детей. Пошла я сразу в нее. Но видел я довольно-таки неплохо, училась я по плоскопечатному сначала. И книжки еще тоже продолжала читать близко, но читала. Вот где-то до середины, наверное, школы. Я могла так читать, потом пришлось мне... Хотя хорошо, что нас учительница младших классов всех заставляла учить Брайль. Несмотря на то, что кто видел, кто не видел. Благодаря ей, вот очень я ей благодарна, что Брайль, она меня заставила нас выучить. И мне было легче, я перешла уже в старших классах на Брайль.
0: Понятно. Я думаю, еще одну композицию мы услышим. Что послушаем?
1: Может быть, «Жалейку».
0: Из репертуара Валентины Толкуновой.

0: Продолжается программа «Зрячие сердца». Напоминаю, сегодня у меня в гостях Наталья Мухортова из Самары. Наталья, ну вот школа специализированная, куда вы пришли? Первое занятие музыкой начались именно в школе?
1: Первое занятие музыкой начались в школе. У нас был замечательный, ну он и сейчас есть, но он уже не преподает, замечательный преподаватель музыки Лачинов Владимир Борисович. Учился он в Курске, закончил Курское музыкальное училище. Великолепный был преподаватель. Его уроки музыки я очень любила и была у него отличницей. Ну, по его предмету я была отличницей. Благодаря ему я познакомилась впервые с классической музыкой. А потом у нас была музыкальная школа, приходили к нам преподаватели. Я стала учиться на баяне. По классу баяна поступила в музыкальную школу. Вот 6 или 7, я уж не помню, сколько отучилась я в музыкальной школе. Это мне тоже очень нравилось. Был у нас хор. Хор тоже ходил. Сначала в младшие классы хор, потом в старшие классы хор. У нас был замечательный хор. Очень красивые композиции делал нам Владимир Борисович. Вот Лачинов как раз. Занимали мы места на разных смотрах с нашим хором. Сольфеджио не очень я любила, любила музлитературу. Полюбила очень классическую музыку, сейчас я ее до сих пор люблю. Стараюсь ходить на оперы. У нас есть прекрасный театр оперы и балета. Очень много посетила опер. И тоже люблю классические концерты, классической музыки. Живу я прям рядом с филармонией. Часто посещаю концерты.
0: Ну вот, если говорить о школе, вот вы изначально были ребенком зрячим, когда приходите вот в специализированную школу. Были ли какие-то моменты, которые, может, вас шокировали? Вот много слепых деток, да, таких вот совсем, может быть, беспомощных, да, и ну, вообще, да, вот слепых, совсем слепых. Как вы себя во всем этом ощущали первое время?
1: Было. Меня сразу посадили с полностью незрячей девочкой. А еще одна пришла девочка, которая тоже видела довольно-таки неплохо и тоже не видела раньше слепых детей. И она думала, что эта девочка, она видит, она просто притворяется. Вот мне запомнилось даже такое впечатление. Я сразу поняла, что моя соседка по парте не видит. Ну, как-то было, да, сначала. Но потом я, конечно, стала учиться, я привыкла, я поняла, что есть разные люди. И я тоже не вижу, как остальные. Наверное, это еще было детство, я не думаю, что это как-то уж сильно меня повергло. Ну, дети, они и есть дети. Если бы, наверное, я была бы постарше, может быть, это было бы и по-другому. А в детстве мы подружились все друг другу. И да, я помогала. Потом помогала тем, кто не видит. И когда мы уже из школы ездили потом домой, я старалась как-то с незрячими, если в одну сторону. Мы всегда шли вместе на остановку. Старалась помогать, да. С самого начала я помогала.
0: А что еще запомнилось вот из школьных лет? Кроме музыки, чем еще увлекались в школе?
1: В школе ходила я на танцы, танцевала. Ну, как и все, наверное, уроки делала. Какие-то уроки мне не нравились, какие-то нравились. Вот не любила физкультуру почему-то, не любила физику. Очень любила я химию, биологию, русский язык любила, литературу. Вот по этим предметам у меня тоже хорошие оценки были. Вообще я школу закончила без троек. Еще немецкий язык любила, иностранный язык. У нас немецкий был в школе, любила тоже иностранный язык. Вот по этим предметам у меня были 5, какие мне нравились. Но по остальным старалась, чтобы не было троек. Ну, были, конечно, и 3, но старалась, чтобы их не было. Как и все, любила вечера школьные, старалась участвовать тоже в каких-то вечерах, также посвященных чему-нибудь. Все было, смотры. И танцы у нас были также. В школе мне нравилось, в школе было интересно, друзья.
0: А после окончания школы кем себя видели? Какие были планы вообще на будущее тогда?
1: Планы у меня какие-то были, но в последних классах уже школы. У меня заболела мама, у меня папа умер, и у меня мама заболела очень серьезно. Она практически лежала в больнице, месяц в больнице, дома 2 недели. Мне пришлось очень тяжело. Я осталась одна справляться со своими... Мне 18 лет было, как раз школу я заканчивала, мне было 19. Вот на протяжении, наверное, 2 года, что ли, сколько, мне пришлось дома остаться одной практически. Как-то вот не сложилось у меня дальше с учебой, какие-то все планы мои полетели. И потом я устроилась в организацию инвалидов работать, не в ВОЗ. Я 13 лет работала в организации инвалидов.
0: Кем работали?
1: Я была одним из учредителей этой организации. Мы тоже работали с инвалидами. Ну, мероприятия тоже проводили. И с документами я работала. Там нужно было тоже и в администрации, и отчеты сдавать. Это уже давно было. Вот я проработала там 13 лет, и зрение у меня совсем стало падать. Компьютеры только еще начинались, и я еще и как бы и не знала об этом, что можно... Ну, тогда, наверное, это и невозможно было. Сейчас я, наверное, если бы можно было бы так, я работала бы, потому что, ну, вот эти документы все сейчас возможно прочитать, а тогда таких возможностей не было, ни телефонов, ничего. Это был, наверное, ну, там, 2005-2004 год. И я закончила работу свою, ну, и вот мне надо было что-то делать.
0: Давайте тогда еще одну композицию услышим, а дальше поговорим про занятия вокалом.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Напоминаю, сегодня у меня в гостях Наталья Мухортова из Самары. Наталья, ну вот уходите вы из этой организации, да, где работали с инвалидами, и что дальше? Как искали себя?
1: Просто так дома я сидеть не могу, чтобы ничего не делать. На предприятии я не могла идти работать, потому что там

0: после чего как-то мы поехали. Наверное, был Салют Победы еще в 2009 году. Здесь у нас происходит отбор, обычно по местным организациям. Ну вот меня отобрали, мы поехали в Казань. И там я увидела, какой у людей уровень вокала. То есть на местном уровне можно выступать, а уже на российские какие-то, если ты хочешь участвовать в каких-то конкурсах, нужно было, наверное, что-то менять. Я приехала в Самару, я нашла себе педагога, я стала искать его, я поменяла несколько педагогов, наверное, три. Некоторые мне ничего не давали, я не понимала, или они не понимали, как со мной, им было меня жалко. Ах, слепая там девочка незрячая, как с ней работать, и начинали меня жалеть. Я не люблю, когда меня жалеют. Когда жалеют, то ничего из тебя не получится.
1: Добавлю от себя по поводу педагогов. Первая моя педагог, Лебедева Лариса Ивановна, преподаватель по народному пению, человек достаточно пожилой, родственница моей бабушки 83, Лариса Ивановна не столько же. Начала я заниматься у нее, когда мне было 14 лет, ну и долгое время занималась. Что интересно, вот с ее стороны не было жалости, какого-то такого снисхождения, а она слепая. Так она меня могла матерком приложить, как бы, вполне себе. То, что я слепая, на это никак не влияло. Абсолютно. Поэтому тут да, наверное. Смотря какой человек, какой подход, да, кого встретишь на пути. Если ну будет плохо, она все равно как бы за она не будет смотреть, на то вижу я или нет, да, она выскажется, что все, что она об этом думает, скажет, да, и как она хочет, так она это и скажет. И вот после нее педагоги, которые жалеют, которые боятся сказать, я их просто уже не воспринимала. Я их сравнивала с Ларисой Ивановной и понимала, что нет, от них надо уходить.
0: Ну вот у меня также было две женщины, было одна постарше была, другая помоложе. И вот как-то они ко мне так относились, но потом, по моему счастью великому, нашлась педагог, уже стала узнавать у всех, где бы мне хорошего педагога, нашлась педагог, она регент хора, Тумановская Елена Александровна, я пошла к ней на занятия. Шаната меня не жалела. Она настолько строго со мной занималась, что даже когда я чувствовала, что было все хорошо, она мне и тогда не хвалила. Вот просто говорила, что плохо, и вот это плохо, и вот это плохо. Но зато потом, когда я занимала какие-нибудь места, после того, как она со мной позанималась, она меня потом уже, конечно, хвалила. Когда мы делали какие-то с ней конкурсом вещи, мы с ней песни какие-то мы с ней отрабатывали. Нет, она меня никогда не хвалила. Да, она также могла и слово сказать такое грубое, могла сказать, ты сегодня вообще не можешь заниматься, я тебе сегодня и слушать не хочу, и на следующий раз придешь, давай там, или вообще отдохни, я не знаю, что с тобой. Но, вот, но благодаря этому я у нее 4 года занималась, после чего она сказала, ну, тебе уже не надо в оперный театр, наверное, попадать, наверное, достаточно, потому что, ну, занятия, конечно, были не бесплатные, я сама занималась, платила ей за вокал.
1: Да, понятно, частные уроки вокала, но у меня вот...
0: Да, частные уроки вокала, да. Конечно, я потом обращалась к ней с тем, чтобы мне помочь для конкурсов какие-то песни. Ну, никогда же не бывает лишним, чтобы тебя послушал какой-нибудь человек со стороны, знающий, как тебе лучше песню сделать.
1: Ну, конечно.
0: Ну, вот я с ней позанималась, и когда уже я в 2014-м поехала на Душу народную, это было в Уфе, там я стала лауреат третьей степени, на других конкурсах стала также, ну, не обязательно ВОСовские, были и другие конкурсы, на которых я тоже становилась лауреатом.
1: Раз вспомнили Душу народную, я думаю, что-нибудь из народного репертуара мы послушаем.

Да у вас нету ни усов, ни бороды. Да и доколь меня по бабе корить. Что корить, корить, застращивайте. Ох, и где ж это видовано? Да и где же это слыхивано? Что без ведер можно по воду ходить? И что можно молоду вдову судить? Чернобровую, румянистую! А пересмешница ухватит

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Напоминаю, сегодня у меня в гостях Наталья Мухортова из Самары. Ну вот, к конкурсам перейдем. Душа народная, но это конкурс всероссийский, конкурс ВОСовский. Но вы говорите, были у вас конкурсы, не связанные с темой ВОС. Вот о них скажите подробнее.
1: Были конкурсы «Таланты земли самарской». Это был очень большой конкурс, на котором я тоже стала лауреатом. Два международных конкурса был. Один конкурс был там до 40 лет для детей и молодежи. Назывался он «Я автор». Проходил в Москве. Так получилось, что однажды меня услышала женщина из Москвы. На теплоходе плавали мы. Кстати, у нас награждают путевками. Ну, сейчас уже нет. Награждали те, кто активно занимался творчеством, спортсмены нашей Самарской области, разные деятели. У нас были раньше путевки, награждали нас круизами по Волге. Вот на таком одном круизе по Волге услышала меня женщина из Москвы, и она сказала, что это конкурс не только для ВОСовцев, это конкурс для всех категорий инвалидов, назывался он «Я автор», чтобы я прислала какую-то заявку с некоторыми записями песен. Я прислала эти заявки. Меня пригласили в Москву. Пели мы в зале церковных соборов. Храма Христа Спасителя концерт был. Вот у меня есть такой лауреат международного конкурса для людей с ограниченными возможностями, который называется «Я автор».
0: Название «Я автор» предполагает, да, по идее, авторскую композицию. Ну, вы песни не пишете?
1: Нет, я не пишу песни, но там не только. Там были авторские, но это не обязательно было, что я автор, что там авторская какая-то работа. Там просматривались, прослушивались разные композиции, танцы, стихи, песни, ну, какие-то сценические были, искусства театральные там были. Ну, небольшие постановки, цирковые, там различные были конкурсы. У нас вот очень большой конкурсная программа была, лауреатов было много в разных номинациях. Мне тогда очень понравилось, очень было все красиво, очень было все интересно. Нас принимали, были разные экскурсии в Москве. И вторая международная моя премия, премия «Филантроп». Она была в 2018 году по эстрадному вокалу. Есть у меня диплом подписанный Иосиф Давыдовичем Кобзоном, тоже вручали нам дипломы, лауреатство. Это было в Академии искусств в Москве. Тоже были экскурсии. Очень красивая была экскурсия по Москве-реке. На самом вручении премии мы не пели. Нас поздравляли просто и пели для нас артисты, певцы знаменитые. А на экскурсии, вот уже на этом теплоходе, мы все пели, там была аппаратура на этом прогулочном пароходике. Так интересно было, мне очень понравилось все. Познакомилась с различными людьми, сейчас со многими дружу, мне очень нравится. Я вообще общительный человек, я люблю много друзей, общений. Делимся мы опытом каким-то своим, делимся какими-то своими творческими работами. Ну и здесь неоднократно я в Самаре тоже занимала места. Продолжала также в конкурсах участвовать. У нас есть ежегодно «Никто не забыт». Это городской конкурс, посвященный победе в Великой Отечественной войне. Я там каждый год практически становлюсь лауреатом первой степени. Всегда пою в гала-концерте. Мне тоже этот конкурс очень нравится, подбирать к нему песни. Очень нравится мне ВОСовский конкурс «Салют Победы». Вот я сейчас тоже активно готовлюсь. У нас будет областной уже отборочный в мае.
0: Да, у нас тоже будет в мае. Вот.
1: Да, я говорила, что тогда в 2009-м не дали мне никакого диплома. А вот в 2014-м, когда через 5 лет поехала, я получила диплом второй степени уже. А в 2019-м я получила диплом первой степени на фестивале «Салют Победы». Но, к сожалению, не поехали мы уже на гала-концерт, который должен был быть в Екатеринбурге, потому что началась пандемия. И вот есть у меня медаль, она висит у меня, эта медаль. Я очень горжусь этим, этой медалью.
0: Здорово. А мы еще одну песню услышим.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Напоминаю, сегодня у меня в гостях Наталья Мухортова из Самары. Продолжаем. Наталья, ну вот если говорить о подборе репертуара, вот как выбираете композиции, которые хотели бы исполнить? Может, кто-то помогает, педагог, или вам присылают знакомые, вот предлагают?
1: Скорее всего, это я подбираю сама себе, и в том числе и знакомым. Когда я слушаю, вот у нас есть здесь тоже вокалисты, раньше у нас был еще ансамбль. Пела я в ансамбле, и трио было, и большой ансамбль у нас был, «Самаряне» назывался. И много песен тоже я подбирала к нашему ансамблю, в основном к трио. Когда у нас был ансамбль, там руководители подбирали репертуар. А когда вот у нас трио было, там нужно было раскладывать тоже на три, ну, трио, квартет. Мы пели тоже эстрадные, народные, вот я тоже старалась подбирать. И другим тоже я стараюсь подбирать. Но к своим, конечно, песням я подхожу очень серьезно, к своему репертуару. В первую очередь для меня нужны, конечно, слова, стихи в песне. Это для меня очень важно, какой бы ни был красивый мотив. Я не люблю петь песни без какого-то смысла. Мне нравятся в первую очередь стихи. Я обращаю внимание. Ну вот бывает, там мне советуют: «Наташа, вот смотри, какая песня красивая. Может, тебе подойдет, послушай». Я послушаю, да, песня красивая, и есть где свой голос показать, но слова меня абсолютно не трогают. А если они меня не трогают, значит, петь я ее не буду. Так я подхожу к своему репертуару. Конечно, и музыка тоже должна быть. И я люблю, когда и модуляции есть, и какие-то переходы красивые.
0: До эфира вы прислали мне записи. Есть там вот одна песня, такая тоже интересная песня про голос, да?
1: Да, есть. Это моя любимая тоже песня.
0: Как она появилась у вас? Может, что-то о ней расскажете? Необычная такая песня.
1: Да, расскажу. Песня эта у меня появилась очень давно. Наверное, уже почти 10 лет назад. Я посмотрела фильм, просто случайно посмотрела фильм, ну, может быть, где-то слышала. Фильм называется «Провинциальная муза». Там снималась Юлия Проскурякова, жена Игоря Николаева. Вот как-то попался мне этот фильм, и там лейтмотивом звучит эта песня, песня «Голос». Она мне очень понравилась. Я сразу стала искать минусовку, минусовку я нашла. Вот так появилась эта песня в моем репертуаре. Песню эту я очень люблю тоже. Она еще одна из моих визитных карточек.
0: Тогда мы ее и послушаем.
1: Давайте.

0: Наталья, ну вот уже 3 года вы работаете культорганизатором в Самарской городской организации ВОЗ. То есть поначалу вы как волонтер помогали в организации, да, писали сценарий,
1: да?
0: Очень
1: активным членом организации, участвовала почти во всех мероприятиях, выездные, разные местные. Я была активным членом организации. Я очень люблю нашу организацию. Я живу жизнью нашей организации.
0: Это здорово. И вот появилась такая возможность устроиться на работу.
1: Появилась благодаря квотированию рабочих мест, которые сейчас у нас активно внедряются в нашу жизнь. И это хорошо, потому что есть возможность трудоустроить инвалидов, которые по каким-то причинам не могут на предприятии работать или, может быть, им это не очень подходит. Все-таки производство – это вещь специфическая. Но вот благодаря этому я считаю, что инвалиды могут устроиться на работу. Большая благодарность этому всему.
0: Да, Наталья, вот вы устроились на работу, 3 года уже работаете. Что входит в ваши обязанности как организатора? Какую работу выполняете?
1: Я пишу сценарий к мероприятиям, сама участвую в мероприятиях, приглашаю людей, если это какие-то приглашенные артисты. В Самарской области, в Самаре я на многих концертных площадках выступала, и с ансамблем выступала, и с хором, с ансамблем с большим, с ансамблем малым. И сама как солистка выступала, поэтому мне знакомы многие солисты, различные коллективы. Поэтому я и в нашу организацию их приглашаю, чтобы наши люди тоже увидели, если они не могут поехать на другую площадку посмотреть концерты какие-то. Город у нас очень большой, расстояние. Некоторые не могут себе позволить вот из одного конца города в другой на какой-то концерт поехать. Поэтому я приглашаю в нашу организацию кого-то, чтобы нас тоже люди послушали, как поют другие коллективы разных домов культуры наших местных. Ну, сценарии к различным у нас мероприятиям, вот и к 8 марта, и к 23 февраля, и даже в прошлом году у меня было мероприятие «Воспоминания о последнем звонке», очень красивое было, «День матери», очень красивое мероприятие. Вот подбираю стихи нашим чтецам, по сценарию подбираю, и они сами приносят песни тоже вот друг за другом, чтобы они красиво сочетались друг с другом. Вот такие вот у меня обязанности. Выступаем тоже много где. Приглашают нас в ЦСО других районов, другие организации тоже ездим. В госпитале выступали неоднократно, в госпиталях, где лечатся военнослужащие, бывшие, настоящие. Тоже активно выступаем везде, в реабилитационных центрах.
0: Наталья, помимо работы, чем еще увлекаетесь? На что время остается?
1: Время я, конечно, планирую, все распланировано у меня. Все по часам. Очень люблю слушать книги. Книги очень люблю и по ночам. И свободное время, если, ну, ночью у меня получается в основном, пока я не сплю, и если я не сплю. И днем собираюсь, если я куда-то, все у меня книги. Люблю разные жанры, но, наверное, если что мне не очень нравится, так это, ну, наверное, уж прям совсем фантастика и уж прям совсем такие жесткие боевики. А так мне разные жанры нравятся, в разных жанрах все читаю. Они по жизни со мной идут, эти книги, из детства, когда сама видела, читала много. Когда аудиокниги, я узнала о них, то это было для меня счастьем, что я могу прочитать столько книг, и какие я хочу, какие мне нравятся. Помимо этого еще капитан команды я. Интеллектуальных игр у нас и на местном уровне есть интеллектуальная игра КИСИ, которая уже превратилась в межрегиональную. К нам приезжают уже из различных городов. Это проводит у нас областная библиотека самарская для слепых. Ежегодно эти фестивали. Только они у нас тематические. В этом году вот посвященные Пушкину. Тоже готовится приветствие. Дается определенный список книг, которые читаем мы. Потом задаются по ним вопросы. Вот это тоже очень интересно. Вот, например, некоторые книги, какие я не знала, не планировала бы никогда прочитать, но у нас разные были тематики. То вот я говорю спасибо нашей библиотеке, что благодаря этому я узнаю и о тех книгах, мимо которых бы я просто, ну, не обратила бы на них внимания. Тут я прочла, узнала для себя что-то новое. Капитан команды КИСИ я сейчас выездной, который выезжает на российские мероприятия. Играю я в Липкауне, тоже команда есть, самаритяне. В этом году я капитан тоже этой команды. Также на Липтауне я веду музыкальную программу, о музыке программы, ну, там о различных композиторах, о певцах, о поэтах, песенниках, на чьи стихи написаны песни.
0: Еще одна композиция прозвучит.

0: Продолжается программа «Горячее сердце». Напоминаю, у меня в гостях сегодня Наталья Мухортова из Самары. Наталья, а еще до эфира вы сказали, что любите путешествовать. Вот в этом подробнее расскажите, где удалось побывать, какие впечатления наиболее яркие остались об этих поездках.
1: Ну, сейчас я меньше уже путешествую. Раньше очень много путешествовала. Ездили, в различных городах была. И путевки давали, и просто так отдыхать на море. Ну, наверное, Кавказ Северный. Это мой любимый, наверное, регион. Кисловодск, Пятигорск. Горы, горные реки. Вот это очень неописуемая красота. На этих канатках поездила тоже я. Экскурсии все, там ущелья. Какие-то вот эти горные деревушки, села. Была в них тоже. Так это все меня впечатлило. На Черном море тоже много где была. И Анапа была, и Геленджик, конечно, в нашем санатории. И Адлер был, Сочи тоже, конечно, все это, дендрарий, парк Ривьера, мне очень это все понравилось. Ну и в разных городах, ну поскольку по конкурсам тоже я поездила, и города тоже посмотрела. Друзья у меня тоже в разных городах, и ездила я и к друзьям, в гости ездила, и в Оренбург ездила. В Москве тоже часто была, у меня там живут родственники, я и у них очень часто была. Ну за границей была, правда, это было очень давно. Был тур такой автобусный, Финляндия, Швеция. Тоже мне понравились эти такие города. Они небольшие, но посмотрел старинные вот эти центры с их домами, с такими улочками узкими. Есть у меня даже фотография, где я стою. Ну, такая прям улочка, и прям дотрагиваешься, ты руками до стену. Это такая улочка, вот прямо. Даже один человек кое-как проходит. Ну, тоже там храмы католические, протестантские. Тоже интересно, как устроено все.
0: Тогда зрение позволяло все это увидеть?
1: Да, зрение позволяло это все увидеть. И как-то, наверное, сама еще ориентировалась я. Но я тоже не одна ездила. Одна я не ездила никогда. Как-то компании всегда подбирались. И, ну, если в санаторий, то с сопровождающим я ездила. Ну, как-то получался с одним зрением, как я, и немножко где-то лучше, и со зрячими людьми ездила, и с мамой ездила, и с тетей ездила. Ну, очень много мы экскурсий посещали, я это все любила. Сейчас, наверное, и занята я, наверное, много, и как-то люди все на подъем, что ли, стали. Я, наверное, тоже стала уже не такая на подъем, как раньше. Чтобы могли собраться, вот собраться раз, давайте поедем, давайте. Или я к друзьям вот в Оренбург ездила часто. Приезжай к нам, там, день рождения у нас. Ну, собралась, приехала. А сейчас, наверное, как-то уже и дела, и что-то надо, и доделывать надо, и мероприятия проводить. И, ну, нет, наверное, сейчас уже не так немножко. Вообще путешествовать, ездить любила. Очень любила. Да и сейчас люблю тоже, если есть возможность, то поеду обязательно.
2: Блиц-опрос.
0: Итак, Наталья, ваше жизненное кредо.
1: Ой, мое жизненное кредо. Мне очень хочется по-доброму относиться ко всем людям, какие бы они ни были. И хочется мне принести, наверное, в этот мир что-то доброе, что-то светлое, какую-то пользу принести людям, обществу. Ну вот бывает так, что люди не воспринимают каких-то намерений. Ну, я не говорю, что там я в душу никому не лезу. Хочет со мной дружить человек, я со всеми дружу, общаюсь. Но когда люди переходят границу дружбы, если они считают, что если это дружба, то можно позволять себе какие-то уже вольности. Это мне тоже не нравится. Я сама стараюсь эту грань не переходить. Какое-то уважение. Уважение к людям, доброе отношение ко всему миру, ко всем людям. Вот такое мое кредо.
0: Понятно. Любимое блюдо?
1: Наверное, я все-таки люблю макароны в разном виде. И с сыром люблю, и просто макароны люблю. Я очень люблю, я всегда их лепила.
0: А вообще готовить любите?
1: Нет. Умею, но не люблю. Вот, наверное, все это не мое. Готовить не люблю.
0: И большое благо, когда есть рядом мама все-таки, да, когда можно пробовать покушать маминого чего-то вкусненького, наверное.
1: Да, это очень здорово, когда мамина вкусненькая еда.
0: Да.
1: Да, это все я люблю, и она любит для меня готовить. И я это все люблю кушать.
0: А что самое вкусное вот в исполнении мамы?
1: В исполнении мамы?
0: Радует вас, да.
1: Мама очень вкусно умеет готовить борщ и щи. Первое блюдо у нее всегда очень вкусное.
0: Почему она украинка у меня? Она ваша тоже украинка?
1: Ну, она у меня с Ульяновской области. Там, наверное, перемешаны русские, мордва, чуваши. Скорее всего, там, в этих селениях. Вот каким-то образом так.
0: Понятно. Любимая книга?
1: Любимых книг у меня несколько, которые я перечитывала по несколько раз. Так-то я не очень люблю перечитывать, потому что, ну, времени мало. Хочется все прочитать, какие есть, перечитывать. Но некоторые книги я перечитывала по несколько раз. Это «Маленький принц» Экзюпери, это «Собор Парижской Богоматери» Виктора Гюго и «Москва петушки» Венедикт Ерофеев. Вот эти книги я читала неоднократно и, наверное, еще прочитаю, я думаю, со временем. Ну, в нескором будущем я вот планирую что-нибудь из этого перечитать.
0: Понятно. Любимое музыкальное произведение, любимый исполнитель?
1: Любимый исполнитель? Затрудняюсь ответить. Наверное, я скажу, что у меня нету прям уж совсем любимых исполнителей. Есть песни, которые мне у этих исполнителей нравятся, а есть, которые не нравятся. Поэтому совсем любимых исполнителей у меня нет. Произведение это, если брать из эстрады или из
0: любое,
1: классики?
0: Любое.
1: Если по масштабному брать, то мое любимое произведение – это опера «Флория Тоска» Пуччини. Очень люблю, очень красивая музыка. Несколько раз тоже я на нее ходила, и очень мне нравится. Вообще Чайковский. Мне нравится «Щелкунчик», музыка великолепная. Чайковский, композитор Рахманинов. Наши российские композиторы тоже. Крылатова люблю. Аркадий Островский. Ну, вот такие какие-то композиторы, которые были, наверное, в 20 веке. Сейчас понятно. Таких композиторов что-то я не наблюдаю пока.
0: Какие качества у них вы цените, что вас, наоборот, отталкивает и раздражает?
1: Я думаю, что, наверное, если я сама хочу по-доброму ко всем относиться, я тоже хочу, чтобы ко мне также относились. Раздражает, когда человек слишком навязчив, слишком пытается как-то выставить себя впереди, ну, как-то, наверное, растолкать других локтями и самому быть на первом месте, хотя на первом месте, наверное, не всегда так бывает. Я стараюсь никогда этого не делать, я всегда говорю, и мама мне всегда говорит, если это твое, будет твое. Если это не твое, значит, это будет никогда не твое. И биться головой об стену без толку, расталкивать людей локтями без толку. Все вот это в людях меня не то что раздражает, а просто мне не нравится.
0: О чем мечтаете?
1: Да знаете, я, наверное, никогда не мечтала.
0: Тогда планы ближайшие, может, новые идеи творчества.
1: Планы идти вперед. Мои планы всегда идти вперед. А мечтать? Ну, помечтал, а чтобы это сбылось. Ну, идти к своим целям, но только не по головам. Идти к своей цели своим трудом. Добиваться своим трудом.
0: Понятно. Что пожелаете слушателям радио «Рантис»?
1: Я пожелаю всем слушателям добра, мира, чтобы все у нас было спокойно, чтобы все были дружны между собой. Хочется, чтобы и в наших организациях, и всем проходило много мероприятий, чтобы мы все встречались друг с другом, знакомились, друг за друга переживали на конкурсах, на каких-то различных мероприятиях. Я всегда за всех переживаю. Кто, когда участвует где-то, если тоже приезжаю, всегда мне нравятся все исполнители, кто-то больше, кто-то меньше, но уже мне нравится, что люди преодолели себя и участвуют. А так всем мира, добра, любви.
0: И на этом мы завершаем. Сегодня у меня в гостях была Наталья Мухортова из Самары, культорганизатор Самарской городской организации ВОС. А программу подготовили и провели Валерий Попов и я, Светлана Воронина. Всего вам самого доброго!

В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: для нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Радио Рансис очередная программа для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Сегодня вы услышите продолжение рассказа о популярной московской группе «Зодчие». Программу откроет песня о том, как в нашей стране в конце 80-х была разрешена одна из насущных проблем –

Только что в исполнении группы «Зодчие» прозвучала композиция Олега Богуславского и Андрея Боронина «Жевательная резинка». Солист Андрей Родин. Запись 1988 года. В 1980 году группа «Гусляры», получив профессиональный статус и сменив название на «Зодчие», стала работать от Тюменской областной филармонии. В начале 80-х «Зодчие» экспериментировали в жанре рок-музыки и мало чем отличались от подобных групп того времени. В 1983 году к «Зодчим» присоединился опальный певец, гитарист, исполнитель собственных песен Юрий Лоза. Его песни значительно расширили репертуар «Зодчих». Лоза стал хитмейкером группы. Вот одна из первых записей Юрия Лозы и группы «Зодчие». Композиция называется «Визит».

Руководитель зодчих Юрий Давыдов. Цитата. «Начинали мы свою карьеру в Тюменской филармонии. Тогда нельзя было работать на профессиональной сцене, абстрагировавшись от реальностей. Конечно, приходилось иногда, преодолевая тошноту, делать какие-то необходимые произведения. Ныне горько и стыдно это вспоминать. Но это наша история. История страны». Конец цитаты. А вот как Юрий Лоза ответил на вопрос, к какому направлению относится музыка зодчих. Цитата. «Пожалуй, у этого направления нет какого-то определенного названия. Наша музыка похожа на большое лоскутное одеяло, сшитое из разных кусков ткани. Но оно все равно получается теплым и греет». Конец цитаты. В 1985 году был выпущен магнитоальбом зодчих под названием «Огни эстрады». Вот одна из композиций с этого альбома. Называется она «Мать пишет». Ее автор Юрий Лоза.

1985 году к зодчим присоединился еще один талантливый певец, музыкант, композитор и поэт Валерий Сюткин. Юрий Лоза называл его генератором идей. Валерий Сюткин родился 22 марта 1958 года в Москве. Его родители не имели никакого отношения к профессиональной музыке. Отец – инженер, преподаватель военно-инженерной академии имени Куйбышева. Мать – научный сотрудник. Песни «Битлз» пробудили у Валеры интерес к музыке. Сам научился играть на гитаре и барабанах. Играл и пел в любительских школьных ансамблях. По окончании школы Валерий работал помощником повара в ресторане гостиницы «Украина», где иногда выступал перед посетителями. Служил в военно-воздушных силах, играл в ансамбле «Полет». Именно там и раскрылся его вокальный талант. После армии Валерий работал грузчиком, проводником. Несколько лет сотрудничал с веселой московской группой «Телефон». Группа работала в жанре музыкального фельетона. Вот одна из записей «Телефона» того времени. Композиция называется «Кубик Рубика». Солирует Валерий Сюткин.

0: В конце 1985 года зодчие перешли на работу в Рязанскую областную филармонию. Юрий Давыдов, цитата. «Нам здорово помогает несовпадение вкусов членов коллектива. Мы очень разные люди». Юра Лоза – полномочный представитель подростков, которых принято называть трудными. Валера Сюткин начинал в студенческом клубе «МИФИ» и стремится из каждого концерта сделать настоящий капустник. Я – типичный представитель ВИА 70-х годов. Лично я предпочитаю настоящую, красивую, сильную мелодию. Непременное условие концерта – он должен быть разнообразным, но чтобы избежать примитивного музыкального разнобоя, нужно это разнообразие оправдывать. Это же естественно. Одна тема понятнее звучит на языке кантри, другая требует рок-н-ролла, третья нуждается в стилизации. Хотя просто хорошая песня ничего не требует, кроме хорошего исполнения. Конец цитаты. Участие зодчих в телевизионной передаче «Утренняя почта» с пародийной композицией под названием «Итальянская эстрада» принесло коллективу всесоюзную популярность. Вот эта запись.
1: Добрый вечер, дорогие телезрители! В эфире программа «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады». Сегодня мы вместе с вами посмотрим видеоролик, который любезно предоставили нам наши итальянские коллеги. Открывает музыкальную программу нестареющий певец и киноактер из солнечной Италии.

А сейчас, дорогие друзья, мы все вместе перенесемся на северо-запад Италии, в маленький итальянский городок Сан-Ремо, где ежегодно проходит популярный в Италии фестиваль итальянской песни.

0: Ну вот мы и посмотрели видеоролик, который любезно предоставило нам итальянское телевидение. Большое спасибо этому телевидению за столь большую разнообразную программу, за которую группа «Зодчий» ответственности не несет.
1: Юрий Давыдов, цитата. «Когда разнообразие вызвано смысловой необходимостью, идеей номера, тогда получается самая настоящая игра, в которой участвует весь зал». По-моему, если группа пользуется популярностью, а значит и доверием, она не просто имеет право, а обязана ставить перед аудиторией острые вопросы, которые так или иначе задает себе каждый. Ставить неожиданно и конкретно, по законам жанра. Поэтому от отдельных номеров мы переходим к целенаправленной эстрадно-музыкальной программе. Слишком много любителей рок-музыки принимали и, увы, принимают нас только как шуточно-пародийную группу. Между тем, это лишь одна сторона нашего творчества. А вообще-то, тем для разговора с залом по-настоящему интересных хоть отбавляй. Их сама жизнь подсказывает. Конец цитаты.

Добрый день, дорогие друзья! Мы рады вас видеть сегодня здесь. Сегодня вместе с вами будут строить свои песни Андрей Родин, Геннадий Гордеев, Андрей Арчухов, Александр Белоносов, Юрий Лоза, Валерий Сюткин и Юрий Давыдов.

Только что в исполнении группы «Зодчие» прозвучала композиция «Мы строим песню». Ее автор Валерий Сюткин. Он и представил состав группы. Этот состав считается наиболее сильным. С приходом в группу Валерия Сюткина в репертуаре «Зодчих» стало больше песен, в которых поднимались острые, насущные социальные проблемы. В 1987 году вышел очередной магнитоальбом «Зодчих» под названием «Экология». Валерий Сюткин, цитата. «Разумеется, тема экологии уже изрядно распахана советским роком. Вспомним хотя бы «Землян», ДТТ, но от этого она не становится менее злободневной. Мне кажется, что она только начинает масштабно разрабатываться. Думаю, у нас есть что сказать, и сказать по-своему». Вероятно, некоторые песни цикла кому-то и покажутся чересчур резкими, даже озлобленными. Но ведь есть же в них и выход из мрака. Как говорится, свет в конце тоннеля. Конец цитаты. С альбома «Экология» слушаем композицию «Дитя урбанизма». Ее автор Валерий Сюткин.

0: течение нескольких лет концертная программа группы «Зодчие» считалась самой веселой и самой зрелищной. «Зодчие» с успехом участвовали в фестивалях «Рок-панорама 86» и «87». Газета «Московский комсомолец» назвала «Зодчих» среди пяти самых популярных групп 1986 года. «Зодчие» не раз выступали в популярнейших телевизионных программах.
1: Выступает шоу-группа «Зодчие». Прошу вас.
2: Вот землекоп.

русоволосый конопатый. И такие красавец такой, предрасположенный к вину. Ну и водочку где-то уважает, я бы сказал,

0: Спасибо.
1: Только что в исполнении группы «Зодчие» прозвучала композиция Юрия Давыдова и Игоря Иртеньева «Землекоп», солист Андрей Родин. Это было живое исполнение. По голосу ведущего в начале и в конце вы, вероятно, догадались, что это была музыкальная пауза из телепередачи «Что, где, когда». Вероятно, Юрию Лозе стало некомфортно в рамках группы, и в октябре 1987 года он отправился в свободное плавание. В группу пришли новые музыканты, стал меняться репертуар. В 1988 году «Зодчие» записали на фирме «Мелодия» диск-гигант под названием «Мусор из избы». Аннотацию к пластинке написал Александр Градский. Вот фрагмент этой аннотации. Цитата. «Ценность антипропагандистской архитектуры «Зодчих» прежде всего в том, что слушателям предлагается реально посидеть в брежневских креслах у сусловского телевизора и посмотреть передачу про себя. Уверен, что кому-то это занятие придется не по душе, и ребят запишут в очернители. Самое смешное при этом то, что ни одного лозунга не придумано. Просто подано так, чтобы вызвать внимание, затем стыд и смех. Правда, все это для тех, кто способен на вышеуказанные проявления души. Нарочитая вокализация напоминает бодрую манеру певцов великих строек, а своеобразная эклектика музыкального материала намекает на вопиющую безграмотность наших культуртрегеров. Естественно, что сей строительный материал группа использует не для создания своего собственного дома, а для наблюдения и изучения всем знакомых конструктивных, проектных и производственных нелепиц. И, как в любом коллаже, здесь уместны и гимны, и блюзы, несуразная латина и вполне салонный романс с использованием образности русской классики. Словом, думаю, это хит, несмотря на потери в составе. Предвижу ваши радостные лица и хорошее настроение после многократного, уверен, прослушивания диска. Конец цитаты. С пластинки «Мусор из избы» слушаем композицию «Посвящение летчику Русту» Юрия Давыдова и Игоря Иртеньева.

0: Для конверта пластинки музыканты Зодчих снялись в позах бурлаков, которые вытаскивают из помещения все советско отжившее. Юрий Давыдов, цитата. «Мы верим, что диск обретет своих поклонников. При внимательном взгляде на наши песни каждый расшифрует то, что мы хотели сказать». Конец цитаты. После выхода пластинки группу покинул Валерий Сюткин, создав неудачный проект «Феномен», а потом, блеснув талантом, в группе «Браво». Но это совсем другая история. Временные рамки программы не позволяют мне рассказать о сегодняшнем дне группы «Зодчие». В 1991 году Виктор Резников, Михаил Муромов и Юрий Давыдов осуществили свою давнюю мечту. Создали футбольную команду звезд российской эстрады «Старко». В этой команде, кроме музыкантов, участвуют ведущие политики, знаменитые спортсмены, известные журналисты и бизнесмены. Первый футбольный артистический международный матч состоялся в мае 1992 года между командой «Старко» и сборной командой артистов итальянской эстрады. С 2007 года проводились чемпионаты мира по футболу среди артистов, футбольно-музыкальный фестиваль «Артфутбол». Первыми чемпионами мира по футболу среди артистов были бразильцы. Команда «Старко» играла в футбол, давала концерты и проводила благотворительные акции более чем в 100 городах мира. В рамках акций «Под флагом добра» за 25 лет было собрано более 10 миллионов долларов, которые пошли на лечение тяжело больных детей. В завершении программы послушаем, на мой взгляд, актуальную композицию, написанную Юрием Давыдовым еще в конце 90-х. Она называется «В украинской деревне хорошо».
1: В украинской деревне хорошо. Среди ночной степи белеют хаты. В украинской деревне хорошо. Все веселые, красивые и богатые.

слышу. С меня курилки полные стаканы. В украинской деревне хорошо мерещатся туманы-растуманы.

деревне хорошо. Глаза девчат пророчат мне победу. В украинской деревне хорошо. Но я туда, пожалуй, не поеду. Цвети, страна, гуляй, народ, покуда дед Микола не помрет.

0: На сегодня это все. Слушайте радио Рансис. Заходите на наш сайт www.rancis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retrosobachka@rancis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго.
1: Радио Рансис продолжает свои передачи.
2: Андрей Толоков. Мишень на все времена. Глава 12. Реванш. В этот раз Олег в командировке задержался. Две с лишним недели Лиза была одна. В стареньком пустом доме, где когда-то пахло простой, но вкусной едой, теперь стало одиноко и серо. Лиза приходила с работы, включала свет во всех комнатах и тихо разговаривала с бабушкой, которая уже умерла. Какое это жестокое чувство одиночества. К нему привыкнуть Лиза никак не может. Когда дома Олег, совсем другое дело. Хоть он и не веселый, не болтливый, не любит воспоминаний и сентиментальности, но ее муж – мужчина сильный и крепкий. За все время, пока они вместе, Олег ни разу не позволил себе крикнуть на Лизу, как-то задеть ее, обидеть. Но и она старалась не давать повода. Лиза сразу отдала все в руки мужа и стала верным ему помощником, а порой и слугой. Справедливо ли